0: были выстроены над крышей бассейна, полулюксы с хорошей и красивой мебелью, пользуются успехом сейчас. Я хочу сказать, что у нас в прошлом году все номера, и в том числе стандартная двухместная, где обычно отдыхают любые категории граждан, все оснащены кондиционерами. Это большой шаг, потому что летом очень жарко бывает, и отдыхающие очень довольны этим. Параллельно с тем, что мы постоянно обновляем лечебно-диагностическое оборудование, мы делаем все для поддержания материально-технической базы санатория. Готовясь к этой передаче, я вот приготовила, зачитывать, конечно, это невозможно, но вот это списки ремонтно-восстановительных работ, которые санаторий провел за эти 5 лет, кроме этого, постоянно обновляется состояние номеров. Мало того, что они ремонтируются перманентно у нас, они еще и заполняются новой мебелью, подушками, одеялами, стульями, тумбочками и все прочее. Постоянно новое, холодильники, вплоть до постельного белья. На пищеблоке, допустим, вот тоже список, обновлено очень много оборудования. Котлы электрические 2 штуки, посудомоечная машина 2 штуки новая, котломойка, жарочные шкафы, холодильные шкафы, линия раздачи новая, морозильная ларь, хлеборезка, овощерезка, миксер. То есть постоянно материально-техническая база обновляется.
1: Это уникальные санатории в Всероссийском обществе слепых, они не закрываются в межсезонье. Получается, что и вы сейчас, все санатории на данный момент принимают отдыхающих. Когда по статистике начинается самый большой, не побоюсь этого слова, наплыв?
2: Я хочу сказать, коллеги, что действительно вот 26-й год, а у нас на сегодня, вот сегодняшний день, у нас 4690 путевок, социальных только. Они уже все в работе, мы уже их передали в государственные органы, вот сегодня, да. И санаторий «Солнечный берег» – это 3100 путевок, санаторий «Машук» – 1200, мы почти, это еще начало года, представьте. И «Сосна» – 425 путевок. И, то есть, вот, и регионы тоже самые разные. Вот «Машук» – это Оренбург, Свердловск, Ставропольский край, Челябинск, Рязанская область. Я не буду всех перечислять. То есть тот, кто работает в этом направлении сегодня, я имею в виду регионы наши, да, действительно, вот если говорить за 5 лет, вот то, что удалось увеличить число инвалидов именно по зрению в структуре этих социальных путевок, я тоже считаю, что это большая наша общая такая, ну, задача, которую мы продолжаем решать, но это очень важно. На сегодняшний день в России 11 400 000 где-то инвалидов. Это 7,6% от общего числа населения. А наши категории, если можно верить статистике, где-то 460 000. Поэтому это тоже задача и прошлых 5 лет, и будущих 5 лет. Мне хотелось бы вот на это обратить внимание. Хочу сказать, вот тоже касаясь социальных путей. Вы понимаете, если мы говорим о законодательной базе, то это прежде всего предоставление лечения. Лечение, а не отдыха, как в дом отдыха, да, когда вот хочу в августе поехать, и вот умру, но поеду, понимаете? То есть это круглогодичная возможность получить санаторно-курортное лечение. И когда действительно наплыв идет, почему мы вынуждены, коллеги скажут, продавать вот эти коммерческие путевки по коммерческим ценам чаще всего летом? Потому что потребность, во-первых, в них, цена, чтобы как-то компенсировать те большие убытки, которые идут от социальных путевок. А эти убытки компенсируются как за счет бюджета ВОЗ, так и за счет деятельности коммерческой, которую осуществляют наши санатории. Вот чтобы одного инвалида по социальной путевке принять, раньше надо было 2 человек, пока сейчас, наверное, еще больше. Понимаете, чтобы было понятно, что вот этот наплыв в летний период именно по коммерческим путевкам, он вынужден для того, чтобы компенсировать убытки от социальных путевок.
0: Вот после новогодних праздников, считай, с 12 января, когда люди потянулись, но они чуть раньше потянулись, и вот до сегодняшнего дня уже 200 с лишним человек по свободной реализации прошло, и 70 человек фондовских путевок. Так что зима у нас достаточно заполнена. Я еще, знаете, что о чем хочу сказать, Лена Анатольевна, если позволите? вот возможность реализации путевок через предприятие ВОЗ. Мы об этом не говорили, а в принципе, вот у меня таблица.
2: Хорошо.
0: В 25-м году, да, пользовались предприятия ВОСовские, так что пусть пользуются предприятием и с процентным снижением путевки с 10% продаем.
3: Поддерживаю Анну Евгеньевну, абсолютно верно. Очень хорошее замечание, поскольку даже есть распоряжение у президента ВОЗ, там устно или как-то, чтобы наши предприятия все-таки задумались о том, чтобы приобретать путевки в наши санатории. Потому что вот он именно как-то картина, она более такая оптимистична. У нас только два предприятия, это вот Самара Автожгут и Старый Оскол, кто на постоянной основе покупает, в общем-то, у нас тоже путевки. Как-то остальные предприятия, они особой активности в этом плане не проявляют.
0: Все льготники получают лечение по стандартам. Мы ничем не ущемляем. Питание практически такое же, как у коммерческих путевок. Единственное, что мы вот коммунальные издержки все наши, мы перекладываем на плечи свободной реализации. Санаторий-то был, конечно, 20 лет назад совершенно в неприглядном виде. И только благодаря помощи, я вот это говорю без всякой лести, центрального управления, лично президента, мы сейчас постоянно делаем ремонтные работы. Постоянно капитальный ремонт практически идет только за счет центрального управления, за счет ВОЗ.
1: Мы желаем вам процветания. Огромное спасибо вам за вашу деятельность. Желаем вам позитивных и благодарных отдыхающих, чтобы они выходили с поправленным здоровьем от вас. Сегодня с нами были наши замечательные гости. Это генеральный директор санатория «Солнечный берег», город Геленджик Владимир Александрович Момот, главный врач санатория «Машук», город Пятигорск, Анна Евгеньевна Шемилева и, конечно же, наша замечательная Елена Анатольевна Гюльбадамова, заместитель начальника управления по работе с санаторными учреждениями ВОЗ. Спасибо вам огромное.
4: Это
1: спасибо.
4: Была программа «Открытый диалог», которую провели представители пресс-службы Всероссийского общества слепых Алла Горбатенко и Александр Карпачев. До новых встреч!
5: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
6: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
8: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
6: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
9: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
6: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
10: Актуальное интервью на Радио ВОС.
11: Добрый день! В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ермоленко Ольгой Владимировной.
12: Здравствуйте! Меня зовут Ермоленко Ольга Владимировна. Я являюсь заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения инвалидов по зрению.
13: Могли бы вы вначале вкратце рассказать о предприятии, об его истории и о том, какую продукцию выпускает сегодня предприятие?
12: Наше предприятие создано в 1928 году. Без малого столетний юбилей через пару лет мы будем отмечать. Поэтому история предприятия обширная, огромная, и за вот эту без малого вековую историю мы прошли много этапов развития. На сегодняшний день наше предприятие насчитывает порядка 1250 человек, списочная численность, из них 630 человек инвалиды по зрению. Это 51 практически процент. Это вот по статистике на 1 мая сего года. Предприятие, кроме основной площадки в городе Минске, имеет еще 5 филиалов по нашей республике в разных областях. Это в Червине, Борисове, Барановичах, участок цеха надомного труда, в Бобруйске и в Молодечном. Основной продукцией, которая производит наше предприятие, является электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, монтажные коробки. То есть продукция, которая необходима каждому потребителю в доме для ремонта квартиры. При строительстве применяется наша продукция жилых массивов. Кроме этого, мы производим линейку светодиодных светильников как для внутри помещения, так и для уличного освещения. В последнее время мы очень широко развили это направление и тесно работаем с нашим Мингорсветом. Улицы города Минска освещены многие нашими светильниками. С каждым годом, начиная с 19-го, мы все больше и больше участвуем в проектных решениях, и наши светильники применяются при обновлении наших проспектов и просто улиц города. В прошлом году мы на базе нашего предприятия вместе с Мингорсветом проходила акция у нас «Одно дело делаем». Это республиканская также акция, мы участвовали в ней, и благодаря этому тоже вот такая вот реклама о нас тоже имела место быть. Кроме этого, мы выпускаем еще на Молодечинском филиале кабель-каналы. Это тоже продукция смежная для строительства, которая применяется при проведении проводки и так далее. Ну, то есть укладываются кабель-каналы различных размеров и цветовой гаммы. Мы ее тоже расширяем на сегодняшний день. Это практически до 11 там цветов и оттенков, и 8 размеров, скажем.
13: Ольга Владимировна, несмотря на всю технологизацию современных производств, основу любого производственного учреждения составляют люди. Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике предприятия. Насколько сегодня охотно молодые незрячие люди идут на работу на предприятие? чем вы завлекаете молодых людей для того, чтобы складывались, может быть, даже целые династии незрячих, которые трудятся на предприятии?
12: Безусловно, основной задачей, как мы говорим, уставной задачей нашего предприятия является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Основной даже вот такой упор мы делаем на эту реабилитацию. У нас для того, чтобы привлечь инвалида по зрению, чтобы ему было здесь комфортно работать, мы развиваем и спортивное направление, всякие различные кружки имеют место быть, комната здоровья, тренажерный мини-зал у нас есть. Кроме этого, у нас имеется и художественная самодеятельность, творческие коллективы, народные коллективы, где люди могут себя тоже проявить, научиться многому. Есть студия «Скарб», это театральная студия, в прошлом году создана была на нашем предприятии, где также инвалиды по зрению проявляют себя. Интересно на тем, что классические произведения и зарубежных авторов ставит вот на профессиональном таком уровне, на сцене и демонстрирует не только на нашем предприятии. Приглашают нас в разные коллективы и в Минске, и за его пределами наши гастролируют, скажем так, коллективы. Кроме того, творческие наши коллективы участвуют в разных смотрах, конкурсах участвуют и много всяких наград, становятся лауреатами. Жизнь очень интересная и замечательная. Кроме того, что вот труд также приспособлен для того, чтобы люди с инвалидностью могли еще и трудиться, и зарабатывать деньги, и тем самым вот поднимать свой такой материальный достаток. Кроме этого, у нас есть зона отдыха. На озере Маковза, так мы ее называем, там у нас также только для наших работников в летний период мы предоставляем возможность отдохнуть. Путевки за небольшую стоимость, порядка 10% людей с инвалидностью оплачивают. Мы своими силами эту зону отдыха содержим, в том числе и питание обеспечиваем там. У нас есть свой цех питания. Питание людей здесь также... Проблем никаких нету, приходят на работу, есть возможность и в столовой общедоступно пообедать, либо в кафе, которое у нас менее, ну, на 40 где-то посадочных мест, и там тоже можно пообедать. Есть кулинария, там также можно перекусить, если вот кто-то не хочет большой комплексный обед, можно просто взять перекусить. Кроме того, в цехах во всех подразделениях у нас имеются комнаты приема пищи, где люди могут, ну, собойки свои и погреть, чайники и так далее. Охрана труда это все обеспечивает.
14: Отдел реабилитации сохранили?
12: Безусловно. Отдел реабилитации работает. У нас Регина Антоновна Кривошей сторожил в этом вопросе. Она встречает инвалидов по зрению прямо с порога. Берет их за руку в прямом и переносном смысле этого слова и учит жить в социуме, общаться, помогает им пробить дорогу в жизнь. У нас есть музей. Своему 95-летию мы задались идеей такой создать музей. Он небольшой, но очень компактный, и там отражена вся история нашего предприятия. От начала 28-го года, когда мы начинали это с артели, там делали маленькие лапти, валяли валенки, шили там одеяло и так далее. И показываем историю нашего развития, чего мы достигли за этого без малого столетнюю историю и что мы там имеем. Я хотела отметить, что, говоря уже про производство, немножко остановлю, что продукция нашего предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Практически половина уходит на экспорт. Это в основном Российская Федерация и на сегодняшний день Казахстан. Также мы изучаем и иные рынки. Ну, ранее у нас был немножко пошире регионы. Была Украина, была Молдова, Прибалтика. Ну, в свете последних событий, безусловно, эти рынки немножко ушли в прошлое, скажем так. И нам пришлось расширять рынки продаж за счет вот имеющихся регионов, в том числе и Российской Федерации. Мы все больше и больше пытаемся изучить рынок России. У нас имеется большая дилеровская сеть. Более уже 20 лет она создана и функционирует до сих пор. И это нам помогает реализовывать нашу продукцию. Мы регулярно, ежегодно собираем встречи дилеров, приглашаем наших потенциальных покупателей, скажем так. Кроме того, вот буквально на следующей неделе к нам приезжают дилеры из регионов России и Казахстана. И на протяжении нескольких дней мы будем их знакомить с нашим предприятием более ближе. Кроме того, что дилеры приезжают их представители, конечные продавцы, которые в самом деле продают нашу продукцию. Тем самым мы пытаемся достучаться до конечного потребителя, услышать их мнение о нашем продукте, может даже где-то какие-то замечания услышать, прислушаться, чтобы это все потом реализовать. И нам это дало возможность работать более плодотворно, скажем так.
13: Ольга Владимировна, из вашего такого интересного рассказа можно сделать вывод о том, что предприятие ведет обширную реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Но с другой стороны, предприятие является и коммерческим учреждением, задача которого, конечно, получение прибыли. Как удается находить ту золотую середину, чтобы и не ущемлять интересы незрячих людей, но и при этом предприятие было успешным?
12: Золотую середину, это не так просто, но мы понимаем, что любое социальное развитие без финансирования невозможно. Поэтому ставится задача получения прибыли, которая бы позволила нам вот так развиваться в социальном направлении. Для того, чтобы ее получать, естественно, предприятие должно само тоже развиваться в части промышленного потенциала. Мы очень много внимания уделяем развитию нашего производства, его усовершенствованию, обновлению, автоматизации, насколько это возможно. Безусловно, специфика предприятия такова, что люди с инвалидностью по зрению, они делают продукцию своими руками, и это требует определенных и технологических подходов. Разрабатывая тот или иной продукт, наши специалисты, в первую очередь работники технических служб, технического отдела, учитывают эти нюансы. То есть продукция должна быть собрана качественно, достойно быть представлена на рынке, конкурентоспособной, но в то же время учитывать возможности людей с ограниченными особенностями. И это очень важно. Для этого мы посещаем выставки. Наши специалисты участвуют в различных семинарах и в онлайн, и офлайн. Любые способы развитие нам доступны, и мы это применяем, привлекаем людей изучать новые технологии и стараться все новое внедрять у себя для того, чтобы и модернизировать производство, и в то же время облегчить и труд, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Мы задались целью и в прошлом году открыли у себя лабораторию по тестированию светодиодной нашей продукции. Это тоже дает нам определенные плюсы. Нам не нужно дополнительно где-то тратить деньги, а самим оперативно. И это ускоряет процесс реализации нашего продукта. Я не сказала о том, что при трудоустройстве, когда мы привлекаем иногородних людей с ограниченными возможностями, у нас есть общежитие, которое было построено после посещения нашего предприятия в 2009 году нашим президентом Александром Григорьевичем. Был поставлен вопрос о том, что в Минске не хватает людей с инвалидностью для того, чтобы обеспечить наши потребности, а в регионах у них нету таких предприятий. Поэтому упиралось все в жилье. Было дано задание, и в течение буквально года пятиэтажное здание через дорогу от нашего предприятия было построено. И теперь, когда иногородние молодые люди к нам приходят, или мы их ищем, привлекаем, приглашаем, одним из основных таких критериев и аспектов трудоустройства является предоставление им жилья, общежития. Оно вроде как не семейного типа, но, как показала практика, и семьи создаются. Поэтому приглашают потом, вот они приезжают с регионов, здесь обустраиваются, им здесь нравится. Они рассказывают об этом своим там друзьям в своих там населенных пунктах и привлекают, приглашают своих друзей. Они таким образом приезжают к нам и при возможности, если ну, позволяют все критерии оценки, при трудоустройстве мы также приглашаем. Вот таким образом привлекаем молодежь к нам.
13: Ольга Владимировна, одной из важных задач учебно-производственного предприятия во Всероссийском обществе слепых является кооперация производственная между предприятиями, даже находящимися в разных регионах России. Существует ли подобная кооперация внутри Белорусского товарищества инвалидов по зрению? Принимает ли ваше предприятие участие в подобной кооперации?
12: Безусловно, у нас также имеет место быть кооперация. У нас, более того, я хочу сказать, это имеет вид какого-то конкурса даже. У нас, значит, по результатам работы в течение года подводятся итоги работы. Но прежде чем их подвести, есть у нас такая лауреат премии ОБЕЛТИС. Есть положение по лауреатам премии ОБЕЛТИС, и там имеют место различные номинации. В том числе номинация называется «Внутрисистемное сотрудничество». И в рамках этой номинации мы заявляемся о том, что вот мы планируем в течение такого-то года с предприятиями нашей системы в рамках кооперации те или иные вопросы решать в договорных отношениях. Мы либо производим продукцию, которая потом применяется на нашем предприятии тоже инвалидами по зрению или так. Взаимная, то есть кооперация имеет место взаимности. И нам показывают услуги, и мы. И потом вот мы по результатам работы 2025 года получили премию в этой номинации. То есть мы в кооперации работаем очень тесно. Ну и не только. Вот в рамках даже разовые какие-то у нас многими предприятиями заключены годовые договора, и мы работаем с ними тесно и постоянно.
13: Ольга Владимировна, всем нам известно, что сегодня технологии шагают вперед, многие процессы уже решает искусственный интеллект. Не приведет ли такое технологическое развитие к тому, что, допустим, на вашем предприятии труд незрячих людей больше не станет нужен?
12: Сегодня мы, понятно, знаем об этом, о том, что искусственный интеллект стучится к нам в двери, и уже как бы и открываются эти двери. И, знаете, мы стараемся, скажем так, изучая этот продукт, применять его на сегодняшний день так, чтобы это все-таки нам позволяло не лишить, скажем так, людей с инвалидностью работы. Учесть это также. Любые минусы надо превращать в плюсы. Поэтому я надеюсь, что люди, которые занимаются разработкой продукта, применят это в плюс. И это нам позволит еще и больше развить вот эти технологии. И при работе инвалидов за своим рабочим местом мы, возможно, этот искусственный интеллект применим так, что он даст более положительные результаты и повысит производительность труда. Я думаю, так.
13: Вы сегодня рассказали нам о комплексной реабилитации инвалидов по зрению на предприятии, о деятельности предприятия. Это все замечательно, но, конечно, остаются те инвалиды по зрению, как в России, так и в Беларуси, которые ограничиваются собственным домом и не выходят из дома в силу разных причин. Что бы вы сегодня сказали таким нашим радиослушателям, кто боится переступить порог дома, и какие доводы, может быть, сказали в пользу активного трудоспособного образа жизни?
12: Я единственное могу пожелать любому, и инвалидам по зрению в том числе, не надо никогда зацикливаться вот в каких-то комплексах своих. В любом деле нужно находить положительные моменты и реабилитироваться. У нас также есть такие инвалиды, которые не в состоянии прийти на предприятие. У нас работает цех надомного труда, и мы на дому предоставляем людям возможность работать. И вовлекаем и их же, и в общественную, и в культурную деятельность, и так далее, и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить крест на вот таких каких-то недугах. от которых, к сожалению, никто из нас сегодня не застрахован. Поэтому нужно стучаться в двери, нужно... Сегодня позволяют и средства массовой информации, интернет, прочитать, где можно найти себя, предлагать свои возможности. Вот. Я думаю, только таким образом, по-другому никак. Ну и в Российской Федерации, я думаю, есть предприятия, которые... также могут использовать труд инвалидов вполне производительно и от этого еще и получать какие-то бонусы, льготы. Хочу сказать, что государство поддерживает нас в части вот этой миссии, социальной нашей такой миссии. Мы имеем определенные льготы и по налогообложению, которые тоже нам, безусловно, помогают вот и в финансовом плане. Также через центр занятости, мы также тесно с ними работаем, мы ищем людей, и они нам частично компенсируют затраты по трудоустройству людей с инвалидностью. Государство нам в этом, безусловно, помогает. Создание рабочих, новых рабочих мест, да, с помощью государства. Поэтому, ну, мы комплексно работаем над этим вопросом со всех сторон.
13: Что бы вы еще хотели пожелать и сказать нашим радиослушателям?
12: Сегодня, кстати, День семьи. Я думаю, у вас тоже он отмечается. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое вот счастье в семье, в доме. Работа – это тоже определенный дом. Я пожелать хочу всем счастья, здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, чтобы у всех все получалось. Все были счастливы и жили в полной гармонии.
11: Напоминаю, что вы прослушали интервью с Ермоленко Ольгой Владимировной, заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Оставайтесь в эфире.
15: Радио ВОС. Музыка.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фредерик Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фредерик Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос – почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной? Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. эта чудесная фантазия «Экспромт» Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать. И, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение. Этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь. С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и сожаление, и сочувствие, и чарующая меланхолия, и любовь. По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «Экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Москве прошел фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Ульяновская областная организация ВОС готовится отметить столетний юбилей. На конференции CodeFest в Новосибирске выступит незрячий инженер-разработчик Евгений Некрасов. В Самаре стартовал реабилитационный фестиваль на инфоволне. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. В Екатеринбурге обсудили вопросы трудоустройства инвалидов и исполнения квоты. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве состоялся открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Организаторами выступили Московская городская организация ВОС и отдел по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОС. В этом году в фестивале приняли участие около 70 незрячих и слабовидящих ребят из специализированных школ Москвы, Сергиева Посада, Королева, Владимира и Рязани. Перед концертом для юных гостей провели мастер-классы по адаптированным настольным играм, соревнования по шоу-дауну, стрельбу из биатлонной установки и экскурсию по экспозиции Центрального музея ВОС имени Зимина. Концертная программа объединила вокал, хореографию и инструментальную музыку. Особенно пронзительно звучали произведения о Великой Отечественной войне. Все участники получили дипломы и памятные подарки. 10 июня в Ульяновске состоится торжественное мероприятие «Юбилейный вечер. Мы связаны одной судьбой», посвященной столетию Ульяновской областной организации ВОС. В программе ретроспективный экскурс в историю, чествование лучших членов организации, вручение почетных наград и праздничный концерт. Мероприятие пройдет в Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС на улице Гагарина. Начало в 10 часов. Будет организована онлайн-трансляция. 30 и 31 мая в Новосибирске в экспоцентре пройдет конференция CodeFest 2026. Только офлайн-формат, чтобы можно было обсудить идеи за чашкой кофе. В программе кейсы на стыке ролей, экспертные зоны, партнерская зона, три этажа технологий и 9 залов вдохновения. Ключевое событие для нашей аудитории – доклад незрячего инженера-разработчика Евгения Некрасова под названием «Тапки незрячего. Кликхаус и бигдата инженера». Это реальная история преодоления технических и социальных барьеров, уникальный взгляд на привычные инструменты. Евгений покажет, как звучит настоящий Big Data Engineering. Подробности и программа фестиваля на сайте CodeFest. С 20 по 22 мая в Самаре проходит областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению на инфоволне, направленный на повышение цифровой грамотности. В фестивале участвуют 8 команд из Самарской, Ульяновской и Саратовской областей, а также Республики Татарстан. Центральная тема – путешествие по Самарскому краю и реке Волге. Участникам предстоит пройти 8 тематических станций – шум города, книжный шифр, навигатор и другие. Команды одновременно демонстрируют знания, умения и навыки работы с современными цифровыми устройствами. Фестиваль помогает преодолеть страх перед сложными настройками и освоить полезные цифровые инструменты для повседневной жизни. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. Мероприятие состоялось в рамках проекта Екатерины Галушкиной «Жизнь в движении», поддержанного конкурсом «Росмолодежь Гранты». Члены Реутовской железнодорожной местной организации ВОС Максим Яковлев и Артем Боурош выступили с организаторами, провели мастер-класс и судили игры. Шоу-даун развивает реакцию, концентрацию и координацию. Ветераны специальной военной операции не только приняли активное участие в турнире, но и сами провели мастер-класс для волонтеров. В культурно-спортивном реабилитационном центре Свердловской областной организации ВОС в Екатеринбурге прошла рабочая встреча, посвященная вопросам трудоустройства людей с инвалидностью. Участие приняли директор КСРЦ Владислав Помилов, прокурор района Владимир Курочкин, директор городского центра занятости, представители работодателей, а также инвалиды, в том числе участники специальной военной операции. Обсуждалось исполнение установленной законом квоты для приема на работу инвалидов. Прокурор подчеркнул, что вопрос находится на особом контроле. Директор КСРЦ отметил, что организация открыта к сотрудничеству с предприятиями и готова заключать соглашения, направленные на трудоустройство инвалидов по зрению, в том числе молодых участников специальной военной операции в рамках системы предприятий общества. И коротко о других событиях. 15 и 16 мая два коллектива культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС, Народный театр звука «Русская рапсодия» и фольклорный ансамбль «Подворье» провели серию концертов. 15 мая артисты выступили в библиотеке с программой, посвященной Дню славянской письменности, а 16 мая приняли участие в открытии фестиваля «Связь поколений» на ВДНХ, организованном фондом «Планета без ограничений». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Рассказ Владимира Насущенко «Розовая дача» из книги «Мартовский лед». Читает заслуженный артист РСФСР Борис Никифоров.

0: Они всегда выходили в эту пору гулять. Он, пожилой человек в черном пальто и шляпе, и она, маленькая девочка лет 5. Они медленно шли, тихо переговариваясь. Старик говорил с внучкой, как со взрослой, стараясь подыскивать простые слова, которые бы она понимала. Была осень. Берега желтели от листьев. По каналу тоже плыли листья. Старику нравилось это время года. Но сегодня было сыро. С утра переменилась погода. Солнце исчезло. Старик недавно выписался из больницы. Сердце шалило. И он часто останавливался, ворошил опавшую листву черной палкой. В порту гудели сирены. Туман оседал микроскопическими каплями на зонты и шляпы прохожих. С запада волоклись тучи, распарывая себе брюхо о телевизионную мачту. Старик пересек дорожку и опустился на блестевшую скамью. Красные огни горели в тумане. На мосту изгибались трамваи. Люди в них плавали в желтом свете, как рыбы. Девочка бродила, качаясь худеньким тельцем. Старик наблюдал, как внучка подбирает тяжелые листья, держит их в маленьком кулаке. По берегу рыскала собака. «Я посажу в вазу. Вот тополь, а это клен». «Верно». «У меня рукавы сырые». «Рукава», — поправил старик, разглядывая предметы вокруг, будто видел их в последний раз. Темная вода хлюпала о камни. В канале стояли лодки и катер, накрытый брезентом. Кора деревьев была мокрой с одной стороны. На башне крепости блестел флюгер, рейтер со штандартом на древке копья. «Сегодня я должен съездить туда», — решил старик и тихо позвал. «Гунда, мы прокатимся до розовой дачи. Слышишь меня?» «Слышу». Девочка подошла. «Кто сейчас ездит на дачу? Там холодрыга». «Что за выражение? Мама говорит глупые слова, а ты повторяешь. Холодрыга», — забубнил он, и Гунда вложила ладошку в его холодную руку. Они тронулись, шаркая по листве, свернули на улицу, где в старинном здании располагались высшие военные курсы. У входа горели длинные лампы. Под навесом стояли офицеры. Увидев старого преподавателя, они четко козырнули ему. Старик с достоинством поклонился. Было приятно, что офицеры помнят его, узнали. Он еще раз поклонился, чувствуя на себе их настороженные взгляды, скользнувшие по его штатской одежде, к которой он так и не привык за годы отставки. От воды тянуло мутным дневным холодом. Теплоход «Грибоедов» покачивался у мокрого дебаркадера. От разогреваемых моторов над трубой дрожала сизая марева. Он купил билеты туда и обратно. Вахтенный матрос с повязкой на бушлате пропустил пассажиров на трап. В салоне было тепло. Он положил запотевшую трость вдоль дивана, сел и вытянул ноги. В иллюминатор была видна лесобиржа с причаленными плотами. Кран вытаскивал их из воды. По бревнам ходили два грузчика с ломами. В дверь втиснулась молодая женщина. Узкое пальто распялилось в бедрах, как на обручах. Лицо было приятное, с сохранившимся легким загаром. Старик подобрал ноги. Она шлепнулась на лавку, тяжело дыша открытым ртом. Женщина ерзала на сиденье, держа руками коробку на массивных коленях. Заметно стала качать. С Балтики катилась зыбь. Палуба уходила из-под ног. Гунде нравилась кренящаяся комната с круглыми окнами. Девочка лепетала: «Мы как Ваньки в Станьке, деда! Ты чего бледный?» «Ничего», — мягко ответил старик, снимая с нее капюшон, чтобы она не вспотела, пока они добираются до розовой дачи. Так назывался профилакторий на той стороне бухты. Где-то шел шторм. Бутылочно-зеленые волны били в борт. Теплоходик кренился. Женщина испуганно моргала. «Сил нет, качает. Так и перевернуть может. Меня зовут Эльза. Я работаю фельдшером в профилактории. Вы не туда едете?» Она не договорила. Новая волна вспухла под днищем. Старик плохо переносил качку. Лицо окаменело, глаза еле двигались. Теплоход яростно гудел в густом тумане. Палуба дрожала со звоном. Из вентиляционной шахты дул нагретый машиной воздух. Эльза конвульсивно улыбнулась. «Если вам плохо, выйдите на свежий воздух. Я присмотрю за девочкой». Старик благодарно глянул на нее. «Да-да, пожалуй, я выйду». Он встал, захватил неизменную палку, цепляясь за поручни, выбрался на палубу, сел на спасательный ящик. По бокам понтона свисали веревочные петли с продетыми в них деревянными ручками. Наверху старика не так мутило, он дышал сырым ветром. Очертания земли выплывали из тумана. По левому борту слонялся матрос. В руках у него была медная линейка, натертая мелом. Он отвинчивал пробки в палубе, спускал рейку на шнуре во внутренность судовых цистерн, вынимал и смотрел на деление, отмечая в заляпанном блокноте какую-то цифирь. Грязные от швартовых канатов пальцы его посинели на холоде, а молодое безусое лицо раскраснелось и было покрыто водяной пленкой. Он заметил одинокого пассажира и подошел, держа свой фукшток под мышкой. «Погода собачья. Шли бы вниз, замерзнете». «Мне не холодно», — ответил старик, надвигая на белесые брови шляпу старомодную, как и он сам. Матрос не уходил. Видно, хотелось поговорить. Стоял, широко расставив ноги в кирзовых сапогах с отворотами, и улыбался детской улыбкой. «Плохое время выбрали для прогулки. Летом ездит уйма народа на пляж. Осенью рейсы нерентабельны. Вы бы в мае катались, когда много солнца». Старик покачал головой. «До весны далеко. Электрички туда не ходят. Прогуляюсь до казака». «Какого казака?» «У старых сосен камень большой. В войну мальчика схоронил там. Но дюны засыпали могилу. Я не нашел то место. Помню, близко камень был. Но теперь все изменилось». Старик упер трость в заклепку. Палка скользнула по отсыревшему железу. Он пожевал негнувшимися губами и добавил: «Я молодых сосенок насадил там. Хочу посмотреть, как прижились. Лета не был». Матрос наклонился и поправил бухту манильского троса. «Стоянка полчаса», — предупредил он, разогнувшись. «Успею. Вам лучше знать. В крайнем случае капитан подождет минут 5. Я скажу». Матрос улыбнулся мокрым лицом и, насвистывая, пошел на корму. Старик остался на высоком ящике, окутанный туманом. Внизу монотонно гремел дизель. В скулу теплохода, била и отваливаясь, шипела волна. И нахлынули воспоминания. В проходе он наворотил всякого хлама. В дверь уже не стучали, а били тяжело и властно. Из шкафа Андрес вытащил автомат, завернутый в тряпки, и размотал их. От оружия шел густой запах смазки. Он оттянул затвор и понял, что его нужно протереть, прежде чем стрелять. Он слышал, как штукатурка сыпалась кусками, и, сев на корточки, не спеша протер затвор, вставил тяжелый диск. Два запасных опустил в широкие карманы пальто, встал и подошел к окну. Тотчас от стекол посыпалась стеклянная пыль. В пулевые отверстия потянуло холодом. Крепко обложили. Не хватает только красных флажков. Андрес выругался, вышел в коридор, оставив дверь открытой, и нажал спуск. При этом он кричал, будто его могли услышать ругательства, какие только знал. Белый огонь из ствола вычерчивал стремительные параболы. За парадной дверью стало тихо. Подпрыгивая на полу, звякали гильзы. Андрес знал, что подорвут дверь, и представил, как это будет выглядеть. У него было целых 3 диска. Но те не такие дураки, чтобы лезть на пролом. Разнесут квартиру, как только у него кончатся патроны. Некуда деваться. 4-й этаж. За окном взвыла машина. Послышались крики, топот людей. «Сейчас начнут выкуривать по всем правилам», – подумал Андрес. Кухонное окно выходило в проулок. Напротив – темная глухая стена. Он помнил, что за этим домом старый шведский замок, где полно выходов. Он посмотрел на себя в большое желтое зеркало, вправленное в нишу прихожей, на свое некрасивое побелевшее лицо. В коридоре было полутемно, но лицо ясно виднелось, и ему было не жаль этого лица, будто там был другой человек. Дверь висела на одной петле. Они кинули гранату в пролом. От взрыва зеркало упало, разбилось на хрустящие кусочки. Он вжался в стену. Пустые гильзы били в подбородок. Андрес бросил стрелять. Услышал хрипенье и стон. Почему-то еще раз хотелось увидеть себя в зеркале. Но там была голая стена. Обои, растерзанные лопнувшей штукатуркой, выбитые кирпичи, грязные доски. В коридор вползли сумерки, но Андрес заметил у вешалки гранату с длинной удобной ручкой. Видно, ее обронил раненый, которого те оттащили с прохода. «Подлые свиньи! Собаки!» – рычал Андрес, пытаясь определить, что они выкинут. Знал, что продержится 20 минут. Они были опытные солдаты. Не давали высунуть носа и не хотели рисковать зря. Установили освещение. Мощный белый луч двигался по коридору. По-хозяйски, не спеша делали. Он отодвинул упавший матрас, потянулся за гранатой, не спуская глаз с пролома. Нужно было выйти в полосу света, но это было равносильно смерти. Он дал очередь, чтобы показать, что жив. Стал продвигаться на четвереньках по битому стеклу в узкой полосе тени у стены. Пальто мешало. Он пожалел, что не снял его. Теперь ничего не сделаешь. Его радовало, что он не ранен. Граната очень сгодилась бы. В ухо тянуло сырым воздухом, пахнувшим холодной машиной. Он пощупал нишу, откуда вывалилось зеркало, и убедился, что сквозняк дует из щелей, но ничего не было видно. Щели и все. Они полезли целым косяком. Он успел сунуть гранату под живот. Сыпалась всякая дрянь, пыль, пух. Андрес расчихался, как на именинах. Стало тихо. На лестнице прислушивались, как он чихает. Даже загоготали. «Гуд! Гуд!» Это тоже было ему на руку. Он переменил диск. Глянул на доски, от которых дуло ветром, соображая, что там. Соблазн был велик. Тогда он аккуратно прошил эти доски пулями в 2 местах, чтобы сломать перегородку. На лестнице совещались. По разговору он понял – хотят взять живым. бросили дымовые шашки. С тихим шипеньем пополз дым. Белый от пыли, Андрес встал в рост. Враги решили, что он выходит сдаваться. Ждали, уперев в животы теплые шмайсеры. Гранату со снятой манжетой он держал под коленом. Он хотел, чтобы рядом был кто-нибудь из его товарищей. Умирать с достоинством в одиночку тяжело. Он рванул кольцо, катнул гранату за дверь и сделал отчаянный прыжок. Волна саданула Андреса об стену, но он понял, что уцелел и что на лестнице теперь не скоро опомнится. Дыма становилось больше. Он барахтался в копоти, остервенело бил доску прикладом, сознавая, что некуда деться. Выходить или убить себя. Спазмы душили, столько было дыма. Доска в нише лопнула и отвалилась. Он просунул в проделанную брешь голову и отдышался, наконец поняв, что это шахта грузового лифта. До войны там был склад готового платья. Андрес повернулся в клубы смрада и дал основательную очередь. Нашарил в пустоте трос, крепко вцепился в него, втаскивая в шахту тело. Трос был липкой от высохшей смазки. Андрес ухватил через рукава пальто стальной канат, чтобы не занозиться нитями, и съехал на платформу. Через подвал он вылез к 80-му кварталу и побежал. Чувствовалась близость моря. Осатанелый Норд рвал брезент, закрывавший ящики у Цейхгауза. Главный порт был в стороне. Генеральные грузы шли другой дорогой. Здесь был один пост.
1: Рассказ Владимира Насущенко «Розовая дача» из книги «Мартовский лед». Читает заслуженный артист РСФСР Борис Никифоров.
0: Два карабинера топтались на малу, подставляя ветру спины. Крупа шелестела по капюшонам. На крыше склада звякало гофрированное железо. Во тьме виднелась баржа. Немцы ушли в обход. Андрес спрыгнул под мол и побежал по каменному скату. Он успел. Притаился за досками причала. Проверил магазин. Еще неизвестно, какие сюрпризы ожидали здесь. Патронов было, кот наплакал. Пальцы свело от холода. Одна рука распухала, видно, в горячке повредил нитями стального троса. Два патрона он положил в карман и вставил последний диск. Он не спешил. Баржа снабжала пресной водой нацистские пароходы, ожидающие на рейде очереди под выгрузку. К ней был пришвартован лоцманский бот. Там могла быть команда. Карабинеры снова ушли за штабеля. Он вскарабкался на настил и перекинулся к рубке. Из иллюминатора сочился красноватый свет. Он заглянул внутрь. На табурете, привалившись к Нактоузу, дремал человек. Под шкиперским столиком чадил фонарь, топилась походная печка. Андрес потянул дверь и осторожно переступил высокий комингс. «Закрой плотней», — сказал человеку Нактоуза и поднял голову. Щелкнул замок. Андрес растянул рот в подобие улыбки. «У тебя прямо рай, Густав. Еле доковылял сюда, обрубая хвосты». «Вы меня с кем-то путаете. Нет тут Густава». Андрес понял, что сделал промашку. Это был действительно не помощник шкипера, а чудак в рваном свитере, костлявый. В темноте не мудрено ошибиться. Свитерок подшкиперский. Глаза слезились, и звездка попала. «А шкипер где?» – спросил. «Не знаю. Я один». «Ты должен знать, раз сидишь здесь. Кто ты такой?» «А вы кто?» Парень ухмыльнулся. «Уверяю, вы ошиблись адресом». «Совсем мальчишка. Кожа до кости», — подумал Андрес и поставил оружие к деревянному штурвалу. Цепи штуртроса уходили под пол. От печи веяло благодатным теплом. Андрес протянул изуродованную ладонь к малиновой жести, сел на корточки и жестко спросил: «Откуда ты взялся?» «Моя фамилия Скуинш», — с достоинством ответил мальчишка. Андресу понравилось, что парень не боится. «Ладно, Скуинш». Он огляделся, расстегнул пальто. Оно было в мелу, от шерсти валил пар. «Ну и видок у меня», — невольно подумал Андрес. Его еще трясло от нервного напряжения. Распухшая рука соднила. «У тебя что, язык отсох?» Мальчишка втянул голову в костлявые плечи и хрипло проговорил: «Ничего не знаю. Меня перевели из Аузенкоманда. Воду беру в цистерны, шланги подаю на пароходы, швартовые работы выполняю, каюты убираю, когда они напьются». «Кто?» «Да эти. Моряки лоцманской службы, временно прикомандированные. Один тотальник Кампкенс, другой Фольксдойч». «Как его зовут?» «Не знаю. У него прозвище «Хромой голубь». Но он хуже фашиста». Мальчишка оттопырил ворот свитера, поскреб ключицы. «Где они?» «В порт подались. К одной старухе за шнапсом». «Понятно. Значит, ты один на барже?» «Это самоходный лихтер», — поправил мальчишка, будто это было важно. «Немцы из него водолей сделали, цистерны сконструировали». «Это я без тебя знаю», — оборвал Андрес. «Что ты делал в Аузенкоманда?» «Нас гоняли на разгрузку каравана из Киля. Я был вторым рулевым на Аскольде. Нас всех зарегистрировали, кроме капитана, который пропал без вести, когда его вызвали в политический отдел». «Давно ты попал в лагерь?» «Полтора месяца назад. Аскольд лопнул по Мигельшпангоуту на рейде и затонул. Из команды один я уцелел». Мальчишка встал, засунул руки в карманы и качнулся. Даже в полутьме было заметно, какой он истощенный и слабый. Похоже, что он говорил искренне. Андрес поежился, отвел взгляд от его детского лица. Не было смысла сидеть здесь. Каждую минуту могли прийти. И он решился, сам не зная, что из этого выйдет. «Послушай, Скуинш, мне нужно на ту сторону. Раньше это делал старик. Понимаешь, я не могу уйти. Дороги перекрыты. В городе облавы». «Понимаю. Нас всех повесят, если тебя найдут. У лихтера дизель разобран, спрятать нельзя. Ты можешь запустить мотобот?» «Можно, но на выходе сторожевой блок и рейдер. Они каждые сутки меняют позывные. Я не знаю сигналов. Стреляют без предупреждения. У них скорострельные пушки, пулеметы. Мотор слышно далеко. Бесполезно». У Андреса болели ноги. И рука, казалось, вздулась до плеча. В большой рубке было тепло. Он вздохнул, взял кочергу и снова почистил колосники. Тянул время. Печь загудела. Он выпрямился, вытер мокрое лицо горячей ладонью и приготовился идти, зная, что его убьют наверняка сегодня ночью. Оставаться тоже не мог. Подводить мальчишку под пулю, кто бы он ни был. «Я пойду. Считай, что ты меня не видел, Скуинш. Там пост». «Как-нибудь». Андрес поднял автомат и повесил его на шею. «Подожди», — неуверенно сказал мальчишка. «Есть лодка». До того берега 9 миль. Шторм сильный. Одному, конечно, тебе не справиться. А я знаю, где течение, чтобы обойти зону. Раз тебе нужно, мы оба пропадем. Скуинш не ответил. Накинул кожух, надел шлемофон торпедиста, что висел в углу на крюке. Ты сиди, я спущу ял. Поешь на дорогу. Он вышел. Андрес отрезал черствого хлеба и стал жевать. Было слышно, как скрипели талии на корме. Что-то тяжелое плюхнулось в воду. «Готово», — сказал Скуинш, вернувшись. «Выходи, я возьму весла». Андрес вышел. Снег мело по цистернам. Еще не отцепленная от талии лодка покачивалась на волне. Андрес спустился в нее по скоб-трапу. «Прими!» – зашептал сверху Скуинш и подал длинные весла. Андрес принял их, сел на банку. Шурша кожухом, мальчишка спрыгнул, отстегнул крючья и вставил весла в гнезда. Лодка отвалила. Лихтер стал удаляться. У Цейхгауза закричал карабинер. Ему кто-то ответил. «Вот черт!» – выругался мальчишка. «В чем дело?» – спросил Андрес. «Хромой вернулся. Хватится меня, поднимет тревогу. Вернись. Уже поздно». Скуинш налег на весла. Лодка обогнула волнолом. Крупная зыбь подхватила ее. «Полей на уключины!» – прохрипел мальчишка, выдергивая весла из ледяной воды. Андрес зачерпнул ладонью за бортом и плеснул в гнезда. Железо перестало визжать. Руку заломило. Одет он был легко для морской прогулки и боялся вывалиться из этой утлой посудины. Когда ял проваливался между двумя гребнями, ему удавалось немного отогреть пальцы под мышками. Он не понимал, как Скуинш справляется с изнурительной работой. Сверху сыпалась крупа, дно лодки было выбелено. «Парус!» – закричал мальчишка. «Возьми парус, накройся! Еще маленько, нам бы только попасть в течение!» Парус лежал под сиденьем. Андрес накрылся им, сразу стало теплее. Над береговой террасой темнела купа деревьев, слышались взлаи собак. Показалась луна. «Идем правильно», – обрадовался мальчишка. «На северо-восток. Полная луна в это время на юге». Андрес не понимал, почему луна должна быть там, но согласно кивнул. «Давай по грибу. Ты выдохся», – сказал он. «Погоди. Нужно проскочить одно место. Здорово мы идем, а?» Раздался стук пулемета. Трассирующие пули рассыпались веером. На рейдере вспыхнул прожектор. «Ложись!» – приказал мальчишка. «Это они наугад лупят. У них все пристрелено тут. Если бы засекли, нам крышка». Лодка двигалась слишком медленно, но течение набирало силу. Прожектор ушел влево. Мальчик еле вытаскивал огромные весла. Андрес не выдержал, столкнул его с сиденья и сел на его место. Скуинш покорно перелез на корму, махнул рукой направление. «Старайся держать ближе к рейдеру. Борт не подставляй». Весла были свинцовые. Андрес глубоко погружал их, ял заносила на гребень, они вырывались в холостую. Он греб 20 минут. Немного приспособился.

блестела паровая динамка. Андерсу показалось, что он видит броневые листы обшивки с двумя рядами заклепок. Так близко шла лодка. «Идем к черту впасть», — думал он, но потом решил, что мальчишка правильно выбрал направление. Не будут же они искать прожектором у себя под носом. Ветер притих. Волны были еще велики. Ял раскачивало. Андерс вошел в ритм, греб минут 40, миновал рейдер, держа луну слева и, наконец, позвал. «Скуинж?» Тот лежал, скорчившись, подтянув ноги к подбородку. Не хотелось тревожить его. «Скуинж!» Снова позвал он, положил весла и тронул его за плечо. Неуправляемая лодка вертелась в водовороте. Мальчишка открыл глаза и провел рукой по лицу. «Ты погреби еще», — попросил он и глухо добавил. «Голова кружится. Как поработаю, сознание теряю». Он приподнялся на локте, слабо улыбнулся. Андерс снова сел за весла, стал вырывать их из густого течения, но лодку волокло в открытое море, хотя казалось, что берег близко. Слишком яростно он греб, стиснув зубы, и, наконец, течение отпустило. Берег приблизился. Тяжело каталось в камнях море. Мальчишка повертел тонкой шеей, рассматривая гряду валунов, и закричал: «Ял разобьет! Возьми левее!» Андрес стал обходить кипящие буруны, правя туда, где белел плоский пляж. Под днищем заскрипел галечник. Мальчишка спрыгнул в мелководье, подтащил лодку на грунт. «Это же надо! Как провели их! Теперь ищи свищи!» Он радостно улыбнулся. Андерс поднял автомат, тяжелый от налипшего льда, перекинул его за спину и, шатаясь, выбрел на берег. Измотанные морскими ветрами по длинному гребню дюн росли кривые сосны. Между ними виднелось болото, засыпанное снегом. На краю болота стоял разрушенный сарай с загоном для скота. Когда-то здесь был хутор. «Надо утопить лодку», — сказал Андерс. «Хорошо, я отверну пробки в днище». Мальчик пошел к воде, долго возился во тьме, стуча ключом. «Готово!» Он выпрямился, столкнул ял. Сквозняк потащил его в море. Андерс сел у подножия сосны на оголенный корень и думал, что до рассвета они еще успеют пройти километров 15 до леса, где можно раздуть костер. Мощный свет с рейдера ударил в лицо, будто хлестнули по глазам мокрым полотенцем. Теплый воздух взрыва колыхнул сосны. По воде свистнул град камней. Андерс поднял голову из ямы, куда он скатился, но свет был белый. Андерс ослеп, вжался в дюну. На корме рейдера экономными очередями работала пушка. Сверху сыпались шершавые ветки. Глухое бу-бу ушло за каменный мыс. Прожектор погас. Андерс поднялся, увязая в песке, медленно двинулся к полосе водорослей, надеясь, что парень окликнет его. В глазах плыли оранжевые круги. Скуинж лежал вниз лицом, ногами к воде. Он перевернул его на спину и увидел рассеченный синяк над бровью. Мальчишка был мертв. Андерс поднял его тело, легкое, как вязанка сухого хвороста, вынес мальчика к камню и положил на песок. Потом вошел к морю, ища какой-либо предмет, копать землю. Ял затонул. Андерс забрел по колено в жгучую воду, поймал обломок весла, вернулся и вырыл в песке ял.

0: Скоро все было готово. Можно было идти. Он постоял, сгорбившись над бугром, пока не закоченел от сырости мокрых сапог. Луна висела над горизонтом, и можно было различить решетчатую мачту рейдера, стоявшего у входа в бухту. Кашляя, Андрес двинулся по краю канавы, заросшей кудрявым вереском. В ушах еще звенел голос мальчишки. Теплоход повернул к берегу. Завыла сирена. Винт поднял облако придонной мути. Был час отлива. Старик очнулся. У низкой пристани стояла молодежь из профилактории. Смотрела на судно. Контролер поймал брошенный с палубы конец, ловко замотал его на причальную тумбу. Парни загоготали, вдвинули в открытый борт сходни. На перилах лежал транзистор с никелированной антенной. Он был включен на полную мощь. Молодые люди махали руками, будто месили тесто, топали длинными ногами по шершавому настилу, приглашая девушек танцевать. Те смеялись, показывали розовые языки. Эльза с девочкой вышли в проход. Старик попрощался, свернул на голый песок и пошел по нему, как на лыжах, не сгибая колени. Гунда бежала впереди по укатанной прибойной полосе, держа в кулаке обмякшие листья. Скоро туман исказил их фигуры. Море было уже не такое белое. Вдали маячил транспорт с зажженными топовыми огнями. Старик с девочкой исчезли за поворотом.
1: Вы слушали рассказ Владимира Насущенко «Розовая дача» из книги «Мартовский лед». Читал заслуженный артист РСФСР Борис Никифоров.
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
12: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
13: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Материалы YouTube-канала Tech for Blind на Радио ВОС.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Светлана, вы на канале Tech for Blind. В этом видео поговорим, как оформить электронный сертификат на техническое средство реабилитации из индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Для того, чтобы это сделать, вам, естественно, понадобится действующая ИПРА и подтвержденная запись на госуслугах. Знакомиться с процессом мы будем на устройстве Android. Госуслуги уже авторизованы, поэтому сразу можно будет приступать к процессу.
3: Офис. Госуслуги. Госуслуги. Прикоснитесь к сканеру отпечатков пальцев. Всплывающее окно. Госуслуги. Вход выполнен. Профиль Светлана. Кнопка.
2: Если вы не знаете, отображается ваша индивидуальная программа реабилитации и абилитации на госуслугах, можно это проверить. Для этого необходимо зайти в раздел «Документы».
3: Документы 5 из 5. Панель вкладок. Вкладка. Документы. Выбрано.
2: Здесь найти пункт «Здоровье».
3: Здоровье. Кнопка.
2: И здесь, среди всего прочего, будет вот такой пункт.
3: Инвалидности программы реабилитации.
2: Сюда нужно зайти.
3: Идет загрузка. Закрыть. Инвалидности программы реабилитации, заголовок 3. Сведения об инвалидности. Capital I. Группа действует до 31 декабря 1999 года. Ссылка. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации номер ИПРА 226-000. Дата выдачи ИПРА 29 апреля 2026 года. Ссылка.
2: И если вот в этом разделе вы видите информацию, то значит эта ИПРА подгрузилась в госуслуги. Если у вас ИПРА старая или если вообще это у вас еще называлось ИПР, то возможно здесь ничего и не будет. Нужно звонить в СФР и разбираться. Ну а если все в порядке, можно приступить к процессу получения электронного сертификата.
3: Документы.
2: Я вышла из всех этих пунктов. Теперь нам нужна вкладка «Услуги».
3: Услуги 2 из 5. Панель вкладок. Вкладка «Услуги». Выбрано.
2: Здесь тоже есть раздел «Здоровье».
3: «Здоровье». Кнопка.
2: Тут очень много всего, поэтому я сейчас список перелистаю.
3: Поиск технических средств реабилитации и адреса поставщиков. Установление ежемесячной денежной. Обеспечение техническими средствами или услугами для реабилитации.
2: Нужен вот такой пункт. Обеспечение технических средств и так далее. Захожу сюда.
3: Идет загрузка. Закрыть. Кнопка «Госуслуги». Загружается. Обеспечение техническими средствами или услугами для реабилитации. Заголовок 1. Услуга поможет людям с инвалидностью и ветеранам. Получить технические средства реабилитации. ТСР. Ссылка. Запятая. Отремонтировать их или заменить. В плановом порядке или досрочно. Получить. Электронный сертификат. Ссылка. Для приобретения ТСР. Внести в него изменения или отказаться. Компенсировать расходы на проезд. Ссылка. Для получения ТСР. Люди с инвалидностью также могут. Получить услуги. Сурды и тифлосурды перевода. Ссылка. Получить. Собаку-проводника. Ссылка. И компенсировать расходы на ее содержание. Подробнее об обеспечении ТСР. Ссылка. Москвичи получают услугу на региональном портале. Если проживаете в Москве и имеете там постоянную регистрацию, подайте заявление на mas.ru. Ссылка. Начать. Кнопка.
2: Здесь имеется вот такая инструкция. Тут делать ничего не нужно, просто нажимаем кнопку «Начать».
3: Начать. Кнопка. Что подтверждает право на услугу? Заголовок 1. Что такое ИПРА? Ссылка. ИПРА. Кнопка. Заключение врачебной комиссии. Кнопка.
2: Тут есть два варианта. Я выбираю ИПРА.
3: ИПРА. Кнопка. За кого подаете заявление? Заголовок 1. За себя. Кнопка. За другого человека. Кнопка.
2: Выбираю за себя.
3: За себя. Что вас интересует? Заголовок 1.
2: Тут будет длинный список.
3: Если необходимо несколько мероприятий, для каждого подайте отдельное заявление. Направление или электронный сертификат на выдачу, ремонт, замену ТСР. Кнопка.
2: Нужен вот этот пункт. При желании можно ознакомиться со всем списком, но я сейчас этого делать не буду.
3: Направление или электронный сертификат на выдачу, ремонт, замену ТСР. Кнопка. Что нужно для подачи заявления? Заголовок 1. Данные вашего паспорта. Дата выдачи ИПРА. Если не удастся получить из СФР автоматически. Номер карты МИР. При выборе электронного сертификата, если он доступен для вашего ТСР, данные сопровождающего, если он рекомендован и вы получаете услугу по направлению, понадобится ФИО, дата рождения и документ, удостоверяющий личность, срок оказания услуги, заголовок 5, зависит от цели обращения. Если потребуется медико-техническая экспертиза, она будет проведена в течение дополнительных 15 календарных дней. Результат, заголовок 5, направление на выдачу, ремонт или замену ТСР или уведомление о формировании электронного сертификата придет в личный кабинет. Перейти к заявлению. Кнопка.
2: После активации кнопки «Перейти к заявлению» будем формировать уже непосредственно само заявление.
3: Проверьте ваши данные, заголовок 1.
2: На следующих экранах нужно будет проверить ваши данные, паспорт, прописку, телефон, электронную почту. Как правило, здесь уже все корректно. Если вы ничего не меняли, то и делать практически ничего не придется.
3: Боткина Светлана Александровна. Дата рождения. Паспорт и... Верно. кнопка. И проверьте ваш телефон заголовок 1.
2: Тут нужно все время нажимать кнопку «Верно», но при желании можно проверить актуальность данных.
3: Верно, кнопка. И проверьте вашу электронную почту заголовок 1. Верно, кнопка. Проверьте адрес постоянной регистрации заголовок 1. Верно, кнопка. Проверьте адрес фактического проживания заголовок 1. Верно, кнопка. На какие ТСР хотите получить направление или электронный сертификат заголовок 1. Госуслуги. Загружается.
2: Теперь открывается форма, где нужно будет выбирать технические средства.
3: Если нужно несколько ТСР, укажите их по очереди. ТСР заголовок 5. Выберите ТСР из ИПРА. Начните печатать, выберите вариант из списка, нажав кнопку ввода свернуто. Окно редактирования. Если нет нужного изделия, выберите ИПРА вручную. Ссылка.
2: Ну что ж, попробуем. Я активирую окно редактирования.
3: Начните печатать, выберите вариант из списка, нажав кнопку ввода свернуто. Окно редактирования. Русский. Открыта клавиатура Яндекс клавиатура. Прописная буква Т. РРООСС. Мягкий знак.
2: Я ввела одно слово. Можно вводить и часть слова. Если что-то будет подходящее, то уже эта информация будет появляться в раскрывающемся списке.
3: Трость белая, тактильная, складная. Окно развернуто.
2: Выбираю.
3: Свернуто. Режим редактирования. Трость белая, тактильная, складная. Окно редактирования. Госуслуги.
2: Клавиатуру пока закрою.
3: Клавиатура скрыта. Свернуто. Трость белая, тактильная, складная. Окно редактирования. Очистить поле. Если нет нужного изделия, выберите ИПРА вручную. Добавить ТСР. Продолжить. Кнопка.
2: Если у вас в ИПРЕ несколько технических средств, то нужна кнопка «Добавить ТСР».
3: Добавить ТСР. Кнопка. ТСР заголовок 5.
2: Появляется еще один такой же пункт. Тут, кстати, написано ТСР-1, ТСР-2, но почему-то вот номера он не проговаривает.
3: Выберите ТСР из ИПРА. Начните печатать, выберите вариант из списка, нажав кнопку ввода свернуто. Окно редактирования. Открыта клавиатура Яндекс клавиатура. Прописная буква Т. И. Ф. Ф. По запросу. ТИФ. Ничего не найдено. Окно развернуто.
2: Интересно, как там был плеер назван?
3: Текст удален.
2: Устройство.
3: Прописная буква У. Ф. С. Т. Т. Специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Окно развернуто. Телефонное устройство с функциями визуальной навигации.
2: Ну вот здесь уже два результата со словом «устройство». Выбираю один из них.
3: Свернуто. Режим редактирования. Специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Окно редактирования. Госуслуги.
2: Нажимаю «Добавить ТСР» еще раз.
3: Добавить ТСР. Кнопка. Клавиатура скрыта. Госуслуги. Свернуто. Специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Окно редактирования. ТСР заголовок 5. Удалить. Начните печатать, выберите вариант из списка, нажав кнопку ввода свернуто. Окно редактирования.
2: И вот таким образом вы добавляете все устройства, которые записаны в вашу индивидуальную программу реабилитации и абилитации. Ну, я думаю, двух для демонстрации хватит. Я сейчас остальное буду добавлять. Это потом вырежем. После того, как вы добавили все ТСР, на которые вы хотите получить электронный сертификат, нужно активировать кнопку «Продолжить». И еще такой момент. Мы помним, что нам понадобится номер карты МИР, поэтому желательно номер скопировать в оперобмена заранее, чтобы потом не тратить на это время.
3: Продолжить. Кнопка. Уточните цель для ТСР заголовок 1. Загружается. Трость белая, тактильная, складная. Получение. Кнопка. Ремонт или замена. Кнопка.
2: Теперь выбираем, что мы хотим. Получить ее, либо отремонтировать или заменить.
3: Получение. Кнопка. Выберите способ получения ТСР заголовок 1. Трость белая, тактильная, складная. Подробнее о способах. Ссылка. Направление на выдачу. Кнопка. Электронный сертификат. Кнопка.
2: Выбираем электронный сертификат. Ну или если хотите направление на выдачу, тут уже решать вам.
3: Укажите номер карты МИР для электронного сертификата заголовок 1. Трость белая, тактильная, складная. Карты других платежных систем не принимаются номер карты МИР. Окно редактирования. Поле должно содержать 16 или 19 цифр. Карты других платежных систем не принимаются номер карты МИР. Окно редактирования. Открыта клавиатура Яндекс клавиатура.
2: В открывшееся окно редактирования вставляем номер карты, ну либо печатаем его, если вы помните его наизусть.
3: Госуслуги. Приложение Госуслуги вставило данные из буфера обмена. 6769.07 должно быть 16 или 19 цифр. Продолжить. Кнопка отключена.
2: У меня был номер записан с пробелами. Видимо, с пробелами нельзя, поэтому пробелы надо будет сейчас стереть.
3: Удалить. Текст пробел. Удалить. Обязательно для заполнения. Приложение Госуслуги вставило данные из буфера обмена. Продолжить. Кнопка.
2: Вот теперь все получилось. Активирую кнопку «Продолжить».
3: Обеспечение техническими средствами и услугами для реабилитации портал государственных услуг Российской Федерации. Вид представлений. Клавиатура скрыта. Назад. Кнопка. Уточните цель для ТСР заголовок 1. Специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Получение. Кнопка. Выберите способ получения ТСР заголовок 1. Специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Подробнее о способах. Направление на выдачу. Электронный сертификат. Укажите номер карты. карты МИР для электронного сертификата заголовок 1.
2: Ну, то есть то же самое нужно будет проделать для каждого ТСР.
3: Специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Карты других платежных систем не принимаются. Номер карты МИР. 676. Продолжить. Кнопка. Даете согласие на направление запроса в бюро МСЭ заголовок 1. Согласие запрашивается на случай, если СФР потребуется уточнить вид, наименование или характеристики ТСР ВИПРА. Да. Кнопка.
2: Ну, думаю, согласие можно дать. Чего нет?
3: Да. Выберите подразделение заголовок 1. Госуслуги. Найдено 117 организаций. В полностью развернутом виде. Клиентская служба СФР Красногорск. Кнопка. Выбрана. Карта. Тэп. Список. Тэп. Выбрано. Список. Тэп. Выберите подразделение из заголовок 1. Начните печатать и выберите вариант из списка, нажав кнопку «Ввода свернуто». Окно редактирования. Найдено 117 организаций. Оповещений. Свернуто. Клиентская служба СФР Алексеевский. Кнопка.
2: Насколько я понимаю, здесь нужно выбрать ваше отделение социального фонда.
3: Начните печатать и выберите вариант. Прописная буква К. Р. А. С. Н. Найдено 8 организаций. О. Г. Найдено 3 организации. В полностью развернутом виде. Клиентская служба СФР Красногорск. Кнопка. 143 402. Московская область. Город Красногорск. Улчайковского. 11.
2: Мне нужен вот этот офис.
3: Свернуто. Обеспечение техническими средствами и услугами для реабилитации портал государственных услуг Российской Федерации. Вид представлений. Клавиатура скрыта. Выбрать. Кнопка.
2: Кнопку «Выбрать» активирую.
3: Территориальные органы СФР, куда подаете заявление из заголовок 1. Подразделение СФР, заголовок 6. Клиентская служба СФР Красногорск. Отправить заявление. Кнопка.
2: Ну, вроде бы все введено правильно, все выбрано, поэтому активирую кнопку последнюю.
3: Отправить заявление. Кнопка. Заявление отправлено заголовок 1. Госуслуги. Загружается. Клиентская служба СФР Красногорск 143 402. Московская область. Город Красногорск. Улчайковского. 11. Решение будет принято в течение 2 рабочих дней, в том числе для инвалидов, нуждающихся в паллиативной медпомощи. Что дальше? Заголовок 5. 1. Дождитесь уведомления о принятом решении. При необходимости СФР назначит медико-техническую экспертизу. 2. Воспользоваться электронным сертификатом можно у авторизованных продавцов. Ссылка. Для покупки ТСР с его помощью предъявите карту МИР, указанную в заявлении. Деньги спишутся сразу с сертификата, на карту они переводиться не будут. Если стоимость ТСР превышает баланс сертификата, разницу можно оплатить самостоятельно, но она не компенсируется. 3. Остаток на сертификате можно посмотреть. Выписки из реестра электронных сертификатов. Ссылка. 4. Если у вас изменился номер карты или личные данные, важно внести изменения в сертификат. На остаток средств это не повлияет. 5. Если не получилось подобрать нужное ТСР, можете отказаться от сертификата и получить направление на выдачу. Документы приносить не нужно, СФР самостоятельно проверят указанные в заявлении сведения заголовок 6. В личный кабинет. Кнопка.
2: Ну, собственно, все, можно вернуться в личный кабинет, инструкция предельно ясная.
3: Кнопка. Не отмечены непрочитанные. 7 элементов чипс коснитесь дважды, чтобы активировать. Заявление 1 минута назад. Обеспечение техническими средствами и услугами для реабилитации. Вид ТСР. Специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Заявление зарегистрировано. Заявление 1 минута назад. Обеспечение техническими средствами и услугами для реабилитации. Вид ТСР. Вспомогательное электронное средство ориентации. С функциями определения расстояния до объектов. Определение категории объектов. Лиц людей. С вибрационной индикацией и речевым выходом для инвалидов и детей инвалидов. Заявление зарегистрировано.
2: И в разделе с уведомлениями можно будет посмотреть статусы заявлений. Получается, на каждое техническое средство у вас одно заявление. И здесь же в уведомлениях можно будет отслеживать статус выполнения услуги. Ну и, скорее всего, как обычно, будут приходить уведомления в зависимости от того, как они у вас настроены. Теперь давайте посмотрим, что получилось в результате всех этих операций. Я открываю одно из пришедших уведомлений об оказании услуги.
3: Заявление вчера в 12 часов 1 минута. Обеспечение техническими средствами и услугами для реабилитации. Вид ТСР. Программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей инвалидов. Услуга оказана. Окно госуслуги. Выбрано. Заявление. Вкладка. История. Бумажная копия в МФЦ. Вы можете получить бумажный документ с печатью в любом МФЦ Московской области. Комментарий Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Услуга оказана. Вчера в 12 часов 1 минута. Выпущен сертификат. Number 2. Оцените услугу. Кнопка. Кнопка. Кнопка. Кнопка. Кнопка.
2: Ну, никакие оценки я ставить не буду, потому что доступность у госуслуг так себе. А плохие оценки я им уже ставила.
3: Документы показать все. Кнопка «Отправить на e-почту». Кнопка. Тип файла 0. C20-9091-C53-3785-9D28A5-26BBGPDF. 0,1 мегабайта. Файл подтвержден подписью.
2: Собственно, вот этот файл и есть документ, в котором содержится информация о ваших электронных сертификатах. Его можно сохранить на телефон, куда-либо отправить, либо открыть в приложении. Ну, на андроиде смысла особого открывать его нет.
3: кнопка.
2: Собственно, тут читаться ничего не будет.
3: Подчеркивание. 0C209091C53 0,1 мегабайта. IBM I've Share. Кнопка. IBM I've Save.
2: Ну и, собственно, все. Больше ничего здесь TalkBack не озвучивает. А по сути, это PDF-документ, в котором таблица, где перечислены номер сертификата, информация о том, кому этот сертификат выдан, название технического средства, его код, сумма сертификата и так далее. Поэтому, чтобы ознакомиться с содержимым, вы должны документ сохранить и открыть какой-нибудь программой, которая у вас читает PDF-файлы.
3: Выбрано. Заявление.
2: Ну, а если вы владелец iOS-устройства, то информацию о сертификате вы прочитать можете, там таблица озвучивается, но при оформлении заявления вы не сможете работать с раскрывающимися списками. Ну, собственно, это давняя проблема госуслуг. Давайте чуть подробнее посмотрим информацию, которая находится в этом электронном документе.
3: Выписка из реестра электронных сертификатов. СНИЛС 092 по состоянию на 07.05.2026:10:55:20 регистрационный номер электронного сертификата 2 мили. Дата начала срока действия электронного сертификата.
2: И вот ниже будет таблица со столбцами и со строками, где будет очень много всякой разной информации. Как вы уже поняли, мы смотрим это сейчас на айфоне.
3: Дата окончания срока действия электронного сертификата. Предельный размер оплаты. Руб. Количество единиц при необходимости. На дату начала срока действия электронного сертификата. На дату формирования выписки из реестра электронных сертификатов. На дату начала срока действия электронного сертификата. На дату формирования выписки из реестра электронных сертификатов. 30.04.2026. 29.04.2027.
2: Дефис – это значит, что в ячейке ничего не написано, эта информация не актуальная.
3: Информация о потребителе. Информация об органе, предоставляющем меру поддержки. Абонентский номер потребителя, его законного или уполномоченного представителя, выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи, при наличии. Номер национального платежного инструмента потребителя. Наименование. Код. ИН. КПП. Дефис. 676907. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации ПОГ, Москве и Московской области. 004 факс 7301. 7703-7708. Информация об отдельных видах товаров, работ, услуг. Код отдельного вида товара, работы, услуги. Наименование отдельного вида товара, работы, услуги. Предельная стоимость единицы, руб. Количество единиц при необходимости.
2: Ну, в основном нас будет интересовать, наверное, информация из вот следующих строк.
3: На дату начала срока действия электронного сертификата. На дату формирования выписки из реестра электронных сертификатов. 1-2-6-2-0-1-6-1-9-0. 0100100001. Вспомогательные электронные средства ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категории объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией речевым выходом для детей-инвалидов.
2: Ну, это наш любимый Робин.
3: 170 000. 1. Регистрационный номер электронного сертификата 2 026 000 000.
2: Ну и дальше будет идти следующее ТСР. То есть они идут все в одной выписке. При необходимости эту выписку можно отдельно заказать. В разделе «Здоровье» есть отдельная услуга, выписка из реестра электронных сертификатов. Ну и скорее всего, если вы будете что-то приобретать по этим электронным сертификатам, то в новой выписке будут уже другие суммы. Сколько у вас осталось средств. Это был последний этап, теперь сертификат у вас, и вы можете им воспользоваться. В одном из следующих обзоров мы посмотрим, как можно искать и покупать технические средства реабилитации на Озон. А на этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!
1: Полную версию видеоролика вы найдете на YouTube-канале Tech for Blind.
0: Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Юреня Ириной Леонидовной. Добрый день, Ирина Леонидовна! Сегодня мы с вами присутствуем на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Скажите, пожалуйста, какое место занимает молодежная деятельность с незрячими людьми в Белорусском товариществе инвалидов по зрению?
2: Добрый день, уважаемые коллеги! В очередной раз очень рада приветствовать вас и особенно приветствовать на нашей белорусской земле. Что хотелось бы сказать о нашей молодежи? Ну, во-первых, начну с того, что на сегодняшний день у нас на учете в товариществе состоит из 7850 человек. Из них людей в возрасте от 18 до 40 – это наша молодежь. Да, всего лишь 1148. К сожалению, это практически 15% от общего числа. Конечно, это мало. И это серьезная проблема. Вот как раз сегодня мы собрались для того, чтобы начинать глобально решать эту проблему. Вот этот молодежный форум, который, кстати, у нас вот второй уже, как вы сказали, первый у нас прошел в 2024 году, и прошел он действительно очень интересно, масштабно, продуктивно. Поэтому мы понимали, что это дело надо продолжать. И вот, пожалуйста, второй форум. Хочу сказать следующее, что форум – это вот такое одно из самых значимых масштабных мероприятий, которое мы проводим в рамках реализации молодежной политики нашего государства и, в первую очередь, молодежной политики нашего общественного объединения. Как я сказала, что молодежи мало, поэтому что мы будем делать для того, чтобы как-то увеличить это количество, омолодить, что ли, наше общественное объединение? Конечно, проводить раз в два года такие форумы. Это однозначно, потому что это продуктивно, это интересно, это нужно. И это мнение не нас, организаторов, это мнение нашей молодежи, которая является активными участниками и готовится к этим форумам. Это участники, те, которые непосредственно помогают нам готовить этот форум. Хочу сказать, что форум раз в два года, но между форумами наши ребята встречаются, организуют различные семинары, круглые столы, встречи, беседы, практикумы различные. То есть они ведут очень активный образ жизни. Они пишут какие-то интересные проекты, участвуют в различных активностях. Например, в прошлом году они уже на плоту сплавились, прошли, скажем, по реке. Такой дружной командой создали такой командный дух и даже свой гимн создали молодежный. Вы понимаете? Такие встречи нужны обязательно. Значит, второе, что хотелось бы сказать, конечно, это мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на интернет-просторы, хотим их завоевать, рассказать о нашей молодежи, какая она, чем она живет, с какими проблемами сталкивается и как она их решает. Конечно, с помощью нашего объединения. Дальше, конечно, работаем и будем активно работать с государственными органами власти. С целью, во-первых, защиты законных интересов и прав наших молодых инвалидов и вовлечения их в общественную деятельность и волонтерское движение. Также нам очень хотелось бы, чтобы наша молодежь очень активно начала сотрудничать со всеми молодежными организациями Республики Беларусь. Они же живут общими интересами. Они разговаривают на одном языке. Надо общаться со всеми. Мы же такие, как все. Поэтому будем работать со всеми молодежными организациями Беларуси. И, конечно, будем помогать нашей молодежи проводить профориентацию для того, чтобы у них профессиональное саморазвитие было для дальнейшего трудоустройства. Будем помогать им во всех их делах и начинаниях. И у нас сформировалась в плане вот молодежной политики такая основная задача, которая состоит из трех составляющих. Это привлекай, вовлекай и поддерживай. То есть привлекай в члены общественного объединения, вовлекай в активную его деятельность и помощь со стороны товарищества во всех делах и начинаниях молодежи.
1: Одной из задач подобных молодежных форумов в общественных организациях является также и подготовка кадрового резерва организации. Скажите, какие перспективы есть у молодых незрячих в структуре Белорусского товарищества инвалидов по зрению? С какими запросами сегодня приходят молодые незрячие лидеры? И есть ли у них реальные возможности стать во главе региональных организаций, а может быть и возглавить предприятия, входящие в структуру организации?
2: Вы знаете, было бы желание, а возможность всегда будет. Все зависит от самого человека, тем более молодого человека. Если он амбициозный, если у него есть определенные в жизни цели и задачи, он должен идти к достижению этих задач. А что насчет возможностей, то хочу сказать следующее. Вы знаете, мы сейчас очень серьезно работаем по вопросам ответственности руководителей, теперешних руководителей и предприятий, и других структур, то есть имеется в виду областных организаций, ответственность за подготовку кадров. Знаю, и у вас есть, и у нас вот это тяжелое, вот это какое-то нехорошее понятие кадровый голод. Но есть он действительно, и от этого никуда не уйти. Вот смотрите, даже если сегодня взять наше общественное объединение, нашу организацию, да, то возраст 60+ составляет более 60%. То есть люди в возрасте от 60 и плюс составляют более 60% организации. И, как я уже сказала, только 15% молодежи. Надо растить, надо заниматься, надо воспитывать молодежь.
1: Уже практически как полгода вы работаете в должности председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Расскажите, какие вопросы удалось решить, на какие вопросы вы планируете обращать свое самое острое внимание в ближайшее время?
2: Полгода – это, скажем, не так уж мало, но это совершенно немного, если брать в исторических рамках. Да, это только начало пути. Во-первых, так получилось, что сначала я провела отчетно-выборную кампанию в

0: Я уже по многим нашим предприятиям, потому что есть и социальные вопросы, это мои вопросы. Здесь я уже более 20 лет как решаю социальные проблемы людей с инвалидностью по зрению. А вот производство немножко сложнее. Но тем не менее, мне уже удалось проехать из 9 наших производственных предприятий уже 7, познакомиться, встретиться с трудовыми коллективами, рассказать о перспективах, о задачах нашего товарищества на ближайшую пятилетку, посмотреть, познакомиться с проблемами. И сейчас, конечно, работаем над тем, как потихонечку решать эти проблемы. И одним из таких приятных бонусов в моей работе. Мы прошли аттестацию нашего санатория «Подъельники». Сделали, вложили туда деньги, сделали пока текущий небольшой, но значимый ремонт. Мы отремонтировали медицинский блок, столовую. И поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим коллегам-россиянам. Ну, приезжайте к нам в Беларусь, в наши живописные места, в наши подъельники. Стоимость путевки, ну, скажем так, от 3700 российских до в районе 6000 российских, если это отдельный домик. Вот это условия отличные, это проживание, это питание и, конечно, лечение. Ну вот будем очень рады вас видеть. И вот один из таких глобальных вопросов, это уже моя гордость, честно скажу. Дорогие коллеги, дорогие россияне, как говорится в том мультике, давайте жить дружно, давайте чаще встречаться, принимать участие в совместных мероприятиях. Мы приедем к вам, вы приезжаете к нам. Ведь у нас такое поле деятельности. Это и сотрудничество наших предприятий, взаимовыгодное сотрудничество. Это, конечно, и наша молодежь, и у вас, и у нас. Она очень интересная, современная, продвинутая, как говорят. Вот пускай и общаются в интернет-поле, пускай встречаются, пишут совместные инициативы, проекты. И в плане культуры, и спорта, информационных технологий. Тут начать вот и закончить, понимаете? Ну и мы с вами, конечно, столько у нас общих проблем по решению социальных проблем людей с инвалидностью по зрению. А решать проблемы всегда проще вместе.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Юреня Ириной Леонидовной, председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Слушайте Радио ВОС.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2020.

0: 24 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник.
1: Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки.
0: Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
2: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти.
0: Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
1: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
3: Вы слушаете Радио ВОС.
4: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшний наш выпуск посвящен памяти известной популярной певицы, которая ушла от нас в январе 2018 года, вот совсем недавно, памяти Людмилы Петровны Сенчиной. Мы услышим несколько песен в ее исполнении, и я очень коротко расскажу о ней. Людмила Петровна родилась в селе Кудрявцы, ныне Кудрявская, Братского района Николаевской области, Украинской ССР. Год рождения певицы разный ставят все время. Дело в том, что, как она сама рассказывала, отец при регистрации прибавил ей почти 3 года, чтобы она раньше пошла на пенсию. Так это было или не так? Поэтому я не буду называть год рождения певицы, а каждый посмотрит информацию и решит, что ему ближе. Мать Людмилы была учительницей начальных классов сельской школы. Отец – культпросветработником, и Людмила с детства выступала в художественной самодеятельности. Ей это нравилось, получалось, видимо. И после школы она поехала в Ленинград и в 1966 году с первого раза поступила на отделение музыкальной комедии музыкального училища имени Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории по классу вокала, вокалистка-солистка. По окончании училища в 1970 году она была приглашена в труппу музыкального театра Ленинградской комедии, где исполняла ведущие партии в классических и современных опереттах. У меня в моей коллекции нет записи тех оперетт, поэтому давайте услышим просто песню, но песню еще довоенных времен. Я думаю, что в начале творческого пути Людмила Петровна ее записала, потому что я этот вариант слышал еще в своем раннем детстве. Это песня «Чайка» из фильма «Моряки», музыка Юрия Милютина, слова Василия Лебедева-Кумача.
6: Чайка

Людмила Петровна проработала в музыкальном театре до 1975 года, ушла, не сработавшись с новым режиссером. Но уже в 1974 году на фирме «Мелодия» вышла пластинка «Гигант», поет Людмила Сенчина. И эстрадные песни она начала исполнять еще, наверное, будучи студенткой. Началась стремительная популярность певицы после выступления на телевидении в 1971 году с песней «Золушка». Но сегодня мы не будем слушать эту песню. Во-первых, она очень известная. Во-вторых, у одного из авторов этой песни в 2018 году юбилей. Вот тогда, я думаю, мы эту песню и послушаем. Итак, в 1975-1985 году Людмила Сенчина – ведущая солистка Ленинградского государственного концертного оркестра под управлением Анатолия Батхина, солистка Ленконцерта. Певица, конечно, записывала очень много песен ленинградских авторов – Дмитриева, Дубравина, Петрова, Кальварского, Портнова, Пожлакова, ну, в общем, всех известных и не очень известных авторов. Но сотрудничала много и с московскими композиторами, что, конечно, добавляло ей популярности. Это Хренников, Фраткин, Пахмутова, Фельдсман, Саульский, Бюльбюль-Оглы, Тухманов, Журбин, Колмановский, Паулс. Паулс не только для Пугачевой писал и Леонтьева, а для разных исполнителей русскоязычных. И сейчас давайте мы с вами послушаем песню в исполнении Людмилы Сенчиной «Откровение». Музыка ленинградского композитора Владимира Дмитриева, а слова московского поэта Михаила Плецковского. «Откровение».

1984-86 годах Людмила Сенчина сотрудничает с Игорем Тальковым, который был бас-гитаристом и музыкальным руководителем ее ансамбля. Даже пластинка на фирме «Мелодия Гигант» выходит. Людмила Сенчина поет в сопровождении группы под управлением Игоря Талькова. С 90-х годов она постоянно в Санкт-Петербурге, работает очень успешно, выступает, записывает новые альбомы. В общем, творческая деятельность очень активно продолжается, и в начале 2000-х также. У Людмилы Петровны есть сын, который живет сейчас в США, и профессия его к музыке не имеет никакого отношения. Снялась Людмила Сенчина в некоторых фильмах. Она, конечно, и за кадром пела, будучи известной певицей, ее часто приглашали. Но она и снялась в таких фильмах, как «Волшебная сила искусства» 1970-й, «Шельменко-денщик» 1971-й, «Вооружен и очень опасен» 1977-й. В этом фильме Людмила Сенчина поет песни на стихи Владимира Высоцкого. Людмила Сенчина – заслуженная артистка РСФСР, заслуженная артистка Украины, 2003 год, награждена почетным знаком за заслуги перед Санкт-Петербургом, 2015 год, народная артистка РФ. Знаю, конечно, что любила Людмила Сенчина животных, кормила уличных животных, птиц, флора и фауна, как она говорила, это мое. Вот таким она была человеком. Сейчас давайте послушаем песню «Весенняя вода» из фильма «Весенняя олимпиада» или «Начальник хора». В фильме поет песню школьница, а записала ее также вот и Людмила Сенчина. Музыка Евгения Доги, слова Евгения Аграновича.

Последние полтора года Людмила Петровна тяжело болела. Ушла от нас в январе 2018 года, похоронена на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге. Я думаю, что многие из нас будут помнить ее песни, ее голос, ее выступления. Ну, а если вы захотите что-то добавить, поделиться мнениями о программах наших, пишите, пожалуйста, нам по адресу radio@radiovoz.ru. А в завершении прозвучит в исполнении Людмилы Сенчиной, конечно, романс из фильма «Дни Турбиных» Вениамина Баснера и Михаила Матусовского. С вами был Сергей Андреев. Программа «Тряхнем стариной». До новых встреч!

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять...
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: В Москве прошел фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Ульяновская областная организация ВОС готовится отметить столетний юбилей. На конференции CodeFest в Новосибирске выступит незрячий инженер-разработчик Евгений Некрасов. В Самаре стартовал реабилитационный фестиваль на инфоволне. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. В Екатеринбурге обсудили вопросы трудоустройства инвалидов и исполнения квоты. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве состоялся открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Организаторами выступили Московская городская организация ВОС и отдел по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОС. В этом году в фестивале приняли участие около 70 незрячих и слабовидящих ребят из специализированных школ Москвы, Сергеева Посада, Королева, Владимира и Рязани. Перед концертом для юных гостей провели мастер-классы по адаптированным настольным играм, соревнования по шоу-дауну, стрельбу из биатлонной установки и экскурсию по экспозиции Центрального музея ВОС имени Зимина. Концертная программа объединила вокал, хореографию и инструментальную музыку. Особенно пронзительно звучали произведения о Великой Отечественной войне. Все участники получили дипломы и памятные подарки. 10 июня в Ульяновске состоится торжественное мероприятие «Юбилейный вечер. Мы связаны одной судьбой», посвященный столетию Ульяновской областной организации ВОС. В программе ретроспективный экскурс в историю, чествование лучших членов организации, вручение почетных наград и праздничный концерт. Мероприятие пройдет в Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС на улице Гагарина. Начало в 10 часов. Будет организована онлайн-трансляция. 30 и 31 мая в Новосибирске в экспоцентре пройдет конференция CodeFest 2026. Только офлайн-формат, чтобы можно было обсудить идеи за чашкой кофе. В программе кейсы на стыке ролей, экспертные зоны, партнерская зона, 3 этажа технологий и 9 залов вдохновения. Ключевое событие для нашей аудитории – доклад незрячего инженера-разработчика Евгения Некрасова под названием «Тапки незрячего. Кликхаус и бигдата инженера». Это реальная история преодоления технических и социальных барьеров, уникальный взгляд на привычные инструменты. Евгений покажет, как звучит настоящий Big Data Engineering. Подробности и программа фестиваля на сайте CodeFest. С 20 по 22 мая в Самаре проходит областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению на инфоволне, направленный на повышение цифровой грамотности. В фестивале участвуют 8 команд из Самарской, Ульяновской и Саратовской областей, а также Республики Татарстан. Центральная тема – путешествие по Самарскому краю и реке Волге. Участникам предстоит пройти 8 тематических станций – шум города, книжный шифр, навигатор и другие. Команды одновременно демонстрируют знания, умения и навыки работы с современными цифровыми устройствами. Фестиваль помогает преодолеть страх перед сложными настройками и освоить полезные цифровые инструменты для повседневной жизни. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. Мероприятие состоялось в рамках проекта Екатерины Галушкиной «Жизнь в движении», поддержанного конкурсом «Росмолодежь Гранты». Члены Реутовской железнодорожной местной организации ВОС Максим Яковлев и Артем Боураш выступили с организаторами, провели мастер-класс и судили игры. Шоу-даун развивает реакцию, концентрацию и координацию. Ветераны специальной военной операции не только приняли активное участие в турнире, но и сами провели мастер-класс для волонтеров. В культурно-спортивном реабилитационном центре Свердловской областной организации ВОС в Екатеринбурге прошла рабочая встреча, посвященная вопросам трудоустройства людей с инвалидностью. Участие приняли директор КСРЦ Владислав Помилов, прокурор района Владимир Курочкин, директор городского центра занятости, представители работодателей, а также инвалиды, в том числе участники специальной военной операции. Обсуждалось исполнение установленной законом квоты для приема на работу инвалидов. Прокурор подчеркнул, что вопрос находится на особом контроле. Директор КСРЦ отметил, что организация открыта к сотрудничеству с предприятиями и готова заключать соглашения, направленные на трудоустройство инвалидов по зрению, в том числе молодых участников специальной военной операции в рамках системы предприятий общества. И коротко о других событиях. 15 и 16 мая два коллектива культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ, Народный театр звука «Русская рапсодия» и фольклорный ансамбль «Подворье» провели серию концертов. 15 мая артисты выступили в библиотеке с программой, посвященной Дню славянской письменности, а 16 мая приняли участие в открытии фестиваля «Связь поколений» на ВДНХ, организованном фондом «Планета без ограничений». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтиз» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления «Белтиз» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
7: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте «Белтиз». Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
6: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
7: Если так сказать, у нас работает Значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста, то есть это женщины, девушки, можно сказать, да, и так, потому что часть из них молодые. Но они всегда для меня молодые, я останусь такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина-журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия, но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте. Но, тем не менее, жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
6: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
7: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
6: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
7: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, ну, скажем так, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии системные, новые в этой сфере, это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению, может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества, а о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, ну, что ли, просветительские.
6: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен годом народов России. И мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
7: Ну, Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране. Это и армяне, это и украинцы, это и грузины, и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши в рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
6: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
7: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно, ну, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался, всегда он был. Поэтому и руководство, и председатель, и вот сейчас у нас новый председатель, мы с ним всегда на хорошем контакте, я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет, это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. А все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала. 90-е годы, начало 2000-х годов, и они постоянные наши слушатели.
6: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
7: Зрение у меня плохое с детства. Вот. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в БелТИС, я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких структурах наших культурных. И в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, ну я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Ну, писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг, стал там редактором. И вот как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже вот до 20 лет, ну, должность не такая, ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
6: Какие планы есть у вас и у ваших коллег, и, конечно, у Центрального правления «БелТИС» на развитие звукового журнала «Товарищ»?
7: Вы знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть это опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального правления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно. Это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Вот это первое. И второе, наверное, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Ну, это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, ну, скажем, в кавычках работают, им это интересно, какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит, и финансовой основе. Вот, пожалуй, вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
6: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОЗ, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
7: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы, в частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах, именно проектах культурных каких-то между Радио ВОЗ и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
6: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
7: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
6: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».
8: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Турецкий марш. Вольфганг Амадей Моцарт. В 1783 году Вольфганг Амадей Моцарт написал музыкальную композицию под названием «Соната для фортепиано номер 11 ля мажор», состоявшую из трех частей. Первая часть – тема с вариациями «Анданте грациоза», вторая часть – минуэт, третья и заключительная часть – «Ронда алла турка» – турецкая ронда, ронда в турецком стиле. Впервые ноты этой сонаты были изданы в австрийской столице – Вене, музыкальным издательством «Artaria & Company» в 1784 году. Как только ее стали исполнять различные австрийские музыканты, первую и вторую части сонаты номер 11 сразу же как бы отбросили за ненадобностью и забыли. Зато третья часть «Ронда алла турка» приобрела гигантскую популярность. При этом и музыканты, и слушатели по общему согласию самовольно переименовали турецкое рондо в турецкий марш. И это название закрепилось за данным произведением и стало общепринятым. Почему так произошло? Дело в том, что звуки турецкого рондо сразу же напомнили австрийцам хорошо знакомое звучание турецких военных маршей. Стилистика у произведения Моцарта была точно такая же. Турция и Австрия были давними и злейшими врагами и воевали с перерывами с начала XVI по конец XVIII века. Однако, несмотря на такую постоянную вражду, у австрийцев был сильнейший интерес и к турецкой культуре вообще, и к турецкой музыке в частности. Впервые австрийцы познакомились с игрой турецких музыкантов в 1699 году, когда в Вену прибыла турецкая делегация, чтобы отпраздновать заключение Карловицкого мирного договора, завершившего очередную австро-турецкую войну продолжавшуюся 16 лет. Охрану делегации Османской империи несли янычары. И вместе с другими янычарами делегацию сопровождал янычарский военный оркестр, который дал несколько публичных концертов для жителей Вены. Австрийцы пришли от янычарской музыки в такой восторг, что многие австрийские музыканты стали пытаться имитировать турецкую музыку на европейских музыкальных инструментах, и даже появились фальшивые турецкие оркестры, когда коренные австрияки надевали на себя янычарскую одежду и играли на привезенных из Турции инструментах. И никакие последующие австро-турецкие войны не смогли уничтожить любовь австрийцев к турецкой музыке. Дошло даже до того, что в 1741 году австрийское правительство обратилось к турецкому с просьбой прислать турецкие музыкальные инструменты для императорского придворного оркестра. Инструменты были присланы. Кроме того, фортепиано в Австрии стали делать со специальной янычарской педалью, позволявшей приблизительно имитировать звучание турецкого барабана. Чем же так зацепила австрийцев янычарская музыка? В первую очередь своей необычностью. Турецкие марши меньше всего на свете похожи на привычные европейские. Это очень живая, бодрая, веселая музыка. Под нее можно делать все, что угодно, но вот чтобы ходить строем и маршировать по плацу, она как бы не совсем для этого подходит. И действительно, турецкие янычары никогда под музыку строем не ходили. Музыку играли перед боем, во время боя и после боя, чтобы отпраздновать победу, а также во время торжественных мероприятий. И красивая церемония, и прекрасная музыка – все это производило настолько мощное впечатление на австрийцев, да и на других европейцев, что даже после того, как в 1826 году турецкий султан Махмуд II по внутриполитическим соображениям ликвидировал янычарский корпус вместе с оркестрами и запретил их музыку, в Европе вплоть до конца XIX века продолжали выступать янычарские оркестры, и европейская публика с удовольствием собиралась послушать зажигательные турецкие марши. Когда Вольфганг Амадей Моцарт писал «Турецкое рондо», он переложил традиционную оркестровую турецкую военную музыку для исполнения на фортепиано, в результате чего ее стало возможно исполнять и не собирая огромный янычарский оркестр в любом доме, где был рояль или пианино. Учитывая, что современные турецкие военные оркестры, восстановленные в турецкой армии в 1952 году, играют в основном в европейском стиле, представить себе звучание настоящего янычарского оркестра хотя бы приблизительно можно, только послушав турецкое рондо, турецкий марш Моцарта. Но при этом все же следует учитывать, что на современных фортепиано нет янычарской педали, которая была на фортепиано во времена Моцарта. Поэтому в ту пору турецкий марш в фортепианном исполнении звучал все же не совсем так, как он звучит сейчас. История умалчивает о том, как Моцарт отнесся к тому, что восхищенная публика переименовала его турецкое рондо в турецкий марш. В конце жизни композитор очень много работал, и, скорее всего, ему было не до этого, ведь он никогда не называл рондо Алла Турка своим главным произведением. Это был всего лишь незначительный эпизод в его творческой деятельности. Однако у народа мнение совсем иное. Если сейчас попросить кого-нибудь быстро навскидку назвать, какую музыку написал Моцарт, чаще всего называют именно «Турецкий марш». Примечательно, что Моцарта очень любят в Турции. Там это самый известный среди западных композиторов-классиков. В Стамбуле проводится ежегодный фестиваль классической музыки имени Моцарта. В некоторых стамбульских школах мелодию турецкого марша даже используют вместо школьного звонка. Считается, что у музыки Моцарта есть лечебный эффект, и она помогает предотвращать стрессы у детей. Любителям музыки, по большому счету, безразлично, как правильно называется самая знаменитая мелодия Моцарта – турецкая ронда или турецкий марш. Это вечная музыка, слушать которую не перестанут никогда.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС. Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагаем вторую часть аудиоверсии второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. В этой части Григорий Канзалаев из Минска познакомит нас с искусственным интеллектом и современными технологиями в жизни незрячего человека.
2: Первое тематическое заседание, которое называется «Искусственный интеллект и современные технологии в жизни незрячего человека». Очень важная, мне кажется, тема, крутая. Итак, мы живем в эпоху, когда технологии стирают границы, а искусственный интеллект становится продолжением наших чувств. Наш следующий спикер не просто следит за трендами, он живет ими. Встречайте, Григорий Канзалаев, автор образовательного телеграм-канала «Навигаторская Григория» и популяризатор информационных технологий среди людей с нарушениями зрения. Тема выступления – искусственный интеллект и современные технологии в жизни незрячего человека.
3: Приветствую участников молодежного форума. Я хочу вам рассказать про технологии, скажем так, популяризировать их. И сразу к делу. Немножко для зрячих расскажу, кто не очень-то сталкивался с этим. Вот как мы пользуемся телефоном. Зрячие, как обычно, пользуются телефоном. Вот экран. Они просто тык на значок экране. И все, приложение открылось. Нам же такие легкости недоступны, поэтому мы немножко по-другому делаем. Вот у нас говорилка. Я пальцем в рандомное место, в случайное место экрана.
4: Московский район, Минск, облачно с прояснениями, плюс 22 градуса, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11 градусов.
3: Ну, понятно. Я уже сразу понимаю, что я ткнул в виджет погоды. Обратите внимание, что туда, куда я пальцем провожу или тыкаю,
4: получается
3: зеленая рамка. Вот. Можно использовать два способа навигации по сенсорному экрану телефона. То есть можно, например, можно вот так вот скользить пальцами, как бы свайпать, как обычно вот зрячие в ТикТоке там делают в Инсте или еще где-нибудь вот так вот. Вправо, влево, просто по объектам перемещаться. А можно скольжением экрана по экрану вот так вот под пальцем следить, что вокруг меня, какие есть значки. И у меня скринридер сразу же их озвучивает. Вот. Что касается специализированных программ, которые помогают жить. Вот, например, тут говорили много о трудоустройстве, о том, что не только... Я действительно с этим согласен, что сейчас в связи с технологиями очень много стало доступно профессий. Даже вот знаю, что есть незрячие юристы. Вот я хочу вам продемонстрировать вот бумажный документ у меня. И я его хочу прочитать. Вот. Сейчас
4: BKX.
3: Покажу.
4: Да, умный дом. Land Drive. Mail. Oh, dot water. Московский район. Минск, умный Land Drive. Balinvest. Мой Lookout.
3: Вот Lookout.
4: Lookout. Приложение. Lookout. Режим документы.
3: Режим документы. Я сразу же пытаюсь прицелиться.
5: Отодвиньте устройство. Слишком близко. Отойдите. Сделайте фотографию, и приложение распознает, что на ней изображено. Переместите устройство вверх. Переместите устройство вверх и вправо. Сделайте фотографию, и приложение распознает, что на ней изображено.

0: слесарем и сэром гитарного предприятия 13-15-13-45-1 на тематическое заседание и современные технологии в жизни незрячего человека.
1: Понятно.
2: Я думаю, понятно, да. Вот. Я вам даже в связи с этим какую историю расскажу. Я ходил совершенно самостоятельно, получал электронную цифровую подпись в налоговую. Ну, мне нужно было договор удаленно подписывать для по работе. Если, например, фриланс какой-нибудь или еще там с фирмами какой-нибудь договор заключаю. Я пришел, мне говорят, ой, а как вы будете, значит, на мониторе читать, вы же не видите. Я говорю, ну вот у меня есть такая программа, которая позволяет. Это, ну давайте попробуем. И там женщина так удивилась, что вот как это так вообще. Я реально прочитал все данные, просто подтвердил, нажал Enter. И все, нормально подписал документы ручкой бумажные. И они же не имеют права документы. Они не имеют права не ознакомить с документами человека, который подписывает. А я, получается, сразу показал, что я могу ознакомиться вполне себе самостоятельно, без какого-то там доверенного лица. Вот. Что касается документов, вот так вот получается. Далее я хочу вам показать, как незрячие могут смотреть, так скажем.
0: 1242. Экран кнопка. Главный экран кнопка.
2: Вот у нас есть приложение «Услышать предметы». Прежде чем я его найду, мне нужно ввести его название в поиск. Но для того, чтобы прошу обратить внимание, есть такая клавиатура брайлевская. Вот вроде бы как, казалось бы, Брайль отмирает, Брайль нам не нужен, потому что есть компьютер и так далее. А нет, нужен. Потому что Брайль, кто знает Брайль, тот может очень-очень быстро печатать на телефон. Обратите внимание, как это будет происходить. Вот я пишу слово «услышать».
0: «Услышать».
2: Вот, я написал это слово очень быстро.
0: «Услышать предметы».
2: И вот у меня ярлык «услышать предметы», я его нажимаю.
0: «Загрузка». «Услышать». «Запрос разрешений». «Bluetooth less supported». «Очки не сопряжены». «Человек 1-4». «Одежда 2-2». «Человек 1-6». «Человек 1-4». «2721». «Нет изображения». «Перезагружен камеру».
2: Вот человек, говорит один.
0: Экран с изображением.
2: Сейчас я.
0: Заряд батареи. Настройки кнопка.
2: Немножко она тут.
0: Услышать предметы. Назад кнопка. Продолжай работу. Услышать предметы. Слева 1-2-7. Слева 1-2-6. Текст Марис. Человек 2-9.
1: Значит, Григорий, вы пользуетесь Брайлем, чтобы набирать текст. Правильно я вас понимаю, да?
0: Назад кнопка.
1: Ребята, а есть кто в зале, кто так работает? Брайль использует. Ну-ка, сколько рук поднялось? Раз, два, три, четыре. О, колоссальная работа нам впереди предстоит.
2: Человек, говорит, стул. Вот все, вот, значит, все предметы. И локально нейросеть распознает предметы. Что, для чего это нужно на практике? Вот я вам тоже такую вполне себе бытовую историю расскажу. Значит, однажды я мусор выкидывать ходил. И просто немножко сбился с маршрута. И думаю, а мне там нужно было спешить. Думаю, сейчас возьму это приложение, услышать предметы. Включу и просто как бы оглянусь вот камерой, вот так вот раз покручу. Он мне говорит, мусорный контейнер. И я такой, ага, все, направление зафиксировал. И просто по прямой линии к нему стараюсь идти. И я действительно пришел, очень быстро нашел этот мусорный контейнер, все, выкинул и пошел там дальше по своим делам. Точно так же в будущем, возможно, будут очки для этого приложения, и можно будет даже сигналы светофора распознавать. И можно незрячим пользоваться абсолютно обычными светофорами и переходить дорогу. Также пока что не стабильно, но уже хоть как-то можно номера автобусов с помощью этого приложения распознавать. И оно не зависит от интернета вообще. То есть нейронка работает совершенно локально на телефоне. Это что касается таких простых вещей.

0: в составе искусственного интеллекта. Сейчас перейдем немножко к более сложным вещам, которые уже работают через интернет. Вот мы сейчас зайдем в Gemini.
1: Так. Кнопка не отмечена. Gemini.
0: Что ты видишь?
2: Вижу аудиторию, где сидят люди. Похоже на какую-то лекцию или конференцию. Большинство внимательно слушает. Некоторые делают...
0: Вот таким образом. Вот опиши, какая у меня одежда, какого цвета у меня одежда.
2: На вас светлый джемпер, похоже кремового или бежевого цвета, с каким-то платком на шее. Что-то конкретное хотите узнать про одежду?
0: А брюки, подскажи, какого цвета?
2: Брюки, которые я вижу, темно-зеленого цвета. Полосок на них нет. Может, вы имели в виду какой-то другой предмет одежды?
0: А скажи, вот я слепой, вот сочетаются эти цвета или нет?
2: Да, цвета сочетаются отлично. Светлые бежевые джемперы с темно-зелеными брюками создают приятный и спокойный контраст. Это классическое сочетание, так что выглядит хорошо. Хотите еще что-то узнать про свой образ?
0: Спасибо. И вот таким образом
1: закончить разговор. Много.
3: Браво, Григорий, браво. Давайте
0: поговорим. Таким образом можно с ним разговаривать абсолютно естественно, как с человеком. И задавать абсолютно бытовые вопросы. То есть раньше было приложение Be My Eyes, которое... Оно и сейчас есть, оно прекрасно работает, но его трудность была в том, что нужно каждый раз писать текстом. А здесь это все в реальном времени, даже перебивать можно, этот искусственный интеллект. И это очень удобно, когда ты в маленьком магазине каком-нибудь вот хочешь выбрать какие-то продукты. Не все же время кого-то на помощь звать. Взял в одну руку телефон, в другую руку трость, и я трость вообще обычно даже так вот под мышку беру, там в одной руке телефон, в другой корзинка, или вот так вот на сгиб локтя корзинку, и пошел. И вот так вот спрашиваю, вот так вот вожу камеру, говорю, вот здесь что ты видишь, вот здесь ты видишь. И я могу таким образом очень быстро определить категории, что вот здесь вот, например, фрукты, овощи, здесь там, не знаю, какой-нибудь хлеб, булки и так далее, и так далее. То есть совершенно вот с помощью ИИ можно работать с такими вот бытовыми вещами. Что касается дальше, очень немаловажная вещь для незрячих – это передвижение в пространстве. Навигаторы, общественный транспорт, ориентировка вообще в пространстве. Я сразу скажу, что я полностью самостоятельно от дома до нашего конференц-зала, до входа, скажем так, в этот комплекс, самостоятельно дошел. С помощью двух навигаторов. Первый из них – это Яндекс.Карты. С помощью их я ищу объекты на пути, скажем, поиск объектов, поиск адресов, беру оттуда координаты и их уже импортирую в другой навигатор, по которому уже иду. Сейчас я немножко продемонстрирую, как это работает.
1: 13:49. Поставь. Главный экран кнопка.
0: Вот, например.
1: Google Play. 4.
0: Так.
1: Главный экран кнопка.
0: Извиняюсь. Вот
1: карты.
0: Вот карты. Это у нас Яндекс.Карта. И вещи.
1: Поделиться кнопка.
0: О,
1: да. Автобус 32 назад кнопка.
0: Сейчас я это все позакрываю, чтобы не мешало.
1: Приложение карты закрыто. Карты.
3: Вот, ребята, а кто сам ходит с тростью? Кто сам ориентируется?
1: Карты.
3: Ну, есть такие молодцы. Отлично.
0: Вот. Теперь я, например, хочу найти какую-нибудь...
1: Рекомендации. Поиск и выбор мест кнопка.
0: Какой-нибудь, допустим, адрес.
1: Russian Wave 1 загружен. English Beatles 6 Russian загружен.
0: Допустим, я хочу какую-нибудь остановку найти. Остановка. Пишем.
1: Остановка.
0: Метро.
1: Метро. Запятая. Далеко. Запятая. Далеко. Пойдем.
3: Ну, набор Брайля, это какое-то чудо, если честно.
0: Что-что?
3: Набор Брайля очень впечатляет, Григорий.
0: Ну да. На меня смотрит, как на инопланетянина обычно. Вот,
3: супер, отлично.
0: Не разбирается. Вот. Вот. Я нажал, написал остановка метро Малиновка, и теперь вот идет вот скольжение пальца.
1: Станция метро Малиновка, остановка общественного транспорта, улица Сергея Есенина, 239 км.
0: Ну вот, например, вот такую вот остановку выберем и посмотрим, какой транспорт на
1: станция
0: нее
1: метро Малиновка
0: входит.
1: Расписание, вкладка «Маршрутка», 1111 ПК, ДРК, Озерцо, ближайший прибывает, следующий 19.
0: Вот он номер маршрутки говорит и в направлении каком.
1: Автобус 132, Гадовец, Малиновка 4, ближайший 15 км.
0: Вот.
1: Автобус, маршрутка, 1000, автобус, еще один рейс, но автобус, 32, ДДС, автобус, 147, ДДС, Малиновка, 4, 14.00.
0: Вот, я понимаю, что если ДДС, Малиновка, 4, я уже город, это же все-таки Минск, мой родной город, я понимаю, что раз ДДС, Малиновка, 4, значит, это в мою сторону. То есть мне достаточно просто вот направление знать. Дальше, что мне нужно для того, чтобы пойти к этой остановке? Яндекс.Карты, к сожалению, не очень пригодны для того, чтобы вот прям по маршруту следовать. И поэтому есть специализированные навигаторы для незрячих.
1: Как телефон не указан.
0: Для этого нужно из этой остановки выдернуть координаты.
1: Адрес, адрес, маршрут, адрес.
0: Вот адрес, я нажимаю на нем как бы долгое такое нажатие, двойной этап.
1: Минск, улица Сергея Есенина, адрес.
0: Вот адрес.
1: Длительное касание,
0: вот,
1: адрес Минск, улица Сергея Есенина, маршрут.
0: Попалось меню.
1: Копировать координаты, кнопка.
0: И нажимаем копировать координаты.
1: Координаты скопированы.
0: Все, у меня координаты в буфере обмена.
1: Главный
0: я могу вот эту штуку уже закрыть.
1: Focal Launcher. Sync Assistant Go Dev.
0: Sync Assistant Go Dev.
1: Бета-версия.
0: Искать навигатором. Здесь кнопка «Искать». Я могу нажать на него тоже контекстное меню, двойной этап с содержанием.
1: Местность кнопка.
0: И он сразу импортировал мне эти координаты и выдал целую менюшку разную. Мне в этом случае нужно нажать...
1: Добавить в сохраненные места кнопка. Создать маршрут кнопка.
0: Создать маршрут надо. Вот нажимаем «Создать маршрут». Можем выбрать варианты маршрута, пешеходный, непешеходный и так далее и тому подобное. И
1: создать маршрут и начать навигации кнопка.
0: Нажимаем на эту кнопку. Сейчас я примерно покажу, как это работает, ну, по крайней мере, к помещению. Вот я нажимаю.
1: Создание маршрута. Длина маршрута 2,6 километров.
0: Длина маршрута 2,6 километров он показывает до этой остановки. Но...
1: 16 метров, идите на запад.
0: Вот. А куда же мне идти? Вот откуда мне? Он мне говорит, идите на запад. Откуда я знаю, где запад? Я просто телефон вот так вот держу в горизонтальном.
3: Так ключевой вопрос. Двигайтесь на запад, да, знать бы, где он.
0: Что? Вот. И я просто кручу этот телефон, как будто, ну, как компас.
1: 16 метров на юго-запад, идите на запад.
0: Он мне вибранул, значит, вот примерно, допустим, вот в этой направлении. Понятное дело, что внутри помещения это не точно, но вот он мне вибранул, дал звук и дал речевую подсказку, что вот 16 метров, если я пройду, и мне нужно будет там повернуть куда-то там. И я вот таким образом вот ловлю, скажем так, вот это направление, вот так вот телефоном двигая в горизонтальной плоскости.
1: 16 метров на юго-запад, идите на запад.
0: Вот. Вот, вот он определился с направлением, это вот как будто бы мне вот туда идти надо. Вот. И когда я уже пойду в этом направлении, расстояние до поворота будет уменьшаться, и он будет об этом мне говорить каждые 15 секунд. Ну или как я там настроил себе. Вот таким образом работает навигатор.
1: 13.55.
0: Сейчас я его выключу, чтобы не мешал.
1: Приложение Slim Assistant Go Dev закрыто. Focal Launcher.
0: И таким образом, да, вот можно ходить совершенно самостоятельно в знакомых местах. То есть, как вы понимали, я здесь вообще никогда не был. И пришел совершенно самостоятельно. Вот.
3: Браво! Аплодисменты, Григорию. Браво! Есть у нас два вопроса, Григорий. Я думаю, что сейчас сначала девушка. ручки дадим Кристине. Здравствуйте, Кристина из Бреста. По Assist & Go сразу можете рассказать еще про движение по точкам? Потому что про этот навигатор мало кто знает, и мне кажется, очень удобная навигация, если ты сразу забиваешь себе маршрут самостоятельно, ставишь точки, и потом по нему двигаешься. Это первое. И второе, нас очень заинтересовало Gemini ваше. Расскажите, она на Android и iPhone ставится, платная, неплатная, ну вообще, про ее пользу. Спасибо.
0: Так, а по первому вопросу немножко не понял, что вы хотите узнать про навигатор? Типа, где можно узнать информацию побольше или что?
3: Нет, я просто этим навигатором пользовалась, когда сама самостоятельно строила маршрут и ставила себе точки.
0: А, вы запись?
3: Точки.
0: Да. Запись,
3: да. Маршрут и точки.
0: Да, хорошая вещь, запись. В этом. А по второму вопросу? Gemini — это в большинстве случаев бесплатная вещь. На Android она точно, по крайней мере, там явно есть какие-то лимиты, но я до них еще не добирался. На айфонах слышал, что ребята добирались до лимита, там, по-моему, 15 минут разговора с этим Gemini, и нужно покупать подписку. Ну, естественно, покупать подписку нужно, понятное дело, какие-то регионы менять, Apple Store. То есть немножко надо понимать, как это обходить, эти ограничения.
3: Так, ребята, я вижу руки. Сейчас, минутку, я вот с этого крыла, а потом иду на правое крыло. Так, Молодочек, вы хотели какое-то предложение у вас было?
4: Я предлагаю, собственно, выступить вместе со спикером, потому что у меня тоже есть довольно богатый опыт общения с искусственным интеллектом. Да. Можно?
3: Знаете, я бы очень была рада, но я боюсь, что мы без обеда останемся. Давайте мы запомним, что вы это знаете. У нас не последний форум. Что вы себе думаете? Так, ребята, давайте только кратко, хорошо? Так, пожалуйста, здесь.
5: Добрый день. Еще раз я уже задавал вопрос. Вы говорили про карты Яндекс. Но, в принципе, в приложении Яндекс.Го, там транспорт-вкладка, она очень достаточно хорошо озвучивается. И направление, и маршруты, и маршрутки. Вы пользуетесь этим? Это первое, да, вот эти карты. А вот это приложение, что вы рассказывали, увидеть предмет, оно чье?
0: Это по второму вопросу. Значит, приложение услышать предметы, это есть московский инженер, то ли из Москвы, то ли из Подмосковья, не могу точно сказать. Он разрабатывает это приложение. И он нацелен именно просто на такое распознавание крупных объектов, таких каких-то простых объектов и больших вывесок с текстом. То есть это для ориентирования больше на улице. Возможно, к нему потом будут подключены очки. Не знаю. Я пока слежу за этим проектом. Как оно будет дальше, не знаю.
5: Вот. Ну, просто судя по тому, как он описывает, но Be My Eyes он гораздо круче описывает.
0: Понятное дело, потому что Be My Eyes, он
5: да, это
0: через интернет работает.
5: Ну, в принципе, у нас сейчас у всех интернет фактически. Спасибо.
3: Слушайте, вы такие крутые, я вообще не могу. Искусственный интеллект, и вы, и все это все вместе так прекрасно сочетается. Так, следующий. Минутку по очереди. У меня уже очередь, подождите.
6: Добрый день, меня зовут Дмитрий, город Витебск. Скажите, вы показывали Gemini, да, вот что пользуетесь. А пробовали вы от Google поиск Life использовать? Ведь у него, в принципе, такие же возможности, как у Gemini, но не требуется региональных обходов, и, насколько я знаю, там лимита нет по общению. Спасибо.
0: А я пробовал именно в режиме Life пользоваться поиском, но он не умеет, насколько я знаю, камеру. То есть он просто в реальном времени выдает ответы на вопросы, используя поиск Google, но камеру к нему не подключить, то есть он не будет описывать картинку в реальном времени.
3: Ага, предлагаю на следующий форум устроить битву умов. Извините, я хотела задать такой вопрос. Чем отличается Be My Eyes от Gemini, то, что вы нам показывали?
0: От Gemini?
3: Да.
0: Значит, Be My Eyes, он со старта описывает уже сразу детально картинку, но его неудобство в бытовом плане то, что нужно наводить камеру и самому нажимать кнопку, чтобы снять. А тут можно прямо голосом. То есть тут у тебя вторая рука свободна. То есть ты телефон держишь, нацеливаешь камеру, а вторая рука у тебя свободна. Ты можешь даже с тростью идти и просто спрашивать, вот здесь что ты видишь, вот здесь что ты видишь. И таким образом, как я уже раньше говорил, удобно в магазинах ориентироваться. Но он не так развернуто отвечает, как Be My Eyes, но в большинстве каких-то таких бытовых задач это и не очень нужно. Ну, конечно, его можно заставить говорить очень детально, сказать, вот я слепой, вот, рассказывай мне все от и до. Там, скажем, такой системный промпт, если задать, а потом уже спрашивать. Он будет говорить примерно так же хорошо, как Be My Eyes.
3: Так, понятно. Никита, пожалуйста, только быстро.
7: Всем добрый день, меня зовут Никита, Гомельская областная организация. Коль у нас тема искусственного интеллекта, я хотел немножко дополнить. Я ничего не услышал в плане «умного дома». Для людей с нарушением зрения, имея умную команду Яндекс, умную лампочку, мы можем также регулировать свет, яркость, менять свет. Плюс с помощью умного дома мы можем также управлять кондиционером, кофемашиной и делать даже уборку.
3: Я хочу сказать, что это тема следующего форума, если честно. Эта секция обязательно будет, просто отдельной строкой пройдет про умный дом. Так, поэтому давайте пойдем дальше. Пожалуйста, еще вопрос.
8: Итак, я Алексей из Гродненского колледжа. У меня сразу несколько вопросов. Первый вопрос. Есть ли у вас какие-то, может быть, соцсети, какой-то телеграм-канал, чтобы можно было более подробно за этим всем, ну, в этом всем разбираться и как-то, может быть, следить и уже, ну, куда дело все по новой узнавать, повторять?
0: Еще раз, более подробно что?
8: Есть ли у вас какие-то, не знаю, телеграм-каналы, какие-то соцсети, где вы освещаете вот работу с нейросетями, чтобы можно было вот в процессе того, как ты разбираешься с этим вот тем же Gemini, все по-новой вот узнавать, чтобы более конкретно вот понимать вообще, как пользоваться?
3: У меня встречный вопрос. Вы подписаны в чате молодежного движения? Вы там есть?
0: Я.
3: А вот если бы там были, вы знали бы, что у Григория есть канал, навигаторская Григория, и вот у нас даже QR-код на экране уже появился.
8: Вот вы сказали, что это нейросеть, она там нужно менять регионы, чтобы ее установить, нужно там покупать подписки какие-то с других там, регионов. Как вы это делали? Может, какие-то вы на каком-то маркетплейсе покупали подписку? Может, что-то еще? Как это вообще?
0: Как я пользуюсь?
8: Да, как вы там зарегистрировались, там купили Gemini, что вы сделали?
0: Да. Ага, раз, два, три. Навигатор, я на этом канале, да, я полностью рассказываю от и до, полностью инструкции у меня есть. На многие случаи жизни, как сделать то, как сделать это. То есть все подробным образом я рассказываю. Что касается Gemini, ну тут все-таки это немножко не тема моего канала, поэтому я там какие-то подкасты, какие-то инструкции по Gemini я не веду, потому что, ну это же и так, естественным образом можно спрашивать на человеческом языке искусственный интеллект и обучиться. То есть я считаю, что для этого не нужны никакие инструкции дополнительные, никакие подкасты. Вот. А про навигаторскую, да, сколько угодно про навигаторы, про ориентировку в пространстве у меня.
3: QR-код, ребята, на экране. Там можно будет все подписаться на канал Григория и, как говорится, в путь. Центр поставьте еще раз, пожалуйста. Так, еще последний вопрос, и я закрываю это обсуждение. Пожалуйста.
9: Добрый день, меня зовут Екатерина из Минска. Скажите, пожалуйста, как называется программа брайлевской клавиатуры? И еще такой вопрос. Вот если работать с документами, вы с ней работаете, либо тоже по зрячему клавиатуре?
0: Я работаю и, ну, скажем так, зрячая клавиатура у меня тоже есть много разных клавиатур, но я с ней пишу гораздо медленнее, чем брайлевская клавиатура. А сайт, То, чем я пользуюсь, она уже не развивается очень много лет, и там, к сожалению, ошибок очень много. Но можно просто вбить в Google Play название Advanced Braille Keyboard. Она платная, я ее даже покупал в свое время. И я ей пользуюсь. А другие брайлевские клавиатуры есть, скажем, есть TalkBack. Это стандартный скринридер на Android, стандартная говорилка. И там есть встроенная клавиатура Брайля, TalkBack. Она гораздо лучше, но из-за того, что мне TalkBack не нравится, из-за того, что он медленно очень работает, я пользуюсь вот тем, что есть. А так, на выбор сейчас у нас доступны только две брайлевские клавиатуры. Вот это Advanced Braille Keyboard, который я демонстрировал, и клавиатура Брайля TalkBack, которая работает, к сожалению, только с TalkBack. На Apple тоже, на VoiceOver есть брайлевская клавиатура, там как будто бы она еще лучше. Ну, я не так с айфонами не очень так и работаю, поэтому говорю про то, что знаю. Ну, люди пользуются, да.
3: Так, довольно. Спасибо, Григорий. Еще все, вопросы я закрываю на этом.
10: Вы прослушали вторую часть аудиоверсии второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Следите за анонсами, мы будем продолжать вас знакомить с материалами этого мероприятия. До новых встреч в эфире.
11: Повтор программы
12: «На длинном поводке». Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
13: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мне в программе «На длинном поводке» помогают Олеся Синяк, София Бланш и Дарья Ефремова. Друзья, у нас в гостях тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. Анна, здравствуйте!
14: Здравствуйте!
13: Тема у нас «Этика поведения», но если у вас есть вопросы и по другим темам, которые мы разбирали в предыдущих выпусках программы «На длинном поводке», то обязательно звоните нам на номер 8 800 716 45 и на skype radio.voz. Еще мы принимаем ваш смс на номер 8 903 707 26 71. Ну, начнем, конечно, с темы, заявленной в нашем анонсе «Этика поведения». И в первую очередь у меня ассоциация «Этика поведения» — это поведение именно хозяина собаки-проводника. И тут кризисная ситуация — это когда кого-то с собакой-проводником, с помощником пушистым не пускают куда-либо, либо в магазин, либо в аптеку и так далее. И мне интересно, Анна, еще раз давайте расскажем нашим слушателям, имеет ли право человек с собакой-проводником зайти в общественное заведение, ресторан, кафе, магазин, аптека, в вагон, метро и так далее?
14: Ну, хочу начать с того, что этика поведения человека незрячего с собакой-проводником не должна отличаться, ничем не отличается от этики поведения обычного, самого обычного человека. Все те же самые общечеловеческие нормы. Не нужно грубить, не нужно хамить, по возможности отвечать вежливо. Если вежливо не удается отвечать, отвечать просто сдержанно. И, значит, возвращаясь, значит, к вашему вопросу, имеет ли право не пустить? Нет, не имеет права такого. Незрячий человек имеет право проходить со своей собакой повсюду, потому что собака — это является техническим средством реабилитации. Ну, мы всегда приводим такой пример. Вот, например, инвалид-опорник. Он не может двигаться без инвалидной коляски. Давайте попросим опорника оставить свою инвалидную коляску перед входом в магазин. Что будет? Кто будет его носить на руках? Или его пересадят в другую коляску? В крупных супермаркетах такое, не в супермаркетах, в торговых центрах есть такое. То есть инвалиды могут пересадить там свою коляску. Но это в случае, если там, предположим, он коляска у него там, ну, может быть, там, ну, не совсем там исправно для того, чтобы проезжать там по узким проходам. Но, в общем, это такой нонсенс. Поэтому человек незрячий с собакой тоже имеет право проходить и в кафе, и в ресторан, и в супермаркет, в магазины, и в поликлинику, и на работу он имеет право приходить со своей собакой. Но тут надо вот о чем оговориться. Вот, предположим, незрячий человек хочет пойти в магазин. Одно дело пойти в магазин, котором продавщица стоит за прилавком, и она вам наберет продукты. А другое дело, если вы хотите пойти в супермаркет, ну, как зрячий человек, вот я иду в супермаркет, да, я вижу, вот у меня полки с мукой, мне нужна мука, вот тут вот полки с подсолнечным маслом, я беру подсолнечное масло. Вы незрячий человек, вы не сможете ориентироваться в супермаркете. Много-много стеллажей, некоторые стеллажи для собаки пахнут очень привлекательно, соответственно, собака вас поведет именно туда, где выложены сыры, колбасы, рыбка. Возможно, собака может попытаться что-нибудь оттуда стянуть. Поэтому требование персонала, ну, чаще всего это охранники на входе, оставить собаку, они вполне законны. Соответственно, вы можете оставить собаку, доверить собаку охраннику, но вам там в супермаркете делать нечего, вы же не увидите, где что находится. И мы своим незрячим, которым выдаем собак, мы им рекомендуем вызвать администратора и дать ему список того, что вам нужно. Вам не придется с собакой расставаться, и вам не придется никуда ходить. Вы постоите, вам вывезут тележку с вашими покупками, вы пройдете на кассу, все это оплатите. Потому что в супермаркете, наши супермаркеты, чего уж там говорить, проходы такие между стеллажами, что, в общем, зрячие люди периодически банки какие-нибудь скидывают, а потом персонал магазина заставляет за это платить. А уж незрячему человеку там вообще будет тяжело сориентироваться. Ну и, соответственно, на стеллажах выставлено масло такое, масло сякое, и на ощупь вы это определить, естественно, не сможете, какое масло вам надо. Вы не сможете прочитать срок годности, вы не сможете там прочитать какие-то там характеристики этого продукта. Поэтому лучше всего либо идете вы со зрячим помощником, если со зрячим помощником, соответственно, собаку вы оставляете дома, либо же, значит, просите, чтобы вам продавщица вынесла. Ну и как небольшая рекомендация, всегда составляйте списки продуктов, что вам нужно купить, и, соответственно, пишите, какая марка и какой срок годности. Название продукта, который вот вам администратор вынесет, и вы это купите. В кафе, когда вы заходите, собака тоже вас не сможет провести к столику. Значит, просите администратора, чтобы администратор вас провел к столику. Здесь собака никому мешать не будет. Положите ее под стульчик, и собака будет лежать. Вы посидите в кафе, поговорите там либо с товарищем, либо просто самостоятельно там посидите.
11: У нас есть звонок. Извините, Анна, что мы так вас перебили. А, Людмила дозвонилась до нас. Алло, здравствуйте.
15: Здравствуйте. Меня зовут Людмила Мазур, я звоню из Беларуси, города Могилева. Я бы хотела вам задать вопрос. Дело в том, что на вашем сайте есть такая передача хорошая, которая называется «На длинном поводке». И у вас там несколько выпусков, по-моему, вроде 9, да?
11: Да-да.
15: А дело в том, что не хватает четвертой передачи. Если можно, вот добавить бы ее на сайт.
11: Да, Людмила. Есть такая проблема у нас. Дело в том, что во время четвертой передачи у нас она не записалась, у нас были технические неполадки, и, к сожалению, ни у одного из слушателей не было возможности ее тоже записать, то есть эта программа была исключительно в прямом эфире, и повторить ее мы, к сожалению, не можем.
15: И записать ее нельзя даже, да, никак уже?
11: Да, записать, но это дело в том, что программа была уникальна в прямом эфире. Если мы будем ее повторять, то это уже будет совсем другая программа. Но тема, которая там обговаривалась, да, корм и уход за собакой-проводником, она, в принципе, поднималась часто в наших программах. Поэтому мы можем, конечно, еще раз на эту тему провести программу. Может быть, подумаем с Анной, в какое время это сделать. Но вот именно ту, которая была в прямом эфире, прям точь-в-точь, мы повторить не сможем. Но тему можем поднять, конечно.
15: Корм и уход за собаками, да?
11: Да, да, вторая часть.
15: Когда... Ага, вторая часть. А первая часть, наверное, там в третьей передаче.
11: Да, да? Все верно. Угу.
15: Да. Скажите, а когда, в какой момент, какого числа мы можем послушать эту передачу «Корм и уход за собаками»?
11: Вы имеете в виду первый выпуск, который? Третий? Скачать можно в архиве. Тот, который...
15: Который четвертый, только...
11: Ага, обновленную версию. Да. Мы еще не знаем, к сожалению, по... подумаем сейчас с Анной, как поставить, когда это в эфире. Я думаю, что не раньше, чем через месяц. Потому что программа выходит раз в месяц. Сегодня у нас другая немножко тема, этика поведения. Но про корм и уход обязательно вспомним, ну, может быть, через месяц, вот так вот. Так что следите, пожалуйста, за анонсами. Мы вас оповестим. У вас есть вопросы по теме сегодняшнего разговора? Этика поведения на улице, может быть, были проблемы, какие-то кризисные ситуации возникали?
15: Нет, пока вопросов нет никаких, но если что, может, если что-то появится...
11: Звоните обязательно в прямой эфир. Спасибо большое, Людмила, за то, что до нас дозвонились. Напомню, друзья, номер 8 800 716 45 для жителей России. Звонки бесплатные на этот номер. И на скайп можете позвонить radio.voz. А также мы принимаем смс на номер 8 903 707 26 71. Да, к сожалению, программа потерялась. А тема была интересная. Ну что ж, продолжим наш разговор. Мы говорили о кафе, о том, как с собак-проводником правильно посетить общий пит, как раньше его называли.
14: Ну да. Когда вы приходите в кафе, садитесь за предоставленный вам столик, внимательно следите за своей собакой. Что делает собака? Собака не должна попрошайничать у окружающих вас людей. Собака не должна отходить от вас дальше, чем там, сантиметров на 30-40. Ну так, что вот держите собаку на коротком поводке. Ну и... В случае, если повторяются если у вас собака в этот раз вела себя не очень хорошо в кафе, там начала клянчить, кому-нибудь начала обтираться, то есть обращала внимание на посторонних людей, наверное, стоит в следующий раз в кафе приходить без собаки. Либо же связаться со своим инструктором, который дрессировал вашу собаку, и спросить у него, каким образом можно будет решить эту проблему, чтобы собака, ну, не мешала окружающим людям. Ну и, значит, смотрите, внимательно следите за тем, чтобы собака ваша не мешала окружающим людям. То есть вот, это от вас, вы это можете сделать.
11: Представим себе, что я тот самый продавец или, может быть, даже охранник магазина, и я не очень разбираюсь в технических средствах реабилитации, но вдруг услышал программу «На длинном поводке». Как понять, что передо мной именно ТСР, именно собака-проводник? Какие у нее есть признаки внешние? Шлейка и так далее. Что может показать инвалид по зрению, доказывая то, что это собака-проводник?
14: Ну, во-первых, собака должна быть в шлейке в обязательном порядке. И шлейка, на собаке шлейка, ошейник, поводок. В руках у незрячего трость. Ну, в некоторых странах незрячие с тростью не ходят, ну, там как-то так вот обходится. Вот у нас обязательно белая трость. При себе незрячий должен иметь паспорт на собаку-проводника. И в этом паспорте, кстати, в конце есть перечень всех нормативных актов, которые позволяют, то есть можно предъявить охраннику, вот посмотрите, я имею право сюда заходить. Другое дело, что вот еще раз повторю, что в крупном торговом центре делать вам просто нечего, потому что, ну, вы не найдете нужный вам магазин. И в супермаркете вы не разберетесь.
11: Помню интервью с Ильей Лебедевым, одним из хозяев собаки-проводника, и он тогда рассказывал о ситуации в банке. То, что не пускали собакой-проводником, хотя, в принципе, да, собака там не мешала, можно было пройти к менеджеру и решить все проблемы. Но вот охранник решил иначе поступить, да, не пустить Илью внутрь. Что делать, как поступить? Есть ли какой-то регламент или какие-то советы, как не нарваться на конфликт? Потому что есть люди, которые, если их так останавливают, могут и позвонить в 112, и вызвать милицию, да, дойти до каких-то крайних мер. А можно урегулировать все достаточно спокойно. Вот какой-то совет именно от вашего центра?
14: Ну, здесь очень сложно дать какой-то универсальный совет. Дело в том, что если налицо конфликт с охранником, который стоит на своем и не хочет ни в коем случае уступать вашим законным требованиям, значит, надо требовать, чтобы вызвали администраторов, чтобы вызвали руководство, и руководство, чтобы объяснило уже, почему конкретно в это место нельзя заходить с собакопроводником и предъявить паспорт собаки-проводника, в котором написано, что незрячий имеет право находиться с собакой-поводырем везде, где может находиться сам. Если сообщают о том, что администратора нету, начальства нету, все там ушли, там или у всех там, не знаю, там еще какая-то там проблема, можно, да, можно позвонить 112. Но ни в коем случае не рекомендуем размахивать руками, хамить, грубить. Да, на многих это действует. Иногда вот такой вот напор может привести к желаемым результатам. Но иногда такой напор может привести к тому, что вы же сами можете пострадать от этого, и ваша собака может пострадать. Поэтому лучше всего решать такие вещи мирным путем. Ну и помните о том, что если вас куда-то не пустили, вы можете написать об этом заявление в местные органы управления, которые должны будут с этим разобраться.
16: Еще один случай тоже обсуждали уже в одном из выпусков «На длинном поводке». Это случай, когда человека не пускают собакопроводником на его работу. Бывает, что человек массажист, и просто он должен пойти, допустим, в больницу, а там есть санитарно-гигиенические нормы, по которым собакопроводник не может находиться в здании. В таких случаях какие, может быть, варианты предложить руководству, чтобы в итоге посетить свою работу вместе с собакой?
14: Ну, во-первых, не нужно опять-таки идти на конфликт, а надо попытаться решить вопрос с руководством поликлиники, больницы, ну, в общем, с руководством своей организации. Дело в том, что для собаки-проводника можно выделить место где-то в подсобном помещении, чтобы оно там и воздух было, чтобы там было не жарко, либо там, наоборот, было не холодно в зимнее время года, и оставлять собаку, свою собаку там. Если с администрацией этот вопрос решить не удастся, ну, возможно, придется там либо ходить на работу без собаки, что, конечно, неприемлемо, ну, тогда, может быть, лучше поискать более сговорчивое руководство и попробовать поискать работу в другом месте. Но чаще всего руководство идет навстречу и находит помещение, в которое можно там поместить собаку-проводника, чтобы она подождала своего хозяина.
16: Еще кто против собаки, любой в их салоне, это таксисты. Бывали ли случаи, когда по причине того, что собака оставляет шерсть и вообще грязь может занести в салон, таксисты отказывают в перевозке человека с инвалидностью по зрению?
14: Да, такие случаи бывают, но когда вы вызываете такси для себя, вы всегда говорите о том, что я буду с собакой. И тогда вам уже сразу же на этапе вызова вам скажут, да, можно находиться в нашем салоне, салоне нашего такси с собакой, либо же, значит, нельзя находиться в салоне такси с собакой. В любом случае, если вы собираетесь ехать с собакой на такси, возьмите с собой небольшое легкое покрывало, достаточное для того, чтобы застелить сиденье автомобиля. И собаку помещаете на это покрывало, когда выходите из такси, покрывало сворачиваете, убираете в рюкзачок, и у вас проблема будет решена. Таксисты тоже люди, их можно понять. Собачья шерсть на сиденьях, она следом садится другой пассажир, который начнет кричать о том, что фи-фи-фи, у вас тут собачья шерсть и так далее. Вот я ездила сейчас на мероприятие, вынуждена была поехать на такси с собаками от нашего центра. И приехал таксист, очень вежливый. Я говорю, вот у меня есть тряпочка. Ой, здорово, что вы взяли подстилку для своих собак. Мы расстелили на заднем сиденье эту подстилочку, положили собак, привязали, чтобы собака ни в коем случае не прыгала, там за подголовники привязали. И поехали. Приехали на место, тряпочку свернули, и то еще после меня таксист стоял и долго и тщательно выметал все волосинки, потому что вот, ну... Потому что вот следующий, если сядет клиент, он может...
16: Сбрыкнуть, сказать,
14: да, он
16: что
14: может
16: мне не
14: сбрыкнуть,
16: нравится шерсть.
14: Да, да.
16: А социальное такси может ли отказать инвалиду по зрению? Были ли случаи такие? Ну, это вопрос, конечно, не к центру собаки-помощники инвалидов, но, может быть, у вас есть какая-то информация по этому поводу?
14: Нет, если сообщить сразу же о том, что будет с собакой, инвалид будет с собакой, то они не отказывают. Но опять-таки, пожалуйста, берите с собой какую-то подстилочку. Можно какой-то легкий флисовый, плед, он не тяжелый, даже если он намокнет, он все равно не тяжелый, стирается быстро, сохнет легко, свернули, в рюкзачок положили, потом встряхнули, шерсти нету.
16: Еще бывают экстремальные ситуации, опять же, по теме разговора, как вести себя, как выдержать эту самую этику поведения. У нас остается несколько минут до отхода поезда, но нас не пускают собакой-проводником внутрь вагона. То же самое бывает с самолетами. Что делать? Ну, с самолетами там больше времени гораздо. Что делать, как быть? Были ли у вас такие случаи и как вы их решали?
14: Ну, давайте начнем сначала. На поезд, так же, как и на самолет, надо приходить заранее. И вот из своего опыта скажу. Значит, я провожала своего незрячего до поезда. Мы подошли к вагону, то есть не воспользовались службой мобильной помощи маломобильным гражданам. Ну, а зачем? Я сама могу проводить. Мы подходим к вагону. Уже показываем билеты, сейчас вот-вот-вот начнется посадка, наша очередь. И тут мне говорит проводница, а с собаками во второй вагон. Я говорю, стоп, а у нас, говорю, седьмой, у нас в билетах седьмой вагон. Ничего не знаю, с собаками у нас едут во втором вагоне, здесь у нас с собаками не едут. Я отвечаю, что у нас собака-проводник, которая сопровождает незрячего человека. Все документы имеются, вот вам справка, вот вам... удостоверение, вот вам удостоверение инвалида, пожалуйста, то есть вот пропустите нас, пожалуйста. Ничего не знаю, идите к начальнику поезда. Я оставила незрячих около этого вагона, побежала к начальнику поезда. Начальник поезда говорит, сейчас я приду, пришел, сказал, нас пустили. Следующая ситуация была. Надо было провожать незрячих с собакой. Мы позвонили в службу помощи маломобильным гражданам. Мы ехали долго, очень долго. Взамен запланированного часа мы ехали, наверное, в районе 2 часов 15
16: Это
14: минут.
16: Это из-за сотрудников центра мобильности?
14: Нет. Это мы ехали просто из-за того, что были пробки. Я это говорю понятно. К тому, что мы приезжали уже за порядка 15 минут до отхода поезда оставалось. Это очень мало. Нам надо было выгрузиться из такси. И нам нужно было еще добежать до этого поезда. А еще незрячий человек, он же быстро бегать-то не может. И хорошо, что мы вот обратились в службу помощи маломобильным гражданам. Мы, по-моему, это было на Ярославском вокзале. Мне звонят, вы где? Я говорю, я сейчас уже буду вот-вот-вот-вот подъезжать. Какой номер машины? Я называю номер машины. К номеру, к моей машине подскакивает эта служба, выхватывает незрячего, собаку, хватает подмышки и бегом загружают их в поезд. Да. Они, по-моему, они его взяли за минут 10 до отхода. То есть, по-хорошему, я бы уже со мной они бы уже, он бы уже опоздал. И пришлось бы как-то решать этот вопрос на месте. Но вот эта служба помощи отлично справилась. Они его загрузили в поезд, и даже, по-моему, поезд стоял, ждал, потому что они по рации сообщили, что у нас здесь инвалид, и нам нужно его доставить. Поэтому я хочу обратиться к тем, кто пользуется поездами. Пожалуйста, заблаговременно обратитесь в службу помощи, не бойтесь, пожалуйста, не бойтесь. Не бойтесь напрячь людей. Для них это очень важно, для них это очень нужно. Потому что если мы не будем обращаться, их просто расформируют эту службу. А так, приезжаете на вокзал, сообщаете о том, что вы приехали, там вас такси привез таксист. Сразу же подходит человек, который этим занимается, сопровождает вас в медицинскую комнату, сажает. Вы сидите спокойно в медицинской комнате либо в специальном зале для ожидания. Если вам надо вывести собаку, обращайтесь опять-таки к этому сотруднику, который там постоянно будет поблизости находиться и поможет вам вывести собаку и посадит вас на поезд. И никаких уже проблем у вас вообще не возникнет. Вам даже не придется с проводниками на эту тему обращаться. Потому что поймите, пожалуйста, проводники, они... чаще всего люди не обремененные образованием. Вот. И вот сколько раз я провожала своих незрячих, это, в общем, всегда один и тот же вопрос. С собаками у нас здесь не едут. Обращайтесь к начальнику поезда. Значит, я бегом бегу, обращаюсь к начальнику поезда, он устало машет рукой, скажите, что я сказал пропустить. Я говорю, нет, пожалуйста, пойдемте, скажите сами своим сотрудникам. Вот. В общем, а в аэропортах там все это поставлено очень-очень хорошо. Там даже точно так же подъезжаете на такси, вас сразу же из такси вылавливает сотрудник, сопровождает вас в зал ожидания, потом сажает вас на самолет. И все документы помогает вам оформить, поэтому...
11: А к вам обращались сотрудники того же аэропорта или вокзала в Москве, может быть, даже из другого региона, сотрудники магазинов, тех же аптек и так далее, каких-то частных учреждений, чтобы вы рассказали им, как правильно принять, да, как правильно сопроводить человека с инвалидностью и собаку-проводника?
14: Да, обращались сотрудники аэропорта, Внуково, по-моему, это было они. Наша директор Ручка Елена Николаевна проводила занятия с ними, объясняла, каким образом помогать незрячим людям, как правильно это сделать, как правильно помочь. И, в общем, мы пользовались многими аэропортами, вот практически всеми, которые есть вот по Москве, и нигде нареканий нету.
11: А частные учреждения какие-то, небольшие магазины или рестораны, может быть? Не обращались,
14: вот,
11: да?
14: Вот это, я даже не знаю, честно говоря.
11: Друзья, сегодня мы обсуждаем тему этика поведения на улице, в том числе, если у вас были какие-то ситуации, вы выходили из них, поделитесь с нами, позвоните на номер 8 800 716 45 для жителей России, звонки бесплатны. Также звоните нам на skype.radio.voz, и мы принимаем смс на номер 8 903 707 26 71. Анна, скажите, пожалуйста, если человек идет в гости, человек с собакой-проводником, и в гостях он, ну, у этих людей впервые, как ему подготовить принимающую сторону, подготовиться к встрече с собакой-проводником, потому что не каждый готов домой пустить к себе домой собаку. Тем более он мало имеет информации о том, как ведет себя собака-проводник, может себе там напридумывать разное. Как вот этот разговор составить правильно, грамотно, чтобы действительно гости не удивились. В итоге все прошло хорошо и мирно. И опять же, бывает, что дети есть в семьях. Опять же, как-то вот этот контакт собака-ребенок правильно настроить.
14: Ну, здесь желательно, конечно, предупредить принимающую сторону, что вы будете собакой-проводником, и уточнить, нет ли у людей, у кого-то аллергии на собаку. Если есть такие подозрения, наверное, лучше отказаться от визита вместе с собакой и попросить, чтобы вас приняли без собаки, то есть встретили, провели вас в гости, там вы побудете и отвели вас обратно, то есть чтобы вы не пользовали помощью собаки-поводыря. Значит, когда вы приходите в гости, с собой можете взять мисочку для собаки, для воды. Ну, еду, естественно, вы брать не будете, потому что если вы идете в гости ненадолго, собака покушает и дома. Собаку предварительно выгулить, чтобы собака пришла с пустым мочевым пузырем и с пустым кишечником. Ну, по возможности, сами просто вы должны понимать, чтобы вдруг собаке не захотелось пойти выгулиться. И предупредите, пожалуйста, чтобы к собаке не приставали маленькие дети. Если дети такие уже сознательного возраста, они смогут потом с собакой немножечко поиграть, но опять-таки с вашего разрешения. Вот. А изначально, конечно, чтобы на собаку никто внимания не обращал, то есть, ну, пришли, как вот человек с поврежденной ногой, например, приходит с костылем. Никто же там на костыль не бросается, на его. Ну, соответственно, на собаку точно так же. Никакого внимания. Просто чтобы убрать вот эту вот бурную встречу, чтобы собака, естественно, будет радоваться. Конечно, собака будет радоваться. Это посторонние люди. Ура, ура. Лабрадор, они всех любят. Они любят людей, они любят детей, они любят других кошек, они любят других собак, они всех любят. Соответственно, конечно, встреча будет очень бурная. Вот, по возможности, вам надо вот эту вот бурность у собаки несколько минимизировать. А это можно сделать так, что встречающая ваша сторона на собаку не обращает никакого внимания вообще. Потом, когда собака пообвыкнется, полежит немножечко в помещении, можно будет с разрешения хозяина подойти и погладить собаку. Ну и попросить, чтобы дети в присутствии собаки не играли с мячиком, не играли там с какими-то игрушками, не предлагали собаке игрушки, в том случае, если не разрешает это хозяин. Потому что разошедшийся лабрадор, разыгравшийся, может стать достаточно серьезным таким пушечным ядром, который будет бегать по квартире, которая, в общем-то, абсолютно не предназначена для игр с собакой. Там могут быть стеклянные дверцы какие-то. Поэтому все только вот с разрешения хозяев и с разрешения самого незрячего.
16: А если хозяева захотят подкормить собаку-проводника, которая пришла к ним в гости?
14: Ну, во-первых, это все только с разрешения самого хозяина. Если хозяин разрешит, да, можно будет дать. Но лучше всего даже это не предлагать, и незрячий человек тоже должен понимать, что собаки могут дать всякое разное и, в общем-то, не совсем приличное для собаки. То есть у собаки потом может быть расстройство живота, может быть что-то, какие-то там проблемы. Вот. И в том числе собака, запомнив маршрут, если ее там покормили, а они очень быстро запоминают маршрут, может приводить в гости снова и снова и снова.
16: Друзья мои, мы сегодня обсуждаем тему этика поведения. У нас в гостях тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. Присоединяйтесь к беседе. Сейчас мы уйдем на небольшую музыкальную паузу. Звоните нам в прямой эфир, если у вас есть вопросы и по теме, и по темам предыдущих выпусков программы «На длинном поводке». Звоните нам на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатны. На скайп звоните тоже radio.voz и СМС мы принимаем по номеру 8-903-707-26-71. А сейчас небольшая инструментальная композиция из кинофильма про собаку «Белый бим, черное ухо». Очень такая лирическая песня, лирическая композиция. Слушаем, и я к вам вернусь через несколько минут.

0: повтор программы.
1: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
2: Напомню, друзья, у нас в гостях Анна Горохова, тренер-дрессировщик Центра собаки, помощники инвалидов. Сегодня тема «Этика поведения», но если у вас есть вопросы к нашей гости не по теме сегодняшней программы, а в принципе о собаках-проводниках, то обязательно звоните на номер 8 800 716 45 и на skype.radio.voz. Перед паузой, точнее даже во время паузы, мы с Анной поговорили по поводу пропащей программы. У нас, к сожалению, не записался четвертый выпуск, который был посвящен корму и уходу за собакой-проводником.

0: постараемся на все ваши вопросы ответить. Так что ждем, как только посыпятся вопросы, сразу же ее запишем. А когда она выйдет, вы узнаете благодаря анонсам на сайте radio.voz. У нас есть звонок от слушателя. Анатолий, здравствуйте.
1: Добрый вечер. У меня вопрос такого порядка. Посещение поликлиники с собакой-проводником.
0: У вас возникали проблемы, когда вы посещали поликлинику? Не пускали?
1: Бывают казусы такие, что придешь, тебя не пускает. Вот там лапы грязные. Он не пускает то, что по этажам. Иногда очень...
2: Это лирическая песня, лирическая композиция.
0: Да. У нас есть задержка, поэтому я вас попрошу слушать только с помощью телефона наш эфир. На данный момент, по крайней мере. Анатолий, а скажите, как вы из этой ситуации выходили?
1: Я по большей части я просто не обращаю внимания на того сотрудника, а иду строго к кабинету, сажусь в кресло и сижу молча.
0: А дальше вы идете к врачу вместе с собакопроводником, и все нормально, да?
1: Ну, обычно я собаку-проводника оставляю у двери кабинета, привязав его или к стулу, или к лавке, ну, и кому-то наказав, чтобы присмотрели за собачкой. Потому что не каждый врач принимает собаку. Некоторые боятся. Иногда, если знакомый врач, то захожу вместе с собачкой.
0: Угу, понятно. И, Анатолий, последний вопрос. Из какого вы региона?
1: Это Удмуртия, город Глазов.
0: Спасибо большое за звонок. Сейчас послушаем ответ от нашей гости Анны Гороховой. Такая ситуация случилась с Анатолием. Ваш совет, ваши рекомендации, понятно, что это похоже на то, что происходит и в банках, и в магазинах, и так далее.
3: Ну, что хочу сказать. Анатолий очень грамотно поступил. То есть он не вступал в перепалку с сотрудником, который пытался ему помешать. Анатолий не вступил в споры. И просто прошел, зная свои права, он просто прошел к кабинету. Да, действительно, около входа в кабинет собака либо привязывается, либо оставляется на команде место. Но лучше, конечно, собаку привязать к лавочке, благо там лавочек сейчас уже много поставили. Кого-то из посетителей, кто там следующий по очереди, попросить, посмотрите, присмотрите, пожалуйста, за моей собакой, пока меня нету. И проходит в кабинет. Да, действительно, он сделал все верно. Ну и чаще всего, знаете, когда вот начинается, вот у вашей собаки грязные лапы. Вот интересно, площадь лапки у собаки раз, наверное, в 6 или в 7 меньше, чем площадь моего ботинка. А мой ботинок, он, в общем-то, такой ребристый там подошва, и там столько грязи иногда скапливается, когда идешь по улице, особенно в грязь. А у собаки, ну что там собака, много принесет? Ну да, там будут лапки. Они, конечно, будут очень сильно отличаться от следов грязных.
0: А если бахилы предложат надеть на собаку, в принципе, это можно сделать или нет?
3: А как их вы наденете, эти бахилы? Их закрепить никак нельзя будет, эти бахилы. Другое дело, что если вы идете зимой, у вас есть с собой павсы, эти вот резиновые носочки,
0: да,
3: резиновые носочки для собаки. Вы можете просто взять, зная прекрасно, что в этой поликлинике цепляется очень сильно, там очень строгая чистота. Возьмите с собой влажную тряпочку, эти павсы протерли, собачка у вас идет с чистыми лапками по коридору. Но если предстоит очень долго сидеть в поликлинике, вот опять-таки возвращаясь к павсам, к этим резиновым носочкам, их желательно все-таки снять, чтобы собака отдохнула. Потому что, ну, попробуйте там походить сутки напролет в резиновых сапогах. Ногам будет очень тяжело. Соответственно, и собаке тоже будет тяжело. Ну, собственно, здесь ничего другого не придумать, просто предупредить, что да, мы будем сюда приходить, да, я здесь в этой поликлинике обслуживаюсь, простите, пожалуйста, но нам надо пройти. Угу. Вот как-то так.
0: Друзья, если у вас тоже есть вопрос, как и у Анатолия, к нашей гости, то звоните нам на номер 8 800 716 45 и на skype.radio.voz, а также смс мы принимаем на номер 8 903 707 26 71. Звонки на номер 8 800 бесплатны для жителей России, так что звоните, пока есть время. Анна, продолжим нашу тему «Этика поведения». На улице довольно часто бывает, что дети особенно, кстати, любят подходить к собакам-проводникам, гладить их, тоже подкармливать. Есть и взрослые любители

0: сказать, познакомиться с человеком с инвалидностью, его пушистым другом. Что делать в таком случае и как грамотно уйти от этой беседы, если ты действительно занят, идешь там на работу и так далее?
1: Ну, если пытаются подойти и покормить вашу собаку, конечно, вы этого не увидите, но зато почувствуйте по характерным движениям собаки. Она вдруг начинает рыскать носом, она тянется куда-то, сводя вас с маршрута. Надо собаку остановить, говорите ей команду стоять, одергиваете собаку и дальше снова направляете по маршруту. Если вы понимаете, что кто-то подходит к вашей собаке и хочет собаку погладить или, не дай бог, угостить, попросите, пожалуйста, не трогайте мою собаку, не мешайте ей работать. Все это говорится вежливо и тоном, не терпящим возражения. То есть так, чтобы не пытайтесь, так, чтобы нельзя было с вами вступить в спор. То есть вы говорите, не мешайте моей собаке работать, пропустите, дайте мне пройти, мы торопимся. Не обещайте, что в следующий раз вы пойдете, вот в следующий раз все непременнейше пообщаетесь с этим человеком. И, может быть, потом вы пообщаетесь, может быть. Но человек, которому пообещали в следующий раз встретиться, он может поджидать вас снова и снова в надежде пообщаться с собачкой. Очень многие владельцы домашних собак тоже иногда подпускают своих питомцев. Ну-ка, смотри, какая собачка. Вот смотри, какая собачка. Она такая умная, а ты у меня такой бестолковый. А вот давай с этой собачкой познакомимся. И невдомёк вот этим вот владельцам домашних собачек, что они срывают собаке работу. Тоже просите вежливо. Не подпускайте вашу собаку к моей собаке. Не мешайте нам работать. И проходите мимо, не останавливаясь, не вступая ни в какие перепалки.
0: Здесь надо вспомнить, что собака-проводник, в принципе, не реагирует на там, сучек, кобелей и так далее, потому что она кастрирована, да, насколько я помню?
1: Да, значит, у них собаки стерилизованы все, и полового влечения у них нету. Но все равно у собак остается тяга познакомиться с другой собакой. Это животное, мы не можем полностью убрать этот инстинкт и сделать из собаки робота, да и не нужно это. Убрав вот эту вот функцию, когда там собака что-то вот изучает, мы можем там убрать многое из того, что нам нужно в повседневной жизни будет собакой-проводником. Поэтому, да, собака может почувствовать какой-то запах и попытаться повести вас по этому запаху. Например, кто-то прошел там с батоном колбасы рядышком. Вот, собака может потянуться за этой сумкой. Если вы чувствуете, что собака тянет вас куда-то не туда, одерните собаку, остановите и направьте снова по маршруту. То есть пока не увязывайтесь за собакой, не давайте ей возможности совершить ошибку.
0: Представим центр города, много опасных мест. Я зрячий человек и вижу инвалида по зрению, собака-проводником. Мне хочется помочь, потому что я вижу, что там перекресток впереди, ну, какие-то сложности определенные есть, но никогда не общался с человеком с инвалидностью. Ну, вдруг такой человек действительно слушает программу «На длинном поводке». Как правильно подойти к человеку с инвалидностью, именно к человеку, который идет с собакой-проводником, и правильно оказать ему помощь?
1: Да, вопрос этот хороший, и я очень надеюсь, что, конечно, среди слушателей нашей передачи есть такие зрячие люди, которым это будет очень интересно. Надо подойти к инвалиду, представиться, сказать «Здравствуйте, могу ли я вам чем-то помочь? Я вижу, вы хотите перейти улицу. Давайте я помогу вам перейти улицу, здесь достаточно сложное движение. Ну, например, не работает светофор», который вот регулирует движение на перекрестке и на этом самом, на пешеходном переходе. Давайте я вам помогу. Ни в коем случае не нужно хвататься за собаку. Не хватайтесь за собаку. Подойдите к незрячему с правой стороны, предложите взять вас под руку и аккуратно переводите незрячего человека, предупреждая о каждом препятствии, которое может встретиться на пути. Препятствие, там, например, бортик высотой там, 5 сантиметров для незрячего человека может стать, в общем-то, таким критическим препятствием. Незрячий человек может упасть. Соответственно, предупреждаете ступенька вверх, ступенька вниз, стык асфальта, аккуратно здесь можно споткнуться, останавливаетесь, перед этим препятствием. Незрячие люди ходят, не все ходят высоко, поднимая ноги. Чаще всего они все-таки шаркают ногами по земле. Поэтому даже небольшой стык может для незрячего человека быть таким. Незрячий человек может споткнуться. Незрячий человек в этот момент берет собаку по команде рядом на поводочек и переходит дорогу. Соответственно, собака в этот момент не работает. Когда, значит, как правильно принять вот эту помощь? Если к вам, то есть обратная сторона, если к незрячему человеку подходит зрячий и предлагает помощь, если вы четко знаете, что вы здесь переходили 100 тысяч раз, сегодня будет 100 тысяч первый раз, здесь по вашим ощущениям ничего не изменилось, все так, как было вчера, позавчера и несколько лет назад, вы уже знаете этот участок досконально. Поблагодарите, скажите большое спасибо, я здесь справлюсь сам. Если вы чувствуете, что вы растеряны, там у вас что-то не получается, да, там собака тоже может задурить, например, там проехала поливальная машина, которая там случайно окатила собаку, или проехал там пылесос, вот сейчас очень много таких пылесосов ездит по дороге, он очень громко шумит. Собака тоже может вот этого шума внезапно испугаться, потому что это шум, лязг, грохот, ну, мало ли что. Вы останавливаетесь, стоите, ждете. Если кто-то к вам подходит, предлагает помощь, да, мне нужно перейти на другую сторону, объясняйте, куда вам нужно перейти. То есть по своему маршруту. Берете собаку на команду рядом, на короткий поводок, берете сопровождающего правой рукой под руку, либо же держитесь за плечо, ну, как вам привычнее, и переходите дорогу, либо же, значит, вот принимаете помощь. Когда вас перевели через дорогу, поблагодарите, скажите, что вам это было очень кстати. Ну, в общем, обычно на этом помощь не заканчивается, предлагают там довести до конечной точки маршрута. Если для вас это актуально, согласитесь. Если вам такое не предлагают, вы можете попросить, а не могли бы вы меня довести вот до такого адреса? Что-то собака у меня неважно себя чувствует и там или напугалась. Вот, пожалуйста, помогите мне. Я думаю, что вас доведут, либо же, значит, вот попросить, чтобы нашли полицейского, чтобы полицейский тоже вот вам помог. Чаще всего они не отказывают в помощи.
0: Друзья, не так много времени осталось до конца программы, поэтому спешите. Прямой эфир у нас, поэтому звоните на номер 8 800 716 45 для жителей России. Звонки бесплатные. Тема сегодняшнего разговора – этика поведения, но я призываю звонить всех не обязательно по теме разговора, если у вас есть вопрос. В принципе, если что-то вас волнует, у вас есть собака-проводник, то звоните. Пожалуйста, у нас в гостях Анна Горохова, тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов. Анна, скажите, в каких случаях надо надевать намордник на собаку-проводника?
1: Собака-проводник должна быть на морднике в общественных местах. В транспорте, в общественных местах. В случае, если вдруг вы вошли в автобус и обычно всегда с собаки со своей снимали намордник, а тут вас попросили намордник не снимать, оставьте на собаке намордник. Мы своим незрячим помогаем определить, как подобрать для своей собаки правильный намордник. То есть в наморднике собака должна себя чувствовать комфортно и иметь возможность открыть пасть. То есть вам не стоит брать для своей собаки намордник, который плотно сжимает челюсти собаки, тем самым вы можете обречь свою собаку на гибель, например, от теплового удара. Потому что собака потеет языком. Собака должна суметь вывалить язык наружу и дышать вот с открытой пастью. Поэтому в наморднике собаке должно быть комфортно находиться. Если вы вот входите в автобус, снимаете намордник по привычке, так как вы всегда там снимали, вас просят, пожалуйста, наденьте намордник, я боюсь. И говорите, пожалуйста, извините, и надеваете намордник. Никаких отговорок, что у меня маленький намордник и моей собаке некомфортно, а ты вообще вот тут вот мог бы пересесть чуть подальше. Пожалуйста, вот этого не нужно. Это вот общечеловеческие такие вот правила. Подбирайте правильно намордник. Да, сейчас держите собаку в тугом наморднике, после этого там дадите себе по голове, сходите в магазин, купите намордник правильный, в следующий раз будете поступать так же. Ну и так же. Садитесь в автобус и спрашиваете: я хочу снять собаке намордник. Никто не возражает. Сейчас очень много людей, которые боятся собак.
0: Но если автобус большой достаточно, то все равно окружающих, я так понимаю.
1: Окружающих, да? Спрашивайте, mm-hmm. потому что кто-то рядом сидит, кто-то чуть подальше. Если говорят, что снимай, ну и хорошо, снимаете намордник, да, и mm-hmm. держите его при себе в случае, если попросят, надеваете mm-hmm. снова намордник.
0: Еще есть правила поведения, иногда они неписанные, правила поведения во время прогулок. С собакопроводником наверняка тоже такие же правила, как с обычной собакой, но стоит их оговорить. Тоже ваши советы, ваши замечания по поводу такой правильной прогулки с собакопроводником, ну, уже в нерабочее время.
1: Ну, во время прогулки собака-проводник автоматически становится самой обычной домашней собачкой. Она имеет право побегать, поиграть, порезвиться. С одной лишь оговоркой. Мы запрещаем спускать собаку-проводника с поводка. Если только у вас нету какой-то огороженной площадки специальной, с которой собака самостоятельно уйти не может, или же у вас имеются в наличии помощники зрячие, которые могут приглядеть за собакой и вовремя вам сказать, что подзывай сейчас собаку, иначе она там может куда-то уйти. И вы этим людям, самое главное, доверяете. Дальше.
0: Анна, у меня вопрос. А если площадка закрытая полностью, то тоже лучше не отпускать?
1: Нет, если площадка полностью закрытая, вы имеете право uh-huh. отпустить собаку и подозвать ее потом.
0: Uh-huh. Просто сейчас площадки очень грязные, там и битая посуда какая-то есть и так далее.
1: Да, да.
0: То тут, наверное, если есть такое подозрение, то лучше не отпускать.
1: Если есть такое подозрение, что площадка очень грязная, в принципе, не ходите туда. Uh-huh. Вообще говоря, на площадках выгуливается огромнейшее количество собак. Вот просто вот со всех районов все стекаются на эти площадки. Да, конечно, это здорово, чтобы собаки все выгуливались в одном месте. Но, во-первых, на этих площадках мало кто из зрячих людей убирает за своей собакой экскременты. И это очень печально, потому что ходить приходится просто по экскрементам. Я зрячий человек, и то я периодически вляпываюсь. А уж незрячий соберет на своих ногах все, что можно. Поэтому дальше. На эти площадки могут вывести течную суку. Если у вас кобель ваш кастрирован, он все равно может заинтересоваться этим запахом. Он не будет знать, что с этим запахом делать дальше. Но он заинтересуется этим запахом, и на ваши окрики он может не реагировать. Если вам окружающие вас люди говорят, что площадка очень грязная, собак очень много, и там просто толпы собак выгуливаются, я бы не рекомендовала ходить выгуливать свою собаку на таких площадках. Дальше. Когда вы свою собаку выгуливаете, пожалуйста, не выгуливайте собаку на детской площадке. Вот детская площадка должна быть табу, потому что там выходят маленькие дети, и вы за своей собакой, в принципе, не сможете убрать, потому что вы не увидите даже. И если кобель лапку задирает, писает на какие-то деревянные конструкции, на песочек писает, в общем, гигиена это, конечно, не добавляет. Да, возвращаясь к общим выгульным площадкам, также на этих площадках может легко передаваться инфекция от собаки к собаке. Собак выводят туда всяких разных, и здоровых, и больных. Не все соблюдают вот эти правила собачьего общежития. Поэтому, наверное, все-таки стоит таких вот массовых площадок, на которых вот толпы собак выгуливают, все-таки избегать их.
0: У нас есть звонок от слушателя. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот проживаю в сельской местности, хотел взять собаку, подать заявку. Но мне вот рекомендуют ее не брать, потому как собака не сможет полноценно в сельской местности работать. Ну, потому как, знаете, очень много всяких вот мелких шавок, там, да, вот, которые попросту будут мешать собаке работать. Насколько вот это верно? И второй вопрос тут же. Есть семья, в которой маленький ребенок, который тоже вот боится собак, но они вот как бы тоже нуждаются в собаке-проводнике. Что тоже посоветуете вот в этой ситуации?
0: Спасибо большое, Андрей. У нас программа подходит к концу, поэтому, друзья, если у вас остались вопросы к нашей гости, то присылайте их по почте radiosobachka@radiovoz.ru. На вопрос Андрея попробуем ответить.
1: Ну, начну со второго вопроса. В случае, если в семье ребенок боится собаку, то, естественно, собаку-проводника брать нельзя. прежде, пока вы не решите вопрос, почему, пока эта семья не решит вопрос, почему ребенок боится собаку. Если вы находитесь в Москве или Московской области, обратитесь, пожалуйста, в центр «Солнечный пес». Татьяна Любимова, руководитель, она работает с такими детками и помогает им избежать вот этого страха собаки или избавиться этого страха собаки. И поговорите с ней, насколько это возможно будет вот это вот убрать. Как только страх собаки убираете, можно будет брать собаку-проводника. Что касается работы собаки в сельской местности, это вы должны знать сами. Сколько у вас шавок в окрестности и насколько эти шавки агрессивны. Если у вас там находятся дачи и много люди привозят своих собачек на дачу, после этого, после сезона собачки оставляются в пампасах, типа им там будет лучше, собачки дичают, сбиваются в стаи. Да, конечно, это опасно, но, собственно, это не только для собаки опасно, это опасно для людей. И если там службы отлова не работают, то есть собаки не отлавливаются, либо не отстреливаются, то, конечно, это будет большая-большая проблема.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: В Москве прошел фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Ульяновская областная организация ВОС готовится отметить столетний юбилей. На конференции CodeFest в Новосибирске выступит незрячий инженер-разработчик Евгений Некрасов. В Самаре стартовал реабилитационный фестиваль на инфоволне. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. В Екатеринбурге обсудили вопросы трудоустройства инвалидов и исполнения квоты. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве состоялся открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Организаторами выступили Московская городская организация ВОС и отдел по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОС. В этом году в фестивале приняли участие около 70 незрячих и слабовидящих ребят из специализированных школ Москвы, Сергиева Посада, Королева, Владимира и Рязани. Перед концертом для юных гостей провели мастер-классы по адаптированным настольным играм, соревнования по шоу-дауну, стрельбу из биатлонной установки и экскурсию по экспозиции Центрального музея ВОС имени Зимина. Концертная программа объединила вокал, хореографию и инструментальную музыку. Особенно пронзительно звучали произведения о Великой Отечественной войне. Все участники получили дипломы и памятные подарки. 10 июня в Ульяновске состоится торжественное мероприятие «Юбилейный вечер. Мы связаны одной судьбой», посвященной столетию Ульяновской областной организации ВОС. В программе ретроспективный экскурс в историю, чествование лучших членов организации, вручение почетных наград и праздничный концерт. Мероприятие пройдет в Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС на улице Гагарина. Начало в 10 часов. Будет организована онлайн-трансляция. 30 и 31 мая в Новосибирске в экспоцентре пройдет конференция CodeFest 2026. Только офлайн-формат, чтобы можно было обсудить идеи за чашкой кофе. В программе кейсы на стыке ролей, экспертные зоны, партнерская зона, три этажа технологий и 9 залов вдохновения. Ключевое событие для нашей аудитории – доклад незрячего инженера-разработчика Евгения Некрасова под названием «Тапки незрячего. Кликхаус и бигдата инженера». Это реальная история преодоления технических и социальных барьеров, уникальный взгляд на привычные инструменты. Евгений покажет, как звучит настоящий Big Data Engineering. Подробности и программа фестиваля на сайте CodeFest. С 20 по 22 мая в Самаре проходит областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению на инфоволне, направленный на повышение цифровой грамотности. В фестивале участвуют 8 команд из Самарской, Ульяновской и Саратовской областей, а также Республики Татарстан. Центральная тема – путешествие по Самарскому краю и реке Волге. Участникам предстоит пройти 8 тематических станций – шум города, книжный шифр, навигатор и другие. Команды одновременно демонстрируют знания, умения и навыки работы с современными цифровыми устройствами. Фестиваль помогает преодолеть страх перед сложными настройками и освоить полезные цифровые инструменты для повседневной жизни. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. Мероприятие состоялось в рамках проекта Екатерины Галушкиной «Жизнь в движении», поддержанного конкурсом «Росмолодежь Гранты». Члены Реутовской железнодорожной местной организации ВОС Максим Яковлев и Артем Боурош выступили соорганизаторами, провели мастер-класс и судили игры. Шоу-даун развивает реакцию, концентрацию и координацию. Ветераны специальной военной операции не только приняли активное участие в турнире, но и сами провели мастер-класс для волонтеров. В культурно-спортивном реабилитационном центре Свердловской областной организации ВОС в Екатеринбурге прошла рабочая встреча, посвященная вопросам трудоустройства людей с инвалидностью. Участие приняли директор КСРЦ Владислав Помилов, прокурор района Владимир Курочкин, директор городского центра занятости, представители работодателей, а также инвалиды, в том числе участники специальной военной операции. Обсуждалось исполнение установленной законом квоты для приема на работу инвалидов. Прокурор подчеркнул, что вопрос находится на особом контроле. Директор КСРЦ отметил, что организация открыта к сотрудничеству с предприятиями и готова заключать соглашения, направленные на трудоустройство инвалидов по зрению, в том числе молодых участников специальной военной операции в рамках системы предприятий общества. И коротко о других событиях. 15 и 16 мая два коллектива культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС, Народный театр звука «Русской рапсодии» и фольклорный ансамбль «Подворье» провели серию концертов. 15 мая артисты выступили в библиотеке с программой, посвященной Дню славянской письменности, а 16 мая приняли участие в открытии фестиваля «Связь поколений» на ВДНХ, организованном фондом «Планета без ограничений». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Беседка на Радио ВОС.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цандема Бойко. И только что в КСРК ВОС завершился концерт итальянского певца Карло Визентини. И мы пригласили его к нам в студию рассказать о себе. Здравствуйте, Карло.
8: Здравствуйте.
7: Мы только что получили огромное удовольствие от концерта, от вашего исполнения, окунулись в нашу молодость, детство, послушали то, что любили, слушали. И я даже могу сказать, что покупали пластинки, и у меня был небольшой кассетный магнитофон, и я брала у сестры пластинки, записывала и потом делилась этими записями. Мы безумно любили просто все с друзьями вашу музыку.
8: Спасибо.
7: И огромное вам спасибо за вот эту вот ностальгию, замечательный вечер. Я знаю, что вы у нас в КСРК, в Обществе слепых, совершенно не случайно. Расскажите, пожалуйста, по какой причине вы так близки к нам.
8: История исходит из моего детства, потому что я жил в семье незрячих родителей. Поэтому, когда я приехал в Россию, мне было интересно понимать, как здесь незрячие живут. Немножко понимать, если есть разница, внимание, отношения. И потом понял, что бывать в обществе слепых для меня это важно, потому что это окунуться снова в мир, где я жил пол моей жизни. Почти до 40 лет мои родители были живыми, и я был связан с проблемами незрячих людей. Даже у меня есть история, когда я был очень молодым, и был большой протест незрячих людей, они претендовали более лучшие условия, пенсионный фонд, зарплаты повыше, и они пошли пешком в Рим из Флоренции, это почти 300 километров, а я их сопровождал случайно, потому что мой отец решил, давайте пойдем, и я был с ним, и поэтому есть такая история. Мне сейчас нравится снова понимать, как вы живете, как с этим спортом, который вы любите, которым вы можете играть. Я играл тоже в настольном теннисе с незрячими людьми. есть такое прошлое, и поэтому мне нравится всегда выступать или общаться в обществе слепых любого города России. Я был в Казани, в Чебоксаре, в Вишкаролье, в Петербурге, большая история. Тем более в Петербурге сейчас очень сильная большая история, потому что в прошлом году, в октябре, я там выступал, 2 концерта. И до моего прибытия в Петербурге они открыли памятник слепым слухачам. И я им рассказал, что мой отец тоже был слухачом. И отправил материал. Сейчас история моего отца находится в музее Петербурга.
7: Угу, как интересно. Да, кстати, я через пару недель тоже собираюсь в Петербург в командировку. Там будет юбилей издательства «Чтение», которое выпускает книги для слепых.
8: Книги в бумаге?
7: Извините, да, бумажные, да. Вот по Брайлю.
8: Да, по Брайлю. Но я думаю, что сегодня другая технология, может быть, я помню последние моменты моей мамы, она слушала часто аудиокниги, но еще идет чтение по книгам, да, бумажным.
7: Вы знаете, все-таки Брайль, он должен оставаться, это дает возможность более внимательного прочтения книг, потом изучения тех же математики, формул химических, физических, математических, и к тому же грамотность, конечно же, сохраняется только через Брайль. Mm-hmm. На слух это практически невозможно. Понял. И сейчас наряду с брайлевскими книгами появляются еще и вот дисплеи брайлевские. То есть они есть давно, а имеется в виду, что сейчас вот предлагают государство каждому незрячему человеку в России такой дисплей, который можно присоединить как к компьютеру, так и к смартфону, угу, и прочитывать по Брайлю все, что там
8: написано. Ты с пальцами, да?
7: Да.
8: А, дисплей с рельефом, да?
7: Да.
8: А, интересно. Угу.
7: Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про своих родителей. Как вы воспринимали их, как вы им помогали?
8: Ну, вы трогаете очень больной пункт моей жизни, потому что родился и вырос с ними, и всегда их героизм для меня, это было, ну, недостаточно глубоко воспринято. Поэтому я считаю, что мы в семье, ну, особенно я, недостаточно помогали в их трудностях в жизни. Ну, средне помогали, но считаю, что недостаточно. Но мои родители выросли, они познакомились в одном институте в Болонье, в очень известном институте, где даже Андре Бочелли был, ну, очень в городе Болонья. И там моя мама стала беременной, в конце концов. Да. Моя мама преподавала, она была профессор фортепиано, преподавала моему отцу пение и музыку. И, наверное, влюбились, и я там родился. Но родился в институте с нашим религиозным воспитанием. Сразу, ну, не выгнали, но сказали, что они не могут больше жить в институте, поэтому они пошли в поиски друзей, оказались в Риме, где я родился. И потом из Рима поехали к другому другу и устроились во Флоренции. Постепенно они улучшили свою жизнь. Когда жизнь стала очень шикарной, скажем, потому что не знаю, как у вас в России, но в Италии есть пенсия для незрячих людей. Mm-hmm. И одновременно есть одно пособие, которое называется «сопровождение». Mm-hmm. То есть это тоже, это как другая пенсия, не помню, если это чуть-чуть меньше или больше самой пенсии. И они уже начинали получать хорошие деньги, поэтому уже не было проблем с долгами, с товарами, купленными в рассрочку и так далее. И, ну, они ушли из жизни очень быстро одновременно, в течение 1 года, к сожалению.
7: Но обычно говорят, что вместе уходят те люди, которые очень были близки и даже уходят вместе.
8: Моя красивая семья всегда страдала от многих проблем, потому что они женились в 1948 году, Италия еще была недостроена после войны, еще нет экономического бума, который появился в 60-х годах. И поэтому они встречались со многими проблемами. И тем более мой отец стал незрячим в большом возрасте. И это отразило серьезно на его характер. Поэтому жили, но жили всегда по поводу ваших слов, что да, люди выходят вместе. Жили иногда мирно, иногда не мирно. Потом проблемы, но мой отец любил вино, и поэтому иногда любил много. И поэтому были красивые моменты, которые чередовали на грустные моменты. Но средно я считаю, что они были героями, потому что у моей мамы было 4 детей.
7: И а вы старший, да?
8: Я старший. И растить 4 детей, когда нет еще достойной зарплаты, мыть, стирать, готовить, это героизм, который я только сейчас достаточно оцениваю.
7: А на самом деле у меня тоже 2 взрослых детей, внук и внучка. Поэтому мне очень интересно было бы узнать, вот как вы вот среди сверстников, среди друзей воспринимали своих родителей. То есть не было какой-то неловкости от того, что они у вас не такие, как у других ваших друзей?
8: Ну, особенно нет, но повторяю, говорит, что часто мы могли быть более, это просто лично, со стороны детей. Мы должны были быть более внимательными и терпеть что-то больше от них, понимать больше их страдания. Но со стороны других людей, друзей, наоборот, особенно часто бывало, что от них всегда больше внимания к людям с инвалидностью, поэтому кто-то воспринимал просто как нормальный человек, кто-то более... Я часто тоже, когда помогаю какому-нибудь незрячему человеку, иногда заметил, что не всегда я должен ему помогать. Очень внимательно отношусь, и им достаточно меньше.
7: Наверное, это сказать правильно, оказывать помощь, да, то есть когда они действительно в этом нуждаются. Это, наверное.
8: Да. Иногда бывает, что люди знают дорогу даже с закрытыми глазами, поэтому я сразу бегаю к ним и хочу помогать. И иногда это приятно, иногда говорят, ну не надо. Мне кажется, что даже здесь, в России, часто внимание к этой проблеме, я имею в виду проблема, когда ты в обществе, мне кажется, иногда есть чуть-чуть больше, чем у нас. Ну, например, видят человека, который стоит у светофора, и сразу надо подходить к нему. Либо в автобусе надо подниматься. Ну, я вижу часто большое внимание здесь.
7: А скажите, пожалуйста, я так понимаю, что у вас музыка с рождения была, потому что мама музыкант, да? И папа тоже?
8: Да, оба были музыкантами. Мама просто профессор фортепиано. И папа был хороший тенор и хороший музыкант. Играл на аккордеоне, на фортепиано. Но всегда на любительском уровне, потому что они не могли... Несмотря на то, что мой отец сделал несколько конкурсов по пению лирическому. Но сразу их жизнь стала тяжелой, потому что моя мама стала беременна, и сразу второй сын после 3 лет, а потом другой сын чуть-чуть позже, который умер молодой. И потом еще одна дочка после 16 лет от этого момента.
7: Долгожданная дочка, да?
8: Да, да, она ждала дочку. Конечно, фортепиано всегда был дома, и поэтому я всегда чуть-чуть играл. Потом начал играть на гитаре, на классической гитаре. Мне было уже, по-моему, 14 лет, и я уже играл серьезно, играл 4 года. Это был тот период, когда еще, не знаю у вас, но у нас гитара еще не была в консерватории, классическая гитара. У меня был профессор, это был тот период, когда все думали о гитаре, потому что Beatles, всегда группы были бас, гитара, ударник и другая гитара. Была такая музыка, поэтому все стремились к к созданию своей группы. У меня были две группы. Я играл на гитаре. Потом музыка изменилась. Я уже играл на фортепиано чуть-чуть. Взял инструмент. Потом стал принимать уроки. Улучшил мой уровень. Потом жизнь не позволяла, потому что я работал фотографом в одном издательстве, в газете «Флоренции». И поэтому моя жизнь как фотограф, где я работал часто в воскресенье, ночью и так далее, не позволяла мне играть. И поэтому я немножко забил о музыке. Потом в возрасте примерно 35 лет я всегда в мире музыкантов познакомился с красивым человеком. Ее звали Рут Пардо, болгарка женщина, которая преподавала в консерватории Флоренции. Я стал у нее принимать уроки. Мы познакомились через друзей. И с ней я сдал экзамен на средний уровень фортепиано. Мне было уже почти 40 лет. У меня такой диплом, но играю всегда так себе. Потом, что происходило, начал изучать русский язык. Я уже говорил на французском, на английском, и хотел изучать один более экзотический язык. И не думал сразу о русском языке. Думал, не знаю, китайский или испанский. Ну, другой язык. Потом было такое время, когда я был, глупое слово, но я был коммунистом. В Италии я был, голосовал за среднюю партию, но мои мысли были более левые. И увидел рекламу уроков русского языка, пошел туда, задал вопрос, стоило недорого в обществе СССР Италия. Я начал изучать русский язык. И оттуда моя жизнь изменилась. Все было хорошо, прекрасно, интересно.
7: А когда вы приехали первый раз в Россию?
8: Первый раз я...
7: Или это Советский Союз еще был?
8: Да, я приехал в 1985 году в группе туристов. Я помню, первая поездка называлась «Москва, Ленинград, Ташкент, Самарканд, Бухара». Такая поездка. Приезжал самостоятельно несколько раз, чтобы практиковать язык. Потом начали первые моменты бизнеса, типа люди хотели переводчик, я начал переводить, поэтому долгое время я работал переводчиком, несмотря на то, что у меня нет диплома переводчика. Но работал с итальянцами, которые приезжали сюда, меня оплачивали. Потом уже 27 лет тому назад с моей уже женой мы вместе открыли свой склад аксессуаров и стали в кавычках бизнесменами в России. Ну, еще есть такой склад. Моя жена еще работает здесь.
7: А музыка как у вас?
8: Я в музыке вернулся 3 года тому назад. У меня много друзей-музыкантов в Москве, и в Казани, и в Питере. И поэтому я сделал первый концерт с этими друзьями в Казани на филармонии Чебоксары. Сделал трибют одного... Вы были на концерте, да?
7: Я сегодня была, да.
8: Есть такой Джино Паоли, я рассказал, этот поэт наш, который написал песню «Сапоре ди Сале». И я сделал трибют этого Джино Паоли с его песнями. Правда, добавили группа из Казани, добавила несколько хитов, которые вы очень любите. Но в среднем были все его произведения, 10 мелодий. И оттуда я начал думать, что хочу снова петь песни, играть. Раньше я чуть-чуть играл, сейчас мне нравится не играть. Мне нравится ритмическая жизнь. Поэтому либо с бендом, либо... Скоро, я, наверное, весной я буду выступать с бендом тоже. В Москве я тоже выступал в джаз-клубе с красивым артистом. Его зовут Виталий Кис, гитарист. Я очень хороший друг Борис Фромкин, который часто играет у вас.
7: Да. Вот недавно тоже был концерт у нас, тоже брали интервью.
8: Да, жалко, что меня не было. Он мне обещал, я люблю джаз, поэтому... Одну-две песни джазовые, если я был бы здесь, он мне... позволил исполнять с ним. Но я и промоутер, я вожу в Россию наши артисты. Очень много работал, сейчас немножко после эпидемии, после этой трагедии немножко работаю чуть-чуть, но не очень. Uh-huh. Например, в этом году я привез сюда великий в мире саксофонист, его зовут Стефано Ди Баттиста, но в последний момент его бенд отказался приехать. Поэтому я занимался поиском других музыкантов здесь, ну, в мире джаза это возможно. И поэтому потом другой концерт не осуществился, потому что тоже музыканты не хотели приехать. Пока не заканчивается эта грустная ситуация, бывают такие моменты.
7: За то, что вы сюда приезжаете, к вам не меняется отношение на родине у вас?
8: Нет. У нас русские любят.
7: Угу.
8: И в городе, где я живу, Монте-Гарри-Терме, очень много русских живут.
7: Угу.
8: Нет. Есть какие-то политизированные круги, которые могут быть... Но в Италии особенно нет. Я вижу в интернете, в других странах бывают моменты русофобия или угу. что-то такое.
7: Нет, но Италия меньше, да, подвержена таким...
8: Не, меньше. Ну, мы все время любим русских. И даже меня обижают. У меня хороший друг в Петербурге, его зовут Галя. Ну, сейчас у нее свои позиции, эта история. И говорит, что мы на Западе всегда ненавидели нас. Эти разговоры я не терплю, потому что это не так. Мы любим Россию, любим русских. Поэтому мы все были в восторге сразу, когда открылся занавес, когда люди приезжали, отдыхали, торговали, покупали. То есть не существует. Сейчас политика немножко играет свою роль, некрасивую в этих отношениях, к сожалению.
7: А все-таки, если вернуться к обществу слепых Италии и России, то какую разницу вы отмечаете?
8: Ну, я живу во Флоренции, вижу, что общество слепых во Флоренции, она очень скромна сейчас. Но, например, был в Петербурге, заметить, как круто они живут, разные отделения, концертный зал, ну, мероприятия. У нас не так организовано, как у вас. Чем-то скромнее, да. В Риме, наверное, не так, в больших городах, может быть, лучше. Я общаюсь только с флорентинскими, знаю, и вижу немножко так.
7: Ну, а сейчас, вот, когда уже родителей нет, вы поддерживаете какую-то связь с обществом? Например, подобные концерты у себя на родине даете?
8: Ну, я сделал в прошлом году. Я начал недавно, и несмотря на то, что я не молодой, я еще не понял, чем хочу заниматься в жизни. Поэтому сейчас даже думаю, хочу приехать сюда и жить больше здесь. Тем более у меня русский паспорт, поэтому я могу. Дочки большие, обо мне меньше думают. Жена тоже не страдает, но пока она еще живет между Россией и Италией, поэтому полгода она живет здесь по работе. Поэтому хотел вернуться сюда и жить чуть-чуть больше здесь. Я здесь вижу технически, технологически большое развитие, которое у нас медленно идет. Ваше МФЦ, например, ваши поликлиники, такой сервис, все ли в банках тоже такие структуры современные, все цифрового, все прекрасно. Моя большая ошибка, что я чем заниматься идеалами бизнеса 35 лет назад, я должен тогда-то думал, давайте вернемся в музыке, снова буду петь песни, тогда было бы лучше, помоложе, посильнее. Но судьба так распределила.
7: У меня такого впечатления не сложилось, что вы совсем недавно музыкой занимаетесь. Мне казалось, что вы всю жизнь пели, и это ваше. Я думала, какое же место тогда занимает фото и корреспондент. Но оказалось, что как раз музыка – самая меньшую часть вашей жизни, да?
8: Когда мой шеф в агентстве, когда я работал в газете, мне сказал, потому что я играл, поэтому иногда бывало, что суббота или воскресенье я играл и не мог работать. Он мне сказал грубо, либо ты будешь работать, либо ты будешь музыкантом. И тогда я принял решение, что мне нужна работа, мне нужна зарплата. И иногда я хитро договаривался с коллегами, Поэтому мы работали часто по смене, ночью, uh-huh. два раза в неделю. Поэтому, когда я должен был играть, я договорился с кем-то, и потом, может быть, два раза я занимался их сменой. Uh-huh. Но потом жизнь заставила меня думать больше о работе. Тем более я всегда ездил туда и сюда. Но я долго играл в ресторанах в Италии, особенно во Флоренции. Потом приехал в Россию и немножко остановился с музыкой. Большой интерес. Надо потом было придумать, как кормить семью, потому что я приехал в Россию. Сначала приехал по приглашению одной фирмы. Я поехал в Йошкар-Олу. Тем более я сейчас буду издавать мою книгу об этом городе.
7: Да, еще, наверное, мы можем проанонсировать ваши концерты, да, когда они, где состоятся.
8: Ну, я сейчас поеду во вторник в Павловский Посад. Это город моей жены. И они просят мой концерт. И, может быть, презентация книги. Поэтому я думаю, что, наверное, вернусь сюда снова в конце февраля, в начале марта, в ваши праздники. И останусь здесь в 1-2-3 месяца, посмотрим, как могу.
7: А вы сказали про концерты в Чебоксарах, Казани. Это когда? Йошкар-Оле, да?
8: Сейчас у меня один концерт в Казани. Это в Дом культуры, я забыл, как называется. Это будет 6 числа. Угу. Потом у меня концерт в очень красивое заведение. Это ресторан-гостиница в Йошкар-Оле, называется «Сыроварная». Это будет 11 числа. Угу. И потом 13 числа, всегда в Йошкар-Оле. Я поеду сейчас в Чебоксары не за концерты, за переговоры. Угу. Там мой друг, это директор филармонии, поэтому... Меня пригласили именно 12 декабря, когда есть трибют Юра Антонова. Uh-huh. Есть музыканты, которые хотят со мной создавать какой-нибудь проект. Я буду 13 числа в одном концерте, который назвали мои друзья в Йошкар-Оле, которые поют итальянские песни, Карло Визентини и друзья, как будто я великий. Но я надеюсь, что все будет красиво, хорошо, в одном Доме культуры, где 700 мест. Театр — это тоже неплохо.
7: Да, огромное спасибо, Карл, за нашу беседу. В заключение, я думаю, что есть вам сказать несколько слов пожелания накануне Нового года нашим радиослушателям.
8: Спасибо, во-первых, вам. Я хочу желать всем моим друзьям, незрячим в России, жить лучше, всегда не сталкиваться с проблемами, которые часто бывают на улице. Я часто смотрю зимой ваши тротуары, меня сам лично пугают, как могут люди ходить сами по льду, все часто не чистится. Конечно, на первом месте желаю всем вам здоровья и надеюсь, что скоро в любом месте России буду снова с моими незрячими друзьями в любом месте, начиная с этого места, Москва.
7: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с музыкантом из Италии Карлом Визентини. С вами была Цинтема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
9: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
10: Переход улицы Усиевича разрешен.
9: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
11: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
9: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
10: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
9: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
12: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
13: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
14: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
15: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
16: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
17: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
9: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
18: Актуальное интервью на Радио ВОС.
19: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организацией «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
20: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих, слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень

0: Могут быть, это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
1: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
2: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Но по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
2: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
3: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да, это

0: бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
2: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет — само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия – это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
3: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает, проверенный на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции,

0: имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
2: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент. Потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
3: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название, которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
2: Юридический минимум НКО.
3: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
2: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
1: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
2: Женщины-поэты, женщины-литераторы, всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
1: Кто они? Какие они?
2: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
1: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
2: и Геннадий Карцев.
1: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».

Ты в зеркало смотри, смотри, не отрываясь. Там не твои черты, там в зеркале живая, другая ты. Молчи, не говори, смотри, смотри, частицы зла и страха, сверкающая ложь, твой образ создали из праха, и ты живешь.

0: Ну, здравствуй, Лиля.
1: Лиля? Откуда ты знаешь? Меня так звали немногие.
0: Я знаю о тебе очень много.
1: Но не все.
0: Конечно, не все. Как и ты обо мне.
1: Так вот ты какая, Черубина.
0: Черубина де Габряк, к твоим услугам.

0: В овальном зеркале твой вижу бледный лик. С висков опущены каштановые кудри, они как будто в золотистой пудре, и на плече чернеет кровь гвоздик. Искривлены уста усмешкой тонкой, как гибкий лук изогнут алый рот. Глаза опущены, к твоей красе идет и голос медленный, таинственно незвонкий. А в тебе, Лиля, нет ничего ужасно мистического. Маковский преувеличил, в нем говорило уязвленное самолюбие. Эта сила одна из самых мощных. У многих она сильнее любви.
1: Дверь медленно, как мне показалось, очень медленно растворилась, и в комнату вошла, сильно прихрамывая, довольно-таки полная темноволосая женщина. С крупной головой, вздутым чрезмерно лбом и каким-то поистине страшным ртом, из которого высовывались клыкообразные зубы. Она была на редкость некрасива, стало почти страшно.
0: Да это ведь ты! Ты во всем виновата!
2: Ты несправедлива. Хотя, о чем это я? Человечество живет мифами, и один из них о существовании справедливости. Вот я тебя не виню. Расскажи лучше, как все начиналось.
0: Я родилась Елизаветой Дмитриевой, но в семье меня правда звали Лилей. Имя ласковое, хотя жизнь была ко мне совсем не ласкова. Отец — учитель, мать — акушерка. Отец страдал костным туберкулезом и рано умер. Болезнь передалась и мне, и сильная хромота мучила меня всю жизнь. В 9 лет после болезни я ослепла на несколько месяцев.
2: Когда медведица в зените над белым городом стоит, я тку серебряные нити, и прялка вещая стучит. Мой час настал, скрипят ступени, запела дверь. О, кто войдет, кто встанет рядом на колени, чтоб уколоться в свой черед? Открылась дверь, и на пороге слепая девочка стоит. Ей 9 лет, ресницы строги, и лоб фиалками увит. Войди, случайная царевна, садись за прялку под окно. Пусть под рукой твоей напевно поет мое веретено.
0: Мне хотелось уйти от действительности, и я уходила в мечты. Младший брат издевался надо мной. Он даже отрывал одну ногу моим куклам.
3: Ха, вот так куклы должны быть похожи на свою хозяйку.
0: Мне было 13 лет, когда в мою жизнь вошел тот человек. Я ему очень многим обязана. Он много говорил со мной. Он хотел, чтобы во мне пробудилось все сразу, и он был влюблен в меня. Он требовал от меня любви. А я в то время ничего не понимала совсем. И иногда соглашалась и говорила, что буду любить его. А тогда он начинал насмехаться надо мной. Его жена знала и делала мне ужасные сцены. Все забывали, что мне было 13 лет.
2: Он пришел сюда от востока, запыленным плащом одет, опираясь на жезл пророка, а мне было 13 лет.
0: Он, как весть о моей победе, показал со скалистых круч город, отлитый весь из меди на пожаре щердяных туч. Там к железным дверям собора шел один, красив и высок. Его взгляд — торжество позора, а лицо — золотой цветок.
2: Ты и меня обрекла на одиночество. Жизнь мою сделала только мифом, голосом и стихами.
0: Стихи были моим миром, моей тайной жизнью. Жизнь эта была яркой, напряженной и насыщенной, совсем не такой, как снаружи. Да и значения они для меня имели гораздо большее, чем то, что происходило в реальности. А еще была учеба. Я закончила с золотой медалью Василия Островскую женскую гимназию. Обучалась в Императорском женском педагогическом институте по двум специальностям – средневековая история и французская средневековая литература. Посещала и университет, где читали лекции по испанской литературе и старофранцузскому языку. Позже я преподавала некоторое время в Петровской женской гимназии. Жажда свободы и знаний, желание освободиться от тяжелой домашней обстановки погнали меня в Париж. В Сорбонне я, впрочем, вскоре разочаровалась. Но Париж, Люксембургский

0: Облака оттенка роз и чая. Спустилась мягко шаль с усталого плеча на мягкий шелк травы. Склонившись у ключа, всю нить моей мечты до боли истончая, читала я одна, часов не замечая. И пела тонкие и нежные слова, мне снова каждая поблекшая страница. В тумане вечера воссоздавая лица тех, чьих венков уж нет, но чья любовь жива. И для меня одной звучали в старом парке сонеты строгие Рансара и Петрарки. Там же, в саду, мы гуляли с Гумилевым.
1: Непосредственная встреча произошла раньше в студии художника Себастьяна Гуревича. Мы читали друг друга стихи, и я ей подарил в один из вечеров огромный букет пушистых гвоздик.
2: Но Николай Степанович штурмовал тогда неприступное сердце Анечки Горенко, да и меня ждал жених в Петербурге. Шел 1907 год. Мы не могли предположить, что будет дальше.

0: Что ж, так бывает. Чтобы искра вспыхнула, все детали мозаики должны совпасть и лечь строго на свои места.
1: По возвращении в Петербург меня полностью захватила башня. Башня — это квартира Вячеслава Иванова на Таврической, 25. Сначала я была репетитором его пасынка. Собственно, башня — это пристройка к шестиэтажному дому. Из нее можно было выйти на крышу дома, а внизу летний сад, где весной заливались соловьи. Здесь, на башне, по средам собиралась литературная богема. Говорили о стихосложении, литературе, путешествиях в экзотические страны. Этажом ниже жил Максимилиан Александрович Волошин, и часто с женой Маргаритой Собашниковой они приходили на башню. В одной из таких сред Волошин познакомил Гумилева с молодой начинающей поэтессой Елизаветой Дмитриевой. Забавно вышло. Мы тотчас вспомнили друг друга. Ночной Париж, Люксембургский сад, кафе «Черная кошка» и сеансы позирования у Гуревича.
0: Теперь-то детали мозаики легли точно по местам.
2: Мы много говорили об Африке, почти с полуслова понимая друг друга.
1: Николай Степанович поехал меня провожать, и мы тут же сразу с беспощадной ясностью поняли, что это встреча. Это была молодая, звонкая страсть, и не нам ей противиться.
2: Не смущаясь и не таясь, я смотрю в глаза людей. Я нашел себе подругу из породы лебедей.
1: Я звала его Гуми, не любила имени Николай, а он меня Лиля. Имя похоже на серебристый колокольчик, как говорил он. Много раз просил выйти за него замуж, но никогда не соглашалась я на это. Мы оба прилежно посещали занятия в поэтической академии Вячеслава Иванова. Выполняли поэтические задания, сонеты, например. Вот какой сонет я написала Гумилеву.
0: Закрыли путь к нескошенным лугам темничные незыблемые стены. Не видеть мне морских опалов пены, не мять полей моим больным ногам. За окнами не слышать птичий гам, как мелкий дождь все дни без перемены. Моя душа из раненой гиены тоскует по нездешним вечерам.
2: А я ответил: тебе бродить по солнечным лугам, зеленых трав, смеясь, раздвинуть стены. Так любят льнуть серебряные пены к твоим ногим и маленьким ногам. Как белая восторженная птица, в груди огонь желания распаля, проходишь ты, и мысль твоя томится, ты ждешь любви, как влаги ждут поля. Ты ждешь греха, как воли кобылица, ты страсти ждешь, как осени земля.
1: Однако со стихами было плохо. Их просто не печатали, и все. Маковский, как мне рассказали, даже рукопись толком не прочел. Трудно мне было с этим жить.
0: И сон один припомнился мне вдруг. Я бабочкой летала над цветами. Я помню ясно, был зеленый луг, и чашечки цветов горели, словно пламя. Смотрю теперь на мир открытыми глазами. Но, может быть, сама я стала сном для бабочки, летящей над цветком. Но кроме Гумилева,
1: Тогда в мою жизнь, мысли и душу вошел Максимилиан Волошин. Тогда еще Макс Александрович. Он был сильно старше и казался совершенным небожителем. Между нами завязалась переписка. Он читал мои письма и даже отвечал на них. Я доверяла ему все. Он уехал в Коктебель, и я вдруг поняла, что он мне отчаянно нужен. Уже давно нет от вас письма. Я совсем не боюсь и знаю, что оно придет, но мне скучно без вас, милый Макс Александрович.
3: Так вот, что происходило в год нашей с тобой встречи. Что ж, ничего нового. Бурные страсти, подобно водопаду, они сбивают с ног. И рано или поздно в жизни каждого человека наступает момент, когда нужно выбирать.
1: Да! Тебе легко рассуждать из своего невозмутимого зазеркалья. А я запуталась. Я все еще была ведь невестой другого. И мой жених, Всеволод Васильев, Воля, он ждал? Гуми совершенно потерял голову. Впрочем, я тоже. Те минуты, которые я была с ним, я ничего не помнила. А потом дома у себя металась, плакала, совсем ничего не знала. В нем была какая-то железная воля, желание даже в ласки починить, а во мне было упрямство и желание мучить. Однако в мае мы уехали в Коктебель вместе с Гумилевым по приглашению Макса.
2: Ровно через 2 недели вы услышите продолжение истории двух собеседниц Черубины де Габриак и Елизаветы Дмитриевой. До новых встреч!

0: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
1: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
0: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
1: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
0: Кто они? Какие они?
1: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
0: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Театрально-музыкальный дуэт
1: «Совпадение». Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00
2: Радио ВОС.

0: Свободное плавание.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. И сегодня мы хотим поговорить о начале учебного года. Прозвучали первые звонки, дети пошли в школу, малыши в детский сад многие. И вот в этой связи мы сегодня пригласили к нам Татьяну Алексеевну Пескишеву, исполнительного директора Ассоциации «Детский сад и семья» из города Череповца. Здравствуйте, Татьяна!
2: Здравствуйте, Цындыма, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Поздравляю вас с началом учебного года, с точки отсчета волнительной и радостной. Сегодня многие дети очень трепетно себя чувствуют, они впервые перешагнули порог школы. И, конечно, впереди их ждут новые открытия, новые знания и новые друзья. Вместе с тем, с радостными моментами есть и тревожные моменты, особенно для родителей. Родители очень переживают, хорошо ли дети готовы к школе, много задают вопросов. Но я думаю, что все получится, главное верить в свою мечту.
1: Татьяна, нам хотелось бы узнать особенно, какие вопросы чаще всего задают родители, и, конечно же, на эти вопросы получить ответы.
2: Очень часто родители задают вопросы, как хорошо подготовить ребенка к школе. Их волнует, умеет ли ребенок читать, должен ли он научиться считать к моменту поступления в первый класс, как просчитать, насколько хорошо ребенок будет справляться со школьной нагрузкой, как он будет учиться. И, конечно, первое, что во главе угла у родителей, да, и детям они это транслируют, хорошо учиться, получать хорошие отметки. Вот такие вопросы наиболее важные у родителей. Да, в какую школу отдать ребенка. Очень часто выбирается школа с повышенным содержанием обучения для того, чтобы статус поднять ребенка, чтобы ребенок учился вот в такой престижной, да, школе. И когда мы слушаем эти вопросы, я очень часто отвечаю, что вы должны выбирать школу не по собственному хотению, да, желанию, не по совету друзей, а именно по тому индивидуальному уровню развития ребенка, его сейчас актуального состояния, которое у него в данный момент присутствует. И что такое готовность к школе? Готовность к школе, например, психологическая или физическая — это две разные готовности. Очень часто дети физически не готовы к школе. Им тяжело очень долго находиться в статичном, неподвижном состоянии, соблюдать правила. Да? В школе уже очень много правил. Они отличаются от детского сада. Поэтому, отвечая на эти вопросы, конечно, родителю лучше всего проконсультироваться с опытным, квалифицированным психологом, посоветоваться с педагогами, специалистами, которые сопровождали ребенка во время обучения в детском саду. И я думаю, что вместе выбирается правильный индивидуальный маршрут для развития ребенка. Какому-то ребенку повышенный уровень содержания обучения, он его показан, а какому-то ребенку очень важно теплое семейное отношение, да, какой-то небольшой класс, маленькая школа. То есть в каждом вопросе нужно подходить индивидуально, определяя ребенка в школу.
1: Татьяна, а как понять, что ребенок готов к школе? Ведь кто-то идет в 6 лет, кто-то в 7 лет, но некоторые даже в 8 идут.
2: Да, все верно. Не секрет, что наш биологический возраст, он часто не совпадает с возрастом развития. Да? Психологический возраст и биологический возраст — тоже немножко разные вещи. И есть у специалистов, у психологов, учителей, дефектологов, логопедов, у педагогов. Есть, конечно, стандартные методики, которые помогают определить, готов ли ребенок к школе. Но самое важное, мне кажется, это сформированная позиция ученика. Позиция ребенка, который уже готов, как я уже говорила, соблюдать правила. И он идет в школу не играть, а у него сформирована познавательная позиция. То есть ребенок к этому возрасту, он уже находится в активной познавательной позиции. Ему хочется учиться, хочется узнавать новое. Обычно дети находятся еще в таком соревновательном моменте, да, они еще не вступили в подростковый возраст, когда они могут друг перед другом какими-то, ну, плохими, да, такими поступками выделяться. То есть ребенку хочется быть хорошим, ему хочется успевать, ему хочется хорошо учиться, ему хочется правильно отвечать на вопросы, вот, ему хочется соблюдать эти правила, которые в школе как раз его и ждут. То есть если вот любого ребенка спросить, хочешь ли ты в школу, ну, фактически каждый ребенок ответит, что он хочет в школу. Но неплохо разобраться, а что внутри? Что внутри этой фразы «я хочу в школу», что ты там будешь делать, что ты там ждешь, да, в этой школе? Готов ли ты каждый день, соблюдая режим, вставать очень рано, приходить иногда очень поздно? Готов ли ты познакомиться с новыми друзьями? Готов ли ты выдерживать то количество уроков, которые предлагаются в школе, и готовить еще домашние задания? Обычно у ребенка со сформированной школьной позиции, да, позиции ученика, уже вот эти качества сформированы. И любое волевое усилие в жизни каждого из нас, да, нам приходится делать волевые усилия. Вот как раз школа, да, это первая такая учеба именно к созреванию воли. Потому что необходимо преодолевать. Вот эти дети, которые хорошо с этим справляются, они готовы к школе. Поэтому есть, да, определенные методики, которые позволяют это узнать. Но к специалистам очень рекомендую обращаться.
1: Ну вот я такое мнение психолога слышала, что в школу все-таки в начальную школу конкретно дети приходят в первую очередь не за знаниями, а именно за тем, чтобы учиться выполнять определенные правила, дисциплине и так далее. Как вот с этим высказыванием вы согласны?
2: Да, есть, конечно, определенный момент вот этой, да, красоты. То есть ребенку хочется войти в школу в новом статусе, в статусе ученика, носить форму, да, его привлекает эта новая позиция. В школе есть уроки, звонки, домашние задания, атрибуты школьной жизни, то есть у него появляются портфель, там, тетради, папки, пенал. Первое время, да, ребенок, он активно познает вот эти внешние атрибуты позиции ученика. С этой позиции, да, частично согласна. Затем к ней присоединяется какое-то познавательное удовольствие. Удовольствие познания — это самое удивительное познание, удовольствие нашей жизни, потому что мы же всю жизнь учимся. Да, мы во младенчестве учимся, и в детском саду, вот, и в школе. Здесь уже в школе у нас осознанный этот процесс. Очень часто дети поведенчески не готовы. То есть, возможно, часто много детей выбирают семейное образование, да. Вот. Ну, здесь существуют альтернативные школы, также семейное образование, либо школы, где малая наполняемость классов. Особенно хочу вот остановиться на детях, имеющих какие-то особенности развития, ограниченные возможности здоровья. Часто родители перед выбором, например, какое образование выбрать, отдать своего ребенка в специализированный класс или погрузиться в инклюзивное образование. Вот здесь нужно очень внимательно выбирать школу, если вы хотите на самом деле, чтобы ребенок учился в инклюзивной школе, то нужно изучить содержание обучения, да, посмотреть заранее, познакомиться со школой, познакомиться с классом, с учителем, у которого будет учиться ребенок. Потому что межличностные отношения – это тоже очень важно, особенно в возрасте 7-8 лет. Важно, чтобы у ребенка сложились хорошие взаимоотношения как с учителем. Это значимые взрослые становятся, да, в 7-8 лет, то есть родители отходят немножко на второй план. И сверстники, чтобы с ними тоже были доброжелательные, хорошие отношения. И чтобы в классе была благоприятная обстановка и учитывались индивидуальные возрастные возможности вот данного конкретного ребенка. То есть мы сейчас очень много обсуждаем инклюзивное образование. Я за специализированные классы, там, где есть специалисты, которые сопровождают, и помогают ребенку взрослеть.
1: Татьяна Алексеевна, так как вы, кроме...

0: мы готовимся к школе. Ну, на самом деле это формальное название, оно что-то знаменует огромный пласт развития психики ребенка. Это ребенок 6-7 лет, взрослеющий ребенок. И на самом деле в этот период в детском саду формируются все эти навыки, которые понадобятся ему затем в школе. Как раз формируется умение выдерживать время занятий. Достаточно много уже в образовательной программе занятий в расписании. От 4-5 занятий в день различной направленности, способствующие физическому развитию и художественному развитию, познавательному развитию и, естественно, научному. И в это время родители очень часто также детей записывают на различные дополнительные образования, различные кружки и секции. Ну, тоже некоторым детям очень полезно, а в некоторых индивидуальных случаях, конечно, нужно снижать нагрузку, чтобы у ребенка было свободное время, да, предоставленное тоже своим занятием. Так, в детском саду по всем направлениям осуществляется подготовка в группах 6-7 лет детей. Дети, которые справляются с программой детского сада, подготовительных школ группы, обычно они нуждаются в дополнительных занятиях, и они успешно учатся в дальнейшем. Но желание родителей таково, что родители очень часто хотят дополнительно, чтобы ребенок готовился к школе. Причем самое главное, они выделяют, им хочется, чтобы ребенок научился читать. Несомненно, навык быстрого чтения, он способствует более легкой адаптации школьной, но все-таки это не самое основное, как я говорила, при учете подготовки ребенка к школьному обучению. То есть я хочу сказать, что не так важно, чтобы ребенок научился считать, а очень важно, чтобы у него сформировались навыки, чтобы он научился учиться. Да, это мета-навык, да, который мы формируем уже в подготовительной школе группе, чтобы ребенок научился самостоятельно искать информацию, задавать вопросы необходимые, решать проблемы, выстраивать поисковую ментальную деятельность для того, чтобы решить свой вопрос. Научился организации волевому усилию, да, собирать свои вещи, знать, где их место, следить за своими вещами, чтобы они были в порядке. Научился оценивать свое физическое и психическое состояние, да, чтобы ребенок понимал, когда он устал, хочет есть, хочет спать. Вот эти все мета-навыки, они очень важны при подготовке ребенка к школьному обучению. Вот на это нужно обращать внимание.
1: Да, Татьяна Алексеевна, насколько это больная тема. У меня внук, если даже вот сейчас в третий класс идет, но первые 2 года это стабильно. Пошел в школу, забыл кроссовки, завтра забыл жакет, послезавтра вообще рюкзак мог оставить в школе и так далее, и так далее.
0: Это навыки планирования, да, как раз вот эти навыки планирования деятельности и контроля, они у нас формируются тоже достаточно долго, да, и в подростковом возрасте еще формируются, у некоторых и во взрослом состоянии. Так вот, на них надо обращать внимание, когда ребенку 6-7 лет, а не тогда, когда он уже, да, вот пошел в школу, то есть это вот наша частая ошибка. Сейчас дети творческие, дети поглощены компьютерным миром, гаджетами. Они очень много умеют того, что даже не умеем мы. Вот. Но вот такие простые организационные навыки, навыки планирования своей деятельности, они страдают.
1: Так, теперь я понимаю, что у меня упущено. По крайней мере, до школы мы все за него делали, собирали, следили и контролировали. А на самом деле нужно было позволять ему самому все самостоятельно решать и убирать, собирать и так далее, да?
0: Да, и терпеливо ждать. Мы не одиноки, в общем-то, это очень стандартная ситуация, и у моих детей она также была. Нам хочется быстрее, мы за них не только решаем домашние задания, но даже им помогаем одеваться и так далее, да. А вот ребенок, надо ему дать возможность быть долго, пусть забудет что-то, да, но выстроить этот самостоятельный план и проконтролировать его.
1: И, наверное, развивать ответственность за то, что, предположим, сам не собрал, что-то не взял, да, то есть вот такое, скорее всего.
0: Да, верно.
2: Вы слушаете «Радио ВОС».
1: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Татьяной Алексеевной Пескишевой, исполнительным директором Ассоциации «Детский сад и семья» города Череповца. Татьяна, вот мы

0: Говорили в основном о том, как идти в школу, как подготовить первоклассника. Но на самом деле не менее важная проблема, как в первый раз пойти в детский сад. И скажу сразу по секрету, что у нашего звукорежиссера сегодня дочь тоже пошла в первый раз в детский сад. Правда, ненадолго, но ей нет еще 2 лет.
1: Да, это очень интересная тема. Практически в каждой семье наступает такой волнительный момент, когда ребенок впервые идет в детский сад. И я думаю, что многие родители действуют по правильной схеме. То есть они выстраивают график адаптации ребенка, заранее побывав в дошкольном образовательном учреждении, они знают уже, в какой детский сад пойдет ребенок, в какую группу, к каким воспитателям. Чаще всего уже и летом, до поступления в детский сад, психологи рекомендуют играть с ребенком любимыми игрушками, например, вот Миша или там Маша. У меня есть Маша, она пойдет в детский сад. Что она там будет делать? Ну, ведущая деятельность для маленького ребенка – это игра. Когда мы проигрываем любую ситуацию, мы ее фактически проживаем и облегчаем новые какие-то травмирующие ситуации прямо в 1000 раз. Обычно дети тоже хотят в детский сад. Они хотят чего-то нового. К возрасту 2 лет они уже обычно скучают дома. Им хочется общения с сверстниками. Поэтому первое время дети очень радуются в детском саду. Особенно, когда идет график адаптации, они приходят не на полный день. Ребенок приходит на час, на два. Затем постепенно увеличивается это время. Ребенок остается на обед, ребенок остается на дневной сон. И постепенно доводится от посещения детского сада до полного дня. Существует несколько уровней адаптации, психологи выделяют. Это легкий, средний и тяжелый. Очень часто можно наблюдать 2 крайности, когда ребенок очень сильно расстраивается, плачет. Прошло 2-3 дня, да, новизна, как бы эффект новизны пропал, и ребенок начинает плакать. Он не хочет оставаться с родителями. Дорогие родители, это нормально, это очень хорошо. Было бы странно, если бы ребенок не плакал от расставания с вами. Ведь вы же самые любимые в его жизни, самые значимые люди. Ну, при легкой степени адаптации ребенок обычно быстро успокаивается, занимается новыми интересными делами и в течение дня не грустит, не вспоминает, да, о родителях. Такой может быть еще такая вспышка небольшая, когда родители приходят. Ну, примерно где-то в среднем, в норме, дети адаптируются за 2-3 месяца в новых условиях в детском саду. Есть дети, которые практически не плачут. Их можно, как родители говорят, вот я оставляю на целый день. Вот, я бы не рекомендовала этого делать, а все-таки потихонечку объясняя ребенку, обязательно рассказывая, что мы сегодня идем с тобой гулять на прогулку, и я тебя после прогулки заберу. Никогда не обманываем, рассказываем о тебе истории. Вам кажется, что ребенок еще не понимает. Это не так. Ребенок очень любит вас слушать, и даже если он еще недостаточно хорошо говорит, он понимает то, что вы ему говорите. Поэтому очень хорошо помогает история. Когда я была маленькая, я ходила в детский сад, и у меня было то-то и то-то, да, там вот мы рассказываем, то есть у ребенка в душе все спокойно. С вами происходило то же самое, да. Не надо стоять у дверей или у окна с тревожным видом, не надо говорить ребенку, что я очень переживаю, выглядывать где-то, сторожить его, потому что таким образом мы формируем тревогу. Ребенку, он понимает, что если мама не уходит, стоит, наблюдает, да, и она очень волнуется, то есть наше волнение всегда передается детям, значит, там что-то не так, там плохо, почему-то я должен там остаться. То есть родитель должен излучать уверенность, а уверенность он будет излучать в том случае, когда он знаком с учреждением, с детским садом, с воспитателями, с теми порядками, которые здесь существуют, когда вы все в этом люди знаете, да. Неплохо заполнить анкету. Многие детские сады воспитатели дают сразу родителям анкету, где заполняются формальные сведения основные, и в том числе родители рассказывают о ребенке. И кто лучше всего знает своего ребенка? Это вы, мама и папа. И вы рассказываете, какой у вас ребенок, активный или наоборот, очень спокойный, тревожный, плаксивый, что он больше любит, как выстроен его дома день, как его был режим построен. Кстати, о режиме. Да, очень часто у ребенка совсем другой режим дома. Когда он приходит в детский сад,

0: ему приходится очень много усилий предпринимать для того, чтобы привыкнуть, например, рано вставать. Очень часто дети не едят еду, которую готовят в детском саду. Все это как раз была работа летняя семьи. Я должна была летом поработать, то есть максимально постараться приблизить режим к режиму детского сада. И вот даже мы на собрании родителям всегда рассказываем о меню, которое присутствует в детском саду, показываем блюда, которые готовятся. Ну, возможно, вы запеканки со всеми готовите, да, в детском саду они распространены. Некоторые каши со всеми едят. Конечно, индивидуальное питание тоже может учитываться, но все-таки есть особенности детского питания в учреждении. И к ним, я думаю, что стоит прислушиваться, да, ребенку показать, чтобы он попробовал эти блюда тоже. А так, я думаю, что большинство детей хорошо адаптируются в детском коллективе. Вот я начала рассказывать о детях, которые не плачут, очень спокойно себя ведут, но они становятся такими безучастными, мало играют. То есть это обычно тяжелая степень адаптации. На них родители и педагоги не обращают внимания, думая, что ребенок адаптировался, привык. На самом деле психологи сразу выделяют этих детей и проводят с ними дополнительную работу, и с родителями тоже. Первое время всегда в группе младшего возраста всегда наблюдает психолог и специальная карта наблюдения. Вся информация доступна родителям, они всегда могут с педагогами поговорить.
1: Вот мне сразу вспомнилось, как моя дочь пошла в детский сад в 3 года. Естественно, режим у нас был совсем другой. Почему-то вот у нас уже до 3 лет не было дневного сна, и когда в детском саду нужно было спать, дочери совсем не хотелось спать. И однажды мы за ней приходим, а воспитательница говорит: «А мы с Юлей нашли ключик». То есть я ей спинку погладила, и она уснула. А потом идем домой, она говорит: «А мы никакой ключик с, вот не помню имя воспитательницы, не находили». То есть вот такая забавная история была.
0: Да, здорово.
1: Но в целом вообще просто нам очень повезло с детским садом. Это был такой маленький, такой уютный сад, и уже достаточно возрастная заведующая была. И вот настолько как-то вот они умели создавать такое тепло домашнее, что каждый ребенок там себя чувствовал комфортно. Может быть, они не давали слишком много каких-то навыков, знаний, таких школьных и так далее, в отличие от соседнего сада, который считался престижным. Но при этом вот 2 соседних сада, наш считался такой, ну, не очень престижный, но зато следили за детьми, за их здоровьем. И в моменты самой большой эпидемии, допустим, какой-то инфекции, в нашем детском саду из 25 детей, например, 19, а в соседнем из 25, например, 3, 5, 7. То есть вот в нашем саду еще и за здоровьем за ними очень следили. Поэтому я думаю, что нам очень повезло.
0: Да, это очень важно. Кстати, о болезнях тоже во время адаптации. То есть родители очень часто переживают, что дети начинают болеть. Это тоже естественный нормальный процесс. Когда вы сидите дома, у вас ограниченные контакты общения, даже если семья большая, но это только ваш круг. Вот. И обычно дети к этому возрасту, они уже крепкие такие, и они мало болеют. Возможно, только такими детскими инфекциями, да, традиционными, которые должны детки переболеть. А когда дети собираются вновь в группе детского сада, ну, вот так врачи выражаются, что пока они не обменяются своими микробами, у них вот этот происходит процесс, друг за другом они заболевают, потом этот процесс выравнивается. Так что я думаю, что здесь не стоит переживать, что кто-то плохо следит за ребенком, или вы как родители недостаточно следите. То есть это нормальный процесс, ребенок выходит в мир.
1: То есть мы можем сказать, что готовьтесь к тому, что ребенок должен всем переболеть, да?
0: Ну, да.
1: Да, наверное, так и есть.
0: Готовьтесь к тому, чтобы воспринимать любые вот такие вот трудности, не трудностями, а нормальным процессом адаптации детскому коллективу.
1: Да, то есть это естественный процесс, да? Таня,
0: да.
1: О чем мы еще не поговорили с тобой? Вот какие темы не затронули?
0: Ну вот я сегодня была в качестве приглашенного гостя на торжественной линейке в Центре образования номер 44 города Череповца. Это специализированное учреждение, там учатся слабовидящие слепые дети и слабослышащие глухие дети. И я сегодня смотрела, как линейка проходит, очень красиво, очень торжественно. и наблюдала за детьми, которые пришли в первый класс. Я хочу сказать, что дети очень разные. Кто-то очень высокий, кто-то маленький, да, еще к этому моменту не дорос. У кого-то прямо сдали нервы на линейке, и он пошел гулять. Сейчас много детей с различной степенью нарушения зрения в одном классе. Но наблюдая за ними, за всеми, и за учителем, которая стояла рядом, я сделала вывод, что у этих детей все получится, потому что рядом стоит учитель, у которой горят глаза. Она так внимательно, с такой любовью смотрит на каждого ученика. Я уверена, что год учебный начнется хорошо и будет все получаться. Поэтому мне кажется, что вот еще самое основное, да, на что мы должны обращать внимание, это может быть не на богатое материальное техническое обеспечение учреждения, куда мы ведем школу, а на человека, который работает с своим ребенком. Когда есть такие учителя в школе, у которых горят глаза, у нас еще впереди многие успешные годы образования.
1: Да, на этой самой такой оптимистичной ноте хотелось бы завершить нашу беседу. И в заключение, Татьяна, пожелание, наверное, родителям.
0: Дорогие родители, поздравляю вас с началом учебного года и желаю всегда понимать своих детей. Пусть между вами и вашим ребенком всегда будет этот мостик понимания, любви. Вы знаете, что вы самый лучший друг для своего ребенка. И когда вы вместе, у вас все получается.
1: Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Татьяной Алексеевной Пескишевой, исполнительным директором Ассоциации «Детский сад и семья» города Череповца. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Свободное плавание.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
7: В Москве прошел фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Ульяновская областная организация ВОС готовится отметить столетний юбилей. На конференции CodeFest в Новосибирске выступит незрячий инженер-разработчик Евгений Некрасов. В Самаре стартовал реабилитационный фестиваль на инфоволне. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. В Екатеринбурге обсудили вопросы трудоустройства инвалидов и исполнения квоты. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве состоялся открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Организаторами выступили Московская городская организация ВОС и отдел по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОС. В этом году в фестивале приняли участие около 70 незрячих и слабовидящих ребят из специализированных школ Москвы, Сергиева Посада, Королева, Владимира и Рязани. Перед концертом для юных гостей провели мастер-классы по адаптированным настольным играм, соревнования по шоу-дауну, стрельбу из биатлонной установки и экскурсию по экспозиции Центрального музея ВОС имени Зимина. Концертная программа объединила вокал, хореографию и инструментальную музыку. Особенно пронзительно звучали произведения о Великой Отечественной войне. Все участники получили дипломы и памятные подарки. 10 июня в Ульяновске состоится торжественное мероприятие «Юбилейный вечер. Мы связаны одной судьбой», посвященной столетию Ульяновской областной организации ВОС. В программе ретроспективный экскурс в историю, чествование лучших членов организации, вручение почетных наград и праздничный концерт. Мероприятие пройдет в Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС на улице Гагарина. Начало в 10 часов. Будет организована онлайн-трансляция. 30 и 31 мая в Новосибирске в экспоцентре пройдет конференция CodeFest 2026. Только офлайн-формат, чтобы можно было обсудить идеи за чашкой кофе. В программе кейсы на стыке ролей, экспертные зоны, партнерская зона, 3 этажа технологий и 9 залов вдохновения. Ключевое событие для нашей аудитории – доклад незрячего инженера-разработчика Евгения Некрасова под названием «Тапки незрячего. Кликхаус и бигдата инженера». Это реальная история преодоления технических и социальных барьеров, уникальный взгляд на привычные инструменты. Евгений покажет, как звучит настоящий Big Data Engineering. Подробности и программа фестиваля на сайте CodeFest. С 20 по 22 мая в Самаре проходит областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению на инфоволне, направленный на повышение цифровой грамотности. В фестивале участвуют 8 команд из Самарской, Ульяновской и Саратовской областей, а также Республики Татарстан. Центральная тема – путешествие по Самарскому краю и реке Волге. Участникам предстоит пройти 8 тематических станций – шум города, книжный шифр, навигатор и другие. Команды одновременно демонстрируют знания, умения и навыки работы с современными цифровыми устройствами. Фестиваль помогает преодолеть страх перед сложными настройками и освоить полезные цифровые инструменты для повседневной жизни. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. Мероприятие состоялось в рамках проекта Екатерины Галушкиной «Жизнь в движении», поддержанного конкурсом «Росмолодежь Гранты». Члены Реутовской железнодорожной местной организации ВОС Максим Яковлев и Артем Боурош выступили с организаторами, провели мастер-класс и судили игры. Шоу-даун развивает реакцию, концентрацию и координацию. Ветераны специальной военной операции не только приняли активное участие в турнире, но и сами провели мастер-класс для волонтеров. В культурно-спортивном реабилитационном центре Свердловской областной организации ВОС в Екатеринбурге прошла рабочая встреча, посвященная вопросам трудоустройства людей с инвалидностью. Участие приняли директор КСРЦ Владислав Помилов, прокурор района Владимир Курочкин, директор городского центра занятости, представители работодателей, а также инвалиды, в том числе участники специальной военной операции. Обсуждалось исполнение установленной законом квоты для приема на работу инвалидов. Прокурор подчеркнул, что вопрос находится на особом контроле. Директор КСРЦ отметил, что организация открыта к сотрудничеству с предприятиями, организациями и готова заключать соглашения, направленные на трудоустройство инвалидов по зрению, в том числе молодых участников специальной военной операции в рамках системы предприятий общества. И коротко о других событиях. 15 и 16 мая два коллектива культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС, Народный театр звука «Русская рапсодия» и фольклорный ансамбль «Подворье» провели серию концертов. 15 мая артисты выступили в библиотеке с программой, посвященной Дню славянской письменности, а 16 мая приняли участие в открытии фестиваля «Связь поколений» на ВДНХ, организованном фондом «Планета без ограничений». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
8: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
9: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
10: Переход улицы Усиевича разрешен.
9: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
11: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
9: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
10: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
9: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
12: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
13: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
14: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
15: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
16: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
17: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
9: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
2: В эфире программа «Аудиокнига».
18: Рассказ Виктора Астафьева «Передышка». Читает Олег Анофриев.
19: Вы современную песню про кольцо и про любовь слыхали? Глупая, надо вам заметить, песня. И мало того, она еще и в корне неправильная, в особенности вот эти слова. «Нет ни начала, ни конца». Брехня. Я на факте докажу, шаромыжникам, составившим песню, есть начало и конец есть. В 43-м году во время летних боев мы нежданно и негаданно для фашистов выскочили к хутору Михайловскому, что на Полтавщине. Выскочили и подзадержались. Почитай, неделю толкались на жарко полыхающих ржаных полях, и веселый в садах утопающий хутор был за это время почти весь порушен и сожжен. Деревья срублены, загороди свалены, перекопанные вдоль и поперек огороды разворочены взрывами. Словом, каждая высотка за хутором доставалась нам большой кровью и работой. Испеченные солнцем, копали мы землю, таскали связь, вели огонь по врагу и дошли до того, что губы у нас потрескались, языки пораспухали без питья, гимнастерки от соли ломались на спинах. Есть мы ничего не могли, и нам хотелось только пить. Пить. Колодцы в хуторе были уже вычерпаны до дна, а болотинка с гектар величиной, зеленевшей в ложбине за огородами хутора, была до того изрыта и выжата, что мы жевали мокрую траву и пробовали сосать жидкую грязь. Немцы день и ночь били по болотцу, зная, что там всегда людно. Но как ни болела, померла, говорится в одной дурашливой русской поговорке. Немцев с полтавских высот мы в конце концов сбили, и они покатились вперед на запад, как тогда шутили вояки. Не раз и не два довелось нам потом быть в разного рода передрягах, воевать и без воды, и голодом, и холодом, и про хутор Михайловской мы, скорее всего, забыли бы, как забыли множество других хуторов и деревень, где выпадало нам всякое военное лихо. Но после отъезда из хутора начали мы замечать неладное в поведении шофера Андрюхи Колупаева. Я забыл сказать, что воевал во взводе управления истребительного арт-дивизиона, и взвод этот связистов, разведчиков, топографов вместе с катушками, телефонами, буссолью, стереотрубой, планшетом и прочим скарбом возил по фронту на отечественном газике этот самый Андрюха Колупаев. Если бы шоферам давали звание за умелость и талант, Андрюха наш звался бы профессором, а то и академиком. Такой он был классный шофер. Где студер не везет, трактор буксует и олень не идет, там Андрюха Колупаев пройдет, говорили про него. И через это умение шибко доставалось Андрюхе. Газик, которым он саморучно приделал еще одну ведущую ось, мотался по военным дорогам почти безостановочно. И когда машину Колупаева поставили на ремонт, собрать ее уже не могли. Вся она была изношена. Андрюхе дали тогда медаль за боевые заслуги и новую трофейную машину. Однако произошло это уже в Польше, и до события того было еще, ой, как много километров. Пока же мы только-только съехали с хутора Михайловского и обнаружили, что у Андрюхи пропал аппетит. Лицо его осунулось, и в завалившихся глазах обозначалась какая-то непонятная мгла. Ну, вопросы пошли, не заболел ли, дома все ли в порядке, может, письмо худое получил. «Отстаньте вы от меня, отцепитесь, чего привязались!» Надломленным голосом кричал Андрюха и добавлял разные слова. «Крутой нравом, занозистый мужик, еще в гражданке избалованный, как редкостный спец по машинам, Андрюха и на войне марку держал высоко. Позволял себе возвышать голос на нас и даже вредничать с начальством, которое относилось к нему почтительно и, по возможности, оберегало такого нужного бойца от истребления». Ну, хоть он и спец, хоть и дока по части техники, да и в других вопросах, были у нас люди и попроницательней, и вострей его. Скрыть Андрюха ничего не сумел, потому как не было еще, и не скоро, думаю, будет такая человеческая тайна, каковую бы не вырвал из нетей русский солдат, зрящий на 3 метра в землю, а может и дальше. Андрюха Колупаев влюбился. Это был первый такой случай в нашей части, и мы до того оказались сражены, что и на Андрюху глядели совсем уж по-другому, отыскивая в нем ту красоту и значительность, за которую Господь Бог ниспослал человеку этакое чудо. Вы думаете, мы обнаружили сказочного принца в золотых одеждах и с пронзительным взглядом? Где там? Мы даже кучерявого лейтенанта в хромовых сапогах и то не обнаружили. У радиатора газушки вертел заводную ручку и матерился на весь украинский фронт коренастый, чернявый, на бурята смахивающий мужик. О, любовь! Ты и вправду что слепа. У меня вот взять шатеновые волосы, вьющиеся, если их с духовым мылом вымыть. Нос, правда, подкачал, он у меня коромыслом. Зато глаза, как у артиста Дружникова, задумчивый. Внешность хоть куда, но завлек я кого-нибудь, а? Завлек! Через 2 недели пришло письмо, и Андрюха не стал его нам читать, лишь подразнил, показав начало, где обмусоленным химическим карандашом было выведено «Коханый мий». Все остальное письмо Андрюха закрыл мазутной ладонью, а потом и вовсе уединился в кабину. «Коханый мий, вот так Андрюха, а? Это пока мы бились за хутор Михайловской, пока мы издыхали на высотах, и у нас засохло не только в животе, но и в башках, он охмурял вдовицу годов 22-23. Мы видели ее, эту грудастенькую, стеснительную вдовицу с черными бровями и уважительным голосом.
20: То-то она так проворно бегала по хате, уцелевшей в боях. То-то она поднарядилась в фартук с лентами и все напевала. Будь ласка, Андрей Степанычу, будь ласка. Ух, лицо Андрюхина так блестело и сияло, будто он квашню блинов срубал во время масленицы и сверх того еще пол-литра выпил. На нас он смотрел ровно бы с парашютной вышки, не различая отдельных черт лица, как на серую, интереса не имеющую массу. Фасонит Колупаев Андрюха, задается. Но у него же в Забайкальском совхозе имени 10 замученных красных партизан имеется жена и 2 детишек. Забыл? Напомним. Рассказывай, голубчик, как и что было, детально и досконально рассказывай, иначе... Ну, не могу, ребята, хоть режьте. Любовь промеж нас зачалась гибельная. И грустно поведал Андрюха, как тоскует он о Галине Артюховне. И его по правилам с машины сымать надо бы, потому как он ночами не спит и может аварию сделать и весь взвод управления поизувечить. Он обвел всех нас жалеющими глазами и вздохнул. Очень, ребята, хорошо любить. Вроде бы и мученье, а все одно... Хорошо. Поняли мы его. Не чурки. Как-никак в школах учились. В пионерах иные состояли и книжки про любовь читали. Зауважали мы Андрюху и даже потихоньку гордились тем, что есть у нас такой боец, который вроде бы всех нас обнадежил на будущее своей любовью. Письма Андрюха получал с каждой почтой, иногда по 3 сразу. Он уходил в лес или прятался в хлеба и читал по много раз каждое письмо. Потом Андрюха залесил вокруг меня, угодливым сделался, в кабину зазывал, где ехать-то благодать, спать можно, пылью не душит. Я не сразу... Но уразумел, в чем тут дело. Я сочинял складные письма заочницам с лирическими отклонениями насчет жестокого оскала войны, где нам тоскливо без женщин, особенно когда цветут сады, поют соловьи, где только пули свистят по степи, тускло звезды мерцают, и горько пахнет черным порохом, которым мы... овеяны. Чтобы все было натурально, солдат, которые с моего сочинения переписывали письма, вставляя в них имена своих заочных симпатий, я научал тереть бумагу о закопченный котелок, либо обжечь по углам. Тот-то бедные девчонки в тылу переживали, получив опаленные огнем письма. Совсем обезумел Андрюха Колупаев от любви. Хочет, чтобы я написал хорошее письмо Галине Артюховне. Самогонки сулился достать за услугу. Сам Андрюха происходил из темной старообрядческой деревни и грамоту имел совсем малую. Письма он писал трудно, по нескольку дней. Бывал, мусолит письмо, аж лицом осунется. Ну, я хоть и считался во взводе парнем с придурью, все же отказал ему. С заочницами, мол, баловство и развлечение, а тут дело серьезное. Андрюха надулся на меня и в кабину больше не приглашал. Если бы я знал, чем все это кончится. Но никому не ведомы девственные тайны любви. Очень путанная эта штука любовь. Она как хворь, у всех протекает по-разному и с разным накалом, а поворотов и загибов любви столько, что не приведи ты, Господи. Отвлекся я, однако. Люблю порассуждать о сложностях жизни. Меня уж всего изгрызла за это супружница. Балаболка, ты, говорит, балаболка. Тоже вот любовь у нас после войны была, хоть и краткая, но головокружительная. Куда что и делось.
18: Передышка. Рассказ Виктора Астафьева читает Олег Анофриев.
20: Зимою, во время тяжелых боев под Христиновкой, Андрюха Колупаев так замотался со своей машинешкой, что стал путать день с ночью, ел сперва кашу, потом суп, пилил дрова с вершины, и мы побаиваться начали. Как бы не залил он в радиатор бензину, а в бак воды и не взорвал бы нас. Но получилось, как в худом солдатском анекдоте. Андрюха смешал адреса. И то письмо, что назначалось в хутор Михайловской, ушло в совхоз имени 10 замученных красных партизан, а Галине Артюховне наоборот. Из хутора Михайловского письма прекратились. А из Сибири месяц спустя пришел пухлый треугольник на имя командира части. Писали тогда на фронт много и насчет пенсии, и насчет тыловиков, которые цеплялись к солдаткам с корыстными намерениями, и насчет там подвозки дров и сена, учебы, работ, ну, по всяким разным причинам. И правильно, кому же еще, как не командиру, пожалобиться одинокой женщине или старикам-родителям? Он командир, отец над всеми, а значит, в ответе не только за боевые дела солдат. Это вот доверие и родство только в нашей армии завелись. И не надо терять такое качество и нынешним командирам. Разные бывали письма. Помню, одна бабенка спрашивает в письме о своем муже. «Где такой-то? Не получаю писем». Наш майор аккуратен по этой части был и вежливо ей ответил. «Так и так. Ваш муж, проявив героизм, ранен был и отправлен в госпиталь на излечение». «Где тот госпиталь?» – спрашивает бабенка в другом письме. «Я немедля туда поеду навестить дорогого мужа». «Я не ведаю госпиталями и, к сожалению, не знаю, где находится ваш муж», – снова вежливо отвечает майор. «Дерьмо ты, а не командир, коль не знаешь, где находятся твои бойцы». «Это нашему-то майору, который с пеленок приговорил к себя повелевать людьми и красоваться в военной форме». Такие слова. Эх, бабы, бабы. Дуры вы, бабы. Право слово. Дуры. Письмо нашему командиру части писал под диктовку неграмотной жены Андрюхи председатель сельского совета. В конце письма он присобачил печать, поставил верно и учинил размашистую принципиальную подпись. Это уже документ. На него надо реагировать. Командир дивизиона пришел в жуткую свирепость, потому что в письме ругали не столько Андрюху, сколько его. И не просто ругали, а прямо-таки срамили. «Мы тут работаем, не разгибая спины, без сна, без отдыха, голодные, холодные, чтобы вы скорее побеждали врага коммунизма и социализма. А в результате узнаем, чем вы там занимаетесь». Тут стояло слово, буквально определяющее, чем мы занимаемся. Командиру части, распустившему своих бойцов, грозили, что если меры не будут приняты и бабник Колупаев не понесет заслуженного наказания, его семья и все труженики славного совхоза имени 10 замученных красных партизан обратятся к генералу фронта, а то и к самому главнокомандующему-Сталину. Молодой щеголь-майор, перед самой войной окончивший артиллерийское училище и мечтающий об академии, если уцелеет, бегал по блиндажу, позвякивал шпорами и шептал угрожающий. Увидев, что я, дежурный телефонист, ухмыляюсь, он выпрямился, трахнулся темечком о сучковатый накат и, схватившись за голову, рявкнул.
0: Вы чего улыбаетесь? Такой же бабник, такой же свистун! Колупаева ко мне! Бегом! Я хотел обидеться на бабника, да не посмел и поскорее вызвал чмо. Такая позывная была у нашего хозвзвода. Расшифровалась она точно. Чудят, мудрят, обманывают. Телефонист на чмо бросил трубку возле окопчика и пошел искать Андрюху. А я с завистью и интересом слушал заманчивую, с моей точки зрения, жизнь тылового взвода. Вот замычала корова, звякнула подойница, следом голос. «Шоб ты сказала, схуда скотняка!» На кого-то покрикивал повар. «Ты у меня получишь! Ты у меня получишь!» Кто получит, чего получит, я мог только гадать. Потом хохот раздался и женский визг. Живут же люди, ей-богу, я уши развесил, настраиваясь на женский визг, но вятский голос старшины Жвакина занудил. «Эдак я все пораздам, а майору что останется?» Главная цель Жвакина на войне – потрафить майору, который стращал его передовой, где, думал Жвакин, ждет его смерть неминучая. «Чего заныл-то?» – услышал я Андрюху Колупаева. «Достать надо уметь, на то ты и старшина». Что ответил старшина, я не разобрал. По трубке защелкали комочки земли, зажурчало в ней, скрипнул клапан. «Ну, какую холеру надо? Колупаев слушает». Мне, простуженному в конец, обсопливившему, кашляющему до хрипа в груди, не понравилось его такое поведение. Живет, как у Христа, за пазухой, кушает ежедневно горячее, спит в кабине или в теплой избе, покрикивает на старшину Жвакина, еще заносится. Лучше бы за адресами ладом следил. «А ничего», сказал я. «Иди-ка вот сюда на передовую, на наблюдательный пунктик, и тебе тут чего это дадут?» Пропел я на мотив популярной до войны песни «Мама, мама, мне врач не поможет». И я влюбился в девчонку одну. Андрюха не понял моего намека и иронии моей не принял. «Есть ковды мне ходить расхаживать. У меня машина, понимаешь. Мне по картошке ехать надо, понимаешь. Чтобы вы проворнее воевали и с голодухи не загнулись, понимаешь». Я держал трубку телефона на отлете и по блиндажу разносилась его запальчивая «понимаешь». Майор остановил карандаш на карте, где он уточнял наблюдение, чего-то сложное высчитывал, и протянул руку за трубкой. «Товарищ 25-й говорить будут!» Командир дивизиона, жуя папироску, все еще косился на карту, чего-то соображал. «Колупаев! Немедленно, слышь! Немедленно ко мне!» «Есть!» – пискнул Андрюха и добавил. «Есть немедленно!» У нашего майора не забалуешься. Когда он, по его выражению, с картой работает, и вовсе под руку не попадайся. «Вот так-то, товарищ Колупаев», — сказал я растерянно дышавшему в трубку Андрюхе и пытающемуся отгадать, зачем это он понадобился майору, да еще и немедленно. «Слышь», — заныл Андрюха, — «и не спрашивай, и не приставай, военная тайна». Отверг я его домогание и деликатно вынул ногтями из пачки майора папиросу пушка. Поскольку тот шарился по карте, втыкал в нее циркуль и как глухарь на таку повторял «Текс, тек, тек». Должно быть, видел себя в мечтах уже полководцем. В такую минуту у него можно было стянуть что угодно. Я уже по всем батареям прочиркал последние известия. Дивизион сладостно замер, ожидая дальнейших событий. Заинтересованные лица то и дело сопели в телефон и спрашивали, не появился ли на передовой влюбленный водитель газика. К пехоте кухня приехала, дымилась каша в котлах. Через наших телефонистов-трепачей, посланных в пехотный батальон для корректировки огня, стало все известно и там. Возле кухни хохот с дальних телефонных линий по индукции доносило. «Ну, а он чего? А-ха-ха-ха-ха!»
20: немцы и те чё-то примолкли. Лишь один Андрюха Колупаев ни сном, ни духом не ведал, какой ураган надвигается на него. Он шел по телефонной линии, и я раньше всех услышал его приближение. И когда задергался провод и посыпались комки мерзлой земли в окопе, примыкающем к нашему блиндажу, я шепотом известил подвластную мне клиентуру. «Прибывает!» И защелкали клапаны на всех телефонах, и понеслось по линии «Внимание!» Как перед артподготовкой. Андрюха царапнул по окорелой плащ-палатке пальцами, отодвинул ее, пустил холод на мои ноги, без того уже застывшие, скользнул по мне взглядом, как по горелому пню, и обратился к лицу более важному.
1: «Товарищ майор, боец Колупаев прибыл по вашему приказанию!»
20: Майор выплюнул потухшую папироску, прикурил от коптящей гильзы свежую и долго с интересом глядел на Андрюху Колупаева, как бы изучая его. А я с трубками, подвешенными за тесемки на башку, постуковал ботинком о ботинок, грея ноги, шаркал жестяным рукавом шинели по распухшему носу и ждал, чего будет. «Боец Колупаев!» — наконец выдавил командир дивизиона и повторил. «Боец!» Андрюха весь подобрался, чувствуя неладное, и глянул на меня. «Но я...» В отместку за то, что он скользнул по мне взглядом, как по бревну, и относился ко мне последнее время плохо, ничего ему не сообщил ни губами, ни глазами. Держись без поддержки, Мас, раз ты такой гордый. «Иди-ка сюда, боец Колупаев», — поманил к себе Андрюху майор. И тот, не знающий интонации майора, всех тайн, скрытых в его голосе, как знаю, допустим, я, телефонист, простодушно двинулся к столу, точнее, к избиной двери, пристроенной на две ножки, и присел на ящик из-под снарядов. «Так-так, боец Колупаев», — постучал пальцами по столу майор, — «воюем, значит, громим врага». «Да я чё, я за баранкой», — увильнул встревоженный Андрюха. «Это вы тут действительно без пощады? Ну чего уж скромничать? Вместе грудью, так сказать, за отечество, за матерей, жён и детей. Кстати, у тебя семья есть? Жена, дети? Всё как-то забываю спросить».
21: «Так эти, я вроде сказывал вам, конечно, много нас, не упомнишь всех-то. Жена, двое ребят, все как полагается».
20: «Пишешь им, не забываешь».
21: «Да эти, как забудешь-то? Свои».
20: «Ага, свои, правильно». Глаза майора все больше сужались, и все больше стального блеску добавлялось в них. Я держал нажатым клапан телефона, и артиллерийский дивизион, а также батальон пехоты замерли, прекратив активные боевые действия, ожидая налета и взрыва со стороны артиллерийского майора, пока еще ведущего тонкую дипломатическую работу. Атмосфера сгущалась.
18: «Передышка». Рассказ Виктора Астафьева читает Олег Анофриев.
20: Я бояться чего-то начал, и даже из простуженного носа у меня течь перестала.
21: «А чего случилось, товарищ майор?»
20: – не выдержал Андрюха.
22: «Да ничего особенного. На вот, почитай».
20: Майор протянул Андрюхе, размахрившийся, припачканный в долгой дороге треугольник. Бумага на письмо была выдрана из пронумерованной конторской книги и заклеен треугольник по нижнему сгибу вареной картошкой. Где-то треугольник поточили мыши. Андрюха читал письмо, шевеля губами, и я видел, как сначала под носом, потом под нижней губой, а после и на лбу его возникали капли пота. Они набухали, полнели, и клейко текли за гимнастерку под несвежий подворотничок. Командир дивизиона одним махом чертил круги циркулем на бумаге и с нервным потрясом в голосе напевал переиначенную мной песню. Артиллеристы, точнее прицел, разведчик стибрил, наводчик съел. Никаких поношений и насмешек об артиллеристах майор не переносил. Сатанел прямо, если замечал неуважение к артиллерии, которой

0: по спинным щербинам и отвесно со звуком падал с носа на приколотую карту.
1: «Хоть бы отвернулся! Карту ведь портит!» — ежась от страха простонал я.
0: Телефонисты требовали новостей, зумерить начали. «А пошли вы!» «Ладно, ладно, жалко уж!» Голос мой, видать, разбил напряженность в блиндаже. Майор швырнул циркуль с такой силой, что он прокатился по карте и упал на землю.
1: «Воюем, значит!» Боец Колупаев, подняв циркуль и долговязо нависнув над потухшим и непривычно кротким Андрюхой, начал расходовать скопившийся заряд командир дивизиона. «Бьем, значит, гада!»
0: Андрюха все ниже и ниже опускал голову. «Заступница, матушка, Пресвятая Богородица, пусть майора вызовут куда-нибудь!» — взмолился я. «Никто майора не вызывал. Меня аж затрясло. Когда не надо, трезвонят ироды, телефон рассыпается.
1: Вы что же это? Лямуры на фронте разводить, а?»
0: «Кого?» – прошептал Андрюха.
1: «Он не понимает! Он непорочное дитя! Он...»
0: Майор негодовал. Майор наслаждался, как небесный пророк и судья, своим праведным гневом, но я отчетливо почувствовал в себе удушающую неприязнь к нему и догадываться начал, отчего же не любят его в дивизионе, особенно люди нечинные, войной сотворенные, скороспелые офицеры. Но когда он, обращаясь ко мне, указывая на Андрюху, воззвал с негодованием: «Вы посмотрите на него! Это же невинный агнец!» Я качанием головы подтвердил, что, мол, и говорит-то тип. И тут же возненавидел себя за агнца, которого не знал, и за все.
1: «Сегодня вы предали семью! Завтра родину предадите!»
0: «Ну уж!»
1: «Молчать, когда я говорю! И шапку, шапку!»
0: Майор сшиб с Андрюхи шапку, и она покатилась к моим ногам. «Ну уж, это слишком!» Я поднял ее, отряхнул, решительно подал Андрюхе и увидел, что бледное лицо его начинает твердеть, а глаза раскаляются. «Ой, батюшки, что же будет?»
2: «Если будете кричать, я уйду отсюда», — обрывая майора, заявил Андрюха. «И руками не махайтесь, хоть в штрафную можете отправить, хоть куда, но рукам волю не давайте».
0: «Что? Что? А ну, повторите! А ну!» Майор двинулся к Андрюхе на согнутых ногах.
2: Андрюха встал с ящика, но от майора не попятился.
0: И в это время... Нет, есть солдатский бог. Есть. Какой он, как выглядит и где находится, пояснить не могу. Но что он есть, это точно.
1: 25-го к телефону!
0: По капризному, сытому голосу я сразу узнал штабного телефониста и скорее сорвал сухо трубку. «Из штаба бригады, товарищ майор!»
1: «Черт!»
0: Все еще дрожа от негодования, командир дивизиона выхватил у меня трубку. «25-й!
3: Репер 12-й батареи! Пристреляли! Да! 4 снарядами! Да! Остальные батареи к налету также готовы! Связь в пехоту выброшена. Все готово. Да. Чего надо? Как всегда. Огурцов. Огурцов побольше. Чем занимаюсь?»
0: Майор выворотил белки в сторону Колупаева.
3: «С личным составом работаю. По моральной части. Мародерство. Пока Бог миловал. Да, да, да. Точно, точно. До свидания, товарищ пятый. Не беспокойтесь. Я знаю, что пехоте тяжело. Знаю, что снег глубокий. Все знаю».
0: Он сунул мне трубку. Она была сырая. Сдерживал себя майор, и нервы его работали в холостую, гнали пот по рукам. Ни одному Андрюхе потеть.
1: «Ну, как там у вас?» —
0: послышался вкрадчивый голос. Прикрыв ладонью трубку, я далеко-далеко послал любопытного связиста. Майор достал из полевой сумки 2 листа бумаги, пододвинул к ним чернильницу с тушью, складную железную ручку достал из-под медали, залезши пальцами в карман.
3: «Пиши». Уже утихая.

0: Намеренно и даже скучно сказал он. Я тоже начал успокаиваться. Если майор перешел на «ты», значит, жить можно. Андрюха вопросительно глянул на майора.
1: Письмо пиши.
0: Андрюха обернул вставышек железной ручки пером наружу, вынул пробку из чернилки непроливашки, макнул перо, сделал громкий выдох, занес перо над бумагой 3 класса вечерней школы. С такой грамотой писать под диктовку.
1: Майор, пригибаясь, начал расхаживать по блиндажу. «Дорогая моя, любимая жена!»
0: Андрюха понес перо к цели, даже ткнул им в бумагу, но тут же, ровно обжегшись, отдернул.
1: «Я этого писать не буду».
0: «Почему?» — вкрадчиво, с умело спрятанной насмешкой поинтересовался майор.
1: «Потому что никакой любви промеж нас не было».
0: «А что было?»
1: «Насильство. Сосватали нас тятя с мамой, и все. Окрутили, попросту сказать».
2: «Ложь!» — скривил губы майор. «Наглая ложь! Чтобы при советской власти в наши дни такой допотопный домострой...»
1: «Домострой? Хужее! Я был артачиться, зачал, так пахан меня перетягой так опоясал. Никакая власть, даже советская, тятю моего осоврасить не сможет».
2: «Давайте, давайте», — покачал головой майор. «Вы посочиняйте, мы послушаем». И снова улыбнулся мне, как бы приглашая в сообщники. И снова я угодливо распялил свою пасть. Андрюха тем временем сложил ручку и поднялся с ящика.
1: Не к месту, конечно, меня лукавый попутал. Всю ответственность поступка я не понимал тогда, затмило. Но извините меня, товарищ майор, артиллерист вы хороший, и воин, может быть, жестокий ко врагу, да в любви и в семейных делах ничего пока не смыслите. Вот когда изведаете и то, и другое, потолкуем. А сейчас разрешите мне идти? Машина у меня неисправная. Завтра наступать, слышу, будете. Мне вести взвод».
0: Андрюха достал из-за пазухи рукавицы.
1: «Письмо семье и в сельсовет ночись напишу. Покажу вам. Покаяние Галине Артюховне также будет сделано. Разрешите идти».
0: «Идите». Я удивился. В голосе майора мне почудилась пристыженность.
1: Андрюха поднялся, оправил телогрейку под ремнем, закурил, ткнувшись цигаркой в огонек коптилки, и пояснил свои действия хмуро глядевшему майору. «Шибко я потрясенный. Покурю в тепле». И курил, молча, до половины цигарки, а потом вздохнул протяжно.
0: «Жизнь не в одной вашей Москве протекает, товарищ майор. По всему СССР она протекает, а он, милый, о-го-го-го.
1: Гитлер-то вон пер, да и мочой кровавый зашел. И на огромадной такой территории очень жизнь разнообразная. Например, встречаются еще народы, единым мясом или рыбой без соли питающиеся. Есть, которые кровь горячую для здоровья пьют, а то и баб воруют по ночам. И молятся не царю небесному, а дереву, скажем, ведмедю или даже змее».
0: Майор, часто моргая, глядел на Андрюху Колупаева и вроде бы совсем его не узнавал. Плюнул в ладонь Андрюха, затушил цигарку, как человек, понимающий культуру.
1: «Вам вот вновь знать, небось, какой обычай остался в нашей деревне».
0: Андрюх помолчал, улыбнувшись воспоминанию.
1: «Родитель перетягой или вожжами лупит до тех пор, пока ему ответно не поднесешь».
0: «Как это? Вина?»
1: «Вина», — хмыкнул Андрюха. «Вина, само собой. Но главное — плюху. Желательно такую, чтобы родитель с копыта вдолой. Сразу он тебя зауважает, отделиться позволит. Я вот своротил тяте санки на бок. Вишь, вот,
0: До шофера самоуком дошел. Киржацкую веру отринул, который даже воевать запрещает. А я худо-бедно фронту помогаю. Не в молельню ходил божецкие стихиры слушать, а в клуб на беседы. Очень я люблю беседы про технику, про устройство земного шара, а также об окружающих мирах. «Идите», — устало повторил майор. Андрюха, баскобайник окаянный, подмигнул мне, усмехнувшись, натянул неторопливо рукавицы и вышел на волю. «Все правильно, все совершенно верно. Знала Галина Артюховна, кого выбрать из нашего взвода. Боец Андрюха, большого достоинства боец. Не то, что я чуть чего и залыбился, чего изволить. Тьфу!» Командир дивизиона попил чаю из фляги, походил маленько по блиндажу и снова уткнулся в карту. «Ишь, какой! Откуда что и берется?» – буркнул он сам себе под нос. Снюхался с хохлушкой, часть опозорила, еще болтает о мирах. Наглец. «Ну, погодите, герои, доберусь я до вас. Наведу я на этом чмо порядок». Письма Андрюхины майор проверил, или, как он выразился, откорректировал, что-то даже вписал в них от себя, но только те письма, которые были домой и в сельсовет. Письмо к Галине Артюховне не открыл. Поимел совесть, хотя и сказал, насупив подбритые брови и грозя Андрюхе пальцем: «Чтобы не было у меня больше никаких ля-амурчиков». «Эй, товарищ майор, — отметил я тогда про себя, — и вас воспитывает война тоже». Андрюха Колупаев с тех пор покладистей стал и молчаливей, ровно бы провинился в чем. И беда какой неряшливый сделался. Вонял бензином, брился редко, бороденка осокой кустилась на его щербатом, заметно старящемся лице. Иной раз он даже ел из немытого котелка, чего при его врожденной обиходности прежде не наблюдалось. Лишь к концу войны Андрюха оживать стал и однажды признался нам в своей тайной думе: «Эх, ребята, если б не дети, бросил бы я свою бабу, поехал в хутор один, пал бы на колени перед женщиной одной. Очень это хорошая женщина, ребята. Она б меня простила и приняла. Да детишков-то куда же денешь?» Но не попал Андрюха Колупаев ни на Украину, ни к ребятишкам своим в Забайкалье. Во время броска от Берлина к Праге, не спавший трое суток, уставший от работы и от войны, он наехал на противотанковую мину, и машину его разнесло вместе с имуществом и дремавшими в кузове солдатами. Уцелели из нашего взвода лишь те разгильдяи, которые по разным причинам отстали от своей машины. Среди них был и я, телефонист истребительного арт-дивизиона Костя Самопряхин.
3: Рассказ Виктора Астафьева «Передышка» читал Олег Ануфриев.
4: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
5: Радио ВОС. Наш адрес в интернете: www.radiovos.ru.
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
7: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
6: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим об очень широкой теме — это детско-родительские отношения. И поможет нам в этом разобраться Александр Давыдов, ведущий программ по личностному росту и отношениям, консультант, психолог. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: Мы очень рады приветствовать вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, про детско-родительские отношения. Какие-то основные моменты, которые вот очень было бы важно нам знать?
3: Ну, наверное, главный момент про родительско-детские отношения, который стоит знать, это то, что нравятся родители, не нравятся, любят их, не любят. Большая часть практически, ну не знаю, для кого-то 50%, для кого-то 70%, для кого-то 100% жизни происходит под их воздействием. Положительным, отрицательным, неважно. Они формируют ребенка. И даже когда, вот я много раз слышал истории, когда ребенок говорит: «Все, я не хочу жить как мама», например. Я больше с женщинами работаю, потому что женщина говорит, например: «Я не хочу жить как мама, я хочу жить по-другому». И потом начинаем на консультации внимательно разматывать ее жизненную историю, выясняется, что она практически один в один живет как мама. Вот. И потому что это как в старой притче: «Хаджа Насреддин, твоя жена вернулась из больницы?» «Нет, она все еще говорит о ней». То есть вот уже там человеку может быть 30 лет, 40 лет, а родители остаются в голове, с ними происходит внутренний диалог, даже если они умерли, и вся жизнь идет либо по сценарию, который родители вложили, либо по попытке прожить ровно наоборот. Ну, это опять же получается родительский сценарий. И только очень немногим получается выйти из вот этой игры, найти что-то свое, не связанное с родителями. Не потому, что так хотела мама, или чтобы сделать ей назло, а просто потому, что я так этого хочу. И вот это вот, на мой взгляд, ключевая штука, которая часто не осознается, потому что нам говорят, надо принять родителей, полюбить, простить. Все это, конечно, можно делать. Но вот эта штука сценарная, она действует и продолжает действовать практически до смерти человека.
2: Каким образом можно выйти из этого сценария?
3: Ну, для начала убедиться, что он есть, да, потому что людям, например, которым уже, не знаю, 30-40 лет, порой очень сложно внутри принять, что они живут как мама, например. Это вот я часто встречал такую историю, когда люди приезжают из деревни в большой город. Некоторые из них стараются отринуть деревню, и они говорят: «Я ненавижу деревню». Они стараются, вот у меня бабушка такая была, жить культурной жизнью, ходить в оперу и вообще. Но вот эта деревня, они уехали из деревни, деревня не уехала из них, и она в них остается. И до тех пор, пока они бьются с деревней внутри, она не уедет. Так же и с родителями. Пока идет внутренняя борьба, попытка что-то доказать, поспорить, это значит, родители никуда не уехали. И для начала это признать, например, если это есть. А второе — понять: а я сам как хочу. Вот представим, что все, нет у меня родителей, сирота я. Вот все, я сирота. Как я хочу жить? Нет у меня мамы, нет у меня папы. Нету и не было никогда. Как я хочу жить? И здесь, на этом моменте, многих перемыкает, потому что ну, гораздо проще. Ведь родителями можно объяснить все свои проблемы в жизни. Вот меня недолюбили, поэтому я сейчас ищу любовь. Родительскую ищу в отношениях с мужчинами, например, говорит женщина. Меня там недопризнали, теперь ищу признание здесь. На них можно все свалить. Особенно если они уже умерли, а они даже не ответят. Поэтому это первая задача — это взять на себя ответственность, сказать: окей, они мне оставили наследство, хорошо. А я-то теперь куда с этим наследством хочу? Я-то сама или сам, как я хочу свою жизнь прожить? Вот нет родителей, не было. Вот прямо поиграть в игру — я сирота. Представить это. Даже если родители живы. И тут можно столкнуться с такой пустотой. И серия: «Как ты хочешь?» «Ой, я не знаю».
2: Ну да, то есть здесь получается, что люди слишком фиксируются, да, на родителях, и поэтому всегда руководствуются всем, исходя из вот этого опыта общения с родителями, вот этих установок. Хороший, кстати, пример, наверное, семейный бизнес, да? Ну как же это семейный бизнес? Вот он мне достался по наследству. Наша семья всегда вела этот бизнес. Я тоже должен, да? А, в общем-то, вопрос, хочет ли он?
3: Или следование профессии. У меня отец был таким, значит, я буду тоже таким. продолжу путь. Я за, но семейный бизнес, например, там, когда из поколения в поколение что-то делается, это прекрасно. Это было практически все разрушено с приходом большевиков. Но когда это человек осознанно выбирает, да, это хорошо. Чаще всего это просто
2: Бремя.
3: Бремя, да. Я должен, это моя обязанность. Как бы она даже не рассматривается, что можно по-другому. Я же расстрою родителей, а я им так должен, они же меня столько всего вложили.
2: После того, как человек осознал, что он находится под властью своего опыта детско-родительских отношений, под властью установок, которые были от родителей, что дальше можно изменить?
3: Дальше, ну вот, как ни странно, сейчас вроде бы столько много идет всяких тренингов по желаниям, там марафоны желаний, что ты хочешь. Но вот реально проблема не просто, что я хочу, а что я хочу по-настоящему я. Вот. Не для того, чтобы это предъявить внутри себя маме и сказать, видишь, мама, я все-таки стала ею. А вот для себя хочу. И что из этого я хочу построить? Просто, например, если человек задумывается над этим 18 лет, что происходит редко, скажем так, у него возможностей много. Когда человек об этом задумывается в 30, уже меньше. Когда человек об этом задумывается в 47, уже совсем тяжело, потому что может оказаться, что вся жизнь прошла под сенью, да, и вот а теперь я чего хочу? Вот, например, ну, предположим, там родители приехали из деревни, они пытались стать культурными людьми. Вот. И дочке сказали, что ты должна быть культурной. А может, она не хочет культурной, может, она хочет обратно в деревню, может, ей нравится там. И она говорит, хорошо, все, пофиг, я еду в деревню. Я не хочу больше в это играть. Но вот выяснить, чего я на самом деле хочу в отрыве от родительских желаний, вот это первое. И из этого уже строить. Просто проблема здесь в том, что может оказаться, что это будет настолько отличаться от той жизни, в которой человек живет. Ну, там, например, особенно для женщин, да, у нас до сих пор традиционная модель. Женщина там в 30 лет должна быть уже замужем, с детьми, счастлива, несчастлива, неважно. И вот женщина, например, что делает женщине, если там и 35 лет, у нее двое детей, ипотека, и она понимает, что всего этого она не хотела, что это просто она все сделала, чтобы быть хорошей дочерью и чтобы ее мама хвалила. Что ей делать? Не детей же в детдом сдавать, правильно? Куда ей? Да. Поэтому может возникнуть эти размышления, они потенциально травмоопасные, потому что можно понять, блин, я вообще не так жила.
2: А жизнь-то была не моя.
3: А смогу ли я свою жизнь построить? Это возможно в любом возрасте, но для этого нужно порой очень много усилий. Особенно если, например, эта женщина живет с двумя детьми в Москве, ей проще. А если она живет под Сыктывкаром, в маленьком городке, в котором все пьют, вот куда ей, да? И у нее нет денег на квартиру в Москве или куда-то еще. И у нее нет специальности. Но тем не менее, я сторонник того, что лучше прожить, может быть, даже не самую, может быть, идеальную жизнь, но по своему сценарию, чем в конце жизни понять, что для себя-то вообще, ну, как хотел, ничего не сделал вообще, вообще ничего в жизни. Это такое испытать мощное разочарование в конце.
2: Ну да, при этом, начиная разбираться с этим, надо быть готовым к тому, что, конечно, вот это переосознание, оно может быть действительно очень травмирующим. Расскажите, пожалуйста, именно если мы возвращаемся в детство, может быть, какие-то есть нюансы воспитания ребенка, ну вот такими осознанными родителями, да, которые не хотят, чтобы ребенок пришел потом вот к такому сценарию, что либо жить так, как родители хотят, либо жить вот четко противоположно тому, что родители транслируют.
3: Ну, тут самое, наверное, я как родитель могу тоже сказать, что самое тяжелое — это не пытаться ребенка, как бы автоматически хочется ребенок, чтобы ребенок вырос по определенным стандартам, которые есть в голове. Ну, например, там я читаю книги, играю в шахматы. Соответственно, если мой ребенок читает книги, играет в шахматы, я считаю это очень хорошо. А я не смотрю, он хочет это делать или он просто делает, чтобы мне понравиться. Да, и вот, ну ладно, книги и шахматы — это такие простые примеры. А дальше он растет, там, например, с кем дружить, во что играть, какие предметы, в какую школу пойти. Вот увидеть, какой, ну я это называю базовый комплект, то есть то, с чем он пришел в мир, и этот базовый комплект может отличаться совершенно от меня, например, от меня. То есть я, например, там, не знаю, тихий и умный, а мой ребенок, например, шумный и не очень умный, но веселый. И, соответственно, то, что мне помогло, ему не поможет. И вот этот родительский перенос, отойти от него, не пытаться ребенка воспитать правильно, как себя. Вот это самое сложное. Но если это возможно, увидеть, что ребенок у него свой путь. И, возможно, мне его путь не понравится. Более того, возможно, он на нем так сложает, что он схватится за голову, и я. Ну, что же делать? А вот это очень сложно с этим согласиться.
2: Ну, то есть, в принципе, нужно давать ребенку самому совершать свои ошибки для того, чтобы получать свой жизненный опыт. То есть не надо пытаться его от них уберечь.
3: Ну вот, да, но это сделать сложно, особенно с учетом того, когда общество, особенно, ладно, например, я отец, мне проще. У нас к отцам общество относится с большим пиететом, просто по факту того, что они отцы. У матерей такой льготы нету, да, и, соответственно, если ребенок что-то делает, всегда спрашивают, а что, куда смотрела мать. Поэтому, например, ребенок сделал какие-то ошибки, спрашивают с матери, и вот получить титул «плохая мать» очень страшно, поэтому гораздо безопаснее ребенка уберечь от всего, включая саму жизнь. Вот он вырастет, а дальше уже, ну, это все, вот он уже пусть сам смотрит. Вот. Главное, мои тылы прикрыты, я воспитала ребенка правильно, а то, что, может, он несчастлив, ну, то как-то счастлив.
2: Но баланс все-таки, можно ли здесь найти какой-то баланс?
3: Мне кажется, баланс может появиться, когда, как ни странно, родитель вначале задумывается, а он-то сам как хочет дальше жить. Потому что, например, вот как в связи с тем, что мы говорили раньше, если родитель сам живет по сценарию своих родителей, то есть он своей жизнью не живет и пытается ребенка как-то научить правильной жизни. А по какому стандарту? По стандарту своей мамы. Поэтому чем более, на мой взгляд, чем более осознанным и взрослым будет становиться сам родитель, тем легче ему будет позволить ребенку быть взрослым. Потому что если родитель... Я много раз работал с людьми, я вижу, что... Я просто спрашиваю человека, вот там вам 36 лет, а как вы себя внутри ощущаете? На сколько лет? Самые частые ответы от 6 до 12. Ну вот, особенно в отношениях мужско-женских. 8, 10, 12. То есть человек социально вырос, у него может быть там работа, карьера, дети... А фактически внутри он остался где-то, застрял в возрасте там 8-10 лет, это ребенок. И поэтому как ему воспитать своего ребенка? Ну, как бы просто нести дальше те же вещи, которые ему говорили его родители. И все, сценарий повторяется. Поэтому чем взрослее будет сам родитель, чем больше он будет позволять, ну, например, там, возьмем, скажем, та же женщина с двумя детьми из-под Сыктывкара, да? Да, она, может, не может сразу все бросить и уехать, может, она мечтает на Гавайях жить, но она может... найти время, освоить какую-нибудь онлайн-профессию, например, получить источник дополнительного дохода, отложить деньги, спланировать, если она не хочет жить под Сыктывкаром, а где она хочет жить, может ли она организовать переезд. Ну, какие-то вещи хотя бы вот такие начать потихонечку делать. И чем больше она будет ощущать свою силу в этом, тем легче ей будет позволить ребенку быть взрослым. Потому что если родитель не взрослый, он не может... позволить ребенку быть взрослым, получится ли тогда, что ребенок взрослее его? А это очень обидно.
2: Ну, то есть получается, что в принципе, если родитель не повзрослел, он живет по сценарию своих родителей, получается, что он автоматически затягивает и ребенка сюда же, да, и концентрируется уже на ребенке, чтобы ему передать этот сценарий, не живет своей жизнью, не ставит свою цель и не ставит вот эти шажочки по дороге к своей цели, и как бы вот таким образом затягивая ребенка в эту же самую игру.
3: Да, совершенно верно. Причем, потому что этот сценарий, он... То есть там не может не быть счастья. Но у нас большинство людей живет по принципу «никогда хорошо не жили, не стоит и не начинать». Но этот сценарий, он знакомый, и автоматически он как бы считается безопасным. Потому что, ну, я-то вот дожил до таких лет. Ну, как-то, я-то как-то вырос, значит, и ты вырастешь. То есть это такой проверенный... Пусть эта дорога грязная и разбитая, но она проверенная. И проще просто повторить еще раз. А современные дети, они уже выросли в другое время, да, они выросли в мире, вот тем, кто сейчас, там, не знаю, 6, 8, 10, 12, они выросли в мире новых технологий, открытого мира. Им уже вот эти средневековые стандарты, им неинтересно. Их не вдохновляют примеры. Вот твой отец 50 лет отработал на заводе, ну что они зададут вопрос, и что? Чтобы получить пенсию 12 500 рублей? И как бы... «Пап, я так не хочу». Вот. Это, кстати, еще одна тема, которая сейчас родителям сложна, особенно тем, кто вырос, сформировался в Советском Союзе, как бы допустить, что человек станет взрослым, но будет жить совершенно, он, не знаю, не захочет получить высшее образование или не захочет получить одну профессию. Ну, не захочет. Может, он будет блогером, прости господи. Вот. Это же страшно, что ребенок проживет не такую жизнь, как я. А если он проживет ее лучше? Вот совсем страшно. То есть как бы это хотелось бы, родители, кто из родителей скажет, что я хочу, чтобы ребенок прожил плохую жизнь. Но когда ребенок живет, очевидно, более свободной жизнью, чем сам родитель, родители это очень бесит.
2: Ну, здесь, наверное, у родителей появляется тревожность, потому что они не понимают и не могут, да, с, там, своим сценарием охватить, померить вот эту жизнь. То есть это что-то, опять-таки, незнакомое. Незнакомое равно тревожное.
3: Да, с одной стороны. А с другой стороны, они начинают видеть, как много всего они упустили в своей жизни, как могли они ее прожить по-другому. И дети с самим фактом вот этого напоминания, они их этим раздражают.
2: Это осознанно или неосознанно?
3: В большинстве случаев неосознанно. Но когда люди идут там работу над собой, то больше шансов выйти на сознание, там, не знаю, работать с психологом или хотя бы там проходят обучение, читают книги, то можно это осознать, выйти на сознание, что да, это бесит. Как многих бесит сейчас малолетние блогеры. Как так? Ему там 10 лет, а он зарабатывает миллионы. А вот так. А я 40 лет проработал на заводе и получаю 23 500. Ну, вот так. И вот согласиться с этим, не просто понять, а принять это, вот это очень сложно. То есть это можно понять, это, но все равно будет бесить.
2: Вот мы поговорили про то, что ребенку нужно дать возможность жить своей жизнью, хотеть то, что хочет он, не навязывать что-то свое, не транслировать, да. А вопрос, с какого возраста дети действительно могут сделать выбор, там, хотят они заниматься шахматами или нет, действительно они этого хотят, или они просто смотрят на папу, видят, что папа этим занимается, и им тоже хочется. Вот это вот хочется, это угодить папе, или это все-таки собственное желание?
3: Буквально пример из моей жизни недавний. Я там взял себе некое ограничения, скажем, там на месяц без сладкого вот вообще, потому что я сладкоежка, и это не очень хорошо влияет на здоровье. И мой сын этого послушал и говорит: «О, я тоже так хочу». Я автоматически порадовался. То есть я беру аскезу, сын берет аскезу. Все, мужская аскеза, мужское братство, все такое. Но потом я подумал, что окей, он-то согласился, но он согласился, возможно, вдохновленный моим примером. Но дети пожирают огромное количество вкусняшек, и он на самом деле не понимает, от чего ему предстоит отказаться. Когда он реально столкнется с этим, он поймет, что без вкусняшек, а что ему есть. И когда вот уже начали это прояснять, выяснилось, что нет, он не готов. То есть ему бы хотелось отказаться, но он не готов отказываться совсем. И мне пришлось, ну, как бы согласиться, что это аскеза для него сейчас пока рано, он ее не вытянет. Он ее начнет, но не вытянет, бросит, разочаруется, расстроится, и еще у него от этого самооценка упадет. Своя же. Потому что я захотел как папа и не смог как папа. Но вот это увидеть, это сложно, это как раз для этого нужно смотреть, что мой ребенок — это не я. У него характер может быть совершенно другой. И вот то, что для меня легко, я решил, я сделал. А он решит и не сделает. И у него будет зарубка. Я не смог, я безвольная тряпка, ну, к примеру. Это он сам себе скажет, не я скажу. Ребенку сейчас 6,5, то есть это не нужно ждать, когда ребенок станет подростком. Маленькие решения дети уже принимают. Они могут принять и в 4 года, и в 5 лет, и в 6 лет. А некоторые там особо продвинутые могут и в 3 года что-то решить. И вот, на мой взгляд, нужно смотреть с самых-самых маленьких решений. Не ждать, когда он там скажет: «Я хочу пойти в этот университет». Это уже поздно. Ну, скажем, не то, что поздно, но сложнее уже. А вот 6 лет — отличный возраст. А некоторых и в 5, а некоторых и в 4.
2: Но, в принципе, то, что чем-то вдохновился, это здорово. И вопрос, вот как здесь, вроде, с одной стороны, внести какую-то трезвость, да, насколько, да, это для него возможно, чтобы он потом не считал, что он не справился. А с другой стороны, не, так сказать, не обломать, да, вот эту возможность чем-то вдохновляться.
3: Ну, вот тут в теме вдохновения всегда есть хороший вопрос: мне это зачем? Ну, или в данном случае ему. То есть на самом деле это не самые простые разговоры с ребенком, особенно когда ему там не 14. Зачем ему это? То есть если это только для того, чтобы сделать как папа, то мотивация фиговая. Потому что он по такому же сценарию будет вдохновляться примерами потом одноклассников, порой какими-то совершенно дурацкими или опасными для жизни. Или впишется в какой-нибудь челлендж в ТикТоке, после которых некоторые дети не выживают, к сожалению. Просто сделать как кто-то, не думая зачем, это, скажем так, безголовый и опасный режим. Если он может на себе ответить вопрос «зачем?», и это его убедит, отлично. Если он не нашел ответа на вопрос «зачем?», то, возможно, может быть, вдохновиться, но чем-то другим. Например, там вот он сейчас изучает шахматы. Я играю в шахматы, мы с ним играем в шахматы, он учит шахматы. Зачем? Ему нравится играть. Вот, ему нравится процесс. Все отлично, мотивации достаточно. А вот только мотивация «я хочу, как он», без собственного ответа, это такие мотивации, они порой даже хуже, когда они реализуются, чем если они не будут реализованы.
2: Ну, то есть, в принципе, нужно помнить, что с ребенком даже с самого маленького возраста можно разговаривать на такие вполне рациональные темы, учить анализировать себя, понимать себя, да, и задавать себе нужные вопросы. То есть вот в этой сфере, например, действительно, чтобы он понимал, а зачем мне это, да? Это мое желание, необходимость, или это чужое желание? То есть, в принципе, прям вот с раннего возраста можно спрашивать, да?
3: Да, я считаю, чем раньше, тем лучше. Понятно, что вначале он будет там затрудняться, ему будет сложно. Но вот, например, я могу свой пример сказать. Мне в детстве никто таких вопросов не задавал. И когда мне вдруг 14 лет родители начали спрашивать, а что ты хочешь и так далее, у меня единственный был ответ, я не знаю. Потому что как бы до этого мне не задавали вопросы, я особо не задумывался. А тут вы раз, все, 14 лет начали. Поздно. Поэтому вот чем раньше, тем лучше. Просто эти вопросы могут быть еще не про то, как ты хочешь прожить свою жизнь, да? А как ты хочешь провести... Вот у нас сейчас 3 часа времени поиграть. Как ты хочешь провести это время? Ты хочешь сделать вот это, или пойти погулять, поиграть в футбол, посмотреть кино, почитать книжки? Реши сам. Вот это вполне можно в любом возрасте.
2: А нет ли здесь какого-то такого риска, что очень сильно гипертрофированно разовьется вот это желание «хочу», которое в дальнейшем не будет сочетаться с там, желаниями или необходимостью от других людей или от ситуаций?
3: Конечно. Ну, если это просто удовлетворять все желания, и ребенок сегодня вот он хочет, чтобы мы полетели в Париж на 2 дня, а завтра... чтобы на Аляску, понятно, что тут можно зайти в крайности. Конечно, ограничивать важно. Говорить, что, ну, смотри, мы сейчас не можем тебе это купить, или мы сейчас не можем тебя туда отвезти, но мы можем сейчас поделать что-то другое. То есть, когда есть большой список того, чего можно, например, с ребенком делать, который, ну, включая то, на что не нужно там много денег или много времени, то ребенку всегда можно предложить замену. Да, она, может быть, не всегда будет адекватная, но чаще всего, если хорошая замена, она срабатывает. И да, мы не поедем сейчас в Париж, но мы можем посмотреть, не знаю, классный фильм про Париж. Вот. Или купить модельку Эйфелевой башни и собрать ее. То есть я не запретил, я заменил чем-то меньшим. Да, он может быть чуть-чуть огорчится, но с другой стороны, может быть, он увлечется сборкой Эйфелевой башни, и согласиться с тем, что ну ладно, в Париж не поехали, зато Эйфелеву башню собрали.
2: Чтобы немножко подытожить сказанное, предложите, пожалуйста, какую-нибудь технику нашим радиослушателям для осознания наличия сценария родительского, да, чтобы себя проанализировать и проанализировать, может быть, свои отношения с ребенком, насколько мы даем волю, даем возможность ребенку жить своей жизнью.
3: Ну, например, можно, ну, во-первых, посмотреть. Чаще всего какой-то родитель является гораздо более упоминаемым, чем второй. Ну, для женщины, опять же, чаще всего это мама. Вот. То есть, например, взять родителя лучше своего пола и описать его жизнь со стороны. Как он жизнь прожил, или она. Как она поступала в каких-то, не знаю, кризисных ситуациях. Какие решения она принимала. Как она живет, как она общается в отношениях. Чего она боится. А потом то же самое сделать про себя. То есть сравнить портрет и жизненный путь мамы, например, ну или папы, если это мужчина, с собой. И посмотреть, а что из этого совпадает. То есть где я поступаю как он или как она. Где я делаю точно так же. Где я, например, мама в таких ситуациях терялась, и я теряюсь. Или она в таких случаях психовала, и я психую. Это как детские картинки «Найди 10 отличий», а тут нужно найти 10, 15, 20 сходств. И вот эти две картинки положить рядом, это такая немножко вдумчивая работа, это не просто то, что можно сделать за 2 минуты, но можно очень удивиться, приятно или неприятно кому как, что оказывается-то у меня похоже. Там мама в 21 вышла замуж, а я в 22. У нее в 22 года первый ребенок, а у меня в 24. Да, очень как-то похоже. И чем дальше эту работу проделать, тем больше можно увидеть точек, где я поступаю так же. Или где я поступаю только чтобы не как она. Ну, по сути, то же самое. Это, ну, по крайней мере, даст картинку. Моя мама в моей голове занимает очень большое место. Или я уже живу сама, да, своей жизнью. Это процесс, его стоит главное начать, а дальше это будет потихонечку выплывать. Если родитель жив, то можно с ним поговорить, какие-то вопросы позадавать. Если нет, то можно просто повспоминать.
2: Схожие вещи, да, проанализировать можно. А если человек избрал противоположный сценарий, да, вот точно не так, как она, здесь, наверное, чуть сложнее будет анализировать, это не так видно или нет?
3: Второй вариант, то, что я уже сказал раньше, это сыграть в игру «Я сирота». Представить, вот прям хорошо представить, что нет, у меня родителей нет, никогда не было. Нету никого. Вообще никого нету. У меня нет родственников. Да, мне некому предъявить свои достижения. Всем плевать. Никто мне не поругает из родственников именно за мои там грехи. И вот в этой ситуации, как бы я жил? Как бы я жил? Но знаете, как примерно то же самое, когда людей спрашивают, вы готовы совершить преступление? Нет. А если полиции не будет? Ну, вот так и здесь. Если родителей нет и не будет, родственников нет никаких, нету, все, я один. Друзей нету, я один. Как бы я сейчас жил? Что бы я делал? Вот представить такое и нарисовать, набросать какие-то первые, что будет приходить в голову, а потом сравнить, это сильно отличается от моей жизни? Если да, то в чем? Да, в чем главное? Тут как раз игра «Найди 10 отличий». Да, вот. В чем это отличается, если я сирота? Сирота без родственников. И я думаю, что тут могут быть очень большие инсайты.
2: А как понять, насколько мы даем своим детям жить своей жизнью?
3: Тут проблема в том, что как бы... это еще одно, мне кажется, родительское такое, не знаю, проклятие, что ли. Как, стараясь не по-хорошему и прекрасно не воспитывать детей, у них все равно будет что рассказать своему психологу лет через 20. Поэтому как ни крути... все равно они на что-нибудь на вас пожалуются. Просто один пожалуется на то, что меня мама слишком прижимала, а второй на то, что слишком много давала свободы. Вот. Поэтому здесь идеально не получится. Даже хорошо не факт, что получится. Здесь есть программа «Минимум», как я ее вижу, чтобы ребенок вырос по возможности физически здоровым, не убился и не повредился умом. И второе, чтобы он хотя бы был базово готов к самостоятельной жизни. Все остальное... получится с этим сделать хорошо, получится его воспитать в правильных ценностях. Ну хорошо, не получилось, ну...
2: Он сходит потом к психологу.
3: Он сходит потом к психологу, да.
2: Спасибо вам большое за беседу на этой позитивнейшей ноте. Мы сегодня завершим. Будем ждать вас еще в гости.
3: Отлично, договорились.
2: Договорились. Напомню, сегодня с нами был Александр Давыдов, ведущий тренингов по личностному росту и отношениям. Психолог-консультант. И я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
1: Разговор. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро Невский проспект. Четная сторона улицы Невский проспект, дом 30. Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
5: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
6: На открытом рынке труда. Алексей Упшинский. От резюме до собеседования. Гид по HeadHunter для незрячих соискателей.
7: 25 февраля команда платформы цифровой грамотности для незрячих людей инклюзивной организации Everland при поддержке компании Beeline провела очередной обучающий вебинар. Тема мероприятия – как написать продающее резюме и найти вакансию мечты на популярном портале HeadHunter. Вебинар провели эксперты платформы Василий Дрожжин и Рамиль Хайрулин.
8: Поговорим сегодня про сервис поиска работы, с одной стороны, поиска людей, соискателей, с другой стороны. Поговорим про платформу HH, поговорим про этот сервис с точки зрения функционала, доступности. Но перед этим мы поговорим, наверное, про современные тренды в области трудоустройства и, может быть, на примере в том числе этой платформы. И поможет нам в этом разобраться ведущий психолог направления HR и трудоустройства, инклюзивная организация Everland, Ульяна Захарова. Ульяна, рада приветствовать. Добро пожаловать к нам в эфир.
9: Первое, чего хотелось бы коснуться при составлении резюме, это так называемый раздел о себе. Тут сразу возникает вопрос, говорить или не говорить об инвалидности. Тут важно вот что понимать. Наша задача — это не числить те особенности здоровья, которые есть, или ограничения, а показать прежде всего, какой мы специалист. Да, поэтому не вполне корректно писать «я инвалид по зрению» или «я незрячий», или «у меня инвалидность по зрению». Правильнее все-таки сделать акцент на вашей адаптивности, на технической грамотности. Например, имея инвалидность по зрению, но опытный пользователь персонального компьютера, владел программами экранного доступа, да, желательно обязательно указать, какими, потому что это может быть особенно важно, так как сейчас у нас многие профессии связаны с работой за компьютером. На это обязательно смещайте акцент. Если так или иначе ваша работа связана с офлайном, тоже упор на адаптивность, да, на то, что вы можете посещать офис свободно, ориентируйтесь в пространстве, самостоятельно передвигайтесь по городу и так далее. Вот это то, что все-таки важно указать в разделе о себе. И большая просьба, наверное, от меня и от многих специалистов по подбору персонала, это стоит избегать каких-то общих формулировок заезженных, вроде там коммуникабельный, стрессоустойчивый и так далее. В принципе, на рынке этим вы не сможете никак зацепить работодателя. Следующее — это непосредственно ваши так называемые хард-скиллы, да, узкопрофильные, так скажем, навыки, связанные непосредственно с вашей профессией или с будущей профессией, которую вы ищете. Здесь ориентируйтесь непосредственно на то, что важно в вашей специальности. Например, если вы там юрист, IT-специалист, упор на то, с каким программным обеспечением вы работаете, да, в каких программах ваши основные задачи выполняются, обязательно пишите, что вы ими владеете. Если владеете, то насколько, какие задачи способны свободно выполнять. Далее такая, может быть, не вполне очевидная, но частая ошибка, которую я замечаю, когда работаю по направлению профориентационного консультирования слабовидящих и незрячих соискателей, либо просматриваю резюме, не вполне корректно получается оформить раздел с фотографией, поэтому для того, чтобы для вас это не было каким-то стрессом, и у работодателя не возникало никаких ненужных вопросов, предрассудков, этот раздел, в принципе, просто можно проигнорировать, для того, чтобы потом не было каких-то неудобных моментов как для вас, так и для того человека, который будет просматривать резюме. Но все-таки, если есть профессиональные фотографии, внешность так или иначе важна в вашей профессии, вы это знаете, понимаете, да, тогда профессиональное фото, конечно, можно поставить в резюме. И, конечно же, важный раздел — это опыт работы, если он у вас есть. Опять-таки, как правильно его заполнить слабовидящему или незрячему соискателю для того, чтобы быть конкурентоспособным, да, показать конкурентоспособность через свое резюме. Старайтесь придерживаться такой структуры, как достижение плюс инструмент, с помощью которого вы этого достигли. Например, за такой-то период достиг определенных показателей, да, это можно указать в процентах, и инструмент, с помощью которого вы этого достигли, либо привлечением того или иного программного обеспечения, либо выстраиванием определенных алгоритмов в своей работе, определенными подходами. Буквально это должно быть написано так. Я достиг там того-то, того-то в цифрах с помощью таких-то инструментов.
7: Если вы составили резюме, следуя всем рекомендациям, может ли что-то пойти не так? Ульяна указывает на наиболее часто встречающиеся при поиске работы подводные камни.
9: Если вот мы представим, что работодатель знакомился с резюме, его все устроило, вы подходите ему по навыкам и опыту, но оказывается, это далеко еще не все, и дальше встречаются ошибки. Очень важно правильно заполнить раздел контактной информации для того, чтобы здесь с работодателем, скажем так, вы сконнектились и не разминулись. Например, если указываете мобильный телефон, то будьте готовы к тому, что вам могут звонить, нужно будет отвечать на звонки. Если указываете мессенджеры, то указывайте конкретные мессенджеры, которыми вы более-менее свободно пользуетесь самостоятельно и тоже готовы там быть оперативно на связи. С некоторыми мессенджерами может быть сложная ситуация в плане доступности. Ну и последнее — это сопроводительное письмо. Я знаю, что сейчас коллеги расходятся во мнении по поводу того, насколько вообще это важный инструмент. Сейчас в разных компаниях к этому по-разному относятся. Но на деле это все еще остается таким крючком, с помощью которого вы можете зацепить нужного работодателя. Там подобно тому, как вот вы описывали резюме с упором на свою адаптивность, на техническую подкованность, да, цифровую грамотность. С таким упором нужно составлять и сопроводительное письмо.
8: С точки зрения там современных трендов, какой идеальный объем резюме?
9: Зависит от опыта. Если опыт у человека есть, то все-таки это порядка 2 страниц, но специалисты ориентируются на опыт работы за последние 5 лет. Собственно, его и стоит указывать в резюме. Либо под конкретную вакансию вы выбираете самый релевантный опыт, который и описываете в резюме более подробно с точки зрения ваших достижений. Релевантный опыт — это тот, который подходит максимально под ту вакансию, на которую откликаетесь.
8: Когда мы откликаемся на ту или иную вакансию, мы понимаем, что она чаще всего имеет какую-то специфику. Даже если мы работаем в одном и том же профиле, мы можем адаптировать резюме под конкретную позицию. Вот насколько стоит к этому прибегать, насколько стоит сильно менять резюме в зависимости от той или иной вакансии.
9: Акцент как раз на всем особо важном. Под каждую конкретную вакансию можно делать именно в сопроводительном письме. Это зачастую проще, зачастую так делают все практически соискатели, независимо от того, какой у них вид инвалидности.
8: Что делать, если нет опыта? Говорить ли прямо об этом, либо как-то маскировать? Вот иногда волонтерство предлагают засчитывать как опыт или любой вид деятельности.
9: Да, действительно, и волонтерство идет в опыт, и опыт касаемо обучения, да, прохождения каких-то практик во время обучения, это тоже идет. Тогда обычно кандидатам без опыта больше внимания нисколько на само резюме, да, потому что тяжело просто опыт из ниоткуда вытащить и что-то расписывать в резюме. Такое бывает. Стоит тогда больше внимания обратить на те вакансии, которые откликаетесь, на более стартовые позиции тогда, которые предполагают рост. И, как правило, кандидаты с отсутствием опыта или с небольшим опытом, они отмечают в своих резюме, в своих сопроводительных письмах нацеленность на обучение, да, готовность учиться и расти, что тоже хорошо.
8: Да, действительно, огромное есть количество вакансий, которые не имеют какого-то ценза с точки зрения опыта работы, поэтому даже для начинающих специалистов на рынке много вариантов.
7: Далее Василий Дрожжин подробно разбирает функционал сервиса HeadHunter.
8: что такое платформа HH или HeadHunter. Это, пожалуй, крупнейшая площадка в нашей стране для взаимодействия работодателей и соискателей. Существует она с 2000 года. Ну и в последние годы появляются все новые сервисы. Платформа, наверное, с 10-х годов стала лидером рынка. Сейчас появляются такие фичи, как анализ рынка труда. Если мы говорим про базовые функции с точки зрения соискателя, то прежде всего нас будет здесь интересовать создание резюме под разные задачи, размещение его, получение откликов, варианты рекомендаций по составлению резюме, создание резюме, как и многие.

0: не залогинились, будет достаточно стандартная шапка. После того, как мы вошли в наш аккаунт, даже если он только что созданный, нам будут доступны следующие функции. Есть такая кнопка, ссылка, функция беседы с работодателем. Если вы еще не откликались ни на какие вакансии и резюме не создавали, там, соответственно, будет пусто. Но как только у вас появится какая-то история взаимодействия с теми или иными работодателями, вот этот список чатов вам станет доступен. Да, то есть в HeadHunter фактически существует собственный мессенджер, который позволяет контактировать с теми организациями, с которыми, ну, получилось у вас какое-то взаимодействие. То есть вы откликались на их вакансии, и вам поступил какой-то ответ. До того, как вы получили какой-то отклик, вы уже через чат можете задавать дополнительные вопросы по вакансии. Вы можете до отклика задать вопросы. То есть вы не обязательно можете отправить уведомление о том, что вы готовы претендовать на эту вакансию, а сначала там задать несколько вопросов. Например, про доступность офиса, про условия работы, про характер работы, если из описания вакансии это вам не совсем понятно и очевидно. Ну и давайте перейдем, собственно, к разделу «Резюме и профиль». Если мы, соответственно, впервые на платформе будем рассматривать именно такой вариант, нам необходимо его создать с нуля. После этого уже мы сможем смотреть список наших резюме, если у нас их будет несколько, видеть просмотры, приглашения, поднимать в поиске их и так далее. Ну, с чего начинается создание резюме? Естественно, с выбора профессии. Есть список вариантов, которые можно выбрать. Можно также указать свой набор ключевых слов, если вдруг список вариантов, который представлен, вас не удовлетворяет. Также вы указываете характер занятости, какой вам ближе, то есть вы ищете работу на полный день, частичную занятость, удаленную работу и так далее и тому подобное. Указываете уровень заработной платы желаемый, указываете, где вы хотите работать, на месте работодателя, дистанционно, готовы ли вы к командировкам, это все на первых шагах вы можете указать. Далее вы указываете образование. Есть отдельный раздел для добавления портфолио. Ну, для некоторых направлений это может быть особенно важно. Да? Допустим, вы творческий работник, и вам необходимо указать виды работ, которые вы делали. В блоке, там, не знаю, опыта работы это невозможно отразить, но можно загрузить отдельный документ, портфолио, где ваши проекты будут указаны.
1: Участники вебинара могли убедиться, что инструменты для поиска работы, которые предоставляет сервис, вполне эффективные. Но как быть с невизуальной доступностью HeadHunter?
2: На платформе Android HeadHunter можно найти как в Google Play, так и в Rustore. Но в Rustore версии, похоже, немножко раньше выходит. Что меня особенно порадовало, так это как раз вот доступность данного приложения, потому что очень многие приложения бывают доступны, но доступны частично, да, либо вообще, ну, очень немного где. На платформе Android как раз ситуация вот очень такая хорошая, и приложение, в принципе, вот везде, где я был, озвучивало абсолютно все. В плане доступности я имею в виду, да, то есть приложение прямо идеальное, то есть озвучиваются как кнопки, поля, выбор. Картинок очень мало, то есть вообще в приложении. Картинки я видел только в тех местах, где место нахождения работодателя, там есть картинка карты, она не озвучивается, но озвучивается как раз место, город, улица, там, если это указал работодатель. Все это хорошо озвучивается. Если говорить о самом приложении, когда мы его запускаем, нам сразу предлагают авторизоваться либо зарегистрироваться. Без этого просмотреть список вакансий или найти что-то нам выбора не дают. То есть нам нужно, по сути дела, авторизоваться или зарегистрироваться. Это делается очень легко, либо через номер сотового телефона, через SMS, подтверждение SMS, либо через электронную почту, тоже туда приходит код из 4 цифр. Мы его просто вводим и попадаем на основную страницу приложения. Сверху, где изначально стоит курсор, находится поле «Должность». То есть это, в принципе, поле поиска работы. То есть по умолчанию предполагается, что мы ищем именно работу. И, соответственно, дальше тоже будет все, что связано именно с поиском работы, а не с размещением вакансий. Следующая кнопка будет «Фильтр». И как раз я рекомендую искать работу, то есть если мы что-то хотим более конкретно поискать, именно через эту кнопку, если мы туда зайдем, появится дополнительное меню, о котором я расскажу попозже. Дальше справа в углу находится кнопка «Избранное», то есть это те вакансии, которые мы с вами добавим в избранное, если нам что-то понравится. Ниже находится небольшой

0: большая карусель кнопок, она меняется. То есть, например, у кого-то показывает, что настроить звонки, например, через HeadHunter, это если они у вас не настроены, лучший топ-10 там работодателей и другие какие-то основная информация. Ниже идут как раз основные пункты. Это для вас. Он уже у меня открыт по умолчанию. У меня по умолчанию создано резюме. Правда, не размещено. Оно просто есть как бы сохраненное. Есть потом кнопочка «У дома», чтобы он искал, какие есть работы около дома. Есть кнопочка «Подработка» и другие различные пункты. Тоже небольшая такая карусель. Это, в принципе, быстрый поиск. Мы ее можем дальше пропустить. И здесь начинается список уже работодателей и профессий, которые он предлагает вам на основе вашей заполненной анкеты. Даже при том, что моя анкета не размещена, все равно мне по электронной почте приходит предложение с вакансиями, и, соответственно, здесь находится как раз список предлагаемых работ. Конечно же, HeadHunter – это платформа все-таки коммерческая, да, и понятное дело, что в первую очередь будут показываться именно вакансии тех работодателей, которые заплатили за продвижение своих рабочих мест. Снизу находится 5 основных кнопок. Это, конечно же, кнопка «Поиск» левая нижняя. Это, по сути дела, главный экран. Следующая кнопка – это у нас «Карьера». В ней находятся различные виды курсов, которым HeadHunter и его партнеры предлагают вам обучиться, конечно же, на небесплатной основе, то есть на платной основе. Следующая центральная кнопка снизу экрана идет кнопка «Отклики». Это как раз те отклики, которые оставил вам работодатель на ваше резюме. Дальше у нас идет кнопка справа внизу, это сообщение. Ну, тут понятно все, я думаю, что тут можно написать в поддержку именно здесь, либо ответить на те сообщения, которые у вас уже есть. Ну и справа внизу в самом углу находится кнопка «Профиль», в которой находятся ваши личные данные, ваши настройки, аккаунта в том числе. Ниже как раз здесь находится ваше резюме. Это, в принципе, все абсолютно озвучивается, работает быстро с толбеком, и поэтому просто вот для интереса, да, кто хочет, может быть, поискать работу или, например, хочет узнать, какая сейчас примерно оплата по той или иной профессии, я все-таки рекомендую зарегистрироваться без уточнения каких-то своих данных и посмотреть это через поиск.
1: В приложении можно ознакомиться с полной аудиозаписью вебинара.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
3: «Радио ВОС». Музыка на «Радио ВОС». «Радио ВОС».
4: We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Орловской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Команда «Зеленоградская» победила в интеллектуальном квизе «Моя Москва». В Брянске прошла презентация инновационного устройства «Робин» для незрячих. В Вологде состоялся региональный фестиваль по настольным адаптивным играм. Председатель Вологодской РОВОС добивается обеспечения говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных НКО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая Орловская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 30-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 26 делегатов от 8 местных организаций. Всего в организации состоит 1434 человека. В работе конференции участвовал полномочный представитель президента ВОС в Центральном федеральном округе Николай Сарычев. За отчетный период создан клуб владельцев собак-проводников «Дина» под руководством Елены Личкановской. Поддержку получили 5 заявок регионального значения на сумму около 1,5 миллиона рублей и 2 федеральных на 1 миллион рублей. Программы социальной реабилитации в центрах ВОС освоили 42 человека, образовательные программы – 18. В конце 2022 года организация впервые заключила соглашение на квотирование рабочих мест. Получена субсидия на создание 6 специально оборудованных рабочих мест. Орловская организация впервые стала площадкой для регионального чемпионата «Обилимпикс» по трем компетенциям – бисероплетение, лозоплетение и массаж. С 2025 года члены организации участвуют в компетенции «Исполнительское мастерство вокал». В 2023 году создан Совет по делам молодежи, который интенсивно развивается. По результатам голосования председателем Орловской региональной организации ВОС избрана Юлия Гаврилова. 12 мая молодежная палата района Матушкина провела интеллектуальный квиз «Моя Москва». В нем приняли участие 4 команды – молодежная палата, советники района, Мосволонтер и команда местной организации «Зеленоградская» Московской городской организации ВОС. Соревнование включало вопросы по истории Москвы, культуре и просвещению, современной столице и экологии. Команда «Зеленоградская» в составе Надежды Иосифовой, Людмилы Казак и председателя местной организации Надежды Титаренко заняла первое место. Победителям вручили книги об истории строительства московского метрополитена. 20 мая в Доме культуры Всероссийского общества слепых в Брянске состоялась встреча членов областной организации ВОС с представителями группы компании «Исток Аудио», ведущего российского разработчика и производителя тифлотехнических средств. Ключевым событием стала презентация инновационного электронного помощника с элементами искусственного интеллекта – устройство «Робин». Оно предназначено для людей с нарушениями зрения и обладает уникальным функционалом – распознавание лиц, предупреждение о препятствиях, голосовое ориентирование на улице и в помещении. Специалист компании провел обучающий практикум для тех, кто уже получил устройство по индивидуальной программе реабилитации. Те желающие смогли самостоятельно протестировать представленные технические средства. 12 мая в Вологде прошел региональный фестиваль по настольным адаптированным играм в рамках марафона «Сила России». В нем приняли участие 5 команд из Вологодской, Череповецкой, Великоустюгской, Кирилловской и Сокольской местных организаций ВОС. По итогам соревнований первое место разделили Михаил Коршунов из Вологды и Василий Третьяков из Великого Устюга. Второе место заняла Жанна Козырева из Великого Устюга. 15 мая председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Вологодской области. На заседании рассматривались вопросы лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом и обеспечения ингаляционными приборами и лекарственным питанием больных муковисцидозом. Ольга Мединцева предложила ввести в протокол вопрос об обеспечении инвалидов по зрению, страдающих сахарным диабетом, тест-полосками и говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных некоммерческих организаций. Прием заявок открыт до 14 июня. Участвовать могут некоммерческие организации из всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Победители могут получить от 900 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч рублей на реализацию своих инициатив. Поддержку получат проекты, направленные на системную помощь людям с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью, детям, оставшимся без попечения родителей, а также инициативы в сфере ветеринарной помощи бездомным животным. Менеджер благотворительных проектов «Вкусвилла» Илья Натальин отметил, что опыт работы с победителями первого конкурса подтвердил высокую социальную эффективность выбранного формата. Подробную информацию можно найти на сайте добро.рф в разделе «О культуре благотворительности». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
6: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОЗ.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте!
1: Мая 2026 года группа экспертов Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ во главе с председателем и совместно с представителями СПБ, ГБУ, Центра медика, социальной реабилитации для инвалидов по зрению посетили конструкторское бюро «Искра». Предприятие работает с 1951 года и специализируется на разработке кассовой техники и аппаратов самообслуживания. Встреча была обусловлена обращением Всероссийского общества слепых ВОАО РЖД по вопросу повышения уровня доступности вокзальных комплексов, в том числе оборудования, расположенного на железнодорожных станциях. Главной темой визита стало обсуждение нового инклюзивного терминала для покупки билетов на пригородные электрички. Генеральный директор бюро Олег Солдатов и главный конструктор Марина Ярошевская представили гостям рабочий прототип устройства. Терминал оснащен считывателями для банковских и льготных транспортных карт, разъемом для наушников, системой голосового сопровождения и металлической кнопочной клавиатурой. Эксперты детально изучили аппаратную часть и интерфейс, после чего поделились с разработчиками своими наблюдениями. В ходе конструктивного диалога участники встречи обсудили ряд важных нюансов, которые должны сделать использование автомата максимально комфортным для незрячих пассажиров. В частности, эксперты отметили важность применения тактильных элементов, строго соответствующих общепринятым стандартам шрифта Брайля. Это обеспечит наилучшую читаемость надписей на панели управления. Также тестировщики высоко оценили решение разработчиков использовать физические кнопки. Сенсорные экраны могут нестабильно работать во влажную погоду, а рельефная клавиатура гарантирует надежный и быстрый ввод данных в любых условиях. Важнейшей темой встречи стала адаптация будущих пользователей. Председатель СПБ РО ВОЗ Алексей Колосов подчеркнул, доступная среда по-настоящему работает только тогда, когда человек заранее подготовлен. Любой современный терминал без предварительного обучения останется для пользователя просто непонятным предметом мебели. Эту позицию полностью разделила заместитель директора Центра реабилитации Ольга Толятова. Она отметила, что учреждение готово взять на себя задачу по обучению людей работе с такими аппаратами. Для того, чтобы процесс обучения проходил в спокойной и знакомой обстановке, участники встречи обсудили возможность в будущем установить тестовые образцы терминалов на профильных площадках. Инженеры СКБ «Искра» рассчитывают подготовить готовое инклюзивное решение с учетом всех прозвучавших пожеланий уже к июлю текущего года. Стороны договорились поддерживать диалог на постоянной основе, с этой целью разработать и подписать соглашение о сотрудничестве. В завершении встречи председатель СПБ РО ВОЗ Алексей Колосов пригласил представителей СКБ «Искра» посетить производственные предприятия Всероссийского общества слепых. Главный конструктор Марина Ярошевская проявила большой интерес к данному приглашению и предложила подумать и об иных формах взаимодействия. 8 мая на сцене Центра культурно-спортивной реабилитации СПБ РО ВОЗ с большим успехом прошел памятный концерт «Ради жизни на земле», приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соорганизатором мероприятия стал Российский государственный педагогический университет Герцена. Программа стала искренним и глубоким творческим посвящением подвигу советского народа. В исполнении студентов прозвучали песни военных лет и современные композиции о войне, мире и памяти. Были представлены поэтические чтения и театрализованные фрагменты, воссоздающие атмосферу тех лет. Программа концерта включала легендарные песни, ставшие символами эпохи. «Катюша», «День Победы», «Смуглянка», лирические композиции о любви, верности и надежде, помогавшие солдатам на фронте и труженикам в тылу, проникновенные стихи поэтов-фронтовиков и современных авторов о цене победы, хореографические номера, метафорически рассказывающие о трагедии войны и радости победы. Очень интересным был видеоряд с архивными кадрами, фронтовыми письмами и фотографиями, усиливающий эмоциональное воздействие выступлений. «Мы хотели не просто исполнить номера, а прожить эти истории на сцене», — поделилась одна из участниц концерта, студентка Анна. «Когда видишь, как люди в зале плачут, улыбаются, подпевают, понимаешь, что все было не зря. Память действительно объединяет». Санкт-Петербургская региональная организация ВОЗ, социальный партнер РГПУ Герцена благодарит всех участников творческой группы, студентов разных факультетов, преподавателей и кураторов университета, оказавших поддержку в подготовке мероприятия, а также наших ветеранов и гостей. пришедших в этот важный для всех нас день в Центр культурно-спортивной реабилитации. Особая благодарность сотрудникам Дворца культуры университета за помощь в подготовке и проведении праздничного мероприятия. Мы убеждены, что такие встречи помогают сохранить живую нить памяти о Великой Победе и передать ее следующим поколениям. 13 мая 2026 года состоялось значимое патриотическое мероприятие, в котором приняли участие руководители местных организаций Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, представители Государственного фонда поддержки участников СВО, защитники Отечества и Ассоциации ветеранов СВО, в том числе с инвалидностью по зрению, а также представители Центра медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению РГПУ Герцена, Государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих. Первая часть мероприятия прошла в сквере слепых слухачей у памятника незрячим защитникам неба блокадного Ленинграда. Открывая церемонию возложения цветов, председатель СПБРО ВОС Алексей Колосов особо подчеркнул, что сегодня мы чувствуем невидимую, но очень прочную нить между героями прошлого и настоящего. Скульптор и автор монумента Мария Третьякова поделилась историей создания памятника. Она отметила, что стремилась передать образ воина, вызывающий уважение и гордость. Памятник создавался с тем расчетом, чтобы незрячие люди могли свободно изучать его тактильно. Мария Третьякова особо выделила значимость своевременной помощи и адаптации бойцов, получивших ранения глаз, чтобы они как можно быстрее возвращались к полноценной, насыщенной событиями жизни. Трогательным моментом митинга стало выступление незрячей поэтессы Юлии Кубрак, проникновенно прочитавшей авторскую балладу о незрячих слухачах. Заместитель руководителя регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Алена Виноградова поблагодарила ветеранов и бойцов за мужество, отметив, что для защиты Родины и понимания красоты мира в первую очередь важны горячее сердце и сила воли. Член Всемирного клуба петербуржцев Владимир Дервенев, по инициативе которого сквер получил свое нынешнее название, напомнил о глубоком историческом значении этого места и выразил глубокую признательность военным врачам, спасающим зрение пострадавшим бойцам. После возложения цветов участники переместились в конференц-зал Центра культурно-спортивной реабилитации СПБ РОВОС, где Алексей Колосов рассказал ветеранам СВО о работе региональной организации, объединяющей 27 местных отделений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также производственные предприятия. Далее перед гостями выступили руководители и представители ведущих профильных учреждений города. Главный специалист ЦКСР СПБ РО ВОС Ольга Ефименко рассказала о работе многочисленных творческих студий и спортивных секций. Заместитель директора Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих Татьяна Серова рассказала о работе учреждения. Директор Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению Олег Баев и его заместитель Ольга Толятова осветили программы социально-бытовой адаптации взрослых людей и профессионального восстановления. Советник при ректорате по работе с общественными организациями инвалидов и инклюзивными студенческими сообществами аппарата ректора РГПУ Герцена Владимир Казанкин поделился возможностями получения высшего и среднего профессионального образования на базе университета, а также пригласил участников в клуб интеллектуальных игр. Также к собравшимся обратился представитель Петроградского районного отделения партии ЛДПР Артем Зверев. Он тепло поздравил ветеранов и участников встречи с Днем Победы и вручил им цветы. Встреча завершилась в душевной неформальной обстановке. Ярким подтверждением безграничных талантов незрячих людей стал концерт, в котором выступили участники творческих коллективов ЦКСР Григорий Иванов, Елена Шайхова и Юлия Шаймарданова. Мероприятие позволило наладить прямые контакты между организациями и заложило прочную основу для дальнейшего сотрудничества, направленного на поддержку участников специальной военной операции с нарушением зрения.
2: В эфире «ВОЗ-зрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «ВОЗ-зрение» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «ВОЗ зрения» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
0: Дорогие друзья, Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых провела конкурс общественных радиокорреспондентов среди членов ВОЗ Санкт-Петербурга и Ленинградской области И сегодня мы продолжаем знакомить вас с творчеством победителей. Вы услышите интервью с Анастасией Ильиной, которое записал Вадим Воронцов из местной организации «Контакт». Вадим стал призером в номинации «Разговор по душам».

0: Любите ли вы беседы по душам, как люблю их я? Если любите, ну так давайте побеседуем. И беседовать сегодня мы будем с очень творческим человеком, автором-исполнителем Анастасией Ильиной.
1: Добрый день.
0: Настя, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Где ты родилась, где училась?
1: Я родилась в небольшом городе под Москвой под названием Клин. Родилась 31 августа 1996 года. Училась в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Королёва. Это был период с 7 до 9 лет и с 9 и далее. Почему был такой период? Потому что в 7 лет меня забрали из дома, так сложились обстоятельства, через распределительный приют для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, меня определили в Сергиево-Посадский детский дом для слепоглухих детей, где уже директор детского дома Галина Константиновна, переговорив с руководством интерната для слепых и слабовидящих детей города Королёва, устроила снова меня в этот интернат, и я возобновила свое обучение. В 7 классе я уже жила просто в детском доме, с 7 класса получала образование непосредственно при детском доме, заканчивала до 9 класса обучение. После 9 класса, поскольку я очень хорошо эти 2 года общалась с настоятельницей игуменей монастыря Марфо-Мариинской обители, по ее ходатайству я была устроена в приют при монастыре, при Марфо-Мариинской обители, и впоследствии была устроена в училище при Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете города Москвы на специальности регента. 2 года я там училась, с 2015 по 2017. И, к сожалению, не сдав летнюю сессию 2-го курса по такому музыкальному предмету, как гармония, я ушла из колледжа. Но начался новый период в моей жизни, потому что я в 2017 году, 5 сентября, поступила Курский музыкальный колледж, интернат слепых для незрячих музыкантов. Его закончила, отучившись 3 года и 10 месяцев, закончила его как хорошист по специальности хоровое дирижирование.
0: Настя, ты очень творческий человек. Скажи, пожалуйста, с чего начался твой творческий путь?
1: Творческий путь мой начался довольно-таки рано, еще при моей жизни в детском доме. Начался он где-то в возрасте 14 лет. Я начала писать стихи и поняла, что на этом останавливаться не хочется, потому как стихи мои были направлены на православную тематику, поскольку, как я выше сказала, я воспитывалась в этой среде, пела на клиросе в храме и писала стихи о храме, я поняла впоследствии, что хочу писать не только стихи, но и стараться что-то изобретать с музыкой связанное. И стала, собственно, этим потихонечку заниматься. И получилось. Стало получаться, стало что-то образовываться, в результате чего в возрасте 20 лет мной был собран при помощи звукооператора моего прихода, куда я ходила многие годы, и других людей, моих друзей, близких, моих коллег, был собран и создан такой диск мой, авторский.
0: То есть помимо музыки ты и стихи?
1: Да, я писала стихи, продолжала писать стихи, и какие мне более или менее подходили по диску, и какие-то писались в процессе диска, они были вставлены в этот диск.
0: Сейчас ты пишешь что-нибудь?
1: Сейчас я пишу реже, к сожалению. На это уже не так много времени удается выделить. И потому вдохновение не всегда меня посещает, поскольку и пишу я все-таки по тому, как придет вдохновение, как оно посетит. То есть по заказу стихи писать я не умею. Это сложно очень. И как-то я считаю для себя это бездушным делом.
0: Настя, скажи, пожалуйста, сейчас ты чем занимаешься, где работаешь?
1: Сейчас я работаю преподавателем эстрадного вокала, музыкальным руководителем на 3 предприятиях города Санкт-Петербург. В Санкт-Петербург я приехала 2 года назад. Работала первый год как цеховый работник предприятия УРП «Свет», сборщиком изделий. И полгода из этого года я работала музыкальным руководителем. Мне помогли в этом очень, чтобы сложился творческий такой момент, потому что было очень сложно мне, как сборщику изделий, я с этим... В мастерских, конечно, я этим работала, этим занималась, но как работу для себя это все-таки не очень видела. И когда для меня открылась такая возможность, я, конечно, очень воодушевилась и занималась этим. И когда по праздникам, проводимым на предприятии, руководство увидело, директор Вадим Андреевич увидел, что все получается, что я справляюсь, было принято решение, что я смогу, исправлюсь, и буду работать как музыкальный руководитель, как специалист уже на 3 предприятиях. И с прошлого года, с 1 июня, я официально работаю как музыкальный руководитель на 3 предприятиях города Санкт-Петербург.
0: Ты любишь свою работу?
1: Я не просто люблю свою работу, я живу своей работой. И это настолько меня вдохновляет, воодушевляет, что... Я могу смело сказать, что для меня моя работа – это праздник.
0: Вот как все-таки приятно понимать, что есть такие люди, которые не ругают, не хулят свою работу, что она там плохая, а ходят на свою работу как на праздник. Это ведь важно, правильно ведь?
1: Конечно, безусловно.
0: Настя, что бы ты могла пожелать тем, кто нас слушает? Тем, кто... Может быть, еще будет заниматься каким-нибудь творчеством, подумывает об этом. И тем, кто уже занимается. И всем остальным.
1: Дорогие слушатели, конечно, хочется прежде всего пожелать, чтобы вы себя нашли. Если кто-то себя ищет, ищите, не отчаивайтесь. Обязательно найдется дело, которое вам придется по душе, которое вы полюбите, которое будет вам интересно. И поверьте мне, не понаслышке, зная, могу с уверенностью сказать, что обязательно вы будете делать то дело, которое любите, с великим удовольствием. Как это делаю я, собственно.
0: Да, спасибо, Настя, что согласилась с нами побеседовать.
1: Всем огромное спасибо.
0: Спасибо.
2: Восковые слезы. Горела в церкви маленькая свечка, а рядом с нею девушка стояла. У свечки было теплое сердечко, у девушки оно огнем пылало. Перед иконой маленькая свечка тревожно, тихо девушке сказала: «Скажи в мой адрес доброе словечко, со мной люди говорят так мало». А девушка молитву прошептала, заплакала, поцеловав икону. И свечка слез горячих не сдержала, как будто кто-то душу ей затронул. Икона светом ангельским светилась, горела свечка, слез своих не пряча. А девушка молилась и крестилась, все так же горько, безутешно плача. На миг их души сделались родными, ведь плакали они под образами. У свечки были слезы восковыми, а девушка с солеными слезами.
3: Вы слушаете еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «ВОЗ зрения». пишите нам по адресу radiosobaka.spbvos.ru.

0: памяти ветерана.
1: Виктор Яковлевич Глазков родился 20 мая 1931 года в Пензенской области. В феврале 1944 года в результате взрыва гранаты потерял зрение и был определен в детский дом 25 Ждановского района Ленинграда. С 1945 до 1951 года учился в ленинградской школе-интернате для слепых детей. После окончания школы поступил на исторический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова, который успешно окончил в 1956 году по специальности учитель истории. Трудовую деятельность в системе ВОС Виктор Яковлевич начал надомным рабочим, а с 1958 до 1993 года находился на руководящей работе. Возглавляя различные производственные подразделения Ленинградского правления Всероссийского общества слепых. Оставив по состоянию здоровья пост директора УПП номер 5, Виктор Яковлевич еще на протяжении 10 лет продолжал работать надомным рабочим. Таким образом, завершив свою трудовую деятельность в том же качестве, что и начал, простым рабочим надомного цеха. Находясь на руководящих должностях, он проявил себя умелым организатором производства, хозяйственником и талантливым руководителем, способным сплотить коллектив и мобилизовать его на решение поставленных задач. Под его руководством УПП номер 5 стало специализироваться на производстве клемных блоков, которые являются базовым профилем предприятия. Он тонко чувствовал и понимал людей, грамотно подбирал кадры, не боялся выдвигать инвалидов по зрению на руководящие должности. Опираясь на общественные организации, умел направить трудовой коллектив на достижение высоких показателей. Виктор Яковлевич награжден почетными грамотами Ленинградского и Центрального правления ВОС, Президиума Верховного Совета РСФСР и Министерства социального обеспечения. Значком «Отличник ВОС», знаком за заслуги перед Всероссийским обществом слепых второй степени, орденом «Знак почета». Виктор Яковлевич скончался 4 февраля 2007 года. Его прах покоится на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Информация подготовлена Народным музеем истории Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых.
2: Вы слушаете еженедельную программу «ВОС зрения».
0: Завершает сегодняшний выпуск нашей программы Вера Трегуб.

Вы слушали еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. До свидания.

правления Всероссийского общества слепых прошло, как всегда, в хорошей творческой рабочей обстановке. Были обсуждены прежде всего отчетно-выборные конференции, которые прошли на прошедших неделях. Ну и, естественно, у нас коллеги уже 68 организаций провели отчетно-выборные конференции. Избрано 84 делегата на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. Конференции показывают высокую активность наших делегатов, избирателей. Сформируем по предложениям конференций новую концепцию развития Всероссийского общества слепых на очередные 5 лет. 18 мая проведена акция в рамках форума «Единая Россия. Сила России. Шахматы на ощупь». Сергей Александрович Корякин принял наше приглашение, откликнулся и с большим интересом сыграл с нами в шахматы, с нашей организацией, с нашими инвалидами по зрению, в том числе и с участниками СВО. Акция будет иметь свое продолжение уже в рамках проекта Сергея Александровича Корякина. И я думаю, что реально незрячие получат высокую школу именно игры в шахматы, которую, в общем-то, олицетворяет собой этот гроссмейстер, который играет блиц-турниры, блиц-партии и многие другие варианты шахматной игры в стиле русском, с напористостью, хваткой, умением удерживать позиции, умением наступать и, конечно, побеждать. Станет, наверное, уже определенным проектом, который будет идти ежегодно, ежеквартально. И, думаю, юбилейные различные праздничные турниры, которые мы будем проводить, Сергей Александрович обязательно возьмет под свое покровительство. 19 мая состоялось очередное заседание Центрального управления. Такое насыщенное, горячее. Наверное, были причины у ряда членов Центрального управления выразить свое мнение в очень резкой форме. Но я хотел бы сказать, что мы все понимаем нашу предвыборную кампанию. Выборы идут такие же, как и по всей стране. Есть критика, есть проблематика, есть вопросы. Но реально на сегодняшний день все проблемы, которые встают перед нами, мы решаем в рабочем, хорошем порядке. Ну и, естественно, все те заявления громкие, ну, наверное, прежде всего ограничиваются только тем, что реально на сегодняшний день многие те моменты, которые заявлялись, они не подтвердились. Поэтому, дорогие друзья, есть правовое поле, в котором мы живем и работаем. Мы не привлекаем ни блогеров, ни каких-то адвокатов, которые водят с собой ряд наших членов Центрального управления, членов Центральной ревизионной комиссии. Все те вопросы, которые стоят передо мной, как перед президентом, как перед человеком, все должно быть решено в правовом поле Российской Федерации, и я думаю, что соответствующие органы в этом разберутся. Вопросы, которые затрагивались на Центральном правлении, решены. Ну и главное, наверное, решения были разные. И учитывалось мнение, наверное, прежде всего, всех людей. Все те рациональные, нормальные предложения, с которыми бы мы могли работать на протяжении 5 лет, они всегда были бы учтены в работе Центрального управления Всероссийского общества слепых, в работе наших организаций, в каких-то мероприятиях и проектах. Во время предвыборной кампании они выскочили немножко в другом виде, но реально, я думаю, мы все эти вопросы отработаем. Так, как требует, наверное, правовое поле Российской Федерации. На этой неделе у нас очень много вопросов.

0: в тех, которые связаны с развитием проектов. И, естественно, агентство стратегических инициатив сегодня снова проводит сверку часов по проектам. Сильные идеи нового времени. Это главный, наверное, один из проектов, в котором мы всегда принимали участие. Мы понимаем, что время меняется, время становится другим. И, наверное, та обстановка, в которой мы живем, она тоже меняется и становится другой. Но мы должны понимать, что есть те ключевые сильные идеи, к которым мы должны с вами, наверное, присоединиться и проводить их в жизнь. Это главное во Всероссийском обществе слепых. Мы всегда думали о том, как стать лучше, как стать организацией, прежде всего, сотрудничающей и помогающей государству в решении проблематики незрячих. И это идея реабилитации незрячих, она главная идея нашего устава и нашей с вами работы. Пока мы поставили на паузу проект по новым территориям, потому что, ну, реально сегодня опасно выезжать с большой командой на эти территории. Мы хотели обязательно, так сказать, поддержать наши организации, наших людей, прежде всего для того, чтобы отработать всю ситуацию, показать нашу сплоченность. И акция «Честь имею» по возложению цветов павшим. И, конечно, тем, кто защищал ДНР, ЛНР, новые регионы России. Все вопросы, которые связаны с окончанием столетия, практически у нас с вами завершены. Отпечатана прекрасный трехтомник, книга «История Всероссийского общества слепых за 100 лет». Ну, я могу сказать, что книга удалась. В тех форматах, в которых изданы документы, так и в тех фотоматериалах, которые опубликованы в этой книге. Вы все, я думаю, в ближайшее время все наши правления с этим познакомятся. Ну, я думаю, что будет один из экземпляров книги, которую вы передадите в свои региональные библиотеки, как очень значимый дар истории Всероссийского общества слепых. Все музеи будут этими книгами обеспечены, и я думаю, это будет правильно. Музеи ВОС. Ну, а 16 книг, как всегда, пойдут в специальное хранилище для того, чтобы сохранить память об этом издании на века. Будут, конечно, и экземпляры, которые мы постараемся преподнести руководителям России для того, чтобы они познакомились с теми, наверное, историческими документами, с теми проблемами, которыми, в общем-то, занимались незрячие на протяжении 100 лет в России. Ну и много достижений, достойных достижений, которые мы должны с вами видеть сегодня сердцем прежде всего все то, что было сделано. Также будет издана книга «100 поэтов». Очень такие великолепные, замечательные, идущие от сердца стихи слепых авторов, которые подтверждают значимость и, наверное, очень большую роль нашей Всероссийской организации общества слепых в их жизни. Слепые, незрячие именно обретают себя, придя к нам в организацию, пройдя все те курсы реабилитации, все те возможные мероприятия, проекты, которые в нашей организации реализуются. Конечно, памятка по реабилитации участников СВО, мы ее заканчиваем, отрабатываем. Вот эти три значимых, очень важных материала скоро будут у всех. И, естественно, я думаю, это очень большая и важная работа, которую мы должны с вами проводить ежедневно, бережно и четко относясь и к участникам СВО, и к нашей истории, и ко всем тем вопросам, которые были реализованы за год столетия. Достигли мы очень многого, благодаря, прежде всего, поддержке партии «Единая Россия» и ее представителям в Государственной Думе. Это Михаил Борисович Терентьев, Ольга Николаевна Занко, Александр Александрович Карелин и другие очень важные люди, которые, в принципе, отнеслись к нашей организации с бережной и, наверное, очень заботливым таким отношением для того, чтобы мы с вами еще раз прозвучали среди всех. Дорогие друзья, я желаю всем прекрасной рабочей недели. Весна идет к концу, скоро тепло и лето, скоро отдых, скоро плеск волн в нашем солнечном береге, прекрасные горные вершины Маршука, те прекрасные лечебные процедуры, мероприятия, и в том числе и в наших подмосковных соснах. Отдыхаем спокойно и четко, готовимся к летнему периоду, но работа есть работа. В работе мы с вами сегодня делаем все, чтобы завершить достойно отчетно-выборную кампанию. Ее не очень много осталось уже. Выйти на новый рубеж развития Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами старший научный сотрудник Центрального музея ВОС имени Зимина Дементьев Виталий. И мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И в сегодняшней нашей передаче мы рассмотрим период второй половины 41-го года, когда началась Великая Отечественная война, и 42-й год в истории Всероссийского общества слепых. Итак, давайте приступим. Наступившая Великая Отечественная война полностью изменила характер деятельности Всероссийского общества слепых. Вся деятельность ВОС стала подчиняться законам военного времени и тем нуждам и потребностям, которые испытывали советские граждане и красноармейцы. Ключевые направления деятельности общества в военный период отвечали решению двух основных задач – выпуску необходимой фронту продукции и работе с военно ослепшими бойцами в госпиталях. Потенциал, накопленный ВОС за период с момента образования в 1925 году и до начала войны во всех сферах жизни и деятельности, стал работать на победу. Постановлением за номером 1160 от 10 июля 1941 года предлагалось повысить производительность труда слепых для обороны страны и максимально использовать труд незрячих там, где он наиболее эффективно применим на благо СССР. Культмассовая работа, в свою очередь, всецело подчинялась делу укрепления защиты и обороны страны. Циркуляром за номером 1.88 от 30 сентября 1941 года предполагались подготовка членов ВОС к противовоздушной и противохимической обороне, повышение производительности труда слепых на предприятиях, доклады и лекции соответствующей тематике и направленности и патриотические радиопередачи. Начавшаяся массовая эвакуация людей и захват немецко-фашистскими войсками значительной части территории СССР вносили коррективы в постановку работы общества. Однако сама деятельность организации незрячих РСФСР не останавливалась ни на минуту. Причем можно отметить возникновение, по сути, парадоксальной ситуации. В момент колоссального напряжения сил всей страной, когда враг стоял на подступах к Москве, в жизни Всероссийского общества слепых происходит новая точка отсчета и закладывается фундамент будущей, могучей и сильной организации. Дело в том, что по линии наркоматов социального обеспечения и просвещения с началом войны начинается планомерное сокращение уровня дотаций обществу, связанное с возросшими тратами на борьбу с захватчиками. В своем циркуляре за номером 1.101 от 16 сентября 1941 года президиум ЦП ВОС, объективно и правильно оценивая ситуацию, пишет: Освобождение государственных органов от выдачи нам дотаций будет служить делу укрепления обороны. Мы должны сделать все для того, чтобы создать собственную материальную базу. Такой базой должны стать учебно-производственные мастерские. Общество начинает организовывать собственные УПМ, и связано это было с насущными обстоятельствами того времени, а именно вытеснением слепых из секторов государственной промышленности, появлением военно-ослепших, эвакуацией и наличием нетрудоустроенных слепых. Если до 1942 года бюджет ВОС складывался из средств от органов социального обеспечения и народного образования, то с момента организации мастерских в системе ВОС и постепенно начавшейся в конце 1941 года передачи обратно обществу предприятий из других систем, значительный удельный вес с каждым годом уже будут представлять собственные средства общества. Что же касается всех поступлений в кассу ВОС за 1941 год, то они исчислялись суммой в 3 722 500 рублей, превысив плановые назначения в 3 213 800 рублей. По статьям расходов общество практически выполнило план в 1941 году, израсходовав 3 037 000 рублей вместо запланированных 3 219 500 рублей. Основные расходы пришлись на административно-управленческие 1 028 700 рублей и культурно-просветительную работу 902 900 рублей. Само направление «Культпросвет работы» в 1941 году характеризовалось следующими показателями. Издано 1301 стенгазета, проведено 2635 докладов и лекций, работало 19 клубов, 118 красных уголков, 150 брайлевских библиотек, 118 коллективных радиоустановок, 555 разных кружков с количеством занимающихся в них 6875 человеками. Тематика кружков художественной самодеятельности была перестроена на оборонные темы. Проводилась работа по противовоздушной и противохимической обороне. Ликвидирована неграмотность и малограмотность 860 незрячих. Помимо этого, в госпиталях, призывных пунктах, по радио и в колхозах было поставлено в 1941 году 903 концерта. Члены общества собирали теплые вещи и подарки для Красной Армии, участвовали в госзаймах и лотереях. В Пензе, Челябинске и Энгельсе осуществлялись коллективные выезды слепых в колхозы для оказания практической помощи. В тот же день, когда был издан циркуляр о создании собственных УПМ ВОС 16 сентября 1941 года, Президиум общества издает другое важнейшее постановление за номером 2101. В данном документе предусматривается обслуживание бойцов Великой Отечественной войны, потерявших зрение. Предполагалось установить связь с военно-лечебными учреждениями, взять бойцов, потерявших зрение, на учет, подобрать квалифицированных преподавателей для последующей работы с красноармейцами. Неизбежно вставали вопросы дальнейшего трудового устройства военно-ослепших, обеспеченности букварями, бумагой и письменными приборами. В связи с этим военно-ослепшим необходимо было пройти профессиональное обучение на предприятиях и в артелях, а также в организованных для них специальных курсах. На всем протяжении войны работа с военно-ослепшими выдвигалась обществом в качестве первоочередной. Прекрасно осознавая те трудности, с которыми придется столкнуться ослепшему человеку и его тяжелейшее моральное состояние, Всероссийское общество слепых стало разрабатывать специальную методическую программу по работе с военно-ослепшими в госпиталях. Характерным моментом явилось то обстоятельство, что сами беседы со ослепшими бойцами вели преимущественно председатели отделов, а не рядовые сотрудники. Теплым словом, искренней душевной поддержкой и самим своим пережитым опытом они возвращали людям веру в жизнь и в то, что свое место в ней они обязательно найдут. Кратко и емко описал характер такой работы Иван Федорович Глазыкин, подчеркнув, что надо уметь подойти к этим товарищам, любовно подойти. Нужно создать для них такую обстановку, которая сразу бы переключила от самоугнетения, в котором он оказался, на новый образ жизни. Основными направлениями работы в госпиталях являлись проведение единой системы учета военноослепших. А многие военкоматы и райсобесы не учитывали характер инвалидности, что сильно затрудняло точный подсчет конкретно военно-ослепших бойцов. Борьба с депрессивным состоянием бойцов, проведение работы по ориентировке среди бойцов, потерявших зрение безвозвратно, развитие навыков для преодоления беспомощности в быту, проведение бесед о целях и задачах ВОС, обучение письму и чтению по Брайлю и плоским шрифтам, организация допрофессиональной подготовки, постановка концертов, громкая читка газет и литературы, организация шахматно-шашечных игр, организация помощи в пенсионных вопросах, прикрепление шефов к госпиталям, организация помощи бойцам, закончившим лечение, в вопросах трудоустройства и быта. Поле деятельности было обширным, но в практической плоскости деятельность сотрудников общества сталкивалась с рядом серьезных проблем, ключевыми из которых были сложности с обучением военно ослепших труду, а также то обстоятельство, что отделы социального обеспечения и кооперации инвалидов зачастую стояли в стороне от работы с военно ослепшими в госпиталях, не оказывая должной поддержки ВОЗ в этой работе. Сотрудники общества давно уже привыкли к тому, что рассчитывать приходилось зачастую только на свои силы и возможности. Но что касается проблемы профессионального обучения военноослепших и их последующего вовлечения в труд, то эта сфера была на особом счету. Типичную ситуацию, связанную с обучением ремеслу ослепших бойцов, описывает директор учебно-производственного комбината Мосгородела ВОЗ в докладной записке председателю МГО ВОЗ Ивану Глазыкину. Директор комбината пишет, что состояние военноослепших, как моральное, так и физическое, не позволяет в условиях города Москвы организовать в полном смысле этого слова профессиональное обучение в условиях стационарного производства, так как передвижение по Москве для них крайне затруднительно. Организация же группы провожатых не предоставляется возможным и нужным, так как это мероприятие на долгий срок откладывает способность слепым самостоятельно осваивать способы передвижения и ориентировки. Ввиду этого, как следует из записки, организация труда военноослепших проводилась на дому путем выработки несложных профилей, таких как штамповка кнопки, конторской скрепки, нарезки винтов, гофрировки и сгибки шпильки. Другим важнейшим моментом в деле вовлечения военноослепших в труд стало то обстоятельство, о котором пишет в своем отчете татарский отдел ВОС. «Привлечь к труду военноослепших очень трудно. Мы даже в 41-м году высылали по всем райсобесам приказы наркома соцобеспечения, но желающих нет. У всех желание ехать на родину». Однако самоотверженный труд сотрудников общества по работе со ослепшими бойцами продолжался изо дня в день, приводя к результатам, о которых свидетельствует архивная хроника тех лет. Можно только себе представить, с чем пришлось столкнуться ленинградцам в блокадном городе, скромно и спокойно описывающим характер своей работы. В связи с тяжелыми переживаниями зимы первого квартала 42 года работа школы спецконтингента снизилась ввиду отсева педагогов-восовцев, вынужденных из-за упадка сил перейти работать на производство. Но все же эта большая работа с военноослепшими не прекратилась, а с наступлением второго квартала 42 года по инициативе уполномоченного Ленгорвоса была вновь реорганизована уже в системе ГОРАНО – школе взрослых при военно-лечебных учреждениях. Эта школа – школа нового типа, которая провела колоссальную работу в помощь ослепшим бойцам Отечественной войны. Прекрасно осознавая потенциал военноослепших, руководство ВОЗ всячески призывало активно вовлекать их в члены общества. Руководители Всероссийского общества слепых и видные ВОСовцы вносили свою лепту в этот процесс, подходя к работе со ослепшими бойцами со всем профессионализмом и душевной чуткостью. Президиум ЦП ВОЗ вместе с председателем Владимиром Викторовым в октябре 41 года был эвакуирован в Уфу и оттуда продолжал свою деятельность, оставив в Москве оперативный штаб во главе с бывшим заместителем председателя Президиума ЦП Василием Медведевым. Работа общества не останавливалась, и согласно отчетам, по состоянию на 1 июля 42 года ВОЗ имела следующий показатель своей деятельности. В системе общества тогда уже находились 33 учебно-производственные мастерские. Ряд предприятий был возвращен обществу хозяйственными системами из ранее переданных. Это были предприятия в Ярославле, Горьком, Куйбышеве и Саранске. Часть предприятий в Иванове, Чкалове, Омске, Калинине и Козельске были организованы вновь. Из серьезных недочетов в работе УПМ ВОЗ особо отмечается слабый контроль за деятельностью мастерских со стороны президиума и местных отделов, так как в аппарате отделов отсутствовали соответствующие работники, а также была слабая политическая и деловая подготовка некоторых руководителей мастерских, слабая отчетность мастерских из-за трудностей с кадрами и отсутствие программ и учебных планов обучения. На 4 государственных предприятиях успешно применялся труд слепых. На заводе имени Киркиш работало и обучалось 57 незрячих, в том числе 9 военно-ослепших. Из них 46 человек работали и обучались на металлорежущих станках, и 11 слепых производили щетки для завода. 150 человек работали на заводах имени Сталина и Дзержинского, а более 30 человек работали на Ижевском заводе. Всего обучалось и работало по всем системам 8089 человек незрячих. Резкое сокращение количества работающих произошло в первую очередь из-за невозможности полного учета в связи с оккупацией части территорий и эвакуацией людей, но в течение 1942 года происходит постепенное увеличение числа работающих, так как организуются учебно-производственные мастерские Всероссийского общества слепых. И на 1 января 1942 года там официально работало 6258 человек. Наблюдается дальнейшее снижение количества работающих в секторе государственной промышленности и системы кооперации инвалидов. Имея показатель работающих по данным системам в 7971 слепого работника на 1 января 1941 года, уже через год эта цифра уменьшается до 6258 человек. По состоянию на 1 июля 1942 года в обществе имелось уже 39 отделов, 336 ячеек и 13528 членов ВОС. Социалистическим соревнованием было охвачено 20 отделов, ударников среди членов ВОС было 419 человек и стахановцев 1091 слепой работник. Несмотря на неоднократные указания со стороны руководства обществом на то, что пока еще ведется слабая агитационная работа и мало привлекается общественность к делам ВОС, удалось собрать 47 тысяч рублей на постройку самолета для армии. Что касается общего бюджета общества, то на 1942 год он был утвержден для 40 действующих отделов в сумме 3 631 600 рублей. Основными средствами поступлений был остаток средств от 1941 года в размере 426 300 рублей, взносы физических лиц в сумме 120 900 рублей, дотация от органов социального обеспечения в размере 1 782 300 рублей и поступления от отделов народного образования на культурно-массовую работу в сумме 1 303 000 рублей. По статьям расходов основные затраты были сделаны на организацию УПМ ВОС 803 000 рублей, на культработу 1 303 000 рублей, на социально-бытовые расходы 372 400 рублей и расходы на административно-хозяйственную деятельность отделов и ячеек ВОС 1 153 200 рублей. На 1942 год приходится обращение Ленинградского городского отдела ВОС в президиум ЦП ВОС с просьбой о помощи в эвакуации 800 инвалидов членов ВОС. Учитывая тяжелейшую обстановку в городе, решение необходимо было принимать в кратчайшие сроки. Но эвакуировать такое количество людей только силами общества не представлялось возможным. В результате председатель общества Владимир Викторов обращается с телеграммой к заместителю председателя Совета народных комиссаров СССР Алексею Косыгину с просьбой оказать содействие в этом вопросе, подчеркивая, что всех 800 человек собственными силами разместить мы не сможем, поэтому вынужден обратиться к вам с просьбой разрешить поместить часть указанных товарищей, являющихся пенсионерами, в домах инвалидов. Причем с нашей стороны будут приниматься меры к их трудоустройству, если потребуется, к выводу из домов инвалидов в общежитие при мастерских или на частных квартирах. Эвакуацию удалось осуществить, но в Ленинграде осталось в блокаде около 300 инвалидов по зрению. Учебно-производственные мастерские Ленинградского городского отдела ВОС с первых дней войны перешли на военные заказы и стали шить маскировочные сети, индивидуальные для бойцов, сети для маскировки танков, артиллерии и кораблей. На них нашивали отходы текстильного производства, угары, обрезки трикотажа, мочало, лоскуты рваных плащ-палаток. Также плели сети для маскировки здания Смольного, цехов Кировского завода и башни городского водопровода. Незрячие специалисты по изготовлению спортивной обуви шили туфли для раненых. Те, кто до войны работал на щеточном производстве, теперь делали артиллерийские банники и щетки для фронтовых и госпитальных прачечных. А когда закончилась щетина и запасы камыша, руководитель мастерской Николай Щербинский нашел выход и стал использовать очищенные от пуха перья, оставшиеся от производства подушек. Стержни распаривались в горячей воде, становились эластичными и мягкими. Обычными ножами вручную их расщепляли на тонкие полоски и использовали для набора щеток. По пластинкам-трафаретам незрячие делали конверты и складывали в пачки почтовую бумагу. 12 незрячих человек были отобраны в ряды слухачей, где прослушивали небо специальными устройствами на предмет атаки вражеских самолетов, спасая десятки тысяч жизней. После прорыва блокады города в январе 43 года была учреждена медаль за оборону Ленинграда. Чеканил медаль монетный двор, а заказ на булавки к медали был передан УПМ ВОЗ, где до войны делали заколки, брошки и браслеты для наручных часов и металлоизделий. 84 члена ВОЗ награждены были медалью за оборону Ленинграда. Отдельно следует упомянуть выдающегося незрячего скульптора Лину По, Полину Гринштейн, которая во время Великой Отечественной войны выполнила произведения «Гнев народа», «Осиротевшая», «Удочеренная», «В фашистской неволе», «Партизан Архипыч» и «Народные мстители», а в свободное от культуры время плела маскировочные сети для фронта. Учитывая ключевой характер работы, военноослепшие берутся обществом на персональный учет. Однако отмечаются и серьезные недоработки по учету военноослепших, особенно командного состава, а также то обстоятельство, что работа общества была развернута не во всех госпиталях. По многочисленным данным отделов, примерно 50% военноослепших по выходе из госпиталей разъезжаются в семьи, и большинство из них уезжают в сельские местности. Руководством ВОЗ особенно отмечается то обстоятельство, что проводилась слабая работа по вовлечению военноослепших в члены общества. Стремясь к получению объективной и всеобъемлющей информации с мест о положении работающих слепых в различных системах и собственных мастерских и об актуальности профилей труда, в которых заняты незрячие работники, Президиум ЦП ВОЗ выпускает циркуляр за номером 1103 от 2 апреля 1942 года, в котором призывает отделы тщательно собирать данные и присылать их в центр, чтобы в случае необходимости провести замену профиля на тот, где не будет простоев из-за отсутствия сырья и сбыта, и в перспективе включить производство и снабжение мастерских в систему государственного планирования. Другим важным постановлением становится циркуляр за номером 1.60 от 10 марта 1942 года, в котором предлагается улучшить организацию общественного питания и создать подсобные хозяйства. Проблема была особенно насущной и требовала от руководства обществом принятия срочных мер. И уже к 1944 году особенно отличились в этом вопросе Чкаловский отдел ВОЗ с площадью в 23 га, Ставропольский с площадью в 21 га и Московский областной отдел с площадью в 20 га. На базе снятого урожая было значительно улучшено питание в столовых. И на этом мы с вами заканчиваем сегодняшнюю радиопередачу. И в следующей передаче мы коснемся истории ВОЗ в 43-44 годах. Всего вам доброго.
1: Радио ВОЗ. Наш адрес в интернете. www.radiovoz.ru.
4: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
6: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
4: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
7: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
4: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
8: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Друзья, с нового 2026 года мы запускаем в эфир новую рубрику «Благое дело». В ней будем знакомить вас с опытными и начинающими блогерами, которые имеют инвалидность по зрению, но активны в своей творческой и профессиональной деятельности, интересах и поиске полезной информации для других. Узнаем, почему эти авторы решили заняться блогерством и где черпают вдохновение для контента. Время представить нашего первого героя. Александр Прыхненко, блогер из Москвы, в арсенале которого сегодня 1700 подписчиков в YouTube.
1: По образованию я музыкант, баянист, но как-то с музыкой в профессиональном плане не сложилось. Но поскольку было немножко с педагогикой связано музыкальное образование, вот, наверное, это мне дало какой-то навык в моей текущей работе. Работаю сейчас в реабилитационном центре в Москве, называется он КСРК. Преподаю невизуальную доступность сенсорных телефонов. То есть учу незрячих пользоваться телефоном с нашими говорилками. Преподаванием занимаюсь с 2017 года. Мне нравится знакомиться с новыми людьми, что-то кому-то объяснять, как выяснилось, нравится. А что касается блогерства, наверное, в 2019 году мы начали снимать видео именно для YouTube. До этого я делал аудиообзоры. Есть такое Радио Рансис для незрячих. Его можно найти, Радио Рансис, погуглить, и там есть у них архив, и там есть мои передачи. По-моему, штук 15, но они такие длинные. Я тогда еще... Да я и сейчас-то не отличаюсь очень быстрыми обзорами. Кто-то пишет мне иногда, что вот, а что не 3 часа? Ну, а другие люди говорят, что классно, рассказал все, разложил по полочкам. С какого момента мне захотелось обзоры делать? Наверное, с тех времен, когда я YouTube начал смотреть, мне казалось, что я бы мог что-то свое рассказать. И все это началось с того, что мне не хватало в обзорах обычных блогеров зрячих каких-то нюансов. Когда берешь в руки гаджет какой-то, девайс, понимаешь, что а что же вы и тут не сказали, и тут не сказали. И я стал думать, может быть, мне есть смысл свое что-то записать. Начиналось с того, что я приходил там на работу, приносил устройство и говорю, вот смотрите, что может делать незрячий с этим.
0: Это обычное, да, какое-то устройство, не предназначенное специально для людей с нарушениями зрения.
1: Ну да, мне даже как-то нравится вот найти обычное устройство, которое можно приспособить для незрячего как-нибудь необычно. Минимально это маркировать кнопки при помощи меток тактильных. Ну, а максимально что-нибудь еще придумать, как бы это использовать нестандартно.
0: Александр, расскажите вообще в целом, да, проблемы со зрением у вас с детства? И откуда такая вот заинтересованность была, есть к предметам, к приспособлению этих предметов для людей с особенностями по зрению?
1: Да, инвалидность у меня с детства. Более того, я вырос в слабовидящей, так скажем, семье. У меня родители тоже плохо видят. Я даже, наверное, был самым зрячим, да и сейчас остаюсь. У меня еще сестра есть младшая. И при этом у меня было множество незрячих друзей, и мне хотелось всегда как-то им помочь, подсказать, что вот тут можно вот посчитать, сколько раз куда нажать, а здесь можно вот так обойти. Я как-то могу подсмотреть, но мне хочется найти всегда вариант, как бы можно было это использовать без зрения.
0: Расскажите о своем первом обзоре на YouTube.
1: В 2019 году я уже работал в КСРК, и у моих коллег был канал Tech for Blind, назывался он. Ну, он сейчас называется TCH, да, пишется 4 Blind. Я не знаю, почему YouTube, но как-то в то время он был разрешен, активен и так далее. И там были разные обзоры, они там иногда по несколько месяцев, а может и лет даже ничего не делали, потом вдруг вдохновение нахлынет, начинают снимать. Ну и мне говорят, давай у тебя колонок много всяких портативных, давай сделаем обзор. Я говорю, на какие? Да на все сразу. Я собрал эти колонки, мы там 2 части, по-моему, сделали. Ну и записали одним дублем, просто без монтажа. Я сейчас это смотрю, мне кажется, это было ужасно. По качеству я там заикался, и это был такой старт. Потом мы стали делать обзоры более профессиональные, так скажем, купили микрофон петличный, стали монтировать видео. Ну и пошло-поехало. И в 2021 или 2022 году мы праздновали какой-то юбилей канала, и получилось так, что там слишком много у нас уже было авторов, и с некоторыми мы не сошлись во мнениях. Не буду я подробно там и называть никого не хочу. Одни говорили так, другие эдак. Я решил, что надо бы мне, наверное, свой канал. Он у меня уже был зарегистрирован. Вы, наверное, наверное, знаете, кто смотрит YouTube, хочет подписываться на других, он автоматически создает как бы свой канал. Ну, то есть он пустой получается, но чтобы подписываться на других, нужно завести себе учетную запись, и это сразу канал. Он у меня был, я, может, даже что-то туда выкладывал, какие-то наши с корпоративов, выступления и так далее.
0: Ну, не относящиеся к обзорам именно, да? Вот просто какие-то видео там из жизни, скажем так.
1: Да, просто был канал практически мертвый, там было 200 подписчиков. И я думаю, все, я, короче, ухожу, мои подписчики за мной пойдут. Это было, может быть, отчасти ошибкой, но назад я уже не хочу возвращаться. На Tech for Blind вот этом, по-моему, когда я пришел, там было то ли 2000, то ли 1000 подписчиков. Когда я уходил, их было, по-моему, уже 6000. То есть мы 5000, как говорят, рубеж надо преодолеть, и потом пойдет. Мы его преодолели, и я ушел. На моем личном канале сейчас 1700 подписчиков, и в связи с проблемами с YouTube, всякими блокировками, замедлениями, теперь вообще я не знаю, когда я наберу достаточную аудиторию.
0: Но процесс вы не бросаете, да? Как бы это тоже очень важно.
1: Да, стараюсь не бросать, есть мысли всякие, но потом приходит снова какое-то вдохновение, вот возьмешь что-нибудь новое в руки, и думаешь, блин, не, ну надо про это рассказать, но не могу, я уже привык. Вплоть до того, что красивая коробка, думаю, ну не, ну это ж подарок и недорогой, и нужная штука, надо бы, наверное, записать, а там как пойдет.
0: Александр, вот вы рассказываете, да, что, в общем-то, у вас уже такой длительный опыт производства контента. Расскажите вообще в целом, как снимаете, на что снимаете, кто вам помогает в монтаже, как быстро вы сами научились монтировать, имея, я так понимаю, достаточно плохое зрение. Да, ведь все-таки, когда видео, это должно быть визуально четко выстроено и красиво.
1: Монтажом поначалу я не умел, да. Занимались у нас ребята более видящие. Они делали это на компьютере. А когда я стал уже думать о своем канале, я решил осваивать монтаж на телефоне, потому что я достаточно ленивый человек, и я люблю максимально все делать на смартфоне, что возможно. Во-первых, я могу в любом месте это делать. В электричке еду, на работе где-то в уголок сел, там пока есть перерывчик. Есть еще некоторые вещи, которые я не могу без компьютера делать, но многое могу. Я инвалид первой группы, но я как-то научился зрение использовать по максимуму. У меня есть лупа, не электронная, а просто обычная лупа, семикратная, и мне ее достаточно. Ну и как? Я потихонечку разобрался, посмотрел обзоры, посмотрел туториалы всякие обучающие, и есть программа LumaFusion на iOS, и на Android она сейчас появилась. В ней не максимально инструменты профессиональные, но мне пока хватает.
0: Сколько времени вот на все вам необходимо от момента съемки до момента того, чтобы выложить уже готовое видео там на канал?
1: Вы знаете, это зависит от лени, от сложности материала. У меня есть видео про плюшевый молоток. Он меня так вдохновил. Игрушка такая для взрослых, да. Ну, как для взрослых, потому что там он всякие фразы босса говорит. Молоток босса называется. И я пришел, пощупал его, тут же снял и тут же смонтировал и выложил. Ну, часа 4, может быть, это заняло, потому что подготовка. Снимаю я сейчас один, это сложно, нужно все контролировать.
0: Я так понимаю, штатив, да, у вас есть вообще в арсенале, да, вот немножко тоже о вещах, которые помогают в съемке, расскажите, чтобы просто все понимали, как это происходит, что это не просто там взял, рукой как бы снял там что-то, да, и вот все получилось.
1: Да, есть штатив, многие снимают, держа в руке, но я не могу, у меня не хватает на это зрения, и я ракурс могу потерять. Он установлен, ну, практически всегда на одном месте. Я его убираю иногда, когда нужно, но в основном он стоит на одном месте. И расстояние уже настроено так, что мой стол съемочный, и у меня получается расстояние уже нужное. Выбрано. Ну и подключаю я микрофон беспроводной петличный фирмы HolyLand. Есть у меня осветительная небольшая штука, светильник это называется. Но он, наверное, не очень профессиональный, такой подпрофессиональный закос китайский. Камеры профессиональной никакой у меня нет, это просто iPhone.
0: И вы все это устанавливаете, да, ставите? И как вообще идет весь вот процесс съемки?
1: Установил я все, записываю короткий тест, чтобы посмотреть, как у меня звук, как у меня голова там не срезана, хотя расстояние уже выставлено, как я говорил. Ну, бывает всякое. Ближе сел чуть-чуть, и голова уже не в кадре. В общем, я делаю короткую запись, смотрю, что там как. Есть у меня дистанционный дисплей, который позволяет посмотреть на себя, подключить его к телефону, но что-то я никак, руки не доходят его использовать. В общем, протестировал, посмотрел и начинаю запись. Дубли неудачные, сколько влезет. Я пытаюсь работать над речью, пытаюсь фразу сказать целиком, какую-то длинную, чтобы монтаж склейки не так бросались в глаза. Но, тем не менее, бывают какие-то затупы. Сценарии я пока что не пишу, знаю, что многие пишут, но читать по Брайлю это надо куда-то прятать, тогда рук будет не видно, а я люблю немножко жестикулировать. Телетекст какой-то я не вижу читать. В общем, если только тезисно накидать в телефон и смотреть, вот этот пункт я осветил, этот осветил, а этот забыл. Ага, сейчас расскажу. Ну, вот так и записываю. Бывает, 3 часа видео записываю, потом получается из этого 30 минут. Бывает, как-то пойдет хорошо и легко, практически одним дублем там на 40 минут наговорил, 30 из этого нарезал. Но я готовлюсь, конечно, думаю. Несколько дней хожу, вынашиваю, думаю, так, это я сейчас вот так расскажу, а это вот так. Иногда заметки там записываю в телефон.
2: Я знаю, что блогеры, ну и в целом творческие люди, которые хотят о чем-то вот рассказывать, они составляют план на месяц. В этом месяце там я выкладываю об этом, об этом, об этом, об этом. Составляете ли вы какие-то планы или вообще идеи рождаются спонтанно? Как это все происходит?
1: Это все у меня как-то так спонтанно возникает, потому что мне могут позвонить, у меня есть несколько так называемых спонсоров, которые просто им по кайфу, не знаю, то ли смотреть мои видео, то ли что. Они говорят, давай я тебе куплю на обзор. Ну, давай. Ну, иногда он забирает это назад. Причем этот человек не особо любит, чтобы я рассказывал о нем, но тем не менее. Иногда забирает гаджеты, а иногда они у меня остаются, я их там кому-нибудь дарю, чтобы я продавал и зарабатывал на этом. Нет такого. Девушка моя этим недовольна. Говорит, куда тебе столько всего? Но как-то нет. Что-то я покупаю для себя и начинаю смотреть на это устройство и думаю, о, тут такие интересные какие-то нюансы, надо, наверное, записать видео. Кое-что коллеги, опять же, на работе говорят, вот я тебе на распаковку хочу дать свой Galaxy. Распаковки, на мое удивление, очень хорошо смотрят. Не знаю, что там смотреть, вот честно, просто распаковал, покрутил в руках и все. Сейчас в магазинах фотографии очень подробные, можно посмотреть со всех сторон на устройство, но люди любят распаковку именно. Сам обзор меньше обычно просмотров набирает, чем распаковка. Поэтому я беру на распаковку все подряд, гаджеты, телефоны, какие-нибудь наушники. Чтоб я прям планировал, наверное, нет. Я просто сижу, смотрю ленту в Озоне. О, интересная открывашка. Надо мне ее купить. А нужна она мне самому? Да, нужна. Вот надо купить и сделать обзор.
2: Почему стало важно для вас делать именно видеоконтент, нежели чем аудио? Да, вот все-таки для незрячих, для людей слабовидящих, казалось бы, классический контент — это как раз-таки аудио, там всевозможные группы различные, да, но вот вы решили все-таки делать видео. Почему и зачем?
1: Я заметил, что смотрят мой канал не только незрячие. По комментариям, по отзывам каким-то. Иногда даже в большей степени. Я сейчас скажу очень неприятную, может быть, вещь, но незрячие наши коллеги любят скачать видео и распространять уже в виде файла. Или аудио, или видеофайла. И, естественно, никакие просмотры как бы никуда не идут. Это обидно и неприятно. Зрячие люди, им проще открыть просто само видео, посмотреть. Не то, чтобы я совсем не хочу для незрячих что-то делать, потому что это мои братья, я хочу. Я вот планирую серию... Вот, видите, все-таки планирую серию выпусков именно гаджетов для незрячих. Но, по моему опыту, если видео только для незрячих, то его смотреть будут меньше. А если оно универсальное, можно и незрячим, и зрячим. Ну, я там обозреваю Яндекс-станцию. И заодно наклеиваю на нее метки тактильные, чтобы удобнее было пользоваться. И заодно с VoiceOver'ом, ну, или с токбэком там показываю интерфейс настройки. И зрячим видно, что там можно ткнуть пальцем и настроить. И незрячим, ну, они слышат, или кто там с подглядом видит. В общем, я решил, что у меня должно быть видео. Причем я пробовал без себя, ну, то есть говорящие руки, или как это называется. В руках крутим устройство, и видно только руки. Мне показалось, что надо все-таки к зрителю как бы повернуться лицом. И я стараюсь все-таки снимать себя. Ну, какие-то видео быстренько я могу сделать, что меня в кадре нет, но в остальном я делаю. Возникает такая проблема, что я не смотрю в камеру. Пробовал я посмотреть и сам ужаснулся. Глаза в разные стороны движутся, вертятся, и это некрасиво. И начинают в комментариях писать: «Ой, чувак, а что у тебя с глазами? Ты наркоман, что ли?» Начинаешь оправдываться, и в описании написано, что я слабовидящий. Но не все читают описание, и поэтому я не смотрю. Мне говорят: «А что ты не смотришь? Ты нечестный, да?» Но я предпочитаю быть менее честным с визуальной точки зрения, чем вот эти страшные мои глаза. В очках я пробовал, не получается. Подгляд нужен все-таки. Очки мешают, солнцезащитные. И я просто опускаю как бы глаза вниз и рассказываю себе то, что нужно.
2: Мы с вами чуть-чуть уже затронули, да, как бы эту тему. Но, может быть, более подробно расскажите, на какие категории вы делите для себя гаджеты, технику, о которой рассказываете?
1: У меня есть плейлисты, как у всех, и там есть игрушки. У меня есть несколько знакомых с детьми, я им покупаю подарки, и они в сравнении с моим детством вообще просто небо и земля. Сейчас очень крутые игрушки, робота я тут недавно обозревал, какой-то автобус там, который при открытии двери остановки объявляет. Очень круто, и я сразу бегу снимать такие игрушки. По умному дому у меня есть много, ну, потому что я увлекаюсь этой темой. Я делал по умному дому очень большой аудиогид, аудиоинструкцию для Яндекса. Но ее на канале нет, она есть на Яндекс инклюзии страницы. Есть у меня увлечение нейропесни называется, да, сейчас вы знаете, есть нейросети, которые могут создавать музыку. И не только музыку, а песни целиком, прямо петь. И я иногда делаю кавера на какие-то известные песни, иногда сам срифмую какие-нибудь стишок, превращаю его в песню. Ну, в общем, стараюсь разнообразить свой контент.
2: Ну и гаджеты тоже одно из основных, именно вот разные всякие технические устройства.
1: Да, основное гаджеты или приложения могут быть на телефоне. Ну, это скорее связано будет с доступностью. То есть, если какое-нибудь крутое приложение, которое доступно для нас, и оно новое, и оно необычное, я могу про это рассказать. Но так в основном, конечно, больше устройства.
2: Какое видео лучше всего залетело, да, вот выражаясь так современно? Что набрало максимальное количество просмотров, и как вы считаете, почему?
1: У меня есть обзор Яндекс-станций двух, сравнение их. Это чуть ли не одно из первых видео, ну, я скажу так, первое серьезное видео на моем канале. У него, по-моему, 15 или 16 тысяч просмотров. Ну, для моего канала это много. В среднем 1000 была, когда было все хорошо. Сейчас, если 500 просмотров набирается, то я, в принципе, рад. Есть еще обзор на 10 тысяч, но там мне помог один блогер, мы с ним друг другу привет передали. У него тематический канал только про колонки, и он мое видео упомянул, и ко мне пришли, видимо, его подписчики. Ну, пришли не навсегда, посмотрели одно видео и ушли. Ну, вот у него 10 тысяч просмотров. В остальном у меня там яндексовые видео, но они, ну, почему? Потому что Яндекс у нас популярен, потому что колонки и другие гаджеты сейчас, наверное, в России это номер один.
2: Я вам открою секрет. У нас тоже масштабная сеть, вот, да, использования именно Яндекс-колонок, Яндекс-станций.
1: Я знаю, я смотрю белорусского блогера, Протек, по-моему, называется канал, Вадим Ищенко, что ли, его зовут. Знаю я, что в Беларуси пользуются.
2: Мы поговорили только что о тех видео, которые набрали большое количество просмотров, да. Есть ли среди них видео, которое вам кажется отличным, да, как бы по наполнению, по информативности, но которое почему-то набрало мало просмотров?
1: Таких видео много, потому что, мне кажется, мои все видео отличные. Нет, честно говоря, бывает, я какое-нибудь видео думаю, да ладно, смотреть никто не будет, сейчас я его быстренько склепаю как-нибудь. Ну, совсем плохо я не могу, мне не позволяет внутренний какой-то мой цензор. Но бывает, как-то сделаешь на отвали, и просмотров много. А бывает, стараешься. Я пробовал из нескольких камер снимать, с несколькими людьми там и всякое делать. И бах, и вообще нет. Думаешь, ну все, вот и гаджет популярный, и быстро я его сниму, и чуть ли не людей популярных там каких-то упомяну, а все равно не смотрят. Не знаю, как это работает. залетает, всякая дичь залетает. Мы как-то ёршик для унитаза обозревали, у него больше всех просмотров было. Просто под Новый год какой-то ёршик стал популярен, я увидел у блогеров резиновый ёршик, думаю, надо нам заказать. И тоже залетел. А при этом что-нибудь интересное, реальное.
2: Например?
1: Вот был сервис Be My Eyes, и они добавили когда нейросеть, чтобы она распознавала картинки. Я один из первых сделал обзор, но мне кажется, он недостаточно залетел. Как-то посмотрели, но не очень много было, а мне кажется, это был тогда прорыв. Сейчас все нейросети могут распознавать и описывать картинки, а тогда это было одно из первых, и это было просто вот революция маленькая. Если раньше роботы описывали картинки просто там человек сидит за столом, то тут они там человек сидит за столом, то тут они начинали описывать одежду, глаза, чуть ли не овал

0: в адрес того, что вы производите.
1: Но если это конструктивные замечания, я всегда беру их на заметку и поясняю, почему я сейчас не мог сделать лучше. А если это просто какие-нибудь идиоты, ну что я могу сделать? Я могу вместе с ними поржать. Кто-то написал: «Ой, какой нудный, медленный чувак». Я написал: «И не говори». Ну, как бы, а что я ему могу сказать? Ну, иди на другой канал, там посмотри побыстрее, менее подробно будет. Бывало, пару раз ругали, а потом, видимо, видят, что я не реагирую как-то болезненно. Посмотрели, что ли, видео подробнее. Короче, извинялись. Говорит: «Ой, извини, я не понял, что ты не видишь. Это важно вот для незрячих. У меня вот друг пользуется тоже говорилкой». И вот не раз такое было, а прям раза 3 или 4 я помню, что извинялись в комментариях. Я говорю: «Да ладно, всякое бывает». Поэтому я, наверное, с жестким хейтом не сталкивался.
0: Александр, как вы считаете, да, вот вы человек опытный в блогерстве, как часто следует или не следует выкладывать видео, чтобы канал был жив, жил, да, но и чтобы были силы, возможности, вдохновение, потому что все-таки на постоянной основе не каждый, да, вот каждый там день может что-то выкладывать.
1: Когда у нас была команда на Tech for Blind, мы там выкладывали 3 раза в неделю. Ну, у нас было много достаточно контента. Один из коллег привлекал подписчиков, они что-то присылали, каких-то авторов сторонних он любил позвать, и поэтому у нас там было много. И мы аж 3 раза в неделю выкладывали. Мне кажется, больше, чем 3 раза в неделю уже нельзя. Вообще, мне кажется, на YouTube раз в неделю достаточно. Но я в хорошее время выкладываю 2 недели. Или бывает, если короткие вот эти видео, шортс, на YouTube они называются, я могу выложить 1 неделю большое видео, 2 неделю шортс. Но поскольку у меня сейчас, наверное, какой-то кризис небольшой, сил нет. Причем я раньше думал, что если я отснял, то я смонтирую легко. А сейчас наоборот, я отснять могу быстро, а смонтировать, заставить себя вообще тяжело. С какими-то другими делами, заботами вообще не могу. Ну так вот, у меня сейчас выходит редко. Может, раз в месяц, а может быть и 2 раза. Это плохо. Вообще нужно периодичность какую-то соблюдать. Если замирает канал, то, наверное, это не очень хорошо. Хотя я смотрю, у меня подписчики, хоть выложил я видео, хоть не выложил, приходят по чуть-чуть, по 1, по 2. Как это работает? Непонятно. Но вообще у меня есть понимание, что если видео не посмотрели сразу, когда вы его выложили, то потом его будут смотреть очень плохо и мало. Несмотря на то, что вы упоминаете в текущем видео о старых, что вы ссылку раздаете. Нет, если обучалка какая-то, то она может стабильно по чуть-чуть набирать. Ну, не знаю, ответил я или нет, но вот так, по моему опыту, не больше 1 раз в неделю я бы выкладывал на YouTube. В Телеграме нет у меня опыта большого, там люди каждый день что-то пишут, но я бы на такой канал поставил выключение звука. Если бы человек писал каждый день, я бы выключил звук и заходил туда посмотреть, когда у меня есть время. А вот если бы он писал 1 раз в неделю, то я бы звук на нем не выключил и видел бы уведомления. Это я уже как зритель, как потребитель контента.
0: Еще, знаете, интересный там момент вы затронули, да? В общем-то, как можно реанимировать какое-то видео, да, вот, которое все-таки в первые дни не зашло. То есть, да, это вот можно упомянуть о нем в более новых видео, да, вот вы рассказали. Может быть, еще какие-то лайфхаки вот у вас собственные такие есть, как вот поднять просмотры?
1: Ну, единственное, что мне приходит в голову, не то чтобы переснять, а снять какую-то вторую часть. Это про этот же гаджет, что-нибудь новое найти и рассказать. И сказать, что вот основа была у меня вот там, вот ссылка. Тогда, скорее всего, сработает. А вот упоминать в новых видео чуть-чуть может быть прирост, и то, если оно связано как-то с этой темой. Ну, например, колонка там такая-то, а вот у меня от этой фирмы была когда-то давно еще. Вот посмотрите по ссылке.
0: Вот такие крючочки, да, как бы можно вот информационно использовать. Здорово.
1: Приходится, да.
0: Здорово. Александр, ваши советы молодым начинающим блогерам, которые мечтают стать миллионниками, да хотя бы набрать первую свою 1000 подписчиков?
1: Здесь нужно не сдаваться. Вот не смотрит никто, а вы все равно снимаете еще и еще. Старайтесь сделать качество, насколько вы можете лучше сделать. Делайте лучше. Звук качественный важен. Картинка. Если можете улучшить, сделайте лучше. Посоветуйтесь, может быть, с кем-нибудь. Может, пусть кто-то посмотрит.

0: посмотрит и скажет, как сделать лучше. Потому что нам, слабовидящим, сложно. С этим я насчет второго подбородка смущался, спрашивал у фотографа. Он говорит, да, Саня, у всех мужиков он есть, нормально. Ну, я полный человек, поэтому мне, да, это важно. Ну, в общем, мне кажется, надо просто двигаться вперед, ну, и как-то стараться где-нибудь засветиться. Я ВКонтакте публикую на своей странице, на личной публикую все свои видео. Нет-нет, да и приходят подписчики. Но у меня какая-то странная особенность. Я добавляю ВКонтакте в друзья только тех людей, которых я знаю лично. А многие из-за этого обижаются. Подписчик приходит раз, а я его не добавляю. Он, а что ты меня не добавляешь? Я говорю, а я тебя не знаю. А я твой подписчик. Я говорю, ну, молодец, но можешь в Телеграм пойти.
1: И подписаться, да?
0: Да, может быть, не нужно так, а нужно всех подряд добавлять. И если человек в друзьях, он, естественно, увидит ваш пост. И перейдет, ну, если ему интересна эта тема, перейдет по ссылке, посмотрит. Я, на самом деле, везде в WhatsApp статус публикую новое видео, чтобы люди, кто у меня в контактах, увидели это.
1: И Instagram... важно не стесняться, да, правда, вот на своих даже личных страницах это все публиковать, потому что тоже это какая-то такая, мне кажется, преграда иногда для людей, вот показать то, что ты сделал, да, то, что ты снял. Хотя цель блогерства именно и в этом.
0: Да, я, наверное, перестал уже стесняться, потому что я сделал новогоднее видео, смотрю, просмотров мало, я его просто тупо разослал ссылку всем. И сказал, с Новым годом вас. Хотя многие из них, я знаю, что подписчики, они это видео и так могли видеть в уведомлениях, но я все равно разослал. Поэтому стесняться точно здесь нельзя. И когда вы снимаете видео, нельзя стесняться. Рассказывать нужно как родным. Ну и распространять тоже.
1: По вашему мнению, 3 или 5 каналов, на которые следовало бы подписаться незрячим и слабовидящим людям? Что это за каналы? Можете ли вы их вот сейчас назвать и рассказать, почему? Вот, да, они нужны, важны, как вам кажется.
0: Вот этот канал, с которого я ушел, Tech for Blind, сейчас контента стало меньше, но на него тоже следовало бы подписаться, потому что там бывают обзоры всяких приложений для незрячих, там бывают всякие лайфхаки для незрячих. В общем, тоже полезный. Мне еще очень нравится канал «Занимательная повседневность» называется. Там ребята Аня и Миша, по-моему, незрячие они. И вот они рассказывают, как они живут. Там просто про жизнь канал, но они часто рассказывают, как они что-то делают, как они на компьютере работают, как они с телефоном взаимодействуют. Они говорят, что этот канал в большинстве своем для зрячих, которые хотят посмотреть, как живут незрячие. Но мне кажется, что он и для нас полезен. Ну, вообще, почему-то приятные люди, мне на них приятно посмотреть. Конечно же, надо подписаться на мой канал, потому что я, как слабовидящий, и много чего интересного рассказываю для незрячих. У меня основной все-таки канал — это YouTube. Он называется Pass World, буквы кириллические, русские. P-A-S, Прыхненко Александр Сергеевич, Pass, дефис, и World, W-O-R-L-D, как мир. Там заглавными, не принципиально, оно найдется. Можно написать Александр Прыхненко, найти тоже меня в YouTube. Коллега мой Николай все время говорил мне, что надо тебе в Телеграме канал. Коля у меня муза. Он меня постоянно точит. Вот сними это видео. Давай, у Алисы нашли какую-нибудь там интересную фишку или глюк. Давай запишем. Я говорю, да потом. Да нет, давай сейчас. Ты потом отмажешься и не запишешь. И вот он меня пилил, что заведи Телеграм. Ну, я завел Телеграм. Он называется Pass World. И какие-то неинтересные, на мой взгляд, для Телеграма материалы я туда не отправляю ссылки. Но в Телеграм бывает, я публикую то, что не публикую на YouTube. Подписчиков там 150 всего, поэтому я думаю, что там самые родные, самые близкие. Еще есть у меня ВК-видео. Туда я, на самом деле, редко выкладываю видео, потому что не хочу я сначала начинать собирать аудиторию, уже как бы, получается, в третий раз. Я верю, что YouTube все-таки должен работать, и я стараюсь поддерживать YouTube. Я своих подписчиков очень люблю. На каждую 1000 я разыгрываю приз. Вот будет 2000, мы разыграем приз стоимостью 2000 рублей. И я обещал, что до 5000 подписчиков мы будем делать с каждой 1000 такой розыгрыш. А больше 5000 там вообще подтянутся спонсоры, и мы вообще будем разыгрывать призы очень часто. Ну, я надеюсь на то, что так будет. Поэтому подписывайтесь. Я всех очень люблю, всех уважаю и ценю. Подписывайтесь, приходите. У нас теплая и дружная атмосфера.
1: Друзья, а если вам тоже хочется услышать интервью с вашим любимым блогером с инвалидностью, на которого вы подписаны, который у себя на странице рассказывает вам что-то интересное или полезное, обязательно делитесь с нами его контактами. Информацию присылайте на нашу электронную почту radio@biltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp или Max по номеру 8025 502 6208.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем, который расскажет об итогах отчетно-выборной конференции, проходивших в региональных организациях Всероссийского общества слепых Дальневосточного федерального округа.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Марина Петровна! Ну, что хочется сказать... Дальний Восток – это тот край, в котором я когда-то представлял полномочия президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. Ну и, естественно, многие вопросы жизни этого региона мне не чужды. Я понимаю специфику огромных расстояний, проблематики, которая была. Сегодня я был приятно удивлен тем, что я не был там практически 10 лет, и вдруг так вот все изменилось, и изменилось довольно в хорошую сторону. Уверенно работают организации Приморского края, Сахалина, Хабаровского края. И вы знаете, очень приятно, что изменилась сама структура доступности для незрячих различных учреждений, транспортной доступности. Все сделано довольно по-новому, прекрасно и очень приятно, что все это работает и действует. Но все конференции прошли на высочайшем уровне. Я просто был удивлен тем, что... Очень единодушно люди говорят о том, что за эти 5 лет мы много сделали. И оценка работы как самих организаций, так и организаций центрального правления, она высокая. Поэтому я только могу сказать, что отчетно-выборная кампания идет. Она идет не без разных технологий. Технологии применяются разные. Кто-то использует какие-то личностные варианты. Но реально могу сказать, что общество слепых чувствует себя очень уверенно в этой отчетно-выборной кампании. И главное, наверное, то, что понимание есть, что организация выбрала правильный курс, правильную концепцию и идет хорошими такими, знаете, поступательными шагами именно в направлении своего развития и дальнейшего совершенствования и соответствия сегодняшнему дню. Ну, а это, конечно, много вопросов, которые есть, связанных с цифровой доступностью и трудоустройством инвалидов по зрению.
2: Владимир Васильевич, вы знаете, как и все мы, что спорт всегда был в приоритете во Всероссийском обществе слепых. Незрячие очень любят разные виды спорта, в том числе и шахматы. Сегодня мы с вами посетили сеанс одновременной игры с чемпионом Сергеем Корякиным. Расскажите, пожалуйста, о марафоне «Сила России», почему он так важен для нас и какие результаты он дает.
3: Я являюсь членом Центрального совета партии «Единая Россия». Его возглавляет Ольга Николаевна Занко, депутат Государственной Думы. И самое главное, наверное, что вот единороссы умеют объединять силы. И причем на всех уровнях Федерального собрания. Это и наша, так сказать, Государственная Дума, это и Сенат наш, будем говорить. И, конечно, когда фигура Александровича Карелина стала руководителем вот этого марафона «Сила России», и Сергей Александрович Корякин, многие другие большие спортсмены, Ирина Константиновна Роднина, ну, вы знаете, Светлана Журова, ну, я могу перечислять очень много таких громких имен. Они встали в ряд вот в этом хорошем марафоне. Вы знаете, мы его поддержали, и поддержали правильно. Вот больше 400 мероприятий было в прошлом году, В этом году уже идут мероприятия, и в Хабаровском крае 3 мероприятия прошли, и в Приморском, и на Сахалине, и, в общем-то, в Благовещенске. Вы знаете, сила России шагает по стране, и она шагает уверенно, четко, с пониманием и, главное, наверное, с инклюзивностью. Понимаете, все виды инвалидности, все люди принимают в этом активное участие. И это главное. Это нас объединяет вокруг нашей партии «Единая Россия».
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Продолжая тему Всероссийского марафона «Сила России», предлагаем нашим радиослушателям прослушать интервью с российским шахматистом-гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Корякиным Сергеем Александровичем. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от посещения Всероссийского общества слепых. С какими впечатлениями вы приступаете к сеансу одновременной игры?
5: Ну, впечатления самые добрые. Очень важно, что ребята не унывают, что они делают свое любимое дело, что они достигают успехов. И мне известно о том, что сборная инвалидов по зрению, она становилась и чемпионом Европы командным, и другие титулы завоевывала. Просто, к сожалению, политика вмешалась даже туда, и нашу сборную...
6: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
7: В Орловской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Команда «Зеленоградская» победила в интеллектуальном квизе «Моя Москва». В Брянске прошла презентация инновационного устройства «Робин» для незрячих. В Вологде состоялся региональный фестиваль по настольным адаптивным играм. Председатель Вологодской РОВОС добивается обеспечения говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных НКО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая Орловская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 30-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 26 делегатов от 8 местных организаций. Всего в организации состоит 1434 человека. В работе конференции участвовал полномочный представитель президента ВОС в Центральном федеральном округе Николай Сарычев. За отчетный период создан клуб владельцев собак-проводников «Дина» под руководством Елены Личкановской. Поддержку получили 5 заявок регионального значения на сумму около 1,5 миллиона рублей и 2 федеральных на 1 миллион рублей. Программы социальной реабилитации в центрах ВОС освоили 42 человека, образовательные программы – 18. В конце 2022 года организация впервые заключила соглашение на квотирование рабочих мест. Получена субсидия на создание 6 специально оборудованных рабочих мест. Орловская организация впервые стала площадкой для регионального чемпионата «Обилимпикс» по трем компетенциям – бисероплетение, лозоплетение и массаж. С 2025 года члены организации участвуют в компетенции «Исполнительское мастерство вокал». В 2023 году создан Совет по делам молодежи, который интенсивно развивается. По результатам голосования председателем Орловской региональной организации ВОС избрана Юлия Гаврилова. 12 мая Молодежная палата района Матушкина провела интеллектуальный квиз «Моя Москва». В нем приняли участие 4 команды – Молодежная палата, советники района, Мосволонтер и команда местной организации «Зеленоградская» Московской городской организации ВОС. Соревнование включало вопросы по истории Москвы, культуре и просвещению, современной столице и экологии. Команда «Зеленоградская» в составе Надежды Иосифовой, Людмилы Казак и председателя местной организации Надежды Титаренко заняла первое место. Победителям вручили книги об истории строительства московского метрополитена. 20 мая в Доме культуры Всероссийского общества слепых в Брянске состоялась встреча членов областной организации ВОС с представителями группы компании «Исток Аудио», ведущего российского разработчика и производителя тифлотехнических средств. Ключевым событием стала презентация инновационного электронного помощника с элементами искусственного интеллекта – устройства «Робин». Оно предназначено для людей с нарушениями зрения и обладает уникальным функционалом – распознавание лиц, предупреждение о препятствиях, голосовое ориентирование на улице и в помещении. Специалист компании провел обучающий практикум для тех, кто уже получил устройство по индивидуальной программе реабилитации. Те желающие смогли самостоятельно протестировать представленные технические средства. 12 мая в Вологде прошел региональный фестиваль по настольным адаптированным играм в рамках марафона «Сила России». В нем приняли участие 5 команд из Вологодской, Череповецкой, Великоустюгской, Кирилловской и Сокольской местных организаций ВОС. По итогам соревнований первое место разделили Михаил Коршунов из Вологды и Василий Третьяков из Великого Устюга. Второе место заняла Жанна Козырева из Великого Устюга. 15 мая председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Вологодской области. На заседании рассматривались вопросы лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом и обеспечения ингаляционными приборами и лекарственным питанием больных муковисцидозом. Ольга Мединцева предложила ввести в протокол вопрос об обеспечении инвалидов по зрению, страдающих сахарным диабетом, тест-полосками и говорящими глюкометрами. Компания «ВкусВилл» объявила второй конкурс грантов для региональных некоммерческих организаций. Прием заявок открыт до 14 июня. Участвовать могут некоммерческие организации из всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Победители могут получить от 900 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч рублей на реализацию своих инициатив. Поддержку получат проекты, направленные на системную помощь людям с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью, детям, оставшимся без попечения родителей, а также инициативы в сфере ветеринарной помощи бездомным животным. Менеджер благотворительных проектов «ВкусВилла» Илья Натальин отметил, что опыт работы с победителями первого конкурса подтвердил высокую социальную эффективность выбранного формата. Подробную информацию можно найти на сайте добро.рф в разделе «О культуре благотворительности». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
8: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
6: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
9: Из регионов.
10: В преддверии празднования Великой Победы особенно важно поговорить с теми, кто еще помнит те далекие военные годы. Мы немало знаем о Великой Отечественной войне из фильмов и книг, и тем интереснее пообщаться с живыми свидетелями исторических событий. Нам очень важно сохранить историческую память и понять для себя, совпадают ли наши книжные представления о войне с той реальностью, которую пришлось пережить людям старшего поколения. Наша сегодняшняя программа посвящается военному детству. Своими детскими воспоминаниями с радиослушателями поделятся члены Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых. Герои нашей программы – это люди очень почтенного возраста. Многим из них глубоко за 80, а кто-то уже перешагнул за 90. Они не просто дети войны. Они незрячие дети войны. Одни были незрячими с рождения, другие потеряли зрение во время войны. Одни родились в Ставропольском крае, а других привела сюда слепота. Многим из наших героев пришлось пережить немецкую оккупацию. Ставропольский край находился в оккупации с августа 1942 года по январь 1943, а Краснодарский край – с августа 1942 по февраль 1943 года. Давайте поближе познакомимся с незрячими детьми войны и послушаем их истории. Невероятно трудным было военное детство Валентины Александровны Морозовой, ныне члена Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых. Невозможно себе представить, что столько испытаний может выпасть на долю одной маленькой девочки. Военное детство, голод, потеря зрения и сиротство.
11: Валентина Александровна, расскажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война?
12: Ну, тогда, в 41-м году же она началась. Тогда мне было 5 лет. 4-5 лет.
11: Скажите, пожалуйста, где вы проживали с семьей в то время?
12: Так, это станица Славянская, Краснодарский край. Ныне там город Славянск. Сейчас.
11: У вас большая семья была? Сколько детей было?
12: Семья была у нас двое, меня и сестричка.
11: Старшая?
12: Старше, на один годик старше. Во время войны Папа погиб, мама получила известие, что... Вы знаете, в Краснодарском... В это лето, в июле, были у нас эти... Краснодар брали немцы. Краснодар. И была война. Папа отпросился нас навестить маму. Попросился, ну, приехал. Приехал, ему, его отпустили через военкомат, все чин-чином. Вот. И он у нас пробыл. Сказали, что утром, как штык, был на месте. И вот он у нас был ночь и уехал. И вот после этого, через сколько-то времени, мама получила весточку, что он пропал без вести. Вот. На задание пошел. Я видела немца. Немцы, когда были, брали Краснодар. Мы все, люди все, взрослые, все попрятались в подвал. В подвал залезли и сидели там. А я взялась и выглядываю. Подошла ближе к двери и выглядываю. На меня тетки: «А ну-ка на место, ты куда выглядываешь?» А я увидела, лежит на кровати во дворе немец в кальсонах белых. Я его увидела. И ну, как меня сразу дернули, я ушла, опять опустилась в подвал, и там сидела уже, не выходила. А мама работала в этом, сушила фрукты в этом. Ну, где там она? Тоже в каком-то помещении подвальном. Сушила фрукты для войны. Яблоки там, ну все. И отправляли на фронт это. И мама даже не могла... Вот ей давали раз в неделю 1 килограмм, потому что она работала. И давали нам, когда она шла, на субботу шла домой. Мы ее утром не видели и вечером не видели. Мы считали, что одни. А голодные же, голодные. Чем я питалась? Я бегала и, значит, вот, очень любила абрикосы. Как гляну, абрикоска. Это еще зрячая была. Абрикоска. Я так хочу, не достану. Ладно, пойду я. Где-то по всей станице бегала. Уже все заприметила, где что можно стащить, съесть. Вот яблочки райские были. Такие зелено-красные. Вот я 3 штучки сорву. Быстренько и бегом оттуда, чтобы не отобрали, не заругали. Вот так вот, так я питалась. А в субботу мама приходила, приносила, пышки пекла. Муку приносила, мука у нее была, она пекла пышки. И на субботу и у нас были пышки. И один раз случай, какой помню, мы, значит, ночью я на печке сплю, а сестра... У нас такая, была одна комната, перегороженная, отгороженная печка. И топчан там. Вот печка, а тут топчан, допустим. Слева печка, справа топчан. Вот я у себя на печке, они меня на печку. А сестра пришла с подружкой. Подружка к ней школьница, она в школу уже ходила первый год, первый класс. Сестра, она на год постарше. И она, сидят они, едят пышки. А я проснулась, вижу, у них лампа же бензиновая, горит. Я лежу, слушаю, молчу. Она говорит, подружка говорит: «Да, Вальке, ты оставь пышки». «Да, я скажу, что мыши изъели». Я молчу, потому что она меня часто била, сестра моя. Ну, старшая, чувствую, что не так, это я виновата, я, наверное, лупить надо. Я промолчала. А утром проснулась, она несет меня кормить, кушать несет. «Валь, на, держи». И подает мне яблоки вареные из компота. И все. А я говорю: «Не хочу». Я слышала же. Я говорю: «Не хочу». «Да чего ты ешь? Это ж яблоки вареные». А я кажу: «Не хочу». Так и не взяла. Я такая вредная была. Бывало, печечка топилась. У кого корова есть, молоко, варят молочную кашу. Лапшу варят молочную. И на печечке на улице. Я уже унюхала, это что-то зрячая была. Я унюхаю, где? уже узнала, надо сюда бегать. Прихожу, а у них девочка маленькая и качели. Я говорю, а можно я вашу Машеньку покачаю? Я хитрила. Покачай, покачай, покатай, покатай. Я ее катаю, накатаю, как веревка была, такие качели. Накатаю, накатаю. Она заберет ее кушать оттуда и мне наливает. И я привыкла, как там пахнет лапшой, значит, надо бежать. Это правда.
11: Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы во время войны потеряли зрение?
12: Лампу, зажигли лампу. Зажигала всегда девочка постарше. Не свои. Я тогда жила, мама все время на работе, день и ночь, день и ночь. И была у двоюродной сестры некоторое время. Вот там она, старшая, зажигала лампу, кидала соль в лампу, чтобы бензин, чтобы не вспыхнул. Так положено было. И всегда все проходило хорошо. А тут вдруг я решила, вздумала, что я зажгу. Взяла, да я сейчас зажгу, я зажгу. И соль кинула прямо при них же. Но видно мало. И она вспыхнула. Как вспыхнула, я загорелась. Я кручусь, кричусь. Я ослепла. Вот в этот день я потеряла зрение. Я же ведь ослепла. Все. Потом я пошла, побежала. Мне же больно. Я побежала к бассейну. Бассейн у нас был во дворе. Я пошла к нему, открыла, а сама думаю, кручусь возле него, бегаю, а туда боюсь спуститься, потому что как я спущусь? Я же утонула там. И бегала и упала, потеряла сознание. А мама узнала, что я ослепла, и схватила приступ, и она умерла. Тут же на месте. Вот так. От сердца умерла. И осталась я одна. Ну а кому? Кому я нужна? Меня хотели оставить с опекуном, а была в сельсовете, была женщина такая, говорит, слушайте, для чего будете с опекуном ее оставлять? Опекун хочет, приедет летом, ее зовет. Отправьте ее в школу слепых детей. Школа слепых детей открылась в Кисловодске. В 43-м году только что открылась. Это было в 43-м году, все было. Отправляйте ее. Ну, меня отправили, да, как меня отправить? Они меня посадили в поезд и поручили проводнице, чтобы она меня высадила в Армавире. В Армавире пересадка видна была. Я почему помню? Я помню, что Армавир-2, я это запомнила. Кричали на остановке. Значит, на Армавире, а потом оттуда был. Она меня пересадила на Кисловодский. Маршрут какой-то, сама проводница. Я дальше поехала. Дальше без никого. Ехала. Напротив меня сидит парочка. Молодые люди. Разговаривают. Я сижу, не евши, не пивши, не прошу, ничего мне не надо. А она говорит. Девочка, бери, покушай. И взяли меня, накормили. Вчера я целый день не ела. Голодная, со мной беда случится. Ну и когда меня уже высадили в Кисловодске, проводница тоже высадила. Оставила меня на перроне. Я стою. Я присела на корточки, сижу и плачу. Плачу, вслух прям плачу. Женщина подходит. Девочка, ты чего плачешь? Да я писать хочу. Она сразу подошла к милиционеру и сказала, вот девочка едет, она не видит, а хочет пописать, а куда ей деваться, как ей помочь. И они сразу подошли, менты, взяли меня и повезли в школу слепых детей. Прямо поздно вечером, к ночи я приехала.
10: Кисловодская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей была открыта в 1943 году. Валентина Александровна стала одной из первых ее учениц. Своей родной школе, своему второму дому она посвящает проникновенные стихи.
12: Наверное, лучше нет на свете той школы, где училась я. Военных лет мы были дети и жили, как одна семья. Когда война вокруг кружила, нам школа заменила дом, Она поила и кормила, и согревала нас теплом. Весной к себе манила горка, и мы ходили погулять. Цветов на горке было столько, и я сама могла их рвать. Казалось бы, какая малость пойти самой цветов нарвать, но горку ту, то детство радость не хочет память отпускать. И если б вновь вернулось детство, я бы не стала выбирать, а руку, положа на сердце, в свою шагнула бы опять.
10: Школа-интернат стала для незрячей девочки Вали настоящим спасением. С теплом и любовью вспоминает она своих первых учителей.
12: Марина Ефимовна была у нас такая учительница. Она, когда у меня спрашивают, какой ваш любимый предмет? А я говорю, физкультура. Смеются. А что смеяться? Если у меня по физкультуре одни пятерочки, если я и в акробатике занималась, я в школе выступала уже, меня Марина Ефимовна, и кольцо, и мостики, и стойки, на голове стойки. Все делала абсолютно. Марина Ефимовна была такая, учила нас танцевать, переменный шаг делать учила. Учила, чтобы мы пели, в столовой нас кормили. Была такая, я и была левша. У нас была сорока. Мы дразни... У всех клички же в школах, знаете, у всех клички.
13: Да, у нас тоже так было.
12: Ну, у нас сорока. Она такая быстро говорила, и все видела, и все знала. Вот мы сидим, обедаем. За на обед нас же кормили. Вот, пришли на обед, допустим. Она смотрит, она уже видит. Соловьева! Это моя девичья фамилия. Я все поняла. В правую руку надо брать ложку. Правую. Еле-еле приучилась правой рукой есть. Она заставила. Вот сейчас разрешается это, а тогда не было разрешения. И научила меня правой рукой есть. Потом еще она такая была везде. Она везде успевала. За одеждой нашей. Пальто наше, куртки, шапки. Не дай бог, чтобы ты под подушку положила свой беречек. Найдет, положит на место, не скажет. А ты лезь, и я лезу, думаю, где же он может быть? Наверное, туда, куда надо было положить, на полочку. Лезу, да, там лежит. Вот так приучала нас в порядку.
13: Скажите, пожалуйста, вот как кормили в это военное время в школе?
12: В школе хорошо кормили. Да?
13: Скажите, пожалуйста, чем вам запомнился вот этот победный 45-й год, когда вы учились в школе?
12: У нас радио провели в школах. Раньше не было, а потом провели. И вот как только это утром включают на все это радио, и мы слушаем, и слышим, что Сталин сделал снижение цен на молочные продукты, в общем, и на, ну, в общем, на молочные продукты, и на хлеб. И мы так радовались, я лично, я так радовалась, думаю, вот, там хоть голодные не будут, там хоть голодные. Так думала, так я радовалась. Вот это знала. А нас кормили, конечно, хорошо для нас. Вы что? Все нам было. И первое, и второе, и третье.
10: Окончились страшные годы войны. Можно сказать, что Валентине Александровне очень повезло в этой жизни. Много лет она проработала на Георгиевском предприятии Всероссийского общества слепых, где была активным общественным деятелем, участвовала во всех спортивных соревнованиях. Сейчас Валентина Александровна на заслуженном отдыхе. Рядом с ней любящая и заботливая дочь Лариса. Жители Георгиевска знают ее как прекрасного поэта. Главная мечта Валентины Александровны – выпустить сборник собственных стихов. Настало время познакомиться с нашим следующим героем. Анатолий Тимофеевич Крысенко также является членом Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых.
13: В каком году вы родились?
14: 1935. Во время войны мы проживали станица Федоровская. В общем, Краснодарский край, станица Федоровского Абинского района. Отец работал председателем колхоза. У нас был шикарный дом. На нас было четверо. Вот война началась, нас было четверо детей. Я помню, вот 22 июня отец на грузовой машине с шофером, он же председатель колхоза, куда-то ехал, я забыл, вот куда он ехал. А я попросился, папа, возьми меня. Ну, он взял тоже в кабину, машина грузовая была, на колени посадил И вот они начали разговаривать с шофером. Война, война, война, я не пойму, что такое. Они очень разговаривают так крупно, ругаются. И вот я узнал, что началась война в кабине машины. Отца забрали в первые дни. Хотя он был председателем колхоза, его забрали. Война началась 22 июня, а немцы Саницу заняли 1942 год, 14 августа. Вот видите, мы сколько, как говорится, не знали войны. С 22 июня 41 по 14 августа 42. По дороге из Краснодара едет мотоцикл с коляской. Сидит, ну, водитель же немец, управляет мотоцикл, и сзади другой, и в коляске пулемет. Вот это, и они так мимо нашего, по дороге, мимо нашего дома проскочили на полном ходу. Ну, я не знаю, они проехали там недалеко. А я вот так вот у ворот стою и выглядываю, смотрю, уехали они туда, в центр станицы. Потом, наверное, минуты через 3-4 возвращаются обратно. И вот поехали туда за станицу, в сторону Краснодара. И, наверное, где-то... Кто его знает? Может, минут через 20. Тут я что не могу точно сказать. Пошли немцы. Идут прямо такими понад огородами. Главное, не по самой трассе, а так понад огородами. Чего-то боятся. Вот, а потом тут пошли машины. Я впервые увидел автобусы у них, мотоциклы. Но в основном они были моторизованные части. Но все-таки шли некоторые. Такой, я же говорю, прямо гуськом друг за другом понад дворами. Вот это я запомнил. А потом вдруг подъезжает полевая кухня к нашим воротам нашего дома. Немецкая полевая кухня. Открывают ворота, заезжают во двор. У нас двор большой был. Огород 42 сотки был. Ну вот эта полевая кухня заехала. Полевая кухня была запряжена двумя лошадьми. У нас бабушка была там через два двора, Чеботарька. Фамилия Чеботарева, но мы Чеботарька. От этой бабушки немцы, трое немцев тащут кабана, за ногу привязали, прямо тащут его. И к нам во двор. И тут же у нас его забили. И начали свежевать. И я свелел, то подошел и смотрю, как немец шкуру снимает. А он потом, у немец, который свежевал, кинжалом вот так показывает. Кабан на спине лежит уже забитый. Показывает кинжалом, подержи ногу заднюю. И вот он, я подошел, вот тут двумя руками взял, вот, а он на спине кабан лежит. Он вот освежует, а я держу, помогаю ему. А потом они то сварили там солянка, вот это свежая. Правда, к нам занесли в дом котелок полный солянка свежатины. Нет, у нас немцы не зверствовали. Гестапо у нас не было. Это и хорошо. Если бы гестапо у нас было бы, то отец был партийный, председатель колхоза. Ой, я не знаю, что нам было. А так они не зверствовали, то я ничего не могу сказать, что, чтоб там кого-то расстреливали. А немцы, бывало, Юля, придут к нам, дом-то хороший, но нас четверо детей и мать. И вот зайдет, допустим, немец, ходит по квартире. Квартира хорош, маленький плохо. Ага. И я вот помню хорошо, да не один немец был, но так вот к матери подойдет и в лоб щелчок, щелчком. Русский свинья, маленький много, поворачивается и уходит. А нас же четверо. Так что у нас немцы не стояли, хотя дом хороший был. Нет, детей много, им не нравилось это.
13: Как вы узнали о том, что оккупация закончилась? Как это произошло?
14: А это произошло в ночь на 24 февраля. С 23 на 24 ночью. Что последняя подвода, я, правда, мы спали... Мать говорит, последняя подвода, наверное, в часа три ночи примерно, может быть, или полтретьего мимо нас подвода с немцами. И вот, а я говорю, откуда ты там знала, мама, что нет? Так он, а он говорит, мы-то кричим как «но» там, а он «нё», «нё». А потом примерно мать говорит, часа через два, где-то, наверное, часов пять, уже появились наши солдатики, пешие. Вот так. 3 года провоевал отец. В 44-м году вернулся. Комиссовали его. Но он опять председателем стал.
13: Скажите, пожалуйста, когда и как вы потеряли зрение? Это случилось во время войны?
14: Бомба у соседей там упала в огороде. Меня осколками...
15: 43-й год, скажи.
14: 43-й, да. 28 апреля. Вот так я потерял зрение.
13: Скажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа? И как, чем вам запомнилось 9 мая 1945 года?
14: Так, а как запомнился... Ну, я ж уже в 45-м уже, конечно же, был слепой, да. Да я помню как-то, что отец пришел и говорит, что война закончилась. Митинг, говорит, в центре станицы. Говорит, сходите хоть, батька каже. Ну, мы пошли, там митинг был, а потом начались гулянки. О, на баяне играл слепой. Я хорошо... Я с ним, правда, и не знаком. Но говорили, Виктор Александрович, он уже был в годах. Фамилия Стрыга. Виктор, он на баяне играл. Вот я впервые услышал баян. Вот он там в парке в Станичном играл. Ну, вот так вот... День Победы мы встретили в станице.
13: И так получилось, что впервые услышав баян, звуки баяна от слепого музыканта в День Победы, вы и свою судьбу связали с музыкой? Ведь вы тоже играете на баяне?
14: Ну да.
13: А какая мелодия вам запомнилась в исполнении незрячего баяниста в День Победы?
14: А, вот помню, пели «Расцветали яблони, линии и груши», там люди пели. А потом он начал играть такие плясовые. Вот это в парке там люди танцевали.
13: Давайте вернемся вот к тому времени, когда вы впервые услышали баян, да, это, можно сказать, определило вашу судьбу, и сыграете на баяне вот эту замечательную песню «Катюша».

0: В 2025 году наш герой отметил свой 90-й день рождения. Игре на баяне начал учиться в Кисловодской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, а после школы продолжил обучение в музыкальном училище. Многие годы он проработал аккомпаниатором на Георгиевском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых, а также в Доме культуры. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но любимый инструмент всегда берет в руки с удовольствием, играя для своих родных и гостей. Уверена, что имя следующего нашего героя знакомо очень многим радиослушателям. Член Кисловодской местной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Иванович Масенко долгие годы преподавал математику в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Кисловодска. В сообществе незрячих аспирантистов его знают как прекрасного специалиста.
1: Расскажите, пожалуйста, в каком году вы родились?
2: 1937 год, да. Знаменитый, конечно, чем-то нехорошим. Невиномыск – это тоже Ставропольского края. Все мои теперешние родственники там и сейчас находятся. У нас было четверо, три брата и одна сестра. Вот у мамы. Так что отца мы проводили 1 сентября 41 года на фронт. И мама осталась с нами четырьмя детьми. И вот это вот все время она воспитала одна, потому что после освобождения от немцев получили похоронку на отца. Вернее, они сразу прислали, пропал без вести. А через какое-то время написали похоронку, но неизвестно где, чего, не указано было без ничего, поэтому для мамы было тяжело это переносить. Она все время ждала, что какая-то, может быть, ошибка произошла. В семье я только один был незрячий, все остальные были с хорошим, нормальным зрением. Оккупация у нас началась с 3 августа 42 года и длилась до освобождение. Это уже где-то 21 января 43 года. Так что где-то около полугода вот эти месяцы были. Конечно, трудные были месяцы. Мы жили в коммунальном доме на трех хозяев дом. И причем там просторный двор, открытый такой, никаких заборов, ничего у нас там не было тогда еще. Вот. И поэтому немцы сразу облюбовали это место. В наш двор танки завели, поставили. Ну, а в нашу квартиру, а у нас там две комнаты было в квартире, нас, значит, переселили в одну комнату, а во второй поселили там офицера немецкого. Вот. Но, правда, офицер немецкий нам попался какой-то добрый, с доброй душой. Я что запомнил, что вот когда мама меня кормила борщиком каким-то, она смогла приготовить, я никак не хотел есть нехороший хлеб тогда выдавали. Он какой-то эрзац, ну, невкусный совершенно. Я просто, мама, да я так потяпаю немножко борща, и все, хватит. А маме хотелось же, чтобы я еще чем-то, не кроме борща, напомнил себя. Она уговаривала, я не хотел. И вот этот немец слышал там наши эти переговоры с матерью и пожалел. И давай угощать меня этими галеты. Он как раз, мама говорит, он получил из Германии посылку, вот, и там галеты ему прислали. И он говорит, наверное, все галеты потом на тебя и потратил. Это уже мама мне так объясняла, что такой добрый был немец. Ну, всякие же бывают. Он тоже, наверное, вспомнил, что у него там, наверное, осталась семья.
1: Как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа?
2: Да вы знаете, знаете, тогда же у нас уже репродуктор хорошо работал. Черный был такой репродуктор. Он почти в каждом доме тогда был. Уже у нас хорошо тогда было радиофицировано. Так что слушали известия, и когда узнали, то быстро все обрадовались, были. Я как раз в это время оказался у родственников там на окраине Невиномыска, называлось Головное, это где начинался Невиномысский канал, вот знаменитый. Конечно, поспешили сразу домой, вот, ну и так, так праздновали, как могли, встретились. В 2011 году, благодаря вот уже интернету, мы разузнали, что, оказывается, мой отец погиб в Германии, в плену был. У меня друг в Кёльне, эсперантист. Я его попросил, разузнай, что это за местечко. Он разведал, говорит, да, это место, где были пленные, и сейчас это даже музей там сделали. Вот. И с этим музеем мы установили связь. И что оказалось, что у них все списки имеются, всех военнопленных, всех. Вот. И в том числе нашли в списке и моего отца. В 2013 году втроем я и два моих племянника-племянница, Олег и Надя, со мною поехали. Мы, значит, сначала побывали неделю у первого друга в Хемнице, который раньше назывался Карлштатом. Вот. Он нас очень любезно все принимал, экскурсии проводил, все рассказывал. А затем переехали в Кёльн. Там у этого друга тоже погостили 4 дня. Приятно тоже, он нас принимал хорошо. Вот. И потом они вместе с женой и вместе с нами поехали в это местечко. Хэмер называется, Хэмер. Это недалеко уже от границы с Австрией. Вот. В общем, на западе Германии. И вот действительно, там это музей до сих пор он существует. Эти работники музея нас очень доброжелательно приняли, показали все списки, все, что у них там оформлено. Говорит, что это был лагерь не так, то есть концентрационные особые лагеря, а это был лагерь тружеников, пленных, которые работали. Вот. И они все по списку, кто когда умер, все когда написано, вот у моего отца написано, что летом он поступил 42-го года, а 21 декабря он умер за 6 дней до своего дня рождения.
0: Трое верных друзей из Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых также поделились своими детскими воспоминаниями военных лет. В послевоенные годы Николай Иванович Арыничев очень любил слушать рассказы отца, вернувшегося с фронта. Отцу повезло, он выжил, но вернулся домой израненным.
3: Они когда приехали, с одного села их было 9 кумовьев. Угу. У отца крестили, и вон у кого крестили. Вот они все были под землей. Их расселили там. Вот. И один кум говорит, Вань, ну сбегай вон там ларек, это купи папиросы продают. Ну, отец побежал. Отец побежал, а налет был. И все кумовья погибли. Бомба попала прямо в этот хату.
1: А он остался жить?
3: А отец живой.
1: А вот как вы узнавали новости в войну? Как вы узнавали о том, куда продвигается наша армия?
3: Ну,

0: Там только слушают.
1: Николай Иванович тоже пережил немецкую оккупацию. Мальчик помнит, как немцы пришли в их дом и угрозами требовали продукты питания.
0: Ну, я же говорю, они когда пришли и просят яйки, молоко, какое молоко? А потом, а мы же на печке были. И вот увидал немец, если не дашь, у того сейчас мальчика заберу, а брату было там, ну, и на полгода было. Вот. И тащить его. А он, это, я его схватил и тоже тащу себе.
1: Военное детство Татьяны Ивановны Гончаровой тоже было трудным и голодным. Отец на фронте, мама с утра до вечера на работе, а маленькая незрячая девочка Таня стала нянькой и воспитателем своих младших сестер.
2: У нас отец без вести пропал. У нас четверо детей у матери осталось. Она в колхозе работала.
3: Ага.
2: Вот. Ну, там же все, там для фронта все это видно. А мы голодали в это время. Мать родила в 41-м году, отца пошла провожать в Ставрополь. И родила тут же. Вот. Ну, а потом уже на работу пошла, а я... люльку эту качала, она уйдет на целый день. А я с этими сестрами сидела. Брат забежит куда-нибудь, а я слепая, вот с этой, с маленькой сидела.
1: Военное детство Тамары Сергеевны Овечко прошло в очень маленьком хуторе Ставропольского края, где не было радио. И даже новость о Великой Победе незрячая девочка узнала далеко не сразу.
4: Родилась я, хутор Соленый назывался, колхоз имени Кирова Красногвардейского района, село Приорадное. Наш был, скажем, сельское поселение, где регистрировали ни радио, ни света. Что вы вот говорите, как вы узнавали? Узнавали так. В Приградное ездил мужик-дед на бричке, две бочки. Он ездил туда за керосином, ну, чтобы тут трактора снабжать, там машины кое-какие. Была полуторка, по-моему, одна там. И он же и письма возил. Он же и газеты возил. И вот оттуда как-то кто-то читал. Был у нас учитель, которого считали, что это Бог. Потому что он был самый грамотный. Председатель был абсолютно неграмотный. Был председатель, был, я помню. Вот. А учитель был, вот к нему все шли. Со всеми бедами, со всеми, за кому заявление написать, кому что-то, кому письмо прочитать, кому письмо написать. Школа была четырехлетка, и то, кто два класса заканчивал и шли работать. Мои сверстники, братья двоюродные, одна у матери была, отца я не помню. Куда он делся, я не знаю. Вот так мы жили. Не было ничего, это был темнота.
1: Недаром же говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже после войны совершенно случайно узнали о том, что в Кисловодске есть школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Так для незрячей девочки Тамары начался путь от темноты к свету и знаниям. Окончив школу, Тамара Сергеевна сразу же устроилась работать на учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых в Ставрополе. Она сразу же включилась в общественную деятельность предприятия и участвовала в художественной самодеятельности. Тамара Сергеевна говорит, что своей судьбой довольна. Ее дети выросли, получили образование, сейчас они живут в Москве. На жизнь Тамара Сергеевна не жалуется. Она искренне благодарна властям Ставропольского края за заботу о пенсионерах.
4: У меня два соцработника. Одна, которая уборку делает, доставляет продукты, снимает показания, оплату делает, все, и лекарства, и все, уборка, и все. Другая

со мной в поликлинику. Когда мне надо, там мы с ней договариваемся, едем. Социальное такси, 4 машины уже город дал. Уже 4 машины нас. Вот. На дому мне приходят, стрижку делают. На дому мне приходят, массаж делают. Что еще не так? Здоровье только было бы, а так все прекрасно.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день! В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ермоленко Ольгой Владимировной.
2: Здравствуйте, меня зовут Ермоленко Ольга Владимировна. Я являюсь заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения инвалидов по зрению.
3: Могли бы вы вначале вкратце рассказать о предприятии, об его истории и о том, какую продукцию выпускает сегодня предприятие?
2: Наше предприятие создано в 1928 году. Без малого столетний юбилей через пару лет мы будем отмечать. Поэтому история предприятия обширная, огромная, и за вот эту без малого вековую историю мы прошли много этапов развития. На сегодняшний день наше предприятие насчитывает порядка 1250 человек, списочная численность, из них 630 человек инвалиды по зрению. Это 51 практически процент. Это вот по статистике на 1 мая сего года. Предприятие, кроме основной площадки в городе Минске, имеет еще 5 филиалов по нашей республике в разных областях. Это в Червине, Борисове, Барановичах, участок цеха надомного труда, Бобруйске и в Молодечном. Основной продукцией, которую производит наше предприятие, является электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, монтажные коробки. То есть продукция, которая необходима каждому потребителю в доме, для ремонта квартиры. При строительстве применяется наша продукция жилых массивов. Кроме этого, мы производим линейку светодиодных светильников как для внутри помещения, так и для уличного освещения. В последнее время мы очень широко развили это направление и тесно работаем с нашим Мингорсветом. Улицы города Минска освещены многие нашими светильниками. С каждым годом, начиная с 19-го, мы все больше и больше участвуем в проектных решениях, и наши светильники применяются при обновлении наших проспектов и просто улиц города. В прошлом году мы на базе нашего предприятия вместе с Мингорсветом проходила акция у нас «Одно дело делаем». Это республиканская также акция, мы участвовали в ней, и благодаря этому тоже вот такая вот реклама о нас тоже имела место быть. Кроме этого, мы выпускаем еще на Молодечинском филиале кабель-каналы. Это тоже продукция смежная для строительства, которая применяется при проведении проводки и так далее. Ну, то есть укладываются кабель-каналы различных размеров и цветовой гаммы. Мы ее тоже расширяем на сегодняшний день. Это практически до 11 там цветов и оттенков, и 8 размеров, скажем.
3: Ольга Владимировна, несмотря на всю технологизацию современных производств, основу любого производственного учреждения составляют люди. Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике предприятия. Насколько сегодня охотно молодые незрячие люди идут на работу на предприятие? Чем вы завлекаете молодых людей для того, чтобы складывались, может быть, даже целые династии незрячих, которые трудятся на предприятии?
2: Безусловно, основной задачей, как мы говорим, уставной задачей нашего предприятия является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Основной даже вот такой упор мы делаем на эту реабилитацию. У нас для того, чтобы привлечь инвалида по зрению, чтобы ему было здесь комфортно работать, мы развиваем и спортивное направление, всякие различные кружки имеют место быть, комната здоровья, тренажерный мини-зал у нас есть. Кроме этого, у нас имеется и художественная самодеятельность, творческие коллективы, народные коллективы, где люди могут себя тоже проявить, научиться многому. Есть студия «Скарб», это театральная студия, в прошлом году создана была на нашем предприятии, где также инвалиды по зрению проявляют себя. Интересно она тем, что классические произведения и зарубежных, авторов ставит вот на профессиональном таком уровне, на сцене и демонстрирует не только на нашем предприятии. Приглашают нас в разные коллективы и в Минске, и за его пределами наши гастролируют, скажем так, коллективы. Кроме того, творческие наши коллективы участвуют в разных смотрах, конкурсах, участвуют и много всяких наград, становятся лауреатами. Жизнь очень интересная и замечательная, кроме того, что вот труд также приспособлен для того, чтобы люди с инвалидностью могли еще и трудиться и зарабатывать деньги, и тем самым вот поднимать свой такой материальный достаток. Кроме этого, у нас есть зона отдыха на озере Маковза, так мы ее называем. Там у нас также только для наших работников в летний период мы предоставляем возможность отдохнуть. Путевки за небольшую стоимость, порядка 10% людей с инвалидностью оплачивают. Мы своими силами эту зону отдыха содержим, в том числе и питание обеспечиваем там. У нас есть свой цех питания. Питание людей здесь также проблем никаких нету. Приходят на работу, есть возможность и в столовой общедоступно пообедать, либо в кафе, которое у нас менее, ну, на 40 где-то посадочных мест, и там тоже можно пообедать. Есть кулинария, там также можно перекусить, если вот кто-то не хочет большой комплексный обед, можно просто взять перекусить. Кроме того, в цехах во всех подразделениях у нас имеются комнаты приема пищи, где люди могут, ну, собойки свои и погреть, чайники и так далее. Охрана труда это все обеспечивает.
4: Отдел реабилитации сохранили?
2: Безусловно. Отдел реабилитации работает. У нас Регина Антоновна Кривошей сторожил в этом вопросе. Она встречает инвалидов по зрению прямо с порога, берет их за руку в прямом и переносном смысле этого слова и учит жить в социуме, общаться, помогает им пробить дорогу в жизнь. У нас есть музей. Своему 95-летию мы задались идеей такой создать музей. Он небольшой, но очень компактный, и там отражена вся история нашего предприятия. От начала 28-го года, когда мы начинали это с артели, там делали маленькие лапти, валяли валенки, шили там одеяло и так далее. И показываем историю нашего развития, чего мы достигли за этого без малого столетнюю историю и что мы там имеем. Я хотела отметить, что, говоря уже про производство, немножко остановлю, что продукция нашего предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Практически половина уходит на экспорт. Это в основном Российская Федерация и на сегодняшний день Казахстан. Также мы изучаем и иные рынки. Ну, ранее у нас был немножко пошире регионы. Была Украина, была Молдова, Прибалтика. Ну, в свете последних событий, безусловно, эти рынки немножко ушли в прошлое, скажем так. И нам пришлось расширять рынки продаж за счет вот имеющихся регионов, в том числе и Российская Федерация. Мы все больше и больше пытаемся изучить рынок России. У нас имеется, ну, большая дилеровская сеть. Более уже 20 лет она создана и функционирует до сих пор. И это нам помогает реализовывать нашу продукцию. Мы регулярно, ежегодно собираем встречи дилеров, приглашаем наших потенциальных покупателей, скажем так. Кроме того, вот буквально на следующей неделе к нам приезжают дилеры из регионов России и Казахстана. И на протяжении нескольких дней мы будем их знакомить с нашим предприятием более ближе. Кроме того, что дилеры приезжают, приезжают их представители, конечные продавцы, которые в самом деле продают нашу продукцию. Тем самым мы пытаемся достучаться до конечного потребителя, услышать их мнение о нашем продукте, может даже где-то какие-то замечания услышать, прислушаться, чтобы это все потом реализовать. И нам это дало, ну, возможность работать более плодотворно, скажем так.
3: Ольга Владимировна, из вашего такого интересного рассказа можно сделать вывод о том, что предприятие ведет обширную реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Но с другой стороны, предприятие является и коммерческим учреждением, задача которого, конечно, получение прибыли. Как удается находить ту золотую середину, чтобы и не ущемлять интересы незрячих людей, но и при этом предприятие было успешным?
2: Золотую середину, ну да, это не так просто, но мы понимаем, что любое социальное развитие без финансирования невозможно. Поэтому ставится задача получения прибыли, которая бы позволила нам вот так развиваться в социальном направлении. Для того, чтобы ее получать, естественно, предприятие должно само тоже развиваться в части промышленного потенциала. Мы очень много внимания уделяем развитию нашего производства, его усовершенствованию, обновлению, автоматизации, насколько это возможно. Безусловно, специфика предприятия такова, что люди с инвалидностью по зрению, они делают продукцию своими руками, и это требует определенных и технологических подходов. Разрабатывая тот или иной продукт, наши специалисты в первую очередь работники технических служб, технического отдела учитывают эти нюансы. То есть продукция должна быть собрана качественно, достойно быть представлена на рынке, конкурентоспособной, но в то же время учитывать возможности людей с ограниченными особенностями. И это очень важно. Для этого мы посещаем выставки. Наши специалисты участвуют в различных семинарах. И в онлайн, и офлайн. Любые способы развития нам доступны, и мы это применяем, привлекаем людей изучать новые технологии и стараться все новое внедрять у себя для того, чтобы и модернизировать производство, и в то же время облегчить и труд, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Мы вот задались целью и в прошлом году открыли у себя лабораторию по тестированию вот светодиодной нашей продукции. Это тоже дает нам определенные плюсы. Нам не нужно дополнительно где-то тратить деньги, а самим оперативно. И это, ну, как бы ускоряет процесс реализации нашего продукта. Я не сказала о том, что при трудоустройстве, когда мы привлекаем иногородних людей с ограниченными возможностями, у нас есть общежитие, которое было построено после посещения нашего предприятия в 2009 году нашим президентом Александром Григорьевичем. Был поставлен вопрос о том, что в Минске, ну, не хватает людей с инвалидностью для того, чтобы обеспечить наши потребности, а в регионах у них, ну, нету таких предприятий. Поэтому упиралось все в жилье. Было дано задание, и в течение буквально года вот пятиэтажное здание через дорогу от нашего предприятия было построено. И теперь, когда иногородние молодые люди к нам приходят, или мы их ищем, привлекаем, приглашаем, одним из основных таких критериев и аспектов трудоустройства является предоставление им жилья, вот, общежитие. Оно вроде как не семейного типа, но, как показала практика, и семьи создаются. Поэтому приглашают потом, вот они приезжают с регионов, здесь обустраиваются, им здесь нравится. Они рассказывают об этом своим там друзьям в своих там населенных пунктах и привлекают, приглашают своих друзей. Они таким образом приезжают к нам и при возможности, если, ну, позволяют все критерии оценки, при трудоустройстве мы также приглашаем. Вот таким образом привлекаем молодежь к нам.
3: Ольга Владимировна, одной из важных задач учебно-производственных предприятий во Всероссийском обществе слепых является кооперация производственная между предприятиями, даже находящимися в разных регионах России. Существует ли подобная кооперация внутри Белорусского товарищества инвалидов по зрению? Принимает ли ваше предприятие участие в подобных кооперациях?
2: Безусловно, у нас также имеет место быть кооперация. У нас, более того, я хочу сказать, это имеет вид какого-то конкурса даже. У нас, значит, по результатам работы в течение года подводятся итоги работы. Но прежде чем их подвести, есть у нас такая лауреат премии ОБЕЛТИС. Есть положение по лауреатам премии «Обилтис», и там имеют место различные номинации. В том числе номинация называется «Внутрисистемное сотрудничество». И в рамках этой номинации мы заявляемся о том, что вот мы планируем в течение такого-то года с предприятиями нашей системы в рамках кооперации те или иные вопросы решать в договорных отношениях. Мы либо производим продукцию, которая потом применяется на нашем предприятии тоже инвалидами по зрению или так. Взаимная, то есть кооперация имеет место взаимности. И нам показывают услуги, и мы. И потом вот мы по результатам работы 25-го года получили премию в этой номинации. То есть мы в кооперации работаем очень тесно. Ну и не только. Вот в рамках даже разовые какие-то у нас многими предприятиями заключены годовые договора, и мы работаем с ними тесно и постоянно.
3: Ольга Владимировна, всем нам известно, что сегодня технологии шагают вперед, многие процессы уже решает искусственный интеллект. Не приведет ли такое технологическое развитие к тому, что, допустим, на вашем предприятии труд незрячих людей больше не станет нужен?
2: Сегодня мы, понятно, знаем об этом, о том, что искусственный интеллект стучится к нам в двери, и уже как бы и открываются эти двери. И, знаете, мы стараемся, скажем так, изучая этот продукт, применять его на сегодняшний день так, чтобы это все-таки нам позволяло не лишить, скажем так, людей с инвалидностью работы. Учесть это также. Любые минусы надо превращать в плюсы. Поэтому я надеюсь, что люди, которые занимаются разработкой продукта, применят это в плюс. И это нам позволит еще и больше развить вот эти технологии. И при работе инвалидов за своим рабочим местом мы, возможно, этот искусственный интеллект применим так, что он даст более положительные результаты и повысит производительность труда. Я думаю, так.
3: Вы сегодня рассказали нам о комплексной реабилитации инвалидов по зрению на предприятии, о деятельности предприятия. Это все замечательно. Но, конечно, остаются те инвалиды по зрению, как в России, так и в Беларуси, которые ограничиваются собственным домом и не выходят из дома в силу разных причин. Что бы вы сегодня сказали таким нашим радиослушателям, кто боится переступить порог дома, и какие доводы, может быть, сказали в пользу активного трудоспособного образа жизни?
2: Я единственное могу пожелать любому, и инвалидам по зрению в том числе, не надо никогда зацикливаться вот в каких-то комплексах своих. В любом деле нужно находить положительные моменты и реабилитироваться. У нас также есть такие инвалиды, которые не в состоянии прийти на предприятие. У нас работает цех надомного труда, и мы на дому предоставляем людям возможность работать. И вовлекаем и их же, и в общественную, и в культурную деятельность, и так далее, и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить крест на вот таких каких-то недугах, от которых, к сожалению, никто из нас сегодня не застрахован. Поэтому нужно стучаться в двери, нужно... Сегодня позволяют и средства массовой информации, интернет, прочитать, где можно найти себя, предлагать свои возможности. Вот. Я думаю, только таким образом, по-другому никак. Ну и в Российской Федерации, я думаю, есть предприятия, которые... также могут использовать труд инвалидов вполне производительно и от этого еще и получать какие-то бонусы, льготы. Хочу сказать, что государство поддерживает нас в части вот этой миссии, социальной нашей такой миссии. Мы имеем определенные льготы и по налогообложению, которые тоже нам, безусловно, помогают вот и в финансовом плане. Также через центр занятости, мы также тесно с ними работаем, мы ищем людей, и они нам частично компенсируют затраты по трудоустройству людей с инвалидностью. Государство нам в этом, безусловно, помогает. Создание рабочих, новых рабочих мест, да, с помощью государства. Поэтому ну, мы комплексно работаем над этим вопросом со всех сторон.
3: Что бы вы еще хотели пожелать и сказать нашим радиослушателям?
2: Сегодня, кстати, День семьи. Я думаю, у вас тоже он отмечается. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое вот счастье в семье, в доме, Работа – это тоже определенный дом. Я пожелать хочу всем счастья, здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, чтобы у всех все получалось. Все были счастливы и жили в полной гармонии.
1: Напоминаю, что вы прослушали интервью с Ермоленко Ольгой Владимировной, заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Оставайтесь в эфире.
5: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.

0: Август – месяц ветров. Широкой полосой движутся они с северо-запада, и над городом начинают шуметь старые тополя. И каждый год в августе, когда приходят свежие ровные ветры, поднимаются с невысоких крыш берегового поселка воздушные змеи, пестрые летуны с мочальными хвостами. Перечеркнутый крест-накрест тонкими планками, змей похож на большой почтовый конверт. Так их и называют – конверты. Илька знает их все.
1: У каждого конверта свое имя. Леонардо, желтый щит, Василек. А потом Битанга и Восток 203.
0: Но своего змея у Ильки нет. Есть только мечта. Мечта о большом и легком конверте. О таком, который при самом слабом ветре уходит из рук в небо, как на крыльях, и не падает никогда. У Ильки есть прозвище – Гонец. Если надо что-то передать, куда-то сбегать, Илька мигом. Ребята знают, если щелкают Илькины подошвы, значит, что-то случилось, значит, есть какая-то новость.
2: Шурка!
3: Ну, что там, Гонец?
2: Гена, он опять поднялся. Он, видишь, за деревьями.
3: А ты узнал?
2: Про что?
3: Ну, как про что? Чей конверт?
4: Да.
2: Не узнал.
3: Я думал, ты узнавать бегал.
2: А как узнаешь?
3: Ну да, посмотрите-ка, поднялся выше всех. Вот и думает, раз выше, значит, плевать ему на всех, видишь?
5: Придется его проучить. Знает же правило, как только появится в небе новый змей, он должен дать свои позывные.
3: А как же иначе? Небо одно, и все в нем должны знать друг друга.
2: А может, он не понял?
3: Чего?
2: Сигналов?
3: Все понимают, а он неграмотный, значит.
4: Да.
3: Спросил бы, научили бы.
0: Большой белый змей появился вчера. Словно квадратная луна, взошел он из-за тополей и поднялся высоко. Пестрые конверты, будто стесняясь белого незнакомца, потянулись к своим крышам и исчезли. Белый змей шевельнулся. Было заметно, что он взял еще несколько метров высоты и снова замер.
3: А что смотреть на него? Запустим твоего кондора, вот и все.
5: Еще чего?
2: Ген, давай я.
3: Конечно.
2: Я сбегаю за ним.
3: Ну, а что делать?
5: Сбить.
3: Ой, сбить. Все-таки мы не голубятники.
5: А я и не знал, что мы не голубятники.
2: Он ведь сам виноват, да, Ген? Мы ему сигналили, а он не отвечает. Конечно, надо сбить. Наверное...
3: Да вообще, конечно, раз он не отвечает, я считаю...
6: А как его достанешь? Высотища-то...
2: А катапульта?
6: Помолчи.
5: Илька правильно говорит.
0: Катапульта. Голубятники полмесяца трудились над страшной метательной машиной и похвалялись, что когда ее доделают, ни один конверт не вернется на землю целым. Но Яшка с Генкой увели катапульту из-под носа голубятников. И вот сегодня она пригодилась.
3: Зарядим за сараем и выкатим бегом. Раз и обратно.
6: Ага, жить надоело. Заряженные выкатывать, да? Как сорвется, да как даст.
3: Сам выкачу. А ты, Шурка, приготовь нитку и камень.
4: Ладно.
3: Ты, Яшка, открой калитку. Илька, в сторону, кому я говорю, ну?
2: Я не боюсь.
3: Так, вот отсюда будем.
4: Ладно, только отойдите, я наведу прицел.
2: Где?
3: Во, теперь можно.
5: Долетит?
4: О, конечно.
6: Скорее, а то кто-нибудь войдет.
3: Илька, дергай!
2: Огонь!
3: Есть! Падает!
0: Нить катапульты захлестнула нитку змея. Конверт качнулся, мотнул хвостом, дернулся, будто хотел сбросить аркан, но не сбросил и начал медленно падать. Когда падает сбитый змей, хозяин его не сидит и не смотрит спокойно. Он прыгает с крыши и мчится к месту катастрофы.
5: Ну, я пошел за конвертом.
4: Лучше мы тоже с тобой.
5: Я один.
1: Ген, я с тобой, а?
5: Не надо, Илька. Помоги Яшке собрать катапульту. А этот змей будет твой.
1: Да!
5: Это я тебе говорю!

0: Белого змея Генка увидел скоро. Конверт лежал на упругой зелени заросшего газона. Длинный мочальный хвост свернулся на траве аккуратным кольцом. Змей словно прилег отдохнуть и поджидал хозяина, но хозяина не было. Лишь через минуту Генка увидел маленькую, словно тушью нарисованную фигурку. Это подходил мальчик. Генка сразу почувствовал, драки не будет. Мальчишка хлюпик. Он шел не спеша, с опущенной головой, словно что-то искал на дороге. В пальцах его скользила поднятая из земли нитка. Генку он будто не замечал.
1: Значит, мы не торопимся. Ну-ну. Хочет показать свой характер. Ну что ж, молодец.
0: Генка вытянул вдоль газона хвост змея, прижал его конец подошвой и стал ждать. Капитан белого конверта на Генку так и не взглянул. Сдернул змея с газона, опустился на колено и стал осторожно ощупывать планки. Змей оказался цел. Мальчишка оборвал нитку и резко встал с конвертом в руках. Хвост натянулся, треснула дранка, бумага лопнула, и белый квадрат змея развалился на две части.
2: Ты что, взбесился? Не видишь, что я держу?
3: Не вижу. Ну и что?
4: Генка почувствовал, будто кто-то крепкой рукой ухватил его за волосы и с размаху макнул лицом в крутой кипяток. Даже в ушах зазвенело и отчаянно, как от едкого мыла, защипало в глазах. И впервые в жизни Генка проговорил: «Извини, я же не знал».
3: «Ой, ну перестань, обязательно, что ли, знать?»
4: Ответить на эти странные слова Генка не сумел. А стоять так и молчать было неловко и тяжело. И уйти он не мог. Чувствовал, что нельзя просто так повернуться и уйти. Мальчик нагнулся, нащупал на земле брошенного змея, зачем-то поднял его и отбросил снова.
3: Все равно погиб.
4: А может, еще можно починить?
3: Да нет уж. А если и починить, высоко он не поднимется.
4: Не поднимется. А он высоко стоял, выше всех наших.
3: Ваших? Значит, есть еще?
4: Конечно. Наших много. Если бы ты... Генка хотел сказать, если бы ты видел, но спохватился. Если бы ты знал.
3: Тогда я знаю. Там другая нитка с моей перехлестнулась. Это он с вашим змеем запутался, да?
4: Нет, это мы сами сбили.
3: Зачем?
4: Мы же не знали. Всех своих знаем, а этот незнакомый. У нас сигнал есть, а твой на сигнал не отвечает. И выше всех. Ну, мы думали, ты просто не хочешь, раз выше.
3: Я не думал, что есть еще. Думал, что я один.
4: Теперь никто не тронет твоего змея, даже голубятники.
3: Придется клеить новый. Только хороший такой уж не будет.
4: Хочешь взять мой кондор? Хотел сказать Генка, но не решился. Лишь спросил. Трудно делать.
3: Не очень, но бумаги нет. Есть только ватманская для чертежей. Она крепкая, но тяжелая.
4: Ну, бумагу-то я достану, принесу.
3: Придешь? Сам, да?
4: Принесу. А можно?
3: Я адрес скажу, ты и запомни.
4: Ну, зачем мне адрес? Я просто дом запомню. Дойдем сейчас вместе, не идти же тебе одному.
3: Могу и один. А что? Я пришел ведь? У меня нитка.
4: Нитку надо смотать. Чего ей пропадать зря? Я смотаю.
3: Я сам. А идти я могу и без нитки. Ты думаешь, не могу?
4: Можешь.
3: Знаешь, ты рядом иди, ладно? Нет-нет, ты за руку не держи. Ты просто рядом иди, чтоб я чувствовала.

0: Идет! Кенка идет!
1: А змей где?
2: Почему ты без змея?
0: Ген, ты подрался? Подрался, да?
3: Сиди уж. Подрался. Делать мне больше нечего, как драться.
0: Не нашел змей, да?
3: Нашел.
0: Эх ты!
3: Чего эх?
1: А ты, кажется, говорил, отдашь змей Ильке.
3: Самому надо делать. Нечего на готовенькое.
0: А если не получается?
3: Все равно. Этот змей пополам развалился. Шур, есть у тебя еще бумага? Ну, помнишь, на которой ты Восток 203 вычерчивал для Борьки?
1: Есть. А зачем?
3: Ну, зачем? Ну, там у мальчишки. Надо же ему новый конверт сделать. Заладили все, не отвечает на сигналы, чужой. А как он будет отвечать, если он про нас и не знает, если он слепой?
1: Слепой?
0: Совсем слепой?
3: Совсем. А я ему чуть не накостылял.
0: Ой, ребята.
1: Ну и влипли мы.
0: Ой.
3: Это я влип, а вы при чем? Я тоже. Откуда я знал? Ничего ведь не заметно. Он ходит совсем как, ну, как обыкновенный человек. И глаза у него обыкновенные. Зовут его Владик. Он недавно с отцом приехал.
2: А матери нет, что ли?
3: Не знаю.
0: А Яшкина мать катапульту поломала пополам.
3: Да ну.
4: Затея с катапультой казалась теперь Генке совершенно глупой, вроде дошколячей игры в лошадки. Даже стыдно было, и вообще все теперь казалось мелким и незначительным по сравнению с бедой мальчишки, которого он только что встретил.

0: Утром Генка проснулся и увидел, что окна серые. Шел дождь, мелкий, нудный, моросящий. И откуда нагнал эти низкие, пропитанные сыростью облака? Руки у Генки гудели. Вчера пришлось повозиться с дровами. В ладони тихо ныла заноза. Настроение было скверное.
1: Ген, Гена, вставай. На занятия пора. Как дела в школе-то?
2: Лучше некуда.
3: А почему это ты 3 дня пропустил английской? Учительница жаловалась. Переэкзаменовка ведь. До решающей контрольной осталось 3 недели. Помни, Генка, не перейдешь в 6-й, шкуру спущу.
2: А что я могу сделать, когда слова в этом английском читаются не так, как написаны? И выговорить трудно. Язык вывихнешь.
1: Другие почему-то не вывихивают. Вот оно, наказание-то наше.
2: Начинается.
3: Ну, поговори еще. Поговори. Жаль, что сегодня на участок уезжаю. Вот вернусь, Генка, другой разговор у нас пойдет.
2: Пап, а тайга какая?
3: Большая тайга. Вековая, дремучая, густая. Волки, медведи, куницы, крокодилы.
2: Крокодилов нет.
3: Ну, ладно. На будущий год поедем вместе, сам увидишь. Там ты хоть человеком станешь.
2: А сейчас я кто?
3: А сейчас ты... Ну, так просто.
2: А когда человек человеком делается?
3: Когда у него работа появляется, нужное дело, понятно?
1: Ну, хватит разговоров-то. Допивай молоко, а то в школу опоздаешь. И не забудь учебник с тетрадкой.
2: Не забуду, но я пошел.
4: Только не на английский. Учебник давно за поленницей мокнет.

0: Генка подошел к зеленой покосившейся калитке. Он боялся, что пришел слишком рано.
1: Пришел. Это ты, Гена?
2: Здравствуй. Вот, я принес бумагу.
1: Спасибо.
2: Она помята немного, намочить придется, чтобы расправить. Я покажу.
1: Покажешь, правда? Ты не торопишься?
2: Да куда мне торопиться?
1: Ну тогда зайдем в сарай. Вот сюда. На минуточку. Я винт возьму для наушников. Вот тут он должен быть.
2: Какой винт? Давай помогу.
1: Нет. Я сам. Да ты тут не разберешься в моем хозяйстве. Я быстро.
2: А зачем они тебе, наушники?
1: Вот, нашел. Вот, это для радио. Это хорошие наушники. Знаешь, как с ними удобно? Включишь и сразу знаешь, где что делается. Про весь мир. Они мне вместо газет и вместо книжек.
2: А хочешь, я Шурке скажу? Он сделает репродуктор, какой хочешь.
1: У нас приемник есть. Но отцу надо, чтобы тихо было. А наушники ему не мешают.
2: А он и днем, и вечером работает?
1: И ночью иногда. Понимаешь, он такой инженер по оборудованию. И сидит, считает, чертит. Но иногда мы вместе передачи слушаем.
2: О, велосипед у вас есть. Ха! Законный велик. Горьковский.
1: А если хочешь, бери и катайся. Он все равно пока без дела висит.
2: А твой отец не заругается?
1: Что ты? Он ничего не скажет. Это ведь мой велосипед.
2: Твой?
1: Не веришь. Я ведь ночью катался. Днем прохожие ходят, малыши бегают. А я ночью. Ты не веришь?
2: Да я верю. Отец-то тебе разрешал?
1: А он меня сам учил. Он меня и ходить учил. Так, чтоб незаметно было, что я не вижу. Хочешь, я покажу тебе одну вещь. Только надо лезть на чердак.
2: Ну что же, полезем. Полезем.

пасмурный свет дождливого дня проникает сквозь узенькое окно. Толстые балки чердачных перекрытий напоминают корабельные ребра, шпангоуты. Посвистывает и звенит влажный ветер. На одной из поперечных балок блестят медью и никелем приборы.

0: Гена! Ты где? Я не слышу.
1: А, да я здесь.
0: Вот. Вот я хочу тебе показать свои приборы.
1: Здорово устроено. Ага, ясно, как ты узнаешь про дождь.
0: Ты барометр смотришь? Ты думаешь, по нему узнаю? А можно и без него. Да и врет он часто. Мне бы еще такой термометр, чтобы стрелка была. А без стрелки я не могу.
1: Бывают со стрелками. В Москве на университете есть такой, похожий на часы. Большущий.
0: Я знаю. Только как устроено, не знаю. А то бы мы с папой попробовали сделать.
1: А он тебе и флюгер помогал устраивать?
0: Нет. Это я сам. Тут все просто устроено. И не надо лазить на крышу. Ветер наверху, там флажок двигается, а стрелка здесь ходит.
1: Хорошо придумано. Владик, тут ведь все железное.
0: Ну да. Из дерева делать плохо. Надо толстый шест искать, потом такую дырищу в крышу пробивать.
1: Тогда хоть заземление надо сделать. А то он торчит, твой флюгер, над крышей, как громоотвод, только наоборот. Громоотводы против молнии, а этот притянет.
0: Да ерунда, ничего не притянет, это только так говорят. Я когда маленький был, я не любил ветер. И только уж потом полюбил, когда понял. От ветра знаешь, как погода зависит? Если ветер чувствовать, можно хорошо узнавать, какая будет погода.
1: Это правильно.
0: Ну, конечно, есть еще разные признаки. Вот, например, цвет неба. Форма облаков. Облака. Это очень важно. Перистые, кучевые, слоистые. Мне ведь скажут, если надо, верно? Ну, не один же я буду.
1: Где?
0: На станциях, на зимовках, где определяют погоду, ты же знаешь.
1: Он мне все рассказывает. Почему? Может быть, потому что все для него кругом, как ночь? А ночью, говорят, люди бывают откровеннее.
0: Ты не говори. Ты никому не говори про это, ладно? Я тебе первому сказал. Одному. Вот как ты думаешь, получится это у меня, если изо всех сил?
1: Получится! У тебя все получится! Получится!

0: О, слышишь? Папа идет. Пойдем встретим его.
1: Ха-ха, пришел. А говорил, что до вечера.
2: Не получилось до вечера, прогнали.
0: Кто?
2: Начальство, говорят, без меня теперь управится. А ты опять на чердаке пропадал. Здравствуй, Гена.
1: Здравствуйте.
3: Имя знает. Значит, Владик говорил про меня.
2: Так, ну что ж, сейчас картошки нажарим, пообедаем. Ты почистил?
0: Забыл.
2: Вот я так и знал. Слазить на крышу никогда не забудет. Вот уродился чертеняк, а? Что с ним делать? Прям не знаю, лупить, что ли?
0: Да я сейчас начищу. Долго, что ли?
2: Ну как?
3: Что?
2: Ну, вообще, как дела у вас? Как мы, Владик?
3: А что? Все в порядке. Обыкновенный.
2: Не хуже других?
3: Чем он хуже? Он даже... Вон он какого змея построил. У нас такого никто и не может. И вообще он...
2: Знаешь, Гена, вчера он ходил такой, будто подарок получил. Нет, хотя нет, он подарком не очень радуется. Тут другое. Будто он что-то хорошее ждет. Про тебя рассказывал.
3: А чего про меня рассказывать?
2: Да так. Понимаешь, ведь худо ему одному-то. А тут ты появился. Боится он только.
3: Чего?
2: Ну, думает, ты походишь и бросишь.
3: Ну что, я дорогу забуду?
2: Не везло ему на друзей. Как-то сторонились его ребята, что ли. И жалели. Ты его не жалей. И, пожалуйста, о матери не спрашивай.
3: Я ни о чем не спрашивал.
2: Ну и ладно.
3: А она умерла?
2: Хуже.
3: Разве?
2: Разные бывают люди. Думаешь, он слепой родился? Нет. Это случай. На берегу были бревна свалены кучей. И забрался под них котенок. Вот ребята и полезли выручать. И Владька. 3 года было туда же. Ну, раскатились бревны, он упал и затылком о бревно. Вот так и получилось. Пока надежда была, пока по врачам его таскали, по больницам, все ничего было. А потом она уехала. Может, я зря все тебе это говорю. Ну уж, ладно, чтобы знал. Владька об этом не скажет.
4: Генка молчал, не зная, что сказать. После разговора с Иваном Сергеевичем он чувствовал себя уставшим и повзрослевшим.

0: Генка и Владик стоят у флюгера на самом гребне крыши. Спина к спине, затылок к затылку. Вот так, прислонившись друг к другу, удобнее стоять на скользком шифере, чувствовать тугую силу ветра и понимать друг друга с полуслова. Нитки дрожат, передавая пальцем беспокойство высоких ветров. Владькин новый змей, фрегат, почти неподвижен. Кондор медленно ходит вправо и влево, словно высматривает добычу.
1: Ага! Еще один конверт поднялся. Сатурн. А вон и Бетанга. 11 змеев. Здорово сегодня. А фрегат все равно выше всех. Стоп, внимание, сигналы. Это воробей с нами здоровается. 3 белых телеграммы – это тебе. О, 2 зеленые и белые – это мне. Ответим? Да на бумаге нет. Для его позывных желтая бумага нужна. Давай просто качнем. Ой, ой, Мишкин змей падает. Отдопрыгался, балда.
2: Упал.
1: Да ну, как железный.
2: Надо выручать.
1: Не надо, не надо. Это без нас подберут. Вон Бетанга сигналит, что подберет. А сегодня небо голубое и облака солнечные.
2: Гена, а облака большие?
3: Не очень.
2: Белые?
3: Светло-желтые.
2: Я их часто во сне вижу. Белые, розовые и грозовые. Я помню. Иногда у меня такие пятна перед глазами, будто размытая краска. Ты понимаешь? Не сплошная чернота. И вот я думаю, значит, какие-то нервы работают?
0: Что может ответить Генка? Да Владик и не ждет ответа.

0: С утра небо заволокло тучами. Генка стоит у окна и смотрит, как приближается гроза. Она неудержимо надвигалась на город, глотая последние обрывки рассеянных солнечных облаков. Грома не было, и это молчаливое движение грозы было еще страшнее. И вдруг Генка увидел белый квадратик змея. Это был Владькин фрегат.
1: Он сошел с ума, и он не чувствует грозу. Но этого же не может быть. Он-то как раз лучше всех чувствует, что делается в небе. Дурак!
0: Генка смотрел каждую секунду, надеясь, что белый квадратик сейчас качнется вниз и станет опускаться. Ведь пора, давно пора.
1: Владька, уходи, уходи же, ну!
0: И вдруг Генка понял сразу и отчетливо. Владик не уйдет. Он нарочно дождался грозы и стоит сейчас лицом к ветру. Ему, наверное, кажется, что сам он там, в бешеном небе. Генка даже ясно представил, как Владька, вытянувшись в струнку навстречу ветру, стоит на гребне крыши, открытой всем молниям, маленькой, бесстрашной и беззащитной.
1: Надо бежать!
0: Сквозь косую завесу дождя Генка увидел на крыше черную фигурку. Владик стоял, чуть наклонившись вперед и запрокинув голову. Левая рука была привычно согнута в локте. Значит, он до сих пор держал нитку. Фрегат до сих пор не упал. Видимо, там, наверху, ветры вступили со змеем в союз и решили помочь ему удержаться на высоте во что бы то ни стало. Генка бросился по скользким перекладинам лестницы и вдруг остановился.
1: Провод! Электрический провод сорвало со столба. Владик!
2: Гена!
1: Стой! Не шевелись, нельзя!
2: А что? Я же далеко от края!
1: Стой, как стоишь! Провод кругом!
2: Под током?
1: Да!
2: Близко!
1: Да стой! Только стой! Я сейчас приду к тебе!
0: Провод касался крыши в двух точках: у самого конька и между трубой и флюгером. В других местах проволока упруго качалась в сантиметрах в 40 над крышей. Нужно было перешагнуть через нее. Перешагнуть и не коснуться.
1: Все в порядке. Я подниму тебя и перенесу.

0: Трудным. Едва он отрывал одну ступню от крыши, как ему казалось, что вторая сейчас же скользнет по мокрым наклонным плиткам шифера, и вместе с Владиком он рухнет на проволоку. Она качалась почти у самых Генкиных колен.
1: Гена, ну-ка, отпусти меня. Ты скажи, где провод, и я выберусь сам.
2: Нет уж, здесь ты ничего не сделаешь сам.
0: Он глубоко вздохнул, напряг мышцы и перенес всю тяжесть двух тел на левую ногу.
1: Кажется, не скользит. Раз!
0: Потом шагнул правой ногой и остановился на секунду.
1: Два!
0: Он перебросил левую ногу через провод и, теряя равновесие, сбежал по скату на плоскую крышу пристройки.
1: Все!
0: Все!
3: Папе не говори.
4: Можете не говорить. Я и сам видел оборванный провод.
5: Ты черт знает что. Ну ведь просил же я тебя. Ну давай шнурки, могу развязать.
3: Я сам.
5: Ну пойдем. Пойдем, Гена, он все хочет сам. Пойдем. Это ты его стащил с крыши.
3: Как вы знаете?
5: Ты.
3: Вместе слезли, вот и все.
5: Ну да, в общем, спасибо. Хотя, при чем тут спасибо? Говорить как-то об этом.
3: Ерунда.
5: Ну, ладно. Да что же это я, ведь ты весь продрог. На, кот, накинь пиджак. Владя, тебе сухую рубашку дать?
1: Я сам.
5: Вот так все время. Все одно и то же. А как гроза, значит, все. Любую работу бросаю, домой бегу. Знаешь уж, торчит где-нибудь там, на верхотуре. Сколько раз его с крыши стягивал.
3: Грозовые потоки изучает.
5: Да слушай ты его больше. Потоки. Знаю я эти потоки. Молнию он ждет, вот что.
3: Что?
5: Ты слышал про Мари Латинье? Владька про нее по радио услыхал. Французская пианистка эта. Слепая была. Летел в Америку на гастроли, а самолет попал в грозу. Молния ударила рядом, как следует тряхнула их, и стала эта пианистка видеть. Наверное, от испуга нерв какой-то сработал. В общем-то, непонятно, но факт. Вот Владька мой и лезет под каждую грозу.
3: Он говорил, что иногда видит разные пятна. Значит, какие-то нервы работают.
5: Ах, ты его больше слушай, он тебе наговорит. Нервы.
3: Его нельзя вылечить.
5: Как его вылечишь? У скольких врачей были?
3: Никак нельзя?
5: Нет.
3: Никак?
5: Был один врач. Молодой еще. Говорил, что можно попробовать сделать операцию. Есть один шанс из тысячи. Понимаешь? Один из тысячи.
3: Понимаю. Значит, все-таки можно.
5: Это еще молодой врач. Он всегда спорил с другими. Я не знаю, где он теперь. Кажется, в Одессу уехал.
3: Но есть же другие врачи. Разве он был самый лучший?
5: Он был очень хороший. Горячий только.
3: Но его же можно найти. И есть же другие.
5: Есть, но есть еще и такая штука. Теория вероятности. Попробуй в тысячи горошин отыскать одну. Единственную, нужную. Вслепую отыскать.
3: Разве у врачей вслепую? Там наука.
5: Наука. А Владька будет надеяться. Ждать будет. А операции не получится. Это знаешь, какой удар? Это почти насмерть. А так я знаю. Он все равно станет человеком.
3: Человеком. Вам бы только человеком. Всегда одно и то же. Человеком, человеком.
5: А ты как думал?
3: А я никак не думал. А вы Владьку спросили? Он, может быть, не хочет быть таким человеком. Все вы. Ну и пусть. А я не буду следить за Владькой. Он все равно словит молнию.
1: Гена! Ты куда? Ты придешь?
0: А Генка не знал, придет или не придет. Владьку жаль, но зачем?

0: Может быть, ветры стали дуть иначе, или солнце скатилось ближе к осени и светит неярко и печально. В общем, что-то не так в августовском небе. Грустно. Да и на земле тоже. Как будто ничего не изменилось. И небо синее, и пестрые конверты просвечены в нем яркими лучами. Но нет среди змеев белого Владькиного фрегата и черно-зубчатого кондора. И не было вчера, и позавчера. В день грозы, вернувшись от Владика, Генка вытащил из поленницы разбухший от сырости учебник и разложил его на подоконнике.
1: Ну а что делать, если есть Владька, которому так плохо жить на свете, а помочь ему никто не может? А ведь кто-то должен помочь. Если отступают врачи, если боится отец, значит, должен помочь я. Другого выхода нет.
0: И отступить Генка не мог. Это было бы все равно, что увидеть, что падает чей-то змей, и не прийти на выручку. Только в миллион раз страшнее. Это значило бы предать Владьку. Нет, предавать Генка не умел.
1: От 6 до 10 класса 5 лет. И в институте 6. 11 лет. Раньше нельзя. Это понятно даже дураку. How do you do, Teddy? How do you do, Johnny?
0: Генка ненавидел этих Тедди и Джонни холодной беспощадной ненавистью. Он представлял их удивительно ярко, просто как живых видел, чистеньких, приглаженных, с аккуратными проборчиками в прическах, в пестрых чулках до колен и ярко-рыжих полуботинках. Они бестолково бегают по лужайке и пытаются запустить змея.
1: Конечно, у таких растяп и дурни ничего не вышло. Змей упал в болото, распугав сытых английских лягушек.
0: Это Генка знал точно, хотя у рассказа такого конца и не было.
1: Ну ладно, Тедди, Джонни, вы у меня запоете. Шумел ветер. Генка встал и захлопнул окно. Прошла неделя. Понедельник.
2: Борис and Peter are friends. Hello, Pete. I'm so glad to see you.
3: Гена Звягин, сядь, пожалуйста, ближе к доске. У окна тебя отвлекает уличный шум.
1: Вторник.
2: Hello, when did you come back from the country?
3: Гена Звягин, ты барахтаешься в словах и не можешь перевести даже коротенькой фразы.
1: Среда.
3: Это ужасно, Звягин. Тебе не хватает элементарных знаний. Как ты справишься с контрольным?
1: Пятница.
3: Учти, Гена, что в будущем году тебе придется уделить английскому языку особое внимание.
1: А в субботу Генка решил, что Тедди и Джонни не такие уж плохие парни.
4: Он просил сказать.
1: Ну?
4: Ген, он с отцом шел. Они в Одессу поедут. Владик просил тебя зайти. Ты зайдешь?
1: Значит, в Одессу.
4: Вы с ним поругались? Поругались, да?
1: Нет, не поругались.
4: Пойдешь к нему?
1: Конечно. Я уже давно у него не был. Все зубрю.
4: Ген, а у меня змей упал. Я ведь сам сделал. Хороший такой тигренок. Хорошо летал, а потом в огород упал и сломался.
1: Да, змей. Вот тебе мой кондор. Возьми. Мне сейчас он ни к чему.
4: Кондор? Мне?
1: Тебе.
4: Ой, ну спасибо, Ген. А можно я сделаю для него свой позывной сигнал? А? Или знаешь, пусть два. Твой и мой, можно?
1: Делай свой.
4: Ну я побегу! Пошли!
0: Генка больше не думал о Кондоре. Он думал о Владике. Только о нем. Сейчас Генка пойдет к нему, и, наверное, все будет хорошо. И сейчас, и потом.
5: Вот ты как думаешь, получится это у меня, если изо всех сил?
1: Получится. У тебя все получится.

0: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
1: Переход улицы Усиевича разрешен.
0: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
2: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
0: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
1: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
0: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
3: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
4: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
5: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
6: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
7: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
8: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
0: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Орловской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Команда «Зеленоградская» победила в интеллектуальном квизе «Моя Москва». В Брянске прошла презентация инновационного устройства «Робин» для незрячих. В Вологде состоялся региональный фестиваль по настольным адаптивным играм. Председатель Вологодской РОВОС добивается обеспечения говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных НКО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая Орловская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 30-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 26 делегатов от 8 местных организаций. Всего в организации состоит 1434 человека. В работе конференции участвовал полномочный представитель президента ВОС в Центральном федеральном округе Николай Сарычев. За отчетный период создан клуб владельцев собак-проводников «Дина» под руководством Елены Личкановской. Поддержку получили 5 заявок регионального значения на сумму около 1,5 миллиона рублей и 2 федеральных на 1 миллион рублей. Программы социальной реабилитации в центрах ВОС освоили 42 человека, образовательные программы – 18. В конце 2022 года организация впервые заключила соглашение на квотирование рабочих мест. Получена субсидия на создание 6 специально оборудованных рабочих мест. Орловская организация впервые стала площадкой для регионального чемпионата «Обилимпикс» по трем компетенциям – бисероплетение, лузоплетение и массаж. С 2025 года члены организации участвуют в компетенции «Исполнительское мастерство вокал». В 2023 году создан Совет по делам молодежи, который интенсивно развивается. По результатам голосования председателем Орловской региональной организации ВОС избрана Юлия Гаврилова. 12 мая Молодежная палата района Матушкина провела интеллектуальный квиз «Моя Москва». В нем приняли участие 4 команды – Молодежная палата, советники района, Мосволонтер и команда местной организации «Зеленоградская» Московской городской организации ВОС. Соревнование включало вопросы по истории Москвы, культуре и просвещению, современной столице и экологии. Команда «Зеленоградская» в составе Надежды Иосифовой, Людмилы Казак и председателя местной организации Надежды Титаренко заняла первое место. Победителям вручили книги об истории строительства московского метрополитена. 20 мая в Доме культуры Всероссийского общества слепых в Брянске состоялась встреча членов областной организации ВОС с представителями группы компании «Исток Аудио», ведущего российского разработчика и производителя тифлотехнических средств. Ключевым событием стала презентация инновационного электронного помощника с элементами искусственного интеллекта – устройство «Робин». Оно предназначено для людей с нарушениями зрения и обладает уникальным функционалом – распознавание лиц, предупреждение о препятствиях, голосовое ориентирование на улице и в помещении. Специалист компании провел обучающий практикум для тех, кто уже получил устройство по индивидуальной программе реабилитации. Те желающие смогли самостоятельно протестировать представленные технические средства. 12 мая в Вологде прошел региональный фестиваль по настольным адаптированным играм в рамках марафона «Сила России». В нем приняли участие 5 команд из Вологодской, Череповецкой, Великоустюгской, Кирилловской и Сокольской местных организаций ВОС. По итогам соревнований первое место разделили Михаил Коршунов из Вологды и Василий Третьяков из Великого Устюга. Второе место заняла Жанна Козырева из Великого Устюга. 15 мая председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Вологодской области. На заседании рассматривались вопросы лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом и обеспечения ингаляционными приборами и лекарственным питанием больных муковисцидозом. Ольга Мединцева предложила ввести в протокол вопрос об обеспечении инвалидов по зрению, страдающих сахарным диабетом, тест-полосками и говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных некоммерческих организаций. Прием заявок открыт до 14 июня. Участвовать могут некоммерческие организации из всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Победители могут получить от 900 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч рублей на реализацию своих инициатив. Поддержку получат проекты, направленные на системную помощь людям с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью, детям, оставшимся без попечения родителей, а также инициативы в сфере ветеринарной помощи бездомным животным. Менеджер благотворительных проектов «Вкусвилла» Илья Натальин отметил, что опыт работы с победителями первого конкурса подтвердил высокую социальную эффективность выбранного формата. Подробную информацию можно найти на сайте добро.рф в разделе «О культуре благотворительности». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Знакомые.

0: В истории фантастического успеха Муслима Магомаева нет белых пятен. Ни сенаторской мафии, ни элвисовской мистики. Все ясно, как божий день. Одарен природой, любим властями, боготворим публикой. И все-таки одна загадка есть. Загадка Муслима Магомаева – это его неожиданное исчезновение с большой сцены. Никаких прощальных туров и последних концертов. В возрасте, который любимый им Тита Гобби называл самым благодатным для баритона, Магомаев просто замолчал. Но почему?
1: Той минуты, как увидел я тебя, через горы я пройду дорогой смерти.

94-й год. Растерянная Москва, холодные улицы, покореженные телефонные будки, театры пустые, у Михаила Шуфутинского аншлаги, из ларьков на Белорусской истошно мяукает «Лада Дэнс». В четвертом по счету ларьке небритый продавец, матерясь, роется в столбиках магнитофонных кассет и, наконец, выкладывает обшарпанную коробку с криво нацарапанным «Магомаев». Запись явно сделана с грампластинок, шипит, шуршит, время от времени заедает на одной фразе: «Ты моя мелодия, мелодия, мелодия». В захламленной общажной кухне пожилой вьетнамец выныривает из-за алюминиевого бака, где у него что-то варится, и прислушивается. Он торгует на рынке, в студенческом общежитии живет незаконно, раз в месяц занося комендантше баул с китайскими шмотками, и травит будущих инженеров жутким запахом вареной в азиатских специях селедки. Он совсем не говорит по-русски, а понимает только цифры. Что ему это? Мелодия. Но он слушает, улыбается, а потом вдруг сообщает: «Муслим».

0: приходит лето.
1: Магомаева называли советским Элвисом, имея в виду, конечно, не музыкальную составляющую, а силу воздействия на публику и умение взять над ней власть первыми же звуками. Армия безумец, готовых умереть за один взгляд Магомаева, могла бы соперничать с легионом элвисовских фанаток. А по количеству и качеству мифов вокруг своей персоны советский певец номер один легко обходит короля в первом же повороте.

Воспитывали Муслима бабушка Бейдигюль и дядя Джамал. Отец Магомед погиб на фронте за несколько дней до победы. Был он веселым, бесшабашным, по жизни шел стремительно, не оглядываясь назад. Театральный художник, он не сохранил ни одной своей работы, ни набросков, ни эскизов. Уничтожал все сразу после выпуска спектакля. Дело сделано, надо двигаться дальше. Магомед умел настоять на своем. Не ища одобрения семьи, женился на актрисе Айшет Кинжаловой, турчанке по отцу, адыгейке по матери. Когда началась война, отказался от брони и ушел на фронт. Возможно, именно потому, что семья Магомаевых восприняла этот брак как мезальянс, после гибели отца маленький Муслим остался с дядей. Отношения Айшет с семьей мужа были, мягко говоря, непростыми. Овдовев, она не захотела оставаться в доме свекрови, предпочла кочевую жизнь актрисы и уехала, оставив сына на попечении мужниной родни. Воспитанный в кавказских традициях, уважение к старшим, Магомаев ни разу в жизни не сказал о матери плохого слова. Но, видимо, долго не мог простить ей желание строить жизнь по собственному разумению. Во всяком случае, быть на нее похожим внешне маленький Муслим не хотел. Даже повязывал на ночь платок, чтобы прижать нос и избавиться от унаследованной от Айшет курносости.

прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна пашня. И живу я на земле доброй за себя и за того парня. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня, а степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены, просыпаемся мы и

Сегодня таких, как Магомаев, называют мажорами. Няня, домашняя учительница музыки, элитная школа, привольное житье на дядиной правительственной даче, отдельная комната, невиданная по советским временам роскошь. Был ли ребенок мил, непонятно, но что резв, сомнению не подлежит. Бабушка боялась заходить в детскую. Увлекшись электротехникой, Муслимчик подсоединял провода к чему ни попадя, и Бэйди-Гюль пару раз ударила током. Однажды утром не самый прилежный ученик школы при Бакинской консерватории Муслим Магомаев проснулся и обнаружил, что у него появился голос. Причем не трогательный подростковый дискант, а сочный, природно поставленный баритон. Сначала я не очень понимал, что происходит. Петь казалось мне таким же естественным, как дышать. Я уходил на берег моря и орал во всю глотку, испытывал связки на прочность. Чудом не сорвал голос. А потом решил, что однажды всех удивлю. Удивил. Спел на семейном празднике, чем поверг в шок и бабушку, и дядю. Нет, они знали, конечно, что мальчик чрезвычайно музыкален. Но когда из горла худенького подростка, выглядящего лет на 12, льются звуки такой красоты и мощи, это действительно чудо.

закон святой. Угождение Богу злато край на край встает войной, и людская кровь рекой по клинку течет

Для самого Муслима голос был прежде всего источником удовольствия. Он пел, потому что любил петь. А вот ранний и оглушительный успех стал билетом в самостоятельную жизнь. Едва закончив школу, Магомаев объявил семье, что влюбился и намерен жениться. Был ли тот ранний брак ошибкой? Очевидно, нет. Семейная жизнь развалилась меньше, чем через год, но зато у Магомаева родилась дочь Марина, его единственный ребенок. А потом он познакомился с Тамарой Синявской. Встретились, влюбились. Тамара тогда была замужем. Несколько месяцев мучительного любовного треугольника, простое решение и свадьба. Трудно ли жить с певицей? Как раз наоборот. Не знаю, что бы я делал, если бы моя жена была математиком. Отдавая должное огромному эстрадному успеху мужа, Тамара Синявская, тем не менее, не раз говорила, что для нее Магомаев прежде всего оперный певец. У вас классическое образование. Вы стажировались в Италии. Вас в Большой театр приглашали. Почему же вы предпочли эстраду? Спросила его как-то журналистка. Магомаев прикурил очередную сигарету и ответил: «Да мне просто это было скучно. А уж служить в театре – это вообще не для меня. Эстрада давала мне свободу». Однажды, правда, она же чуть было не лишила его свободы, причем в самом буквальном смысле. Концертная ставка Магомаева была около 200 рублей за площадку. Стадион он собирал легко. Достаточно было одной афиши, билеты на концерт сметались в мгновение ока. Понятное дело, артист с такой доходностью был лакомым кусочком для всевозможных концертных администраторов. В середине 60-х Магомаеву предложили тройную ставку за трехчасовой концерт на ростовском стадионе. 45 тысяч зрителей. Все согласовано с Министерством культуры. Вот официальная ведомость. Получите, распишитесь. О том, что в Минкульте об этой тройной ставке ни сном, ни духом, Магомаев узнал, гастролируя в Париже. «Не вздумай возвращаться», – предупредили друзья. «Это срок». И ведь он мог бы остаться. Директор Парижской Олимпии сулил советскому соловью золотые горы и блестящее европейское будущее. И, честно говоря, я много раз хотел уехать из Союза. Ну, не пошло бы с карьерой певца, занялся бы чем-нибудь другим. Останавливали два обстоятельства. Во-первых, у меня дядя занимал крупный партийный пост. Племянник-невозвращенец означал бы конец его карьеры. Во-вторых, я не из тех, у кого где хорошо, там и родина. При всех минусах СССР сбежать на Запад было бы с моей стороны черной неблагодарностью. А потом, по большому счету, я и здесь почти всегда делал, что хотел. «Старик Брежнев меня любил», — говорил Магомаев. «Помню, как-то сидели с друзьями в московском ресторане, и вдруг кто-то говорит: хорошо бы сейчас в Сочи, на море. Я позвонил куда надо, и через несколько часов мы всей компанией уже садились в самолет». В Европе Магомаев не остался. Вернулся домой и, что называется, отдался на милость правосудия. От тюрьмы его спасло благоволение партийной верхушки. Говорят, за него поручилась сама Фурцева. Посадить не посадили, но петь запретили. Никаких концертов и гастролей, сиди, мальчик, в родном Баку. «Ну, я разозлился, конечно», – вспоминал Магомаев. «На гастроли нельзя, на телевидение не зовут, записываться не дают». Злился Магомаев сильно. Времени, правда, не терял. Закончил за время вынужденного молчания консерваторию. За год прошел весь курс и блестяще сдал экзамены. И, возможно, появился бы в бакинской опере блестящий баритон, если бы однажды опального певца не вызвали в КГБ Азербайджана. Оказалось, что послушать Магомаева желает сам Юрий Андропов, всесильный шеф КГБ. «Один звонок мог изменить всю жизнь», – пожал плечами Магомаев. «Такая была система».

0: Магомаев признавался: «Я счастливый человек. Я всегда делал только то, что хотел. Приказов ничьих не исполнял, никому не подчинялся. Пел, пока это доставляло мне удовольствие. Потом понял, что надоело. Я с 14 лет пою, сколько можно. Потому и прекратил. Хочу, чтобы люди помнили меня только молодым и живым». Удивительное дело, но у Магомаева хватило воли следовать этому решению до конца. А ведь его упрашивали вернуться на сцену и даже подружески стыдили, мол, как можно, будучи в такой вокальной форме, петь исключительно для близких. Эстрадная молодежь, уловив тренд на ретро, наперебой предлагала ему дуэты. Но Магомаев отказывался, делая исключение лишь для единиц, вроде группы «Лицей».
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
0: Муслим Магомаев. Вечно молодой. В середине 90-х Муслим Магометович время от времени появлялся на телевидении. Но в отличие от звезд ушедшей советской эпохи, не для того, чтобы сокрушаться о воинствующей бездарности новых кумиров. Магомаев вел интеллигентные беседы со Святославом Белзой и рассказывал о людях вроде Марио Ланци и Джузеппе Ди Стефано, имена которых мало что говорили публике, даже той, которая в 60-х сходила с ума по самому Муслиму. Сейчас в этих программах поражает даже не то, с каким увлечением Магомаев говорил о малопопулярной в новой России оперной музыке, а его редкое умение искренне восхищаться чужим талантом. Причем в этом восхищении он ни разу не сбился на фамильярность, ни разу не причислил себя к когорте великих. Это титаны, гении, а я просто неплохой певец.

А еще Муслим Магомаев был неплохим писателем. Его книгу «О Марио Ланце», изданную в начале 90-х, можно смело назвать одним из лучших образцов биографической беллетристики. И неплохим художником, который, впрочем, не выставлялся и называл свои работы дилетантскими. Вообще, ко всем своим занятиям вне музыки Магомаев относился с изрядной долей самоиронии. «У меня один кусок глины на всю жизнь. Быть художником – это значит работать, а я ленивый». В книге воспоминаний он был довольно безжалостен к себе, взрывной, нетерпеливый, упрямый. Но поразительным образом, не отрицая, что все это правда, ни один из коллег Магомаева никогда не сказал о нем ни единого дурного слова. У него не было врагов. Совсем. Вообще. Что для человека его славы почти невероятно. Возможно, секрет в том, что Магомаев обладал даром еще более редким, чем музыкальный. Он у...

0: Последние годы, уже сильно болея, Муслим Магометович, тем не менее, общался с людьми больше, чем когда-либо. Он не раз говорил, что жизнь полна удивительных подарков. Взять хотя бы интернет. Радовался, что на его сайт приходит много молодежи. Еще больше, что молодежь качает классическую музыку и задает вопросы. На них даже самые дилетантские Магомаев неизменно отвечал, причем не протокольно, а обстоятельно и от души.
1: Знай всегда вражде и дружбе цену, и судом поспешным не греши. Гнев

иных придерживался правил. Слабости усматривая зло, скольких жизней

0: опасайтесь потерять друзей.
1: Свою тяжелую болезнь Муслим Магомаев скрывал до самого конца. На вопросы журналистов отшучивался. Да, мол, чувствую себя не лучшим образом, но после стольких лет веселой жизни было бы глупо ждать другого. Потому его уход и стал полной неожиданностью. Мало кто знал, как плохи дела. Новостные ленты сообщали, что ушел голос. Нет, не совсем так. Муслим Магомаев никогда не был только сосудом для своего волшебного баритона. Скорее наоборот, его голос имеет над людьми такую власть именно потому, что принадлежит мужчине. Умному, глубокому, ироничному и свободному. И неизвестно, звучал бы он так же прекрасно, если бы Муслим Магомаев был другим человеком.

0: Программа подготовлена на основе материала «И вечно молодой» журнала «Стори» номер 4 за апрель 2012 года.
1: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием, и для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Давным-давно в далекой-далекой галактике.
2: Ой, тепленькая пошла.
3: Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
4: Говорящее кино.
5: Эмоции в голове Райли радостно прыгают. Появляется желтый шар, эмоции спешат к нему. Он катится по отдельному желобку в подкорку. Круглый отсек шарами на выдвижном столбике.
6: Каждый из этих островков памяти – это отдельная сторона личности Райли. Вот, к примеру, остров хоккея.
5: От подкорки светящиеся нити ведут к парящим островам.
6: Или мой любимый остров озорства.
5: Райли убегает от папы. На острове озорства оживают аттракционы.
6: Да, озорство лучше всех. И дружба тоже очень здорово.
5: Райли шагает по улице в обнимку с рыжей девочкой.
6: А еще люблю честность. Честное слово. И, конечно, центр – ответственность за семью.
5: Райли за столом с мамой и папой.
6: Но главное, без всех этих островков Райли не была бы Райли.
5: Райли плещется в ванной и ползет по дивану. Радость нажимает кнопку на пульте. В глазах Райли пол превращается в лаву.
7: Лава!
5: Малышка прыгает с дивана на кресло.
8: Всем добрый день. Говорящее кино в эфире. Василий Дрожин, Ольга Хасид приветствуют вас и друг друга. Оль, привет.
9: Всем привет. Привет, Вася.
8: Ну что ж, мы поздравляем всех с отличной погодой. По крайней мере, она потихонечку приходит в наши дома, регионы, города. И надеемся, что вы тоже успеваете ею наслаждаться. Ну, если вдруг в вашем городе она еще не такая, то желаем, чтобы солнце к вам добралось и порадовало вас в том числе. Тем более, что сегодня фильм к этому располагает. Мы будем обсуждать анимационное произведение, которое называется «Головоломка», студии Pixar 2015 года. Я выбрал этот фильм, один из моих любимых, ну и, наверное, кратко расскажу, почему я это сделал и что это за мультфильм. Режиссером является Пит Доктор. Фильм взял «Оскар» в 2016 году как лучший анимационный. Ну и, наверное, это, пожалуй, одна из визитных карточек студии Pixar, поскольку фильм действительно получился интересный. Концепция заключается в том, что главная героиня, девочка Райли, вместе с семьей переезжает из родной Миннесоты в новый город Сан-Франциско, и девочка сталкивается с различными сложностями в адаптации, но все это мы видим не как сюжетные повороты, как борьбу эмоций в ее голове. Базовых эмоций у Райли 5 – это радость, грусть, страх, гнев и брезгливость. Вот такой интересный набор. Ну и то, что происходит в ее голове, представлено как целый мир с пультом управления, есть мозг, есть центр принятия решений, есть поезда мыслей, пропасть забвения, ну, обо всем об этом мы поговорим. Ну, и как эмоции управляют Райли или она ими, что в этом всем происходит, наверное, мы не будем всех карт раскрывать, но вокруг этого как раз все и раскручивается. Оля, расскажи, насколько тебе понравился мультфильм, когда ты его первый раз посмотрела, какие чувства и, конечно же, эмоции он у тебя вызвал?
9: Я посмотрела несколько лет назад этот мультфильм по твоему, кстати, совету, после того, как мы обсуждали фильм «Душа». Поэтому у меня такое ошибочное мнение сложилось, что мы его обсуждали, но, оказывается, нет. При первом просмотре, конечно, очень необычно было смотреть, потому что такого, наверное, ни мультфильма, ни фильма не было, где именно главными героями

0: мысли и какие-то эмоции. Это было настолько необычно. И, конечно, я сразу отмечаю для себя, что если мультфильм или фильм вызвал у меня какие-то чувства и вызывал какие-то либо негативные, либо суперпозитивные, то есть либо меня бесят главные герои, либо там я им сопереживаю, это точно успех. Точно у меня в памяти он останется. Этот мультфильм один из таких. И при просмотре дальнейшем, да, вот вчера я его пересмотрела, тоже такие же чувства он у меня вызвал. То есть меня немножко подбешивала грусть. Вот. Меня немножко тоже подбешивала радость. И я с удовольствием воспроизводила в памяти, что же вот с ними дальше там будет? А, разрушаются эти островки памяти, там, ой, а Райли, а что же она вот? И Райли тоже меня подбешивала. Ну, в общем, мультик однозначно классный, мне понравился тем, что я получила от него эмоции.
1: Здесь все по-другому. Не как дома.
2: Страх бросает взгляд на экран.
3: Караул! Мы плачем! На виду у всех!
4: Что? Печаль, что ты делаешь?
2: Отбросив голубой шар, радость бежит к пульту.
4: Ой, я прости, я тут...
2: По желобу катится голубой шар.
3: Ключевое воспоминание.
5: А с цветом что?
4: Стой! Нет! Стой! Стой! Стой! А? Нет!
2: Радость бежит за шаром, который катится в подкорку. Достает его оттуда кнопку и опускает вакуумную трубу.
6: Ой, ты что? Так не полагается?
4: Я никому говорю!
2: Печаль и радость борются.
3: Глубинные воспоминания!
2: Шары выпадают из рук радости, нити, ведущие к островам, гаснут. Острова тускнеют. Радость спешно собирает свои шары. Печаль поднимает голубой, несет его в подкорку. Заметив это, радость сбивает ее с ног. Голубой шар падает и укатывается в трубу, которая засасывает его. В погоне за своим шаром радость оказывается в трубе, держится ногой за ее край. Но тут следом за ней засасывает печаль, и они обе уносятся вверх. Труба поднимается, эмоции провожают ее взглядами. Заплаканная Райли в растерянности садится на свое место.
0: Но вот все-таки насколько просто его воспринимать на слух, вот, Вася, расскажи. Мне, например, думается, что некоторые моменты были непонятными.
7: Ну, было понятно все, потому что есть прекрасный тифлокомментарий. Его создали благодаря программе «Особый взгляд». Комментированием занималась Екатерина Негруца, и получилась очень классная работа, на мой вкус. Мне кажется, что действительно, если бы комментария не было, я себя поймал на этой мысли, очень много моментов было бы воспринять сложнее, потому что действий много, которые не подзвучиваются диалогами, и в них вот прям сходу разобраться будет непросто. То есть какую-то там генеральную линию, основную канву вы, конечно же, не потеряете, но вот деталей упустить вы рискуете очень много. И в целом, наверное, если вы будете воспринимать этот мультфильм на слух, то кроме непосредственно тифлокомментария, я бы еще отдельно сказал про версию дубляжа. На мой вкус, она тоже потрясающая. И здесь режиссеры тоже нашей дублированной версии постарались подобрать актеров, соответственно, ролям. Ну, например, из тех, кто может вас заинтересовать, конечно же, это Татьяна Шитова, которая озвучивает маму Райли, знаменитая Алиса, наверное, прежде всего, ее знают именно так. Дмитрий Нагиев, например, озвучил «Гнев», ну, а «Брезгливость», как вы думаете, кто? Конечно же, Ксения Собчак. Так что вы услышите в том числе, наверное, и знакомые голоса, поэтому на слух точно воспринимать этот мультфильм можно, и он шикарен. Это вот я вам говорю абсолютно ответственно. Что касается новизны, на самом деле, вот для меня первым, наверное, произведением, которое вот так ярко показало борьбу эмоций внутри головы, стал сериал на американском телевидении. Он шел в конце 80-х, но у нас он попал на СТС в 90-е годы, как раз когда хлынул поток зарубежных сериалов на наше отечественное телевидение. Это сериал назывался «Голова Германа», и там как раз, по-моему, всего 4 было эмоции. Эмоция удовольствия, мозг, страх и что-то связанное с романтикой. И там тоже, соответственно, каждая эмоция была представлена своим героем, актером, и большую часть фильма мы наблюдали не только за развитием сюжета, где Герман, офисный служащий, что-то делал и с кем-то взаимодействовал, но и вот борьбу тех самых эмоций в его голове. Поэтому сама вся идея, наверное, не нова, но то, как это было здесь преподнесено, каким образом эти эмоции взаимодействовали друг с другом, как они сами были представлены, прорисованы с точки зрения, наверное, посыла, вот это, мне кажется, сделано очень классно. Не стоит забывать, что все-таки мы говорим про мультфильм, который должен был быть интересен в первую очередь детской аудитории. Ну вот, кстати, скажи, пожалуйста, тебе, как человеку все-таки, да, уже, мягко говоря, не детского возраста, насколько интересно было вот с точки зрения именно отношения эмоций, взаимодействия их друг с другом, воспринимать это все?
0: Ну, мне всегда любопытно смотреть шедевры, созданные студией Pixar, потому что они всегда не только на детскую аудиторию рассчитаны, ну, как мне кажется, взрослым тоже интересно посмотреть, несмотря на то, что там какие-то сказочные сюжеты нереальные и сказочные герои, там всякие фантастические истории, но все равно это интересно и взрослым тоже. Потому что, ну, опять же, вот я говорю, там меня могут бесить герои, к каким-то героям я могу относиться там, наоборот, давай, там, держись. Поэтому я считаю, что такие полнометражные мультфильмы, особенно которые создает студия Pixar, они настолько яркие, настолько умные, интеллектуальные, что тут вообще для любого возраста подойдет. Мне лично было интересно, и если они еще что-то создают, то я обязательно смотрю, ну, стараюсь, по крайней мере, следить за творчеством.
5: Нужно возвратиться в головной отдел, вставить в подкорку воспоминаний, и у Райли снова все будет в норме.
6: Но у нее сейчас нет глубинных воспоминаний, нету сторон личности, и еще...
5: Что? Что такое?
6: Еще у нее там нет тебя. Пока ты тут, Райли не может быть счастлива. Ты нужна ей, мы должны тебя вернуть.
5: Райли, я вернусь.
2: Радость и печаль со всех ног бегут по мосту над пропастью к острову Озорства с замершими бесцветными аттракционами. Вдалеке виднеется вертикальный луч. Это опора, которая возвышает головной отдел над бездной.
7: Ну, интересно, что когда создавали первые версии сюжета, там было 27 эмоций. Понятно, что многие скажут, почему эмоции такой маленький набор, и каких-то здесь точно не хватает. Но вначале их было действительно достаточно. Но в итоге команда решила, что зритель, особенно если мы говорим про детскую аудиторию, рискует в этом всем запутаться. И эмоции было принято решение оставить со совсем базовое количество, а именно 5, которые мы вот в финальной версии и увидели. Ну, еще интересно, что в начале спутником радости по всем вот этим путешествиям был страх, а не грусть. Был еще некий злодей, который олицетворял депрессию, но там после некоторых тестов и раздумий, опять же, студия решила от этого отказаться, и интересно было бы увидеть альтернативные варианты того, что происходило. Но, кстати, мультфильм адаптировался в зависимости от страны, где проходили показы. Иногда это были мелочи, иногда это какие-то моменты, связанные, например, с увлечениями папы Райли, да, который в оригинальной версии смотрит хоккей, ну а в европейских вариациях он наблюдал за футболом, потому что, ну, соответственно, зрителю в этих странах это было более понятно и очевидно. Ну и сам Пит Доктор, он вдохновлялся собственной дочерью, то есть она была прототипом Райли, поскольку как раз в возрасте взросления, ухода в себя, ее эмоции отцу было сложно понять, и он решил перенести это на киноэкран в виде мультипликационных героев, отобразить все те переживания, которые есть в голове у ребенка, подростка, и как сложно с этим порой справиться, как это все работает, и почему внешние проявления не всегда нам понятны. Наверное, вот все это здесь мы в таком интересном виде, немножко сказочном, но встречаем. Поэтому мне кажется, что действительно мультфильм получился и для детей, да, которые видят в каком-то смысле захватывающий сюжет, историю, но и для взрослых здесь много таких моментов, и, наверное, где-то подчас взрослые могут

0: отреагировать даже острее, пустить скупую слезу, вспомнить какие-то свои детские переживания, понять, какие у них островки эмоций живы, а какие нет. Нужно сказать, кстати, что здесь, кроме базовых эмоций, мы видим разные участки внутреннего, наверное, сознания, долговременная память, куда проваливается в определенный момент радость и грусть, пропасть забвения, куда попадают те мысли, которые, видимо, человек долго не использует, и они постепенно уходят в глубины сознания, и там уже их сложно потом понять, поймать и каким-то образом воскресить. Очень мне понравились образы поездов, мыслей, которые курсируют туда-сюда, и тоже их наши герои пытались в определенные моменты использовать для того, чтобы вернуться в главный отдел, где тот самый пульт управления эмоций и присутствовал. Давай немножко поговорим, может быть, про визуал, как представлены наши эмоции, да, вот это вот все внутреннее устройство человеческого сознания, головы, мозга, ну и немножко главных героев Райли и ее родителей. Давай попробуем немножко описать.
1: Но мне показалось, что вот эта сама, как-то мозг, где обитают эмоции, она похожа на какую-то кабину космического корабля, где стоит такой большой пульт управления, где переключаются эти самые эмоции, где за этим пультом стоят сами наши герои. Радость, она такая желтенькая, ну, грусть, соответственно, такая синенькая, брезгливость зелененькая. Ну, гнев, конечно, красный такой усатый парень, вот. А страх — это такой бледно-фиолетовый мужичок, который бегает и паникует.
2: А давайте составим подробный список положительных моментов!
3: Давай, итак, дом мерзкий, город противный.
2: Пиццу не умеет делать.
4: Подруги в Миннесоте.
5: А все вещи в недоехавшем фургоне.
2: Да бросьте, могло быть и хуже. Да уж, могли бы лежать на грязном полу без спальника. Неважно, как говорится, лиха беда начала. Сосредоточьтесь на позитиве.
3: Да ну брось, ты сама видишь, что Райли абсолютно нечему радоваться. Дай нам порулить, детка.
5: Завтра утром запремся в комнате и откажемся идти в школу.
2: У нас нет новой одежды, что нам, старее
6: идти? Давай лучше рыдать, пока не задохнемся.
3: Закроемся и попробуем тихонечко ругнуться. Давно
2: хочется. Ну все, тихо. У всех бывают плохие дни.
7: Входит мама.
8: А вот и я.
3: А, идет эшелон дурных новостей.
8: Ту-ту. Не везут нам вещи. Сказали во вторник в лучшем случае. Представляешь?
9: А где папа?
8: На телефоне.
1: Да, действительно, вот эта страна, как-то сознание, да, куда попадают радость и грусть, она представлена как, ну, мне показалось, как такая огромная библиотека, где на полках вот эти шарики с различными воспоминаниями. И тут прям думаешь, что вот насколько, с какой психологической точностью, наверное, с психологической такой вот задумкой авторы вот это все сделали очень классно. Мне понравился еще герой
0: Бинго Бонго.
1: Да, да, вымышленный друг Райли, такой розовый слон с смешной шляпой и смешной тачкой, которая могла вести персонажа, когда он пел песни. Такое, наверное, не знаю, только дети могут придумать. Поэтому очень было здорово. И вот эти островки, да, то есть самые какие-то главные вещи для человека, вот для Райли, для девочки, там хоккей, дружба, семья, баловство там или что-то такое было. Что касается самой Райли, ну девочка как девочка. Но тут мы видим не просто ребенка, а ребенка, который уже переходит в возраст подростковый. Здесь, наверное, такой интересный момент я для себя отметила, но это уже в конце мультика будет, ну ладно, что эмоции начали смешиваться, то есть не только там радость, грусть, а смешивался гнев с брезгливостью там или что-то такое. И шарики, которые появлялись после какого-то события, которое у Райли происходило, шарики уже были не одного цвета, там, допустим, желтого или синего, а смешанные. И это прям вот тоже очень такая глубокая психологическая штука. Мне очень понравилось. И, возможно, это компенсировало то, что они хотели сначала 27 эмоций, а потом подобрали всего 5, поэтому здорово. Ну, родители тоже как родители. То есть папа усатый и мама как мама такая в очках. Вот. Тут, наверное, все-таки лично для меня главные герои — это эмоции. Тут мы просто вот наблюдаем, как они справляются со своей, ну, такой работой. Работой 24/7, чтобы, как сказать, ну, они наблюдают за жизнью этой девочки, они вместе с ней с самого ее рождения. И поэтому здесь вот как такая большая-большая семья выглядит. И это очень здорово. А, Вася, ты ничего не сказал про сборы. Я уверена, что там сборы космические у этого мультфильма.
0: Ну, сборы 857 миллионов при затраченных 175. То есть, конечно, фильм действительно вызвал очень большой успех. Ну и если мы посмотрим на каких-то популярных площадках критические отзывы, то там рейтинги от 94 до 98, что является просто космическим показателем. Да, по сути, критиков здесь на это произведение нашлось минимальное количество. Ну и действительно согласен, здесь есть как какие-то более-менее глубокие слои, да, которые рассказывают про сложность того, что происходит внутри человека, про то, что эмоции появляются новые, и с течением времени, как человек развивается, взрослеет, естественно, усложняется и внутренняя эмоциональная система переживаний, и здесь это очень классно проиллюстрировано. Наверное, стоит еще упомянуть, что у фильма есть продолжение, есть сиквел, вышедший относительно недавно, в 24-м году, и здесь еще больший, наверное, заход на иллюстрацию усложнения эмоций, потому что Райли взрослеет, и здесь у нее появляется такая эмоция, как тревожность, которая характерна большинству населения современных мегаполисов. Ну, и я думаю, опять же, да, родители, когда смотрят этот мультфильм, просто взрослые, да, неважно, есть ли у вас дети или нет, конечно, смотрят на вот эти островки забытых переживаний, детских образов и пытаются, наверное, понять, как же в детстве было классно и куда же это время ушло, как его воскресить, ну и можно ли с этим что-то сделать.
4: Райли дома, ее глаза наполняются слезами. Она плачет, опустив голову. Родители глядят на нее удивленно и сочувственно.
7: Я знаю, что подвожу вас. У меня там был дом. И мне все не отвыкнуть.
4: В мамином взгляде мелькает боль.
7: Я стараюсь быть счастливой. Для вас. Но там подруги. Там все. И мне так хочется к ним. Мне было лучше там. Разве я виновата?
4: Родители растерянно переглядываются.
9: Ой, ну что ты?
10: Ты не виновата. Хочешь секрет? Я сам по Миннесоте тоскую. По лесам, в которых мы бродили.
9: И по нашему садику позади дома.
10: По замерзшему озеру, где мы катались на коньках. Иди сюда.
4: Родители обнимают ее. Райли прижимается к папиному плечу. В головном отделе радость во все глаза смотрит на экран. Затем переводит взгляд на улыбающуюся печаль.
0: Мне кажется, очень классный посыл от команды режиссеров. Если посмотреть мультфильм до конца, в финальной части, уже после титров, звучит фраза, она там написана, переведена на русский язык. Этот фильм посвящен нашим детям. Пожалуйста, не вырастайте никогда. Восклицательный знак. Поэтому, действительно, наверное, в этом заключается главное сообщение, месседж от режиссеров и детям, и тем взрослым, которые выросли и не понимают, почему теперь мир стал другим, и он не такой, и они пытаются вернуться в свой метафорический город детства, да, здесь он в виде Миннесоты был представлен, но, наверное, у каждого человека он свой, и где-то вот он там в глубине памяти прошлого спрятан, где каждый человек чувствовал себя счастливым. Этот город называется детство, и вот как, наверное, из него не уезжать или в него вернуться, может быть, об этом еще мультфильм повествует. А скажи, был ли у тебя какой-нибудь любимый эпизод, не знаю, комедийный, трогательный или просто забавный в этом мультфильме? Если да, давай попробуем его отметить, может быть, немножко про него рассказать.
1: Ну, конечно, трогательный момент, когда радость и Бинго-Бонго попали в эту пустоту, в эту неизвестность. И тут думаешь, все, даже радость сдастся в этой ситуации, и все. И Ралли будет всю жизнь грустная. Но, естественно, это же сказка. И в сказке все, конечно, добро побеждает зло. И тут мне жалко было Бинго-Бонго. Ну, в общем, смотрите сами. Я думаю, вас тоже пробьет на слезу в этом моменте, как и меня. А у тебя какой любимый момент? То скажи.
0: Ну, мне понравилась, да, эта история с вымышленным героем, да, который сыграл очень важную роль. Он, кстати, является смесью дельфина, кота и слона, да, то есть там и хобот, и какие-то звуки именно дельфина он издает, а сделан то ли из какой-то сладкой ваты, ну, в общем, из чего-то сладкого, что является смесью каких-то детских образов,
1: да,
0: фантазий.
1: Да, и плачет конфетами.
0: Это, да, это тоже было классно, как и его, наверное, вызволение из клетки, когда он спал на животе клоуна, который, в свою очередь, угу, съел конфеты и устроил целые тропинки из фантиков. Это тоже было достаточно забавно. Ну что, наверное, на этом мы будем постепенно завершать. Если вы хотите посмотреть классный мультфильм, просто как мультфильм, или немножко поразмыслить над тем, как эмоции управляют нами, почему не только радость важна как базовая эмоция, где место грусти в этой палитре и как с этим всем попытаться совладать, особенно если ты маленький ребенок, то смотрите мультфильм «Головоломка», смотрите всей семьей, абсолютно в любом возрасте, я думаю, он найдет своего зрителя, получаете удовольствие. Ну и если захотите что-то прокомментировать, то с удовольствием мы это почитаем. Ну и спасибо, что слушали нас сегодня. Ольга Хасид, Василий Дрожжин, «Говорящее кино». Как всегда, услышимся в новом выпуске совсем скоро. Всем отличного настроения и пока-пока.
1: Пока-пока.
11: Водитель автобуса в пробке. Его эмоции.
12: Тихо! Не будем сходить с ума. Надо просто найти внутренний баланс.
11: Уличная собака видит прохожего с пиццей, вскакивает. Эмоции собаки. Субтитры. Пахнет едой. Субтитры. Еда у него. За едой. Эмоции нажимают на кнопки. Собака бежит за прохожим. В головном отделе уличной кошки. За пультом пусто, в штабе стоят когтеточки. Бредет голубая кошка печаль. К ней подпрыгивает радость, выходит гнев. Шипит на радость. По пульту идет страх, нажимая на кнопки. Начинает лапка играть с рычагом. Уличная кошка вдруг делает безумный кульбит и уносится по улице.
13: Hasta la vista, baby.
14: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
15: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, Окно кассы через 5 метров слева.
14: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
16: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
14: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
17: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
14: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
18: Беседка на радио ВОС.
19: Вниманию слушателей предлагаем беседу корреспондента радио ВОС Цендемы Бойко с Валерием Владиславовичем Юзвиком, уникальным специалистом издательско-полиграфического объединения «Чтение» Всероссийского общества слепых. Народ его прозвал «Левшой», на все руки мастер, сварщик, слесарь, токарь, фрезеровщик, электронщик и программист. Валерий Владиславович не ограничивается своими обязанностями, может починить утюг, печатную машинку, термометр и так далее. Он душевный, добрый, творческий человек, пишет стихи, работает с композитором, сам поет. Беседа была записана во время празднования 30-летия издательства.
20: Я сюда пришел не так давно, во всяком случае, в этом веке. Меня пригласили сюда налаживать, поддерживать машины в рабочем состоянии.
21: А вы откуда знали, как вы были знакомы с такими машинами или уже в процессе изучали?
20: Вы знаете, я, собственно говоря, всю жизнь занимаюсь электрикой, как бы себе электроникой. Я работал до этого на 5-м предприятии. На Елизарова, на проспекте Елизарова. А меня сюда перетащил Алексей Федорович Золотарев. Он там тоже работал когда-то главным инженером. Вот. А потом сюда меня перетащил. Там как-то стало неуютно. Ну, я там тоже проработал почти 30 лет. Вот. И сюда пришел. Там занимался кипом, настройкой гальванических линий, устанавливал их, сам монтировал, сам настраивал. В общем, короче говоря, длительная история. 3 линии гальванических там поставил. Ну, сюда пришел. А здесь столкнулся с этим оборудованием впервые. У них до этого была машина, так называемая «Инема». Делали ее на Украине наши. Хорошая машина, но не довели ее до ума. И вот я долгое очень время занимался доводкой этой машины. И мы даже какое-то время на ней печатали. Благодаря Валентине Ивановне, нашей губернаторше, через Валентину Ивановну, мы приобрели вот эту «Пуму». Немецкую машину, которая, конечно, резко отличалась от всего того, что, потому что мы печатали раньше. Набор проводили пальчиками, сидели как на клавиатуре, набирали, а уже машина печатала. Это же все. Закладываешь текст, на выходе получаешь штамп, так сказать, стереотип, который потом закладывается в пресс и рисуется страница сразу с двух сторон, получает печать. Пришел, начал заниматься, ну, в силу того, что какая-то подготовка была в смысле электроники, вроде как поддаваться стала мне эта техника. Через какое-то время нас отправили в Германию на покупку еще одной машины. Мы оттуда с Владимиром Николаевичем привезли машину сюда, Царство ему небесное, к сожалению.
21: Киселевым, да.
20: Да, к сожалению, умер Киселев, да. Мы с ним очень хорошо и дружили, и работали, и вообще
21: мы тоже.
20: Хороший человек был. Вот. И получалось так, что вроде как, кроме меня, и машины эти. Даже и в Москву ездил настраивать и машины, и свои делал. Сейчас очень сложности очень большие у нас с машинами, потому что мы не можем не выписать ни запчасти, ни получить. Очень сложно. Поэтому как-то вот пытаемся своими руками поддерживать эту технику. Очень дорого нам это все обходится. Ну, как-то работаем. Как-то работаем.
21: А пока те же самые пумы, ничего нового пока не появляется, да?
20: Пумы появляются новые. Вот сейчас там у нас пума 6, а сейчас там идет и пума 7, пума 8, но они сейчас перешли на другой принцип обслуживания этих машин, который нас не устраивает. Дело в том, что оператор, работая с экраном, он должен быть зрячим. А нам надо, чтобы работал слепой. Вспоминал Олега Николаевича Свидаля. Сам по себе музыкант. Очень быстро работал, набирал на клавиатуре. И пришел вот Сергей, молодой. Свидаль ушел, тоже царство умер. Пришел Сережа, тоже музыкант. Слепой абсолютно, 100% слепой. Очень быстро приноровился к этим машинам. Работает просто замечательно. И не только просто работает, он множество вносит. Если, допустим, раньше у нас каждая машина единое место, так сказать, абсолютно автономное. Значит, надо было держать 3 компьютера обязательно. Одной машине, второй машине и третьей машине должны были компьютеры. Сейчас, благодаря ему, он написал программу, машины мы объединили в одну единую сеть, управляются с одного компьютера, у которого 3 окна. В каждом окне выходит своя машина, закладывается туда текст печатный, и на выходе получаем бронежилет. Такой принцип у нас работы. Сейчас 3 машины работают. У нас 2 работают, 3 сейчас в настройке находится. Работаю очень доволен.
21: А вот вообще перспективы книг по Брайлю. Я знаю, что есть мнение, особенно за границей, что очень дорого хранение брайлевских книг, и гораздо удобнее даже библиотекам иметь, собственно, свои брайлевские принтеры, по необходимости не книг готовы выдавать, а распечатывать. Как вы к этой идее относитесь?
20: Во-первых, это очень дорого для конкретного обладателя, абонента. Принтер стоит чуть ли не машину.
21: Угу.
20: Это вот нормально. А надо принтер, компьютер. Во-первых, надо его обслуживать. И со временем ремонт требуется. Нет, это не тот способ, так сказать, продления жизни брайлевской. Да, у нас по количеству абонентов сокращается. Молодежь сейчас, скажем так, меньше занимается читкой по Брайлю. В школах меньше народу. Это и сами школы, наверное, не так уж тоже подсократились, скорее всего. Тем более, что Москва очень много звуковых книг издает, все предпочитают слушать. Но тут даже с плоской печатью, вот, сейчас все люди читают в этих самых смартфонах, планшетах. Но удовольствие от читки натуральной книги, его же не отнимешь. С планшета ты такого удовольствия не получаешь, как читаешь с книги. Да, с книги, потому что там какая-то аура другая. Ты, вот там невозможно, там техника есть техника. Ты мне, а вот в книгу ты можешь погрузиться в, эту, в область, вот ту, которую тебе писатель кладет. И ты погружаешься и уходишь, как говорится, из реальности. Даже запах один чего стоит. Вы знаете, я в 9-м, по-моему, классе учился. И не знаю я сейчас как, но я попал в совет библиотеки, в городской районной библиотеке, в совет. Нас там 5 человек, мы приходили каждый выходной, приходили к нам книги новые, с типографии. И мы проставляли печати там, На 17-й странице обязательная печать, там, на первой и на последней. Печать библиотеки. Так вот, хочу сказать, вот открываешь эту книгу, столько, что она пришла с типографии, запах от нее обалденный. Вот, я не знаю, такой, у меня он хранится по сегодняшний день. Вот открываешь книгу, берешь книгу, и вот даже руки от волнения, вот, что я сейчас... Я перечитал все Финемора Купера, Бальзака, криминал этот весь. Приходили первые читатели, это мы. Нам не разрешали, правда, выносить книги из читального зала, но мы проштамповывали, здесь же читали, все время пропадало. Ну, разве можно это было бы сравнить с печатью, с бравлийскими строчками, конечно, это другое дело. Не знаю, вот я, например, вам скажу вот какую вещь. Я уже Олегу Николаевичу демонстрировал вообще-то. Нам надо изменить немножечко все-таки подачу. А в каком смысле? Дело в том, что мы можем печатать параллельно на том же листе плоскопечатный шрифт. Вот первый образец, который я предложил сделать, мы сделали букварь. И первые 11 вводного текста сделаны дублем. Печать плоская и по ней печать брайлевская. Вот в семье, когда незрячий ребенок открывает, зрячим поправить вот сейчас нет возможности, okay. Потому что он не видит. Он не знает Брайля, он не может помочь ребенку. Но когда текст написан, а ребенок читает, и родитель уже поправить может, и сам может прочитать, не говоря уже о том, что вот сейчас книги прочитали. А если книги печатать полностью с плоскопечатным шрифтом, мы сразу увеличим количество читателей. Ведь будут читать да, вся семья эту книгу. А не один ребенок, у которого нет зрения.
21: Да.
20: Но это удорожает, это очень сильно удорожает.
21: Особенно еще, знаете, мне кажется, незрячий родитель и зрячий ребенок – это тоже, мне кажется, еще одна категория, которая читает ваши книги. Например, вот взять вот мою дочь, зрячая дочь, я не вижу, и в итоге как нам нужно было читать книги? Она все время ей читаешь, а она говорит: «Покажи». Вот, ну что могу в брайльской книге показать, да?
20: Да, да, да.
21: И вот если все-таки и Брайль плюс картинка плюс текст, то мне кажется, это было бы, конечно, идеальный вариант.
20: Мы сделали
21: немного, но
20: для этого машину сделали, которая одной точкой могла рисовать простейшие фигуры, математические фигуры, математику почти всю, где не требуется фотографического такого изображения, где контурное изображение.
21: Да.
20: Вот сейчас мы ЕГЭ делаем, я же делаю все картинки для экзаменов.
21: Угу.
20: Треугольники, квадратики, кубы, диаграммы различные, функции. Все рисуем на принтерах. Но опять-таки, там, когда смотришь на билет, там только Брайль. Там нет печатного текста. А у меня на картинке, когда я печатаю, у меня каждая буква написана на том месте, где написан Брайль. Не просто подтекст идет, а вот прямо по тексту идет. Правильно. Uh-huh. Даже вот можно попросить Елену Николаевну, она может вам даже показать. Она здесь наверняка у нее есть буквари эти, как она выглядит. Uh-huh. Это, конечно, удобно. Что ребенку с незрящим родителем, что родителю с незрящим ребенком. Это очень хорошая идея. Но говорю, книги выпускать это будет очень дорого. Это надо все книги сначала распечатать на плоских принтерах, а потом пустить ее на печать.
21: Вот так пробовали, по-моему, ребра, но они через строчку делали. То есть вот прям строка в строку, вот так вот.
20: Потому что когда уже делали, мы не можем так это сделать. Во-первых, у нас нет средств на это, а вдруг книжка сразу подорожает в 2-3 раза для покупателей, так сказать, для заказчиков наших абонентов. Это будет накладная штука.
21: А иллюстрации вы готовите, да?
20: Иллюстрации мы не можем делать. Иллюстрации, как правило, это фотографии. Там требуется очень много оттенков, а у нас только пугля ближе.
21: Контурные какие-то
20: только
21: рисунки.
20: Контур. Мы можем рисовать контур, и то не линиями, а точками. Есть принтеры, которые позволяют не точками, а линиями рисовать, так называемые термопринтеры, где наносится рисунок и пропускается через горячую печку, и этот все черное, все вздымается, поднимается, вспухает. Ну что-то у нас это как-то не пошло.
21: Да и дорого очень.
20: Там лист очень дорогой. Выпускать массово – это сложно. А вот то, что я же как бы делал вот эти геометрию всю, все рисунки. Вот график у меня занимает, допустим, Четыре графика по билету. Все четыре графика находятся на одном листе.

0: тайну, да, потому что, ну вот, например, ваш ребенок, допустим, да, в этом году заканчивает школу, сдает экзамены, ведь тоже ему сдавать ЕГЭ, вот как тут быть?
1: Мы, во-первых, подписываем документы о неразглашении и не имеем права выносить за пределы предприятия ничего. Что касается билетов ЕГЭ, в отношении сохранения тут ничего не могу сказать.
0: Все остается внутри.
1: Здесь, да, здесь все остается внутри. А потом, я же, если, допустим, делаю чертеж, у меня же нет текста билета. Uh-huh. У меня есть рисунки и все. Uh-huh. А что с ними делать, если к нему не приложить еще печатный текст, uh-huh. то ты и не поймешь. Если я рисунок и вынесу, ну, рисунок, ну, графики, ну, и что? И больше ничего.
0: Понятно. А скажите, пожалуйста, большой тираж бывает заданий? Сколько вообще человек нуждаются в задании по Брайлю?
1: По-разному. Из-за предметов. Бывает просто тираж 5 экземпляров, 3 экземпляра, 30 экземпляров. 60, 100 с лишним экземпляров.
0: Ежегодно, индивидуально уже понятно, кто какие задания требует, и поэтому вы уже конкретно практически готовы.
1: Ну, нам присылают план выпуска, когда мы должны и сколько экземпляров. Мы не корректируем это, мы только выполняем то, что нам, как сказать, по договору заключают. Там написано, сколько и куда. И потом отправляем, а там они уже сами распределяют по России.
0: Есть ли у вас люди, которые, ну, ваши, скажем, коллеги, которые знают, умеют то, что умеете вы?
1: Нет.
0: Ну, это очень грустно, да, наверное?
1: А, мне сейчас приняли человека, который, как бы, на мое место, мне все-таки уже 78. Uh-huh. Вот, на мое место, ну... Как бы это сказать, и себя, как бы сказать, нет, самое, ну, не может. Трудно очень слово, потому что, понимаете, я решаю вопросы, это уже как бы бахвальство, конечно. Я решаю вопросы все. Технически, я сварщик, я фрезеровщик, я токарь, я электронщик, я программист, я поэт, я певец, я только не музыкант. Uh-huh. Вот, понимаете, это как-то, ну, всего, как говорили, всего понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. Uh-huh. Вот, нет, нет, на данный момент, к сожалению, нет, потому что если пригласить специалиста по электронике, чисто по электронике, то зарплата будет завышенная, uh-huh. а ему же надо высокую зарплату. У меня, допустим, если машина не работает, у меня там пресса где-то встали, мне надо там пойти ребятам помочь. Слесаря у нас есть, но они все равно бегут ко мне. Давайте, сам Валер, пойдем. Посмотри, скажи нам, что нам делать. Вот. Ну, такие uh-huh. специалисты. Ну, к сожалению, по-разному мы устроены. Так что пока, к сожалению, нет. К сожалению, большому. И моему, к сожалению, тоже. Я им сказал, говорю, я буду работать, пока ноги носят, но ноги же недолго носить будут.
0: Ну вот сколько еще будет сил у вас,
1: да? Сколько будет силы, да, сколько будет силы. Так что у нас в этом вопросе сложная ситуация. Ну, думаю, что за то время, пока у меня есть здоровье, и наше предприятие сохранит свою, так сказать, живучесть. Потому что сокращаемся же, все сокращаемся.
0: А детскую литературу вы выпускаете?
1: Детскую литературу, да. Детскую литературу мы выпускаем. Но здесь есть другие люди, которые этим занимаются. Я только обеспечиваю, чтобы она печаталась. Кто-то занимается детской литературой, кто-то занимается музыкой, кто-то занимается математикой, кто-то занимается художественной литературой, кто-то детской литературой. Так что вот у нас редактора заняты своим. Да, шахматы, электроника, домашнее хозяйство, музыка. Такой обширный самый ассортимент у нас. В принципе, многое можем. Я до чего еще, когда Владимир Николаевич вспомнил, я знаком с композитором Людмилой Шаховой, и мы частенько наши песни, пока Володя был жив, крутили. Да, и Володя все время включал туда самые наши песни, которые мы там сочиняли, и, так сказать, и она музыку писала, я стихи, делали аранжировки. Какой-то контакт был, да, но потом все прекратилось.
0: У вас, по-моему, радио есть, да, при чтении?
1: Было все. Это Володя вел, как только он ушел из жизни.
0: А, все прекратилось.
1: Все прекратилось, да.
0: Все-таки, знаете,

0: все держится на личностях.
1: Безусловно. Потому что вот как бы инициатива изнутри должна исходить. Не сверху вниз,
0: да,
1: а снизу вверх. Хорошо, у нас директор очень в этом смысле, как бы сказать, отзывчивый. Вот с ним очень хорошо работать. Он хороший руководитель. Когда-то давно пришла в голову мысль написать типа гимна. Я выбрал песню «Команда молодости нашей». Потом я дал Олегу Николаевичу. Олег Николаевич принял тоже участие. И, в общем-то, это наше совместное творчество, скажем так. Я прочитаю вам ее, да?
0: Да.
1: Не просто создавалось наше чтение. В нем каждый точно вклад отыщет свой. Проблемы наши или достижения мы поровну делили между собой. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И ты, наш преданный читатель, в одной команде с нами, это факт. Укрылся мир за темными очками, но сердце жить не хочет в темноте. И книги, что читаем мы руками, откроют путь к всемирной красоте. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И пусть не в моде нынче книги, но наши книги ждут. И это факт. Технический прогресс мы уважаем. В прогрессе этом нет для нас преград. Хотя по Брайлю книги выпускаем, но нам компьютер больше, чем собрат. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И вопреки всем модам века мы выпускаем книги. Это факт. Найдете в наших книгах вы советы, как выстроить семейный прочный дом, как воспитать детей и как при этом вам вырастить свой сад перед окном. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И ты, наш преданный читатель, в одной команде с нами. Это факт.
0: Здорово, спасибо большое. Это такие душевные, теплые слова, и это стал гимном.
1: Да, мы готовились тогда. Как раз было 50-летие журнала «Литературное чтение». И вот как раз мы там впервые озвучили этот самый.
0: Угу. Это более 10 лет назад, да?
1: Да, да, больше, да.
0: Можно еще?
1: Можно, если будете слушать. Ну вот сейчас Пелюгину, допустим, я писал в дню рождения. Собрались мы на юбилей Пелюгина Олега. Традиция в издательстве такая. Как водится в кругу друзей, сотрудники, коллеги, отметим юбилей за рюмкой чая. Он много лет директор наш, но должность не мешает. В компании он верный нам товарищ. Он весельчак, он оптимист. Он все о жизни знает, наш юбиляр Олег Свет Николаевич. В издательских делах он спец. Сказать точнее, профи. И потому здесь главный он редактор. Он просветитель, не ханжа, но цензор очень строгий. А это в нашей сфере важный фактор. К тому же еще известно нам, стихи он сочиняет. Совсем как Акуджава или Галич. Свой дар, свой певческий талант от нас он не скрывает. Поэт и бард Олег Свет Николаевич. Сегодня с днем рождения Олега поздравляя, его заверим мы в любви и дружбе. Здоровья, счастья, долгих лет от всей души желаем. Успехов и на даче, и на службе. Тоже было написано раньше. Это я сейчас это предложил как тост с 30-летием чтения. Прошу вас наполнить бокалы до края вином благородным, лучистым. Вот так же для многих вы жизнь наполняли любовью и светом и смыслом. До самых далеких окраин России и в зарубежные дали прекрасные книги мечту приносили. Те книги мы здесь издавали. И в каждом издании любая страница теплом наших пальцев согрета. И в каждую вложено сердце частица. Читатели чувствуют это. За всех в этом зале мы тост поднимаем. Мы честно трудились и жили. С 30-летием всех поздравляем. И тост этот мы заслужили. Поднимем бокалы. Настала пора. Издательству чтения воскликнем. Ура!
0: Спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Желаем вам здоровья и долгих-долгих лет работы на благо Брайлевской книги.
2: Вы слушали беседу корреспондента радио ВОС Цындымы Бойко с Валерием Владиславовичем Юзвиком, уникальным специалистом издательско-полиграфического объединения «Чтение» Всероссийского общества слепых, записанную во время празднования 30-летия издательства.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро Невский проспект. Четная сторона улицы Невский проспект, дом 30.
3: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
5: Радио ВОС. Музыка на радио ВОС. Радио ВОС.
6: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
7: Джефф Хилли, джаз-блюз-рок-гитарист и вокалист.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Орловской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Команда «Зеленоградская» победила в интеллектуальном квизе «Моя Москва». В Брянске прошла презентация инновационного устройства «Робин» для незрячих. В Вологде состоялся региональный фестиваль по настольным адаптивным играм. Председатель Вологодской РОВОС добивается обеспечения говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных НКО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая Орловская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 30-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 26 делегатов от 8 местных организаций. Всего в организации состоит 1434 человека. В работе конференции участвовал полномочный представитель президента ВОС в Центральном федеральном округе Николай Сарычев. За отчетный период создан клуб владельцев собак-проводников «Дина» под руководством Елены Личкановской. Поддержку получили 5 заявок регионального значения на сумму около 1,5 миллиона рублей и 2 федеральных на 1 миллион рублей. Программы социальной реабилитации в центрах ВОС освоили 42 человека, образовательные программы – 18. В конце 2022 года организация впервые заключила соглашение на квотирование рабочих мест. Получена субсидия на создание 6 специально оборудованных рабочих мест. Орловская организация впервые стала площадкой для регионального чемпионата «Обилимпикс» по трем компетенциям – бисероплетение, лозоплетение и массаж. С 2025 года члены организации участвуют в компетенции «Исполнительское мастерство вокал». В 2023 году создан Совет по делам молодежи, который интенсивно развивается. По результатам голосования председателем Орловской региональной организации ВОС избрана Юлия Гаврилова. 12 мая молодежная палата района Матушкина провела интеллектуальный квиз «Моя Москва». В нем приняли участие 4 команды – молодежная палата, советники района, Мосволонтер и команда местной организации «Зеленоградская» Московской городской организации ВОС. Соревнование включало вопросы по истории Москвы, культуре и просвещению, современной столице и экологии. Команда «Зеленоградская» в составе Надежды Иосифовой, Людмилы Казак и председателя местной организации Надежды Титаренко заняла первое место. Победителям вручили книги об истории строительства московского метрополитена. 20 мая в Доме культуры Всероссийского общества слепых в Брянске состоялась встреча членов областной организации ВОС с представителями группы компании «Исток Аудио», ведущего российского разработчика и производителя тифлотехнических средств. Ключевым событием стала презентация инновационного электронного помощника с элементами искусственного интеллекта – устройство «Робин». Оно предназначено для людей с нарушениями зрения и обладает уникальным функционалом – распознавание лиц, предупреждение о препятствиях, голосовое ориентирование на улице и в помещении. Специалист компании провел обучающий практикум для тех, кто уже получил устройство по индивидуальной программе реабилитации. Те желающие смогли самостоятельно протестировать представленные технические средства. 12 мая в Вологде прошел региональный фестиваль по настольным адаптированным играм в рамках марафона «Сила России». В нем приняли участие 5 команд из Вологодской, Череповецкой, Великоустюгской, Кирилловской и Сокольской местных организаций ВОС. По итогам соревнований первое место разделили Михаил Коршунов из Вологды и Василий Третьяков из Великого Устюга. Второе место заняла Жанна Козырева из Великого Устюга. 15 мая председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Вологодской области. На заседании рассматривались вопросы лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом и обеспечения ингаляционными приборами и лекарственным питанием больных муковисцидозом. Ольга Мединцева предложила ввести в протокол вопрос об обеспечении инвалидов по зрению, страдающих сахарным диабетом, тест-полосками и говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных некоммерческих организаций. Прием заявок открыт до 14 июня. Участвовать могут некоммерческие организации из всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Победители могут получить от 900 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч рублей на реализацию своих инициатив. Поддержку получат проекты, направленные на системную помощь людям с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью, детям, оставшимся без попечения родителей, а также инициативы в сфере ветеринарной помощи бездомным животным. Менеджер благотворительных проектов «Вкусвилла» Илья Натальин отметил, что опыт работы с победителями первого конкурса подтвердил высокую социальную эффективность выбранного формата. Подробную информацию можно найти на сайте добро.рф в разделе «О культуре благотворительности». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Юреня Ириной Леонидовной. Добрый день, Ирина Леонидовна. Сегодня мы с вами присутствуем на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Скажите, пожалуйста, какое место занимает молодежная деятельность с незрячими людьми в Белорусском товариществе инвалидов по зрению?
6: Добрый день, уважаемые коллеги, в очередной раз очень рада приветствовать вас и особенно приветствовать на нашей белорусской земле. Что хотелось бы сказать о нашей молодежи? Ну, во-первых, начну с того, что на сегодняшний день у нас на учете в товариществе состоит из 7850 человек. Из них людей в возрасте от 18 до 40, это наша молодежь. Да, всего лишь 1148. К сожалению, это практически 15% от общего числа. Конечно, это мало. И это серьезная проблема. Вот как раз сегодня мы собрались для того, чтобы начинать глобально решать эту проблему. Вот этот молодежный форум, который, кстати, у нас вот второй уже, как вы сказали, первый у нас прошел в 2024 году, и прошел он действительно очень интересно, масштабно, продуктивно. Поэтому мы понимали, что это дело надо продолжать. И вот, пожалуйста, второй форум. Хочу сказать следующее, что форум – это вот такое одно из самых значимых масштабных мероприятий, которое мы проводим в рамках реализации молодежной политики нашего государства и, в первую очередь, молодежной политики нашего общественного объединения. Как я сказала, что молодежи мало, поэтому что мы будем делать для того, чтобы как-то увеличить это количество, омолодить, что ли, наше общественное объединение? Конечно, проводить раз в два года такие форумы. Это однозначно, потому что это продуктивно, это интересно, это нужно. И это мнение не нас, организаторов, это мнение нашей молодежи, которая является активными участниками и готовится к этим форумам. Это участники, те, которые непосредственно помогают нам готовить этот форум. Хочу сказать, что форум раз в два года, но между форумами наши ребята встречаются, организуют различные семинары, круглые столы, встречи, беседы, практикумы различные. То есть они ведут очень активный образ жизни. Они пишут какие-то интересные проекты, участвуют в различных активностях. Например, в прошлом году они уже на плоту сплавились, прошли, скажем, по реке такой дружной командой, создали такой командный дух и даже свой гимн создали молодежный, вы понимаете? Такие встречи нужны обязательно. Значит, второе, что хотелось бы сказать, конечно, это мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на интернет-просторы, хотим их завоевать, рассказать о нашей молодежи, какая она, чем она живет, с какими проблемами сталкивается и как она их решает. Конечно, с помощью нашего объединения. Дальше, конечно, работаем и будем активно работать с государственными органами власти. С целью, во-первых, защиты законных интересов и прав наших молодых инвалидов и вовлечения их в общественную деятельность и волонтерское движение. Также нам очень хотелось бы, чтобы наша молодежь очень активно начала сотрудничать со всеми молодежными организациями Республики Беларусь. Они же живут общими интересами. Они разговаривают на одном языке. Надо общаться со всеми. Мы же такие, как все. Поэтому будем работать со всеми молодежными организациями Беларуси. И, конечно, будем помогать нашей молодежи проводить профориентацию для того, чтобы у них профессиональное саморазвитие было для дальнейшего трудоустройства. Будем помогать им во всех их делах и начинаниях. И у нас сформировалась в плане вот молодежной политики такая основная задача, которая состоит из трех составляющих. Это привлекай, вовлекай и поддерживай. То есть привлекай члена общественного объединения, вовлекай в активную его деятельность и помощь со стороны товарищества во всех делах и начинаниях молодежи.
5: Одной из задач подобных молодежных форумов в общественных организациях является также и подготовка кадрового резерва организации. Скажите, какие перспективы есть у молодых незрячих в структуре белорусского товарищества инвалидов по зрению? С какими запросами сегодня приходят молодые незрячие лидеры? И есть ли у них реальные возможности стать во главе региональных организаций, а может быть и возглавить предприятия, входящие в структуру организации?
6: Вы знаете, было бы желание, а возможность всегда будет. Все зависит от самого человека, тем более молодого человека. Если он амбициозный, если у него есть определенные в жизни цели и задачи, он должен идти к достижению этих задач. А что насчет возможностей, то хочу сказать следующее. Вы знаете, мы сейчас очень серьезно работаем по вопросам ответственности руководителей, теперешних руководителей и предприятий, и других структур, то есть имеется в виду областных организаций, ответственность за подготовку кадров. Знаю, и у вас есть, и у нас вот это тяжелое, вот это какое-то нехорошее понятие кадровый голод. Но есть он действительно, и от этого никуда не уйти. Вот смотрите, даже если сегодня взять наше общественное объединение, нашу организацию, да, то возраст 60+ составляет более 60%. То есть люди в возрасте от 60 и плюс составляют более 60% организации. И, как я уже сказала, только 15% молодежи. Надо растить, надо заниматься, надо воспитывать молодежь.
5: Уже практически как полгода вы работаете в должности председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Расскажите, какие вопросы удалось решить, на какие вопросы вы планируете обращать свое самое острое внимание в ближайшее время?
6: Полгода — это, скажем, не так уж мало, но это совершенно немного, если брать в исторических рамках, да, это только начало пути. Во-первых, так получилось, что сначала я провела отчетно-выборную кампанию во всех наших областях. Из 6 председателей областных организаций у нас переизбрано на новый срок только 2, а в 4 областях у нас пришли новые руководители. Это в Бресте, это в Витебске, в Гомеле и в Гродно. Конечно, работа с этими людьми предстоит серьезная. Прежде чем требовать от людей, их надо научить. Им надо показать все, что умеем мы, более опытные люди. Поэтому для них будут организовываться семинары, учебы. И мы будем готовить с этих людей настоящих лидеров. Ну и хочу сказать, что, конечно, проехала я уже по многим нашим предприятиям, потому что если социальный вопрос, это мои вопросы. Здесь я уже более 20 лет как решаю социальные проблемы людей с инвалидностью по зрению. А вот производство немножко сложнее. Но, тем не менее, мне уже удалось проехать из 9 наших производственных предприятий уже 7, познакомиться, встретиться с трудовыми коллективами, рассказать о перспективах, о задачах нашего товарищества на ближайшую 5-летку, посмотреть, познакомиться с проблемами. И сейчас, конечно, работаем над тем, как потихонечку решать эти проблемы. И одним из таких приятных бонусов в моей работе мы прошли аттестацию нашего санатория «Подъельники». Сделали, вложили туда деньги, сделали пока текущий небольшой, но значимый ремонт. Мы отремонтировали медицинский блок, столовую. И поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим коллегам-россиянам. Ну, приезжайте к нам в Беларусь, в наши живописные места, в наши подъельники. Стоимость путевки, ну, скажем так, от 3700 российских до в районе 6000 российских, если это отдельный домик. Вот это условия отличные. Это проживание, это питание и, конечно, лечение. Ну, вот будем очень рады вас видеть. И вот один из таких глобальных вопросов, это уже моя гордость, честно скажу. Дорогие коллеги, дорогие россияне, как говорится в том мультике, давайте жить дружно, давайте чаще встречаться, принимать участие в совместных мероприятиях. Мы приедем к вам, вы приезжаете к нам. Ведь у нас такое поле деятельности. Это и сотрудничество наших предприятий, взаимовыгодное сотрудничество. Это, конечно, и наша молодежь, и у вас, и у нас. Она очень интересная, современная, продвинутая, как говорят. Вот пускай и общаются в интернет-поле, пускай встречаются, пишут совместные инициативы, проекты. И в плане культуры, и спорта, информационных технологий. Тут начать вот и закончить, понимаете? Ну и мы с вами, конечно, столько у нас общих проблем по решению социальных проблем людей с инвалидностью по зрению. А решать проблемы всегда проще вместе.
5: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Юреня Ириной Леонидовной, председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Слушайте Радио ВОС.
7: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
8: Переход улицы Усиевича разрешен.
7: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
9: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
7: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
8: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
7: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
10: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройстью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
11: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
12: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
13: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
14: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
15: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
7: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
4: Радио ВОС.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Первая библиотека появилась еще в Вавилоне во втором тысячелетии до нашей эры. Тогда им отводилось особое значение. Их называли домами жизни, душевным лекарством. Тогда вместо книг из папируса были глиняные таблички с клинописью. Библиотеки считались предметом роскоши. Чтобы переписать одну книгу, трудиться приходилось несколько лет, поэтому их могли позволить себе только богатые вельможи. В древнем мире публичных библиотек вообще не существовало. Познать человеческую мудрость из летописей могли лишь фараоны, цари и жрецы. В России же первая публичная библиотека открылась 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. Называлась она Императорской публичной библиотекой, а ныне это Российская национальная библиотека. И только по истечении 200 лет эту дату решили увековечить. Поэтому с 1995 года 27 мая отмечается праздник – Общероссийский день библиотек, который также носит название «День библиотекаря». Праздник не является красным днем календаря, но имеет немаловажное значение. Ведь именно библиотекарь поможет нам в выборе нужной литературы, не говоря уже о том, как приятно держать в руках именно печатный вариант любимой книги. И где, как ни в библиотеке, можно разом встретить невероятное количество всевозможных изданий. Во многих странах этот праздник не имеет фиксированной даты и отмечается в последний понедельник октября. Это так называемый Всемирный день библиотек. Как и в любой другой праздник, в этот день звучат поздравления от коллег, родственников и друзей всем работникам библиотек. Они проводят застолья, выезжают на природу, поздравляют друг друга с профессиональным праздником. Заслуженных работников награждают почетными грамотами и памятными подарками. Для посетителей проводятся литературные встречи. Посещение культурных мероприятий, концертов и спектаклей тоже является одной из традиций в праздничный день. Ну а мы теперь будем переходить к музыкальным датам и событиям последней недели мая.
0: Муз-именинник.
1: 24 мая 1938 года родился принц Бастер, певец в стилях ска и рок-стади-музыки. Сесил Бустаманте Кэмпбелл появился на свет на Ямайке. В юности он занимался боксом и подавал большие надежды в этом виде спорта. Также он интересовался музыкой и к 1959 году начал солировать с командой единомышленников по ночным клубам Кингстона. И один из его проектов оказался успешным благодаря популярным в те годы на Ямайке передвижным музыкальным установкам, где он по совместительству подрабатывал вышибалой. Именно там Сесил и получил прозвище «Принц Бастер», под которым он впоследствии и стал знаменит. В 1960 году принц Бастер записал с Folks Brothers сингл «O Carolina» на лейбле Wild Bells. Композиция моментально стала на Ямайке хитом. С 1963 года он записал сотни песен на британском лейбле Blue Beat Records, которые внесли, несомненно, огромный вклад в развитие музыки ска. Песни «Аль Капоне» 67-го и «Wine and Grind» 98-го даже побывали в британском чарте. После прихода к Сесилу популярности он посетил с турне Англию, где в 64-м его даже пригласили поучаствовать в популярном вечернем телешоу. К концу 1970 года у принца Бастера появились серьезные финансовые проблемы, а его предприятия были в убытке. Но, к счастью, ска-музыка переживает очередной подъем популярности в Британии. В 79-м группа Madness, названная в честь одной из песен Бастера, перепевает несколько его песен. Одна из них, One Step Beyond, достигла 10-го места в чартах Великобритании. Интерес к принцу Бастеру снова вырос, и он начал получать неплохие гонорары. Его песни перепевали и такие группы, как The Specials и The Beat. Также его старые хиты были переизданы и пользовались хорошим спросом у аудитории. В 1989 году принц Бастер записал 12-дюймовый сингл «Stack O'Lee» с лондонской ска-блюз-группой «The Troyans» на лейбле «Gazus Rocking Records». Пластинка была выпущена ограниченным тиражом и распродалась в течение недели. Принц Бастер жил в Майами, штат Флорида. В течение последних лет он появлялся на нескольких фестивалях, включая в 2002 году фестиваль в Торонто под названием Legends of Ska и в 2006 Boss Sounds Reggae Festival в Ньюкасл-апон-Тайн. С 2009 года Сесил Кэмпбелл перенес несколько сердечных приступов и здоровье его ухудшилось. Музыкант умер 8 сентября 2016 в возрасте 78 лет в больнице Майами, США. А в эфире Радио ВОС трек музыканта под названием «Dance Jamaica».

Муз-события. 25 мая 1978 года Дэвид Гилмор, прежде всего известный как гитарист и ведущий вокалист группы Pink Floyd, выпустил одноименный первый свой сольный альбом. Пластинка была спродюсирована Гилмором самостоятельно и в основном состояла из блюзового гитарного материала, за исключением фортепианной баллады «So Far Away». Альбом достиг 17-го места в хит-параде Великобритании и 29-й позиции в чарте США, впоследствии получив там золотую сертификацию. Композиции, выпущенные на альбоме, были записаны в период с февраля по март 1978 года со звукоинженером Джоном Этчелсом на студии Super Bear Studios во Франции. Сведением материала в той же студии занимался Ник Гриффитс. Среди приглашенных на сессии студийных музыкантов фигурировали бас-гитарист Рик Уиллс и барабанщик Вилли Уилсон, которые оба ранее играли в группе The Joker's Wild вместе с Гилмором. Обложка альбома, напечатанная лейблом EMI для первых релизов на лонгплее, была разработана дизайнерской студией Hypnosis совместно с Гилмором и включала фотографию, на которой были изображены сам гитарист, Уиллс и Уилсон. На ее задней стороне Гилмор был отмечен как клавишник и вокалист, хотя он также играл на гитаре. На последующих изданиях лейблов CBS Columbia Гилмор фигурировал уже как клавишник, гитарист и вокалист. Среди тех, кто изображен на внутренней стороне обложки, также появилась тогдашняя жена Гилмора Джинджер. В качестве единственного сингла альбома была выпущена песня «There's No Way Out of Here», которая провалилась в Европе, однако стала популярной на американских альбомно-ориентированных рок-радиостанциях. Первоначально эта песня была записана группой Unicorn под названием «No Way Out of Here» для их пластинки «Too Many Crooks» 1976 года, которую спродюсировал Гилмор. Впоследствии же стоунер-рок-группа Monster Magnet записала кавер-версию этой композиции для своего лонгплея «Monolithic Baby». Одна неиспользуемая мелодия, демо-версию которой Гилмор записал во время создания альбома, впоследствии была доработана им вместе с Роджером Уотерсом и выпущена в качестве песни «Comfortably Numb» с альбома «The Wall» группы Pink Floyd. Точно так же песню «Short and Sweet» можно рассматривать как музыкальную предтечу композиции «Run Like Hell», также выпущенной на стене. В ней менялась при помощи педали эффектов тональность аккордами к строю «Ре», и песня исполнялась в пониженном строе. «Short and Sweet» была записана в сотрудничестве с музыкантом Роем Харпером, который позднее записал собственную версию для своего альбома «The Unknown Soldier». В интервью итальянскому радио Гилмор заявил, что он пытался превратить альбом в противоядие от политики абсолютного совершенства Pink Floyd. Для продвижения был снят рекламный фильм, состоящий из 5 песен. В съемках участвовали сам Гилмор, басист Рик Уиллс, барабанщик Вилли Уилсон, а также брат Гилмора Марк, сыгравший на ритм-гитаре, и клавишник Иэн Маклаген. Рекламный фильм был снят вживую в известном лондонском клубе «The Roxy». Кроме того, Гилмор активно продвигал альбом при помощи интервью в североамериканских СМИ и на FM-рок-радиостанциях, хотя для Pink Floyd это было не свойственно. Благодаря этому альбом стал достаточно популярным. Его позиция в чарте была лучшим показателем сольников Гилмора до выпуска пластинки «On an Island» в 2006 году. Ну а мы послушаем трек Дэвида Гилмора с его одноименного сольного альбома «There is no way out of here».

Переходим к рубрике «Муз-стори». И сегодня в рубрике «Муз-стори». И сегодня поговорим о культовой песне не только в творчестве AC/DC, а вообще одной из самых

Следующую песню Малькольм Янг исполнял уже несколько лет во время разогревов перед выступлением. Слова песни поручили написать Брайану Джонсону, поставив следующие условия. Текст не должен вызывать нездоровых ощущений, ведь он для Бона и должен быть празднованием. Брайан взялся за работу, начав просто записывать все, что приходило ему в голову. Поначалу это казалось бредом, но позже он вылился в текст, в котором остальные участники AC/DC увидели отражение жизни Бона и одобрили композицию. «Back in Black», которая стала заглавным треком альбома, была выпущена спустя 5 месяцев после гибели Бона Скотта. В Billboard Hot 100 она поднялась на 37-ю позицию. В 1997 году вышел трибют альбома Бона Скотта «Bonfire», в который вошла обновленная версия «Back in Black». Журнал Rolling Stone поставил ее на 190-е место списка 500 величайших песен всех времен. А в рейтинге 40 величайших песен металла по версии VH1 она заняла 4-ю строчку. В подборке же лучших песен хард-рока от того же канала ей досталось 2-е место. «Back in Black» исполняют многие известные группы и певцы, среди которых Карлос Сантана, Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, Shakira, Muse и другие. Альбом разошелся по миру тиражом в 40 миллионов экземпляров. У Иэна Джеффри, бывшего менеджера AC/DC, по его утверждению, есть тексты 15 песен, которые Бон Скотт предлагал для этой пластинки. Композицию «Back in Black» можно услышать во многих художественных и мультипликационных фильмах и телесериалах. Ее также часто используют в различных шоу и рекламе. Ее и слушаем. AC/DC. «Back in Black».

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: zona@muzona.yandex.ru. А на сегодня все. Счастливо.
0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете: www.radiovos.ru.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
3: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.

Вы слушаете Радио ВОС. Великие слепые. Русский сказитель Козьма Романов.

Согласитесь, услышать подобное музыкальное произведение в радиоэфире – большая удача. Сейчас редко кто осмеливается предложить на суд слушателей «былину» или «старину», как ее называли раньше. Из глубины веков пришли к нам эти сказания о богах и героях. В разных странах назывались они по-разному, а суть всегда была одна. Индийский эпос, саги Скандинавии, мифы Древней Греции, русские былины. Столетиями передавались эти истории от отца к сыну, от сына к внуку. И всякий, кто хранил в памяти и пел былины, старался сделать их еще интереснее, еще красочнее. Так складывался жанр русского героического эпоса. В наше время редко кто берет в руки сборник фольклорного эпоса. А зря. Былины – это не просто захватывающая история о богатырях, которые можно почитать на ночь детям. В них вы найдете множество поэтических оборотов, эпитетов, сравнений. Обладающие недюжинной силой былинные герои всегда побеждают зло, являются примером мужества и отваги. На защиту Отечества встает могучий пахарь Микула Селенинович. Добрыня Никитич сражается со змеем Горынычем, а девичий пересмешник Алеша Попович поражает Тугарина Змеевича.

Увидал Тугарин Змеевич Алешу Поповича, заревел зычным голосом: «Гой еси, Алеша Попович, млад! Хошь ли, я тебя огнем спалю! Хошь ли, Алеша, конем стопчу! Али тебя, Алеша, копьем закалю!» Говорил ему Алеша Попович, млад: «Гой ты еси, Тугарин Змеевич, млад! Бился ты со мной, а велик заклад! Биться, драться, един на един! А за тобою, ноне, силы сметы нет!» Оглянется Тугарин назад себя. В те поры Алеша подскочил, ему голову срубил.

Большинство исследователей полагают, что былина зародилась на юге Руси и благодаря переселению народа распространилась на север. В течение веков былины претерпевали различные изменения. На них влияла средневековая русская литература и устные сказания соседних народностей.

Блины исполнял не абы кто. Это были мастера своего дела. В зависимости от района, в котором они жили, их называли по-разному: сказатели, старинщики и сказочники. В научном обиходе прижилось слово «сказители», которое предложил этнограф Павел Николаевич Рыбников. Этот знаменитый фольклорист еще в студенческие годы, а учился он на факультете филологии Московского университета, попал в список неблагонадежных людей и был сослан в отдаленные губернии России. Он проехал свыше 2000 верст от Петрозаводска через Заонежье до границы Архангельской и Вологодской губерний. Во время поездки Рыбников не терял время даром. Подсчитано, что Павел Николаевич за это время записал около 200 былин от 30 народных сказителей.

Многие сказители были слепы от рождения. Народ верил, что люди, лишенные зрения, наделены особыми способностями. К ним ходили советоваться, их словам верили. Старались ничем не обидеть, а если они в чем-то нуждались, то помогали им без лишних слов. Кто-то из сказителей ходил по деревенькам и зарабатывал тем, что исполнял былины или читал сказки. А кто-то делал это на радость своих же сельчан, бесплатно. К последним относился Козьма Иванович Романов. Этот удивительный человек сохранил в своей памяти классические образцы былин. Они вошли в сборники российских этнографов, стали наглядными примерами традиций Заонежья. К слову, этот район считают в мировой фольклористике архаической зоной, сохранившей фольклорные традиции. В научном мире Заонежье называют Исландией русского эпоса. Ну, как Исландия сохранила для мировой культуры норвежские саги, потерянные в самой Норвегии, так Заонежье сохранило для России созданные в Древней Руси былины.

Козьма Иванович Романов родился в 1789 году. Жил в деревеньке Лангасы на Онежском озере. Один из его земляков оставил воспоминания об этом удивительно красивом месте. На возвышенности острова раскинулась русская деревня Лангасы. Смотришь на ее живой мир и любуешься. В два ряда богатырские, ладно рубленные деревянные дома, окруженные ухоженными огородами. Сказочная, естественная и искусственно переплетенная красота и чистота, вознагражденная богатой душистой зеленью. Она манит и пленит человеческий взор и обхватывает в свои могучие объятия, точно улыбается умывшаяся на заре девушка. Семья Романовых была по сегодняшним меркам огромной – 24 человека. Занимались они рыбным промыслом, но Козьма Иванович не имел возможности выполнять крестьянскую работу. В трехлетнем возрасте он ослеп. Свой участок земли Романов сдал в аренду. У него оставалась лишь корова, за которой ему помогала ухаживать старая работница. Петь былины Романов научился от сказителя Ильи Елустафьева. Тот был первый сказитель во всей Аланецкой губернии. Знал несчетное количество былин и мог петь про разных богатырей целые дни. Крестьяне очень любили его слушать и даже платили ему за сказывание. Соберется, бывало, сходка. Мужики и говорят: «А ну, Илья Елустафьевич, спой-ка былину, а положит-ка полтину, я и спою былину». Тут кто-нибудь потароватее из богатых выложит ему полтину, а Илья Елустафьев станет сказывать. Вторым учителем Козьмы Ивановича стал рыболов Федор Яковлевич. Сядут старики и бабы вязать сети, а тут сказители станут петь былины. Начнут они перед сумерками, а пропоют до глубокой ночи, пишет российский этнограф Павел Рыбников. Мало-помалу Козьма стал подражать своим учителям и научился исполнять былины самостоятельно. Жил он в ветхой избушке на курьих ножках. С первого взгляда бросалась в глаза его мягкость характера и дряхлость. Вспоминал о своем путешествии в деревню Лангасы Рыбников. «Белый, как лунь, слепой, робкий, он говорил дрожащим от старости голосом и приветливым тоном, употребляя самые ласковые выражения. Старик он доброго нрава, изредка только капризничает, как малое дитя. Лета свои немного утаивает, а по разговорам его не прочь даже от женитьбы. Ему де всего 60 годков». По просьбе этнографа, без лишних уговоров, Козьма Иванович охотно пел «Былину за былиной». Запись продолжалась долго. Он начал сказывать в своей избе, а закончил в доме волосного писаря, куда отправился на ночлег. По словам Рыбникова, на вид ему было 90 лет. Но это впечатление оказалось ошибочным. Судя по установленной дате рождения, на то время сказителю шел 71 год. В ту поездку Павел Николаевич Рыбников записал от Козьмы Ивановича былины «Дунай», «Волх», «Всеславьевич», «Вольга» и «Микула». Встречи на этой поездке не закончились. Впоследствии этнограф неоднократно бывал в Заонежье и не упускал случая увидеться со старым знакомым. В январе 1861 года он записал от Козьмы Романова 5 былин. В знак благодарности Рыбников выхлопотал для слепого сказителя в Петрозаводской думе пособие. За ним Романов приезжал в город. Вместе с ним бывал там и другой сказитель Заонежья Трофим Рябинин. Всякий раз оба они заходили ко мне и всегда почти пели свои былины на радость моим знакомым. А я, между тем, проверял свою запись, пополнял пропуски и окончательно устанавливал текст петых ими вариантов, вспоминает Рыбников.
эти слова говорят о тщательности работы этнографа. Что?

После многих лет общения со сказителями, Рыбников мог с уверенностью сказать, что им записано все, что они помнят. Павел Николаевич записал фрагменты былин, которые Козьма слышал от Ильи Елустафьевича, Добрыни и Маринка, а также о борьбе Ильи Муромца и Идолища.

другой российский фольклорист Александр Федорович Гильфердинг навестил Лонгасы спустя 10 лет после того, как там впервые побывал Рыбников. Романов предстал перед ним еще более дряхлым старичком. Собиратель указал, что сказителю было уже за 80. Козьма Иванович пел былины, не договаривая конца стихов. Несмотря на это, Гильфердинг в то время записал от него 13 сюжетов. Интересно, что в записях исследователя встречается написание имени Романова не Козьма, а Кузьма. Он отмечал, что Романова очень трудно записывать. Если уж он начинал петь, то не останавливался. Настоящий сказитель постоянно импровизирует. Так Козьма Романов иногда вдруг ускорит пение и точно расколет голос, а выйдет отлично и совершенно под лад содержанию, писал этнограф. Козьма Иванович чувствовал, что он, как сказали бы сейчас, популярен. Укрепился в своем мнении он после приглашения петь былины перед цесаревичем Николаем Александровичем во время его путешествия на север. Гильфердинг отмечал, что Романов считает себя первым сказителем и говорит, что лишь он хорошо знает былины. Козьма Иванович явно ревнует к Рябинину и дивится, где это и когда это соперник его научился стольким былинам. В прежнее-то время онде знал самую малость и хаживал даже к нему послушать былинок. А нонь люди, поди толкуют Рябинин, мол, стал первым сказителем, вспоминал Рыбников. Значит, и среди сказителей была конкуренция. Одна из самых известных былин, что исполнял Козьма Иванович, называется «Дунай». Начинается она с того, что князь Владимир устраивает пир у себя в Киеве. Созывает гостей, да говорит им, что собирается жениться. Владимир просит у них совета, нет ли у кого на примете достойной княгини. «Чтобы ростом была высокая, станом она становитая, и на лицо она красовитая». Походка у ней чиста и речь боска. И было мне князю, с кем жить да быть, дума думати, долгие веки коротати. И всем князьям, всем боярам, всем могучим богатырям и всему красному городу Киеву было бы кому поклонятися. Один из молодцев, Дунай Иванович, советует князю взять в жены дочь литовского короля Апраксу. Девушка заинтересовала князя, и он поручает Дунаю Ивановичу и Добрыне Никитичу привести ее в Киев. Король же настроен враждебно. Он узнает в Дунае Ивановиче своего прежнего слугу и бросает его в погреб. Но Дунаю ли сидеть в темноте с крысами? Богатырь в гневе крушит все вокруг, и, видя необыкновенную силу Дуная, король сдается и отдает гонцам Апраксу королевишну. Но путь у богатырей долгий, поэтому решили они заночевать в чистом поле. Воноженьки поставили добрых коней, а в головы востры копии, а по праву руку сабли острые, а по левую кинжалища булатные. Но недолог был их сон. Послал за богатырями литовский король лучшего своего воина. Долго бился с ним Дунай, да вдруг признал в нем Настасью королевишну, старшую дочь короля. Приглянулась она богатырю. Не смог он с ней бороться, тут же сразу и сделал предложение красавице. И Настасья согласилась. В Киеве сыграли сразу две свадьбы: князя Владимира с Апраксой и Дуная с Настасьей. Дунай хвастает: «Во всем городу во Киеве нет такого молодца до Дуная Ивановича. Сам себя женил, другого подарил». Настасья стыдит мужа за хвастовство. Есть лучше его: по обходительности Добрыня Никитич, по смелости Алеша Попович, а по меткости она, Настасья Королевишна.
Дунай предлагает устроить соревнование по стрельбе из лука. И проигрывает. Злоба его одолевает. Хочет он выстрелить в жену, но Настасья умоляет не убивать ее и рассказывает мужу, что ждет от него ребеночка. «У меня в чреве младенец. Такого младенца в ограде нет. По колен ножки-то в серебре, по локоть руки-то в золоте, по косицам частые звездочки, а в теме пекет красно солнышко». Но не верит Дунай королевишне и убивает ее. Горе одолевает Дуная, знает он, что совершил грех. Тут сам он на свои руки посягнулся. Где пала Дунаева головушка, протекала речка Дунай-река. А где пала Настасья на головушка, протекала речка Настасья-река.

О том, до каких лет дожил Кузьма Иванович, неизвестно. Биографические подробности о нем трудно разыскать. Однако от этого интерес к нему даже у современных этнографов и собирателей фольклора не угасает. И хотя былины, конечно же, не станут элементом современной массовой культуры, на наш взгляд, там живет душа русского народа. Так давайте же их читать, слушать и наслаждаться.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
6: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих, слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями, могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо о ней знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
5: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
7: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
5: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
7: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди. И для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс. И есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки. И, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультируем их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
5: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
8: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
5: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько, в общем, людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
6: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей

0: операции мы запланировали, но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия – это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
2: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше, они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание.

0: квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыханий, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение, то есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
2: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
3: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое, Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
2: Юридический минимум НКО.
3: юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.
4: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
6: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
4: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
7: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация. Можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по...
8: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
9: В Орловской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Команда «Зеленоградская» победила в интеллектуальном квизе «Моя Москва». В Брянске прошла презентация инновационного устройства «Робин» для незрячих. В Вологде состоялся региональный фестиваль по настольным адаптивным играм. Председатель Вологодской РОВОС добивается обеспечения говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных НКО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 20 мая Орловская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 30-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 26 делегатов от 8 местных организаций. Всего в организации состоит 1434 человека. В работе конференции участвовал полномочный представитель президента ВОЗ в Центральном федеральном округе Николай Сарычев. За отчетный период создан клуб владельцев собак-проводников «Дина» под руководством Елены Личкановской. Поддержку получили 5 заявок регионального значения на сумму около 1,5 миллиона рублей и 2 федеральных на 1 миллион рублей. Программы социальной реабилитации в центрах ВОЗ освоили 42 человека, образовательные программы – 18. В конце 2022 года организация впервые заключила соглашение на квотирование рабочих мест. Получена субсидия на создание 6 специально оборудованных рабочих мест. Орловская организация впервые стала площадкой для регионального чемпионата «Обилимпикс» по трем компетенциям – бисероплетение, лозоплетение и массаж. С 2025 года член организации участвует в компетенции «Исполнительское мастерство вокал». В 2023 году создан Совет по делам молодежи, который интенсивно развивается. По результатам голосования председателем Орловской региональной организации ВОЗ избрана Юлия Гаврилова. 12 мая Молодежная палата района Матушкина провела интеллектуальный квиз «Моя Москва». В нем приняли участие 4 команды – Молодежная палата, советники района, Мосволонтер и команда местной организации «Зеленоградская» Московской городской организации ВОЗ. Соревнование включало вопросы по истории Москвы, культуре и просвещению, современной столице и экологии. Команда «Зеленоградская» в составе Надежды Иосифовой, Людмилы Казак и председателя местной организации Надежды Титаренко заняла первое место. Победителям вручили книги об истории строительства московского метрополитена. 20 мая в Доме культуры Всероссийского общества слепых в Брянске состоялась встреча членов областной организации ВОЗ с представителями группы компании «Исток Аудио», ведущего российского разработчика и производителя тифлотехнических средств. Ключевым событием стала презентация инновационного электронного помощника с элементами искусственного интеллекта – устройство Робин. Оно предназначено для людей с нарушениями зрения и обладает уникальным функционалом – распознавание лиц, предупреждение о препятствиях, голосовое ориентирование на улице и в помещении. Специалист компании провел обучающий практикум для тех, кто уже получил устройство по индивидуальной программе реабилитации. Те желающие смогли самостоятельно протестировать представленные технические средства. 12 мая в Вологде прошел региональный фестиваль по настольным адаптированным играм в рамках марафона «Сила России». В нем приняли участие 5 команд из Вологодской, Череповецкой, Великоустюгской, Кирилловской и Сокольской местных организаций ВОЗ. По итогам соревнований первое место разделили Михаил Коршунов из Вологды и Василий Третьяков из Великого Устюга. Второе место заняла Жанна Козырева из Великого Устюга. 15 мая председатель Вологодской региональной организации ВОЗ Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Вологодской области. На заседании рассматривались вопросы лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом и обеспечения ингаляционными приборами и лекарственным питанием больных муковисцидозом. Ольга Мединцева предложила ввести в протокол вопрос об обеспечении инвалидов по зрению, страдающих сахарным диабетом, тест-полосками и говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных некоммерческих организаций. Прием заявок открыт до 14 июня. Участвовать могут некоммерческие организации из всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Победители могут получить от 900 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч рублей на реализацию своих инициатив. Поддержку получат проекты, направленные на системную помощь людям с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью, детям, оставшимся без попечения родителей, а также инициативы в сфере ветеринарной помощи бездомным животным. Менеджер благотворительных проектов «Вкусвилла» Илья Натальин отметил, что опыт работы с победителями первого конкурса подтвердил высокую социальную эффективность выбранного формата. Подробную информацию можно найти на сайте добро.рф в разделе «О культуре благотворительности». Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
10: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
8: Учреждение ВОЗ-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
11: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
12: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
11: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
12: Выход из транспорта. Кнопка.
13: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
11: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
14: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
11: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
15: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
16: Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами Виктор Татанов. И сегодня гости моей программы из Ивановской области, из города Кинишма. Это Наталья Барышева. Добрый день, Наталья. Поздоровайтесь с нашими радиослушателями. Нас слушают много где. И скажи, пожалуйста, какая погода сегодня в Кинишме?
17: Рада всех приветствовать. Сразу поправлю Кинишма на первый слог ударения.
16: Кинишма, простите,
17: моего
16: пожалуйста.
17: Города. Да. Погода, ждем дождя, такая облачная, относительно достаточно теплая. Мы достаточно близко к Москве находимся. Если слышала, что Москву заливает, к нам, конечно, такого дождя не приходит. У нас осадки в умеренных количествах, поэтому ждем дождя очередного.
16: Ясно. В общем, где-то на юге жара, где-то в Москве дожди у нас, и везде видишь разные погоды, но тем не менее лето есть лето. Давай начнем. Вот как раз у тебя есть хорошая песня о лете, да, такая она очень и о лете, и о любви, обо всем сразу. Представь, пожалуйста, эту песню. Я хочу сказать, дорогие радиослушатели, что Наталья Барышева, она автор-исполнитель собственных песен. Вот очень талантливая, перспективная девушка. Запомните это имя. Итак, представь нам первую песню.
17: Первая песня, ну вот, кстати, написана она последней. Эта песня еще нигде не звучала. Она
16: премьера, да, у нас такая получается.
17: Она будет премьерной, да. Песня называется «Мне бы». Песня, в общем-то, про меня. Мне все говорили, напиши песню про себя. Ну вот я пишу песню про меня. И, конечно, здесь упоминается мой папа. Сегодня тоже знаковое такое для меня событие. Сегодня у моего папы день рождения. Ему исполняется 66 лет. И именно папа был для меня самым большим, самым лучшим другом в творчестве. Он изначально мне помогал, он меня поддерживал.
16: Так, Наталья, давай теперь все-таки мы скажем, как зовут папу, как его имя, отчество.
17: Вячеслав Анатольевич.
16: Вячеслав Анатольевич, мы тоже поздравляем от всей души. Здоровья, долголетия. Я, честно говоря, за него очень рад, что он вырастил, воспитал такую прекрасную дочь, которая вот... Слова благодарности из уст дочери, мне кажется, это особенно трогательно и важно. Так говорить о папе — это вот большая радость, на самом деле, слышать, когда дочь так любит папу. И так объявляю эту песню, слушаем и поздравляем твоего папу с днем рождения.
17: Итак, для всех сегодня премьера моей песни «Мне бы».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что из города Кинешма, который недалеко находится от Москвы, из Ивановской области, с нами на связи Наталья Барышева. И только что мы прослушали песню, которую она написала, это премьера. Вот еще раз поздравляем папу с днем рождения. Скажи, пожалуйста, когда впервые в твоей жизни возникло желание начать петь, когда впервые ты сама сочинила первую песню?
2: Сама впервые первую песню мне, наверное, было 13 или 14 лет. Да, 13 лет. Мне купили первый синтезатор. Это было такое учебное, можно сказать, учебные клавиши. Там даже аккорд нормально взять. Вот 4 ноты вместе взять было просто нельзя. Больше 3 уже никак. Это была Атланта фирма. И вот, ну, поскольку я училась в музыкальной школе, без этого было просто как-то нельзя. Ну и вот я начала что-то пытаться такое напевать, что-то придумывать, поскольку стихи я начала писать раньше. Именно музыку, что-то такое накладывать, придумывать. Начала, это были летние каникулы. И вот именно папа услышал, что я что-то такое у меня получается, такое понятное. И как бы за это уже зацепились.
1: Папа, наверное, всегда и первый слушатель твой, да?
2: Нет, не всегда.
1: Нет, не всегда,
2: не
1: да?
2: Не всегда. Потом я уже начала подруге показывать.
1: Ясно. Ты папу уже поздравила с днем рождения, песню ему показывала?
2: Нет, еще нет.
1: Ясно. Я думаю, что он очень обрадуется, конечно. Я еще спросил, когда у тебя появилось само желание петь. Наверное, ты и не помнишь точно, да, когда уже пел. Наверное, еще в детстве.
2: А само бежал. Желание петь, а, наверное, всегда оно было. Но было, наверное, даже во времена садика, когда я на качелях пела песни Тани Булановой. Наверное, тогда.
1: Здорово. Интересно, что Тани Булановой ты пела песни. А какая это песня была, не помнишь?
2: «Не кончается синее море».
1: А, ясно.
2: И «Старшая сестра».
1: Такие самые начальные тоже ее первые шаги в то время.
2: Да.
1: А скажи, пожалуйста, а еще кто из наших представителей нашей эстрады или зарубежной, какая музыка тебе нравится, что ты слушаешь, когда тебе хочется послушать?
2: Ну, если брать зарубежную, наверное, самая моя любимая группа — это Pet Shop Boys.
1: Угу.
2: Grumbaries.
1: То есть рок, музыка тебе такая, поп-рок,
2: да,
1: тоже тебе не,
2: да,
1: чужд?
2: Ближе, да, все-таки к рок-музыке. И из наших тоже вот сейчас больше все-таки к року.
1: А какие-то исполнители уже? Или группы точнее?
2: Ну вот если сейчас из анимации, casual. Ну и, конечно, 2000-е. Наши старые добрые 90-е, 2000-е.
1: Угу.
2: Если брать вот поп-музыку.
1: То есть ты такая в прошлом рокерша, и в настоящем тоже, ты не отчуждаешься от этого? То есть это остается с тобой,
2: ну,
1: по,
2: да,
1: жизни?
2: Ну да, к сожалению, сейчас такие тексты, что просто...
1: Ну не будем критиковать других,
2: будем,
1: потому что у нас есть прекрасный пример. Пример сегодня это ты, потому что ты сочиняешь такие хорошие песни и записываешь. И мне, знаешь, что нравится, что ты входишь в разные сообщества. А скажи, пожалуйста, где-нибудь выступала? Были какие-то концерты, какие-то, может быть, конкурсы?
2: Ну, самый такой всероссийский, наверное, это вот ВОС «Вокал». Какой же это был год? 2013. И «Зимородок» тоже всероссийский, молодежный такой, он бардовский, больше бардовский.
1: Ты играешь на гитаре еще?
2: Нет, я как автор стихов шла именно по авторству стихов.
1: В общем, у тебя разные такие сотрудничества с разными людьми из разных городов, да, то есть вот сегодня интернет, благодаря интернету можно сотрудничать и общаться с людьми из разных уголков нашей страны и не только, да?
2: Ну да, это помогает и найти и единомышленников, найти тех, у кого всегда можно набраться какого-то опыта, чему-то поучиться. Я вообще больше люблю слушать других, чем показывать себя. Поэтому, да, очень хорошо, что сейчас есть интернет.
1: Но это несправедливо, что так. Надо тоже себя показывать. Скажи, пожалуйста, а вот как тебя можно найти в социальных сетях, твои песни где-то можно послушать?
2: Ну, я под псевдонимом «Весенняя», английскими буквами известно. В общем-то, ВКонтакте можно найти.
1: «Весенняя», да? Значит, дорогие друзья, ищем ВКонтакте «Весенняя». А город какой-то там указан?
2: Да, Кинешма.
1: Значит, дорогие друзья, ищем ВКонтакте Кинишма, Весенняя, и слушаем Наталью Барышеву. А почему именно Весенняя? Весенняя, наверное, любишь весну?
2: Люблю весну, люблю май. И, наверное, чтобы вот это поддерживалось весеннее настроение на протяжении всего года. Ну и, наверное, потому что я родилась зимой. Мне хочется, мне всегда хочется.
1: Ну, ты знаешь, когда слышишь твой голос, то он действительно наполнен такими нотками весеннего настроения, счастья. Даже бы сказал, и лето порой в нем проскальзывает. То есть сказала май, это уже ближе к лету.
2: Да.
1: Давай послушаем следующую песню в твоем исполнении. Какая это будет песня?
2: Песня «В путь». Это песня в конце студенческих лет мной написана. Ну вот прям после выпускного я, наверное, сама себе таким образом давала какое-то такое напутствие на жизнь, на работу, на личную жизнь, на все таким вот образом у меня получилось с этой песней.
1: Хорошо, слушаем эту песню в исполнении Натальи Барышевой или «Весенний» на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня в гостях из города Кинишма Ивановской области у нас Наталья Барышева, которая в интернете написана, ну, как бы ее можно найти под псевдонимом «Весенняя». И действительно, ее настроение такое солнечное, весеннее, майское. Наталья, вот все радиослушатели, особенно, наверное, женского пола, да и мужского, они только говорят, что им это интересно. Скажи, пожалуйста, а что у тебя есть семья, да, наверное?
2: Да, конечно.
1: И вот не так давно мы слышали фоном прекрасные такие звуки. А у тебя есть доченька Анечка, да?
2: У меня две дочки. Старшая дочка Даша. Она идет во второй класс, она занимается танцами, ну, немножко поет, но в основном она занимается танцами с 4 лет уже во второй класс музыкальной школы по классу хореографии.
1: Как зовут твоего супруга?
2: И Сергей.
1: Сергей, да? Сколько вы уже с Сергеем вместе?
2: Так, мы с ним вместе, ну, получается, 10 лет.
1: Он поддерживает твои вот эти вот увлечения музыкой? Ему нравится?
2: Он закончил курс музыкальный колледж, да. Он тоже музыкант, он ведет ансамбль, у него есть свой. То есть он, да, тоже немножко пишет. Ну, да, конечно, поддерживает.
1: Музыка нас связала, в общем, да, можно сказать, такую традиционную фразу.
2: Да, да. И изначально я и смотрела, обращала внимание, когда занималась не то что поиском второй половинки, но смотрела на людей, как бы вот на молодых людей. Я именно вот этот вот момент учитывала, вот это единомыслие музыкальное.
1: Ну, ты знаешь, итог все-таки сам за себя говорит. Две прекрасные доченьки. Как это прекрасно. Скажи, пожалуйста, как все-таки вот вы уже поженились, как произошло само такое знакомство, и вы поняли, что вы будете вместе?
2: А знакомство интересно произошло. Нас пригласили друзья к себе на свадьбу. Его в качестве свидетеля, меня в качестве свидетельницы. Я поймала букет.
1: Интересно.
2: Романтично очень было. Можно было в лес ходить вместе, там вдвоем все это село на краю леса. Ну, то есть, вот, конечно, романтика, она тоже свою роль сыграла.
1: Ну, а как вы прямо в первый день уже познакомились и начали общаться, да, в смысле так-то? Притяжение началось какое-то взаимное?
2: Ну, вот была свадьба, я после этого где-то недели через 3 приехала в отпуск к подруге опять туда же. И вот тогда уже началось вот это общение, он еще оставался там в гостях. И вот поскольку мы там 3 недели вместе находились, у нас было время для того, чтобы познакомиться поближе, начать общаться, и чтобы вот это притяжение, оно появилось.
1: Ты знаешь, я хочу пожелать и тебе, и Сергею, как говорится, совет да любовь в дальнейшем, чтобы еще долгие годы был такой у вас счастливый брак. Вот в твоем голосе чувствуется, забегая вперед, хочу сказать, что чувствуется, что счастливая такая девушка, счастливая мама, счастливая женщина и еще и хорошая певица. Вот когда все это вместе, наверное, ты и счастливый человек. Потом мы к этому вернемся. Чувствуется счастье прямо, оно прямо из тебя льется, да? Ты такой человек все-таки позитивный.
2: Ну, я стараюсь таким быть. Нужно просто оценить то, что есть. А у меня есть, мне Господь Бог достаточно много дал того, что у меня есть. У меня есть творчество, у меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть любимая кошка. У меня живы, слава Богу, родители.
1: Так, а кошку как зовут?
2: Русская голубая, да. Китти. Ага. И она родилась в один день с моей старшей дочерью, 1 августа. То есть вот ей будет 3 года скоро.
1: Интересно. В общем, полная чаша. Что тут еще скажешь? Давай послушаем следующую песню в твоем исполнении.
2: Да, послушаем песню «Я возвращаюсь домой». Тоже песня такая. Получилось так, что несколько лет, ну, достаточно много, практически полжизни пришлось мне проживать в Нижегородской области, далеко от дома, там учиться, там сейчас живут мои родители. Я всегда очень любила Кинишму, всегда очень привязана была именно вот к этому городу. И вот, пожалуй, эта песня как раз о долгой разлуке, о радостной встрече именно с городом. «Я возвращаюсь домой».
1: Слушаем эту песню в исполнении Натальи Барышевой на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Наталья Барышева из города Кинишма с нами сегодня на связи. Вот такая любовь к малой родине, она дорогого стоит. Скажи, пожалуйста, какие-то хобби еще у тебя есть, что ты любишь? Вот, знаешь, сочинять стихи, песни, да, мы уже поняли, что это вот у тебя хорошо получается. Это твоя такая вот отдушина, это, наверное, больше, чем увлечение. Это твоя миссия такая. Вот. А какие-то хобби, увлечения еще есть у тебя?
2: Ну, если есть время, если есть возможность, то бисероплетение. Вот хобби именно.
1: Вот всегда мне непонятно было, как незрячие девушки, как они этим занимаются. Это, во-первых, очень такая, мне кажется, кропотливая, да. Такая трудоёмкий процесс, кропотливый, требует много терпения, наверное, да?
2: Ну, в общем-то, да, это такая, зато успокаивает.
1: А что ты любишь делать вообще, какие поделки из
2: песен? Ну, браслеты и цветы, вот из такого.
1: То есть ты как-то по цветам это раскладываешь, да, знаешь, где какой цвет там и так далее. Это где-то ты специально училась, наверное?
2: Да.
1: А, цвета различаешь немножко, да?
2: А учиться нет. У меня тетя этим занимается, она мне показала, и подруга у меня тоже этим занимается. Тут тоже опять интересная история. Подруга у меня левша. И вот она меня левой рукой научила. Угу. Так как она это делает, я тоже левой рукой.
1: И ты тоже стала левой рукой. Интересно. То есть ты правша, ложку держишь в правой руке, там и при столовые приборы и так далее.
2: Да, а номер телефона набираю левый. Даже вот были дисковые телефоны раньше, когда совсем раньше. Угу. Левой рукой.
1: А вот говорят, что такие люди, которые владеют и правой, и левой, у них, значит, и то, и другое полушарие хорошо развиты. Не знаю, насколько это правда.
2: Ну, наверное, не знаю, насколько это правда.
1: Скажи, а вот писать, именно, понятно, песни, а вот писать стихи, песни, как у тебя это получается, как приходит вдохновение? То есть ты прям садишься где-то у окна, может быть, или ты выходишь в какой-нибудь сад, или это во время, может быть, какой-то поездки, как тебе приходит вдохновение, и ты начинаешь сочинять, как это бывает?
2: А приходит где угодно. И, к сожалению, бывает такое, что не успеваю это зафиксировать. Если это где-то в маршрутке, где-то в дороге, то бывает такое, что в душе приходит.
1: Угу.
2: Что-нибудь там во время того, как шумит вода, начинаешь что-то мурлыкать, что-то приходит. Ну и сразу уже, желательно сразу пересесть за клавиши и уже это как-то на диктофоне зафиксировать, чтобы это осталось, потому что потом теряется.
1: А сколько уже всего в твоем багаже песен? Еще в столе, наверное, там где-то что-то вот недоработанное, а то, что вот уже написано. Просто, может быть, стихи пишешь, потом они превращаются в песни. Много уже ты написал песен?
2: Ну, наверное, где-то около 25, штук 30, может быть. Если вот все вместе брать, ну, черновиков тоже достаточно.
1: Ну, немало все-таки. А вот скажи, пожалуйста, какие-то друзья, родители, когда ты сочиняешь новую песню, что они, какие-то вот первые отзывы? Наверное, для тебя это дорого, все-таки мнение близких, там, или Сергей, твой супруг, да, кто вот слушает, первое впечатление, как бы это, наверное, ну, как сказать, премьера песни для кого-то близкого, это всегда, наверное, важно или нет?
2: Ну, первые эмоции. Понятно, что скажут, что все хорошо, что все замечательно, но для меня, наверное, вот именно важно то, каким голосом это сказано. Потому что по голосу я вот многое могу сказать о настроении человека, поэтому вот именно, пожалуй, эмоциональная составляющая важна. Но я стараюсь уже доводить до более или менее приличного такого состояния песню, прежде чем ее кому-то показывать. Ну, то есть один куплет, например, и припев просто, я не покажу вот эти черновики. У меня уже должно быть, ну, пусть там с проигрышем на коленях делаются прямо во время записи. Ну, это, конечно, да, это есть.
1: Ну, это уже импровизация такая, это творческий процесс у всех по-разному. Дорогие друзья, это Наталья Барышева из города Кинишма. Я хочу сказать, что, ты знаешь, вот многие пишут песни, бывают такие какие-то вот они грустные, часто мы слышим, бывают какие-то, ну, такие вот, как объяснить. Вот задача песни, мне так кажется, вот я как обыватель могу рассуждать, да, задача песни у каждого своя. У тебя какая цель, какие эмоции ты хочешь передать людям? Что ты хочешь, чтобы они услышали? Вот самая главная задача творчества — это выплеснуть что? Положительную энергию какую-то свою, рассказать какую-то историю, творческий процесс. Или уже сначала, когда песня она рождается, потом, когда уже получается. То есть они все разные вот по содержанию, понятно, да? Но какой-то общий знаменатель есть. Мне кажется, они все, у тебя все, если ты со светлой какой-то такой, а со светлой стороной, я бы сказал.
2: Ну да, вот это вот лирика, романтика. Я не ставлю никаких задач для слушателя, для того, кто это все воспринимает. Я думаю, что каждый услышит в моей песне и найдет именно свои эмоции, отголоски, может быть, где-то каких-то своих историй, да? Своих ситуаций, своих ассоциаций. Да.
1: Каждый, конечно, человек воспринимает по-своему вот каждую песню. И это, наверное, очень ценно. И еще хочу сказать, вот были какие-то такие вот выступления у тебя где-то, которые запомнились, да? Вот проходит время, и ты к ним возвращаешься мысленно. Все-таки когда происходят какие-то выступления, премьеры, еще что-то такое, какие-то вехи, которые мы запоминаем надолго, и они нас мотивируют идти дальше. Вот какие такие события были в твоей жизни?
2: Ну, в моей жизни был такой момент, был такой человек, который... Я жила в достаточно маленьком городе несколько лет, и началась такая история по маленькому городу, слухи же быстро очень распространяются, что я на самом деле ничего сама не пишу, все тексты, все я беру из интернета, и все это можно найти в свободном доступе и так далее и тому подобное. Для меня это, наверное, был такой творческий удар, после которого я просто перестала писать. Перестала писать, наверное, где-то на 2 года.
1: Да, ты что?
2: И это зима. Мне раздается звонок, а приехал человек посторонний в город, приехал к своей девушке, парень приехал, мне звонит и задает вопрос: а что ты будешь петь? У нас концерт вот будет там, мы поедем в санаторий, ты едешь с нами, что ты будешь петь? У меня такой шок. Я вроде как ничего не буду петь. Ну как это? Ты же поешь, ты же должна петь. Что ты будешь петь? Это вообще не обсуждается. И вот мне помогли раскрыться. И вот, да, на тот момент это был вокальный ансамбль «Березка». К сожалению, руководитель уже ныне покойный. Они меня поддержали, этот коллектив. Благодаря им я снова начала писать, я вышла на сцену. Ну, первый, конечно, вот этот первый концерт в санатории, у меня микрофон вот так в руках, коленки трясутся, руки тоже дрожат. А я еще взяла со стойки, как бы не... все это было очень заметно. Вот этот вот момент, наверное, именно так вот запомнился.
1: Переломный такой эмоциональный, да?
2: Ну и выступление,
1: да?
2: На дне города, да. Еще вот именно... Один раз я там пела на «Дне города», а здесь именно запомнилась вот эта подача именно от площади, от всей площади, от всех людей. Она не только то, что вот как бы исполнитель подает, а и то, что идет именно обратно исполнителю, обратная связь. Это вот просто тоже вот запомнился вот этот момент.
1: Наталья, мне кажется, когда вот такие люди появляются завистливые, которые говорят там, что это чужие стихи, это не твои песни, это признак того, что о тебе заговорили, о том, что ты по-настоящему начинаешь быть известной, популярной в каких-то кругах, что народ тебя слушает и к тебе неравнодушный. Понимаешь, когда тебе хотят испортить настроение, наоборот, должно быть, как сказать, ну, нужно не обращать на таких внимания людей, потому что они не от хорошей жизни вот занимаются такой вот, как сказать... распространением сплетен, потому что у них самих жизнь, может быть, не очень хорошая, они завистливые и неудачники. Поэтому надо к ним проще относиться. Главное, что перенесла эту такую психологическую травму и продолжаешь свой путь дальше. Давай сейчас послушаем следующую песню, и время нашей передачи, к сожалению, истекает, и мы потом будем прощаться.
2: Сейчас мы послушаем песню «Вернись и останься». Аранжировку на нее сделал мой очень близкий, замечательный друг Алексей Степанович.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, Наталья Барышева сегодня наша замечательная, прекрасная гость, прекрасная девушка, счастливая мать. Я хочу от всей души пожелать тебе и твоей семье счастья, здоровья, благополучия.

0: Я считаю, что ты вот состоявшаяся уже певица, счастливая мамочка семейства, две замечательные доченьки и супруг. Ну, что еще можно пожелать? Только побольше творческих успехов, чтобы сбывались все твои планы, мечты обязательно. Вот несмотря на то, что у тебя есть проблемы со зрением, все-таки ты чувствуешь себя счастливым человеком на 100%?
1: Ну, вот если говорить именно о зрении, то да, я чувствую себя счастливой на 100%, потому что полное, наверное, присутствие зрения, оно не дало бы мне того, что вот сейчас мне не хватает для счастья. То есть зрение здесь, ну, не сыграло бы роль.
0: Ты довольна тем, что есть, да?
1: Ну, хотя, наверное, нет. Наверное, на 80.
0: На 80, да? Yes.
1: Некоторые вещи, да, например, петь ноты с листа. Да, немножко все-таки вот в этом хотя бы. Или профессия, например, та, которую я бы хотела получить. Я бы хотела быть ветеринаром. Ну, то есть без зрения это неосуществимая мечта, которая так и остается неосуществимой.
0: Тогда бы ты, может быть, не пела бы песни. Тоже я не знаю, как вот без
1: музыки. Возможно, возможно, да, да. Поэтому нужно радоваться тому, что имеешь.
0: Пожелай, пожалуйста, вот прежде чем послушаем заключительную песню в твоем исполнении, чтобы ты вот посоветовала, пожелала нашим слушателям, которые тоже, может быть, хотят заняться творчеством. Есть незрячие люди, есть зрячие. Как надо, что надо делать, чтобы добиваться успехов, чтобы сочинять песни? Что для этого нужно делать? И как вот нам всем почувствовать собственную значимость в этой жизни, найти себя?
1: Ну, во-первых, нужно не стесняться своих желаний, своего творчества, не бояться писать, не бояться его кому-то показывать, хотя, к сожалению, бывают такие люди, которые близкие, даже среди близких людей, которые могут отбить просто раз и навсегда, сказать, ну, твое вообще, оно это бездарно, тебе лучше этим не заниматься. Но, тем не менее, не нужно стесняться. Чтобы были тексты, интересные, красивые тексты, все-таки нужно читать книги, читать литературу, потому что это наш словарный запас, который нам помогает в написании текстов. Слушать, опять же, музыку, учиться в любом возрасте, учиться никогда не поздно. Ну и знать, чего ты хочешь.
0: Совершенно верно.
1: Уже стремиться,
0: слова, может быть, стремиться
1: к чему-то,
0: да,
1: к чему-то определенному.
0: Какой-то своей мечте, да?
1: Да, если она есть, если она выполнимая, то стремиться и делать, потому что не получается у того, кто ничего не делает.
0: Спасибо тебе огромное за то, что нашла время с нами пообщаться.
1: Тебе спасибо, что пригласил на программу.
0: Я хочу еще раз сказать тебе, что вот чтобы все-все твои планы, мечты сбылись. Надеюсь, что мы о тебе еще услышим. Дорогие радиослушатели, ищите Наталью Барышеву под псевдонимом «Весенняя» английскими буквами ВКонтакте и слушайте ее песни, и будет у вас хорошее настроение. И в заключение объяви песню, которую мы послушаем.
1: Ну и для всех заключительная песня. Послушаем песню «Ночь не навсегда». Пусть даже если в вашей жизни случается какой-то период серый или черный период, помните, что он пройдет, что все будет хорошо.
0: Дорогие друзья, на этой оптимистической ноте мы говорим вам до свидания, до новых встреч, всем хороших летних дней. Вот, Наталья, всего доброго. И слушаем. Хочу сказать, что слушаем мы сейчас песню и ищем Наталью Барышеву под псевдонимом «Весенняя» английскими буквами ВКонтакте. Слушаем ее песни, и будет у нас у всех хорошее настроение. Всем всего доброго, пока, до новых встреч.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
2: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня у меня на связи по телефону Андрей Крюков из Москвы. Андрей, привет.
4: Привет, привет.
3: Тема у нас сегодня очень интересная. Лето закончилось, но тем не менее, по-моему, этим можно заниматься в любой сезон. Этим – это туризмом. Андрей у нас человек опытный сплавщик, опытный турист. И сегодня, Андрей, я попробую тебя порасспрашивать, как надо подготавливаться к походу. Да, все мы когда-то ходили в какие-то походы, и, честно сказать, наверное, не особенно заморачивались. То есть, ну, рюкзак, там палатка, что-то, какая-то одежда, может быть, но индустрия туристическая развивается, на месте не стоит, и, как оказалось, теперь очень-очень много появилось интересных вещей на туристическом рынке, будем так говорить, которые совершенно незаменимы в походе. Человек, который хочет пойти куда-нибудь с друзьями на сплав или просто в поход, что ему нужно иметь с собой, что нужно в первую очередь понимать, какие вещи взять, да, с чего мы начинаем, Андрей?
4: Поскольку мы говорим сейчас немножечко о сплаве все-таки в большей степени, сплав – это такое дело, когда ты соприкасаешься с водой. Среда, попадая в которую, ты можешь либо перегреться, вот, либо, как правило, ты, в общем-то, можешь подзамерзнуть. И для того, чтобы, значит, от этого защититься, современная наша индустрия туристическая, она предлагает нам, в общем-то, значит, экипировку в виде гидрокостюмов. Гидрокостюм – это такая термозащита, которая надевается на тело и которая защищает это тело от замерзания при долгом или, так сказать, как бы, ну, в зависимости от того места, где находится сплав. А сплавы у нас, собственно говоря, если они как бы достаточно серьезные, то, наверное, на речках, которые, в общем-то, порожистых, где-нибудь на северах, например. Но, тем не менее, они, как правило, в общем-то, достаточно холодные. И, соответственно, значит, вот, чтобы там не то что выжить, ну, просто, как говорится, сплав – это достаточно такая активная, в общем-то, вещь, то, в общем-то, все равно получается, ты можешь там достаточно быстро оказаться в воде, и чтобы не замерзнуть, ты должен надеть на себя вот эту экипировку. Она, в принципе, как бы зависит...
3: Как ее выбрать? Как правильно выбрать гидрокостюм?
4: Тоже по температуре, допустим, скажу. Ну, вода, если не очень холодная, то можно надеть, допустим, короткий гидрокостюм. Он, в принципе, представляет из себя комплект, состоящий из штанов, а даже, я бы сказал, бриджи, наверное, до колен. И сверху маечку. Они, значит, из двух частей соединяются посередине методом заворачивания, или ты просто подсовываешь майку в штаны, и таким образом основная часть тела защищена.
3: А есть ли какая-то разница в толщине костюма? Нужно ли, чтобы он облегал тело или не нужно?
4: В принципе, это все пришло к нам от дайвинга. Этот вот костюм, он либо он может быть, собственно говоря, сухого типа, внутри ты находишься и там ты сухой, либо, значит, мокрого типа. Вода, затекающая туда, она обратно не вытекает, остается там внутри, нагревается телом и, соответственно, создается вот такой водяной подогретый барьер, который твое тельце, значит, защищает.
3: Хорошо, это то, что касается костюма. По поводу обуви. Вот у меня была практика выбора, да, обуви, которая пригодится на сплаве. Пожалуйста, вот этот момент прокомментируй. Что лучше, носки, боты, тапочки вот эти вот каяковые, да?
4: Как раз вот на сплаве, там, на серьезном, на каком-то, значит, поскольку везде камни, везде какие-то ступени, пороги, можешь, так сказать, как бы из рафта там камни вылететь. Или, например, там рафт сядет тоже на какой-то там обливняк, соответственно, как бы где-то защемиться. Ты должен слезть с этого рафта, если глубина позволяет, позволяет встать на дно и его вытащить. Ты должен как раз и дело сделать, и, значит, при этом не повредить себя любимого. На ногах должны при этом, опять же, в зависимости от температуры режима, может либо иметь легкую какую-то обувку, но при этом, которая бы защищала обязательно, значит, вот твои ступни, и, может быть, даже выше, соответственно, по щиколотке. Значит, ну, можно взять, допустим, какие-нибудь неопреновые чулки и надеть сверху такие специальные, значит, сейчас продают сандалии из капроновой структуры и подошвы такой, значит, прорезиненной, шероховатой, вот, не позволяет тебе оскользнуться, ты в то же время очень плотно сидит на ноге. Либо еще вариант, опять же, если вода холодная, то мы можем, значит, позаимствовать, опять же, из того же самого дайвинга, так называемые коралловые тапочки, вот это для теплой воды, или, опять же, коралловые боты, это уже для холодной воды. Боты — это такие полусапожки, в них очень удобно, поскольку там вот просто уже все, как говорится, есть. То есть это, значит, они тебя и от холода сохранят, и, соответственно, как бы на ноге будут хорошо держаться, и от ударов всяких разных спасут.
3: Тут как раз у меня был опыт поездки в таких ботах, да, и так почему-то получилось, что от долгого пребывания в воде, да, и вода в эти боты все равно попадает, она тоже нагревается. По какой-то причине, там, на второй день, например, у меня ноги отекли. Я не знаю, это связано с тем, что в воде постоянно ноги или с чем-то еще, но, тем не менее, вот такой эффект тоже был. Наблюдался, скажем так.
4: Да, может такое быть. Знаешь еще, Максим, а почему? Потому что, может быть, мы с тобой... Зря же говорят, что вот тяжело в учении, легко в мучении. То есть в бою. Подобрали мы с тобой, в общем-то, их в магазине. Ну, примерил ты их. Ну, немножко там прошелся ты там, значит, по этому залу. А с другой стороны, понимаешь, боты — это такая штука, что, в принципе, как бы она состоит из, значит, вот из резины. И вот эта вот резина, она могла... верхней части тебя, ну, немножко пережать, что называется, вот, собственно говоря, ногу. Соответственно, как бы циркуляция немножко нарушилась. А в воде, опять же, значит, вот эта резина, она намокает, она, ну, не нож, но поджимает, как бы, да?
3: Ну, вот. да. То есть, получается... обтягивание такое.
4: Поскольку ты там не 5 минут, значит, вот хаживал, а хаживал тут практически весь день, то вот могло такое свойство, значит, вот, да, и нога твоя, собственно говоря, знаешь, при попадании в воду, она и весь свойство тоже как бы набухать, понимаешь ли, тоже. Поэтому вот здесь вот два фактора такие свелись в одно время, в одно место, в одном месте.
3: Ну, в общем, вот этот нюанс нужно иметь в виду. Что у нас по поводу шлема, раз уж мы заговорили о том, что мы на серьезный сплав идем, да, то шлем обязательный, спас-жилет, да, наверняка нужен. Как это купить, как это выбрать правильно?
4: Спас-жилет, он, собственно говоря, нужен всегда, независимо от того, вот, на какой категорийности сплав ты идешь. Нужен он для того, чтобы тельце, которое неожиданно или ожидаемо попадает в воду, то оно может, несмотря ни на что, тоже замерзнуть до такого состояния, когда ты становишься вял, апатичен, и помощь где-то, значит, запаздывает, а тебе надо все-таки выжить хотя бы для своих ближайших родственников. И ты надеваешь перед тем, как вот сесть на рафт, начать сплав, то обязательно себя сверху всего ты надеваешь вот этот, значит, вот спас-жилет.
3: Как его выбрать? Какие виды, может быть, бывает? Что проще, может быть, что дешевле? Зачем стремиться в магазине?
4: Тут вот насчет дешевизны тут как-то надо очень осторожно, потому что для себя любимого более дорог, в общем-то, и важен. Вот, и поэтому, значит, с жилетом тут просто есть какие-то вещи, ну, которыми ты можешь там не то что пожертвовать, ну, скажем так, по какому-то нишевому ранжиру, как бы, финансовой стоимости пустить. А здесь не надо экономить, и вот этот спас-жилет, вот он тебя должен быть, ну, надежный в той степени, что, так сказать, как бы фирма, которая его делает, она должна, как правило, специализироваться вот по таким вещам. То есть, в общем-то, по спасательным средствам. Соответственно, должен опять ты его просто по, значит, росту-размеру должен подобрать. То есть он вот у тебя, на тебя должен сидеть как бы так вот плотно тебя облегать и с одной стороны, но в то же время с твои телодвижения сильно не сковывать. У него должно быть несколько таких надежных закрывающих либо на липах, либо на молниях. Ну, одновременно можно, собственно говоря, карманах, где, значит, вот ты хранишь вещи, которые постоянно при тебе, а именно у тебя там, значит, вот должны уже в экипировке этого спас-жилета там, например, вот свисток должен иметься, значит, чтобы ты на воде, находясь уже, значит, привлек к себе внимание.
3: Да, хорошо. А мы сейчас прервемся на несколько секунд и скоро продолжим.
1: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru
3: А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». С вами я, ее постоянный ведущий Максим Петров. И сегодня у нас на связи по телефону Андрей Крюков из Москвы. Мы говорим сегодня с Андреем о туристической индустрии, о том, как правильно собираться в поход, в частности, как подготовиться правильно к сплаву. И закончили мы на выборе спас-жилета. Да, вот как раз интересная мысль, об этом я не думал, прозвучала о свистке. Что еще должно быть в карманах жилета?
4: Например, значит, там еще должны быть перчатки, которыми в холодной воде ты сдержишь весло. Ну, соответственно, в зависимости от сложности сплава, значит, у тебя там какие-то еще вот шкертики, например, веревки, которыми ты привязываешь что-то вот в рафте, гермомешки, например, еще какие-нибудь предметы, которые там вот болтаются, например, там насос какой-нибудь, например, может, допустим, вот выпасть, значит, за борт, вот, и вот тоже можешь там подхватить, подвязать, соответственно, как бы. Mm-hmm. Вот, потом, значит, я еще должен сказать, что, в общем, воротник у спас-жилета, он должен быть, значит, вот, ну, вот МЧСовские, например, варианты, они делаются такие, очень высокие такие воротники. Первое, значит, это самое главное, что при попадании в воду они поддерживают твою голову в том состоянии, которое, значит, не допускает попадания ее лицом вниз. Да, значит, ты не захлебнешься. И в то же время, когда лежа на, значит, вот на воде, спиной вниз, то у тебя голова находится наверху, и, соответственно, как бы там, если ты, да, даже потеряешь сознание, тем не менее, ты не нахлебаешься воды. Угу. Первый функционал, а второй, то, что, например, этот воротник, он хорошо защищает, опять же, вот при нахождении там на лодке твою шею, поскольку на воде по закону стихии все время дует какой-то ветерок, и этот ветерок может иногда быть не совсем приятный, как правило, не совсем приятный, а именно он просто такой прохладистый, такой холодный. Ну, просто он может, значит, вот там тельце разгоряченное постоянно, и не замечаешь вот и таких вот явлений, а вот шея, собственно говоря, как раз она такая тоненькая, уязвимая такая. Угу. Что-то ее продуть, от этого могут быть всякие неприятности.
3: Что по поводу шлема?
4: Шлем, он, безусловно, тоже необходим. Ну, необходим он, конечно, тоже на таких серьезных как раз вот сплавных работах, для того, чтобы, значит, опять же, не удариться им разные твердости, чреватые, значит, потери сознания, выпадением тоже за борт при этом. Ну и вообще, соответственно, как бы и в воде тоже. Ты знаешь, как правило, много всяких твердых неприятностей, которые неожиданно тебя подстерегают, и вот от них ты можешь как бы удариться, потеряться, захлебнуться, ну и так далее, и так далее. Это тоже подбирается по твоей голове, если разные росты, размеры. Плотно должен сидеть. Там внутри, значит, он состоит из двух частей, как правило, внутреннего такого мягкого такого слоя, который, ну, анатомически просто плотно, но в то же время комфортно, как бы, позволяет голове находиться внутри плотной такой, как бы, пластмассовой плотного каркаса, вот, который же, в принципе, вот, непосредственно внешнего, который непосредственно защищает твою, значит, голову вот от всяких попаданий, сотрясения. На нем может быть установлены, допустим, какая-то вот видеофиксирующая, записывающая аппаратура камеры, угу. Чтобы снимать, надо голову поворачивать, при этом тоже камера должна не слетать с головы, и при этом еще и шлем как бы не должен с головы тоже слетать.
3: Хорошо, в воде помыли, прошли какой-то отрезок пути, мы попадаем на берег, давай попробуем хотя бы начать сегодня обсуждать наземную экипировку, которая может пригодиться и в походе, и на сплаве. А мы мокрые, все грязные после порогов, да, соответственно, нам нужно переодеться. Вот давай как раз обсудим обувь, которая пригодится нам, да, вот эти самые замечательные штаны, которые мы так долго искали этим летом для меня, и так далее.
4: Ну что же, значит, выходим на берег, мы все, ну, бываем, конечно, грязными. Это, например, когда по реке, по которой мы плывем, она, например, ну, как правило, она не порожистая, она такая спокойная, она плавная, она такая симпатичная, такая, ну, как бы внешних этих самых каких-то пейзажей. Ну, она, например, с заболоченными, значит, вот краями. Когда ты вытаскиваешь лодку на берег, надо преодолеть, вот, собственно говоря, вот это топистую или заболотистую. Опять же, почему-то, значит, по закону стихии бывают такие вот моменты. Не сухой берег, не чистый, значит, не твердый, не прочный сразу. Когда ты вот легко так раз заходишь, приходится, значит, побороться за жизнь, за то, чтобы, значит, лодку на берег вытащить. И вот, значит, ты весь такой перемазанный туда на берег попадаешь. Ну что ж, надо обязательно, конечно, снять себе эту экипировку. Ее потом, после установки лагеря, обязательно, значит, вот постирать, привести в такое в чистое состояние, вот, чтобы успела высохнуть, чтобы ты успела ее обратно потом надеть. Ну, перед, значит, тем, как обратно сесть в лодку. Опять же, значит, в зависимости от, наверное, сезонности, там вот при открытии сплава это обычно как бы где-то в апреле, в мае делается, когда может не только быть грязно, но еще и холодно тоже. Здесь либо неопрен, он, конечно, в основном на такие либо серьезные какие-то категорийные сплавы, либо летом ты надеваешь, когда все-таки вот эти мокрые костюмы, они, в общем-то, тебя, как говорится, греют, но в такой не в прохладной воде, в теплой воде, скажем так. А так, либо ты в сухом костюме, ты тогда его просто, он у тебя снаружи как бы грязен, но внутри чист. Просто его так прополаскиваешь и сушишь. Угу. Если там мокрый гидрокостюм, ты его просто снимаешь и полностью как вот просто полоскаешь, как это самое, как белье обыкновенное. Ну и, соответственно, тоже сушишь. Либо там грязи не совсем много в холодный такой осенне-весенний сезон. И, значит, ты не весь, значит, вот в грязи, а, соответственно, только, значит, вот у тебя как бы внизу на ногах это может дело быть. И тогда, значит, ну, боты, конечно, там, если они достаточно толстые, например, там 5-6 миллиметров, соответственно, они у тебя тоже, конечно, спасут. Но все-таки, может, иногда, когда ты там на лодке сидишь достаточно долго и неподвижно, то можешь подмерзнуть. Особенно еще, если, например, раф такой достаточно сильно загруженный, соответственно, как бы на дне тоже вот вода подплескивает. И тоже ноги в воде, может быть, эффект подмерзания. Для этого случая, ну, мы можем, в общем-то, надеть, если, опять же, не категорийный сплав, а такой сплав по спокойной воде, то мы можем рискнуть и надеть на себя. Сейчас продаются такие пенополиуретановые сапоги или даже больше, значит, даже не сапоги, а сапоги с такими с голенищами, с большими. Ну, это, наверное, кто рыболов, он, наверное, поймет.
3: Ну, то есть там сапоги, вот то, что мы видели, там сапоги толстые такие, действительно, резины, у них, от них идут вверх, ну, практически штанины. То есть, когда вы одеваете эти сапоги, они застегиваются уже, ну, в районе паха примерно.
4: Да, то есть, как бы на этим самым, вот у тебя как бы для этого должен быть ремень какой-то, и на ней шлейме как раз вот застегивается вот на этом поясе. Таким образом, эти раструбы, они не сползают вниз, у тебя нога практически вот до пояса, она вот, собственно говоря, защищена, собственно, вот от воды. А внутри сапог еще желательно иметь такие как бы вкладыши такие. Они тоже разного сейчас свойства, начиная с синтетического и кончая тоже натуральный материал, войлочные такие. Внутри еще, значит, вот этого вкладыша, еще может быть такая термическая прослоечка серебряного такого хрустящего материала, которая не дает уходить теплу от твоей ноги и тоже ее дополнительно согревает. Серьезные, например, сплавщики, они так вот с подозрением смотрят, в общем-то, на такие вещи. Вот говорят, что нога должна быть свободная, чтобы при попадании в воду, опять же, это в любом случае туда, значит, заливается вода, нога отяжелевает, тяжелее как бы ей, значит, вот двигать. Вообще просто на воде надо быть очень осторожным, в общем-то. На ногах у нас, значит, вот такая защита. На берегу уже, соответственно, как бы ты можешь переодеться. Переодеваемся мы обычно во что? Вот то, что тебя быстро, очень, собственно говоря, нагревает. Специально, опять же, наша индустрия разработала такую одежду, называется как бы термобелье. Значит, термобелье тоже разное, но рекомендуют, опять же, опытные туристы термобелье, состоящее из трех слоев. Впитывающее, проводящее и выводящее слои такие. Быстро, значит, отводят пот от тебя, и твое тело остается, значит, постоянно сухим, что самое главное как раз. Дальше это все тоже может передаваться на внешнюю одежду. Одежда эта, она сейчас тоже всякая разная, но, как правило, вот можно использовать одежду, состоящую как бы из мембранной структуры, которая тоже, в общем, назначена для того, чтобы выводить различную влагу, твой пот, наружу, через соответствующую как бы мембранную структуру. А вот внешняя какая-то влага там в виде дождя или осадков каких-то, соответственно, как бы снежных, не дай бог, соответственно, внутрь она не попадает.
3: Андрей, ну, сегодня мы на этом остановимся. Ага. А разговор, я так чувствую, будет длинный, нужно будет многое рассказать и о том, как выбрать правильно, не знаю, те же штаны, куртку, да, из мембранки. И я надеюсь, что в следующий раз ты снова поделишься с нами интересной информацией и дашь полезные советы. Большое спасибо за участие. А если у вас, уважаемые радиослушатели, есть какие-то вопросы, замечания, дополнения, пишите нам по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
4: Пока-пока.
5: Бытовой пешеходные вопрос. Переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
6: Переход улицы Усиевича разрешен.
5: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
7: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
5: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
6: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
5: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
8: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройстей. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
9: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
10: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
11: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
12: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
13: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
5: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
1: Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтиз» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения Организационного отдела Центрального правления «Белтиз» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
2: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте «Белтиз». Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
1: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
2: Если так сказать, у нас работает, значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста. То есть это женщины, девушки, можно сказать, да и так, потому что часть из них молодые. Но они всегда для меня молодые, я останусь такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина-журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия. Но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте. Но, тем не менее, жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
1: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
2: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
1: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
2: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, популярность жанров, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже, или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению, может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества, а о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, просветительские.
1: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен годом народов России. И мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
2: Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране, это и армяне, это и украинцы, это и грузины и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
1: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
2: Мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно. Зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался, всегда он был. Поэтому и руководство, и председатель, и вот сейчас у нас новый председатель, мы с ним всегда на хорошем контакте, я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет, это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. Все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала, 90-е годы, начало 2000-х годов. И они постоянные наши слушатели.
1: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
2: Зрение у меня плохое с детства. Вот. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в Белтис. Я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких структурах наших культурных. И в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, ну я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Ну, писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг, стал там редактором. И вот как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже вот до 20 лет, ну, должность не такая, ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
1: Какие планы есть у вас и у ваших коллег, и, конечно, у Центрального управления «Балтис» на развитие звукового журнала «Товарищ»?
2: Ну, знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть вот опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно. Это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Вот это первое. И второе, наверное, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Ну, это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, ну, скажем, в кавычках работают, им это интересно. Какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит, и финансовой основе. Вот, пожалуй, вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
1: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОЗ, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
2: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы. В частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах. Именно проектах культурных каких-то между Радио ВОЗ и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
1: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
2: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
3: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус, сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме.

работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры, причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в 1 000 000 экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амбруаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава голубого Дуная докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн. В самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном голубом Дунае неизменно стоит предпоследним номером концертной программы, и после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Орловской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Команда «Зеленоградская» победила в интеллектуальном квизе «Моя Москва». В Брянске прошла презентация инновационного устройства «Робин» для незрячих. В Вологде состоялся региональный фестиваль по настольным адаптивным играм. Председатель Вологодской РОВОС добивается обеспечения говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных НКО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая Орловская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 30-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 26 делегатов от 8 местных организаций. Всего в организации состоит 1434 человека. В работе конференции участвовал полномочный представитель президента ВОС в Центральном федеральном округе Николай Сарычев. За отчетный период создан клуб владельцев собак-проводников «Дина» под руководством Елены Личкановской. Поддержку получили 5 заявок регионального значения на сумму около 1,5 миллиона рублей и 2 федеральных на 1 миллион рублей. Программы социальной реабилитации в центрах ВОС освоили 42 человека, образовательные программы – 18. В конце 2022 года организация впервые заключила соглашение на квотирование рабочих мест. Получена субсидия на создание 6 специально оборудованных рабочих мест. Орловская организация впервые стала площадкой для регионального чемпионата «Обилимпикс» по трем компетенциям – бисероплетение, лозоплетение и массаж. С 2025 года члены организации участвуют в компетенции «Исполнительское мастерство вокал». В 2023 году создан Совет по делам молодежи, который интенсивно развивается. По результатам голосования председателем Орловской региональной организации ВОС избрана Юлия Гаврилова. 12 мая молодежная палата района Матушкина провела интеллектуальный квиз «Моя Москва». В нем приняли участие 4 команды – молодежная палата, советники района, Мосволонтер и команда местной организации «Зеленоградская» Московской городской организации ВОС. Соревнование включало вопросы по истории Москвы, культуре и просвещению, современной столице и экологии. Команда «Зеленоградская» в составе Надежды Иосифовой, Людмилы Казак и председателя местной организации Надежды Титаренко заняла первое место. Победителям вручили книги об истории строительства московского метрополитена. 20 мая в Доме культуры Всероссийского общества слепых в Брянске состоялась встреча членов областной организации ВОС с представителями группы компании «Исток Аудио», ведущего российского разработчика и производителя тифлотехнических средств. Ключевым событием стала презентация инновационного электронного помощника с элементами искусственного интеллекта – устройство «Робин». Оно предназначено для людей с нарушениями зрения и обладает уникальным функционалом – распознавание лиц, предупреждение о препятствиях, голосовое ориентирование на улице и в помещении. Специалист компании провел обучающий практикум для тех, кто уже получил устройство по индивидуальной программе реабилитации. Те желающие смогли самостоятельно протестировать представленные технические средства. 12 мая в Вологде прошел региональный фестиваль по настольным адаптированным играм в рамках марафона «Сила России». В нем приняли участие 5 команд из Вологодской, Череповецкой, Великоустюгской, Кирилловской и Сокольской местных организаций ВОС. По итогам соревнований первое место разделили Михаил Коршунов из Вологды и Василий Третьяков из Великого Устюга. Второе место заняла Жанна Козырева из Великого Устюга. 15 мая председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Вологодской области. На заседании рассматривались вопросы лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом и обеспечения ингаляционными приборами и лекарственным питанием больных муковисцидозом. Ольга Мединцева предложила ввести в протокол вопрос об обеспечении инвалидов по зрению, страдающих сахарным диабетом, тест-полосками и говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных некоммерческих организаций. Прием заявок открыт до 14 июня. Участвовать могут некоммерческие организации из всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Победители могут получить от 900 тысяч до 1 800 000 рублей на реализацию своих инициатив. Поддержку получат проекты, направленные на системную помощь людям с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью, детям, оставшимся без попечения родителей, а также инициативы в сфере ветеринарной помощи бездомным животным. Менеджер благотворительных проектов «Вкусвилла» Илья Натальин отметил, что опыт работы с победителями первого конкурса подтвердил высокую социальную эффективность выбранного формата. Подробную информацию можно найти на сайте добро.рф в разделе «О культуре благотворительности». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.

Бейкер-стрит, номер 221Б, квартира Шерлока Холмса. Лондон, 1895 год.

0: Итак, Ватсон, вы ведь не собираетесь вкладывать свои сбережения в южноафриканские ценные бумаги?
1: Как, черт возьми, вы об этом узнали?
0: Признаюсь, Ватсон, что вы совершенно сбиты с толку.
1: Признаюсь.
0: Мне следовало бы заставить вас написать об этом на листочке бумаги и подписаться.
1: Почему?
0: Потому что через 5 минут вы скажете, что все это необычайно просто.
1: Уверен, что не скажу.
0: Видите ли, дорогой мой Ватсон, не так уж трудно построить серию выводов, в которой каждый последующий простейшим образом вытекает из предыдущего. Если после этого удалить все средние звенья и сообщить слушателю только первое звено и последнее, они произведут ошеломляющее впечатление.
1: Так все же, Холмс, как вы узнали мое решение?
0: Взглянув на впадинку между большим и указательным пальцем вашей левой руки.
1: Я не вижу никакой связи между этими двумя обстоятельствами.
0: Охотно верю, однако я вам в несколько минут докажу, что такая связь существует. Вот опущенные звенья этой простейшей цепи. Во-первых, когда вчера вечером мы вернулись из клуба, впадина между большим и указательным пальцем на вашей левой руке была выпачкана мелом. Во-вторых, всякий раз, когда вы играете на бильярде, вы натираете эту впадинку мелом, чтобы кий скользил у вас в руке. В-третьих, вы играете на бильярде только с Керстоном. В-четвертых, месяц назад вы мне сказали, что Керстон предложил вам приобрести совместно с ним южноафриканские ценные бумаги, которые поступят в продажу через месяц. В-пятых, ваша чековая книжка заперта в ящике моего письменного стола, и вы не попросили у меня ключа. В-шестых, вы не собираетесь вкладывать свои деньги в южноафриканские бумаги.
1: Боже, да чего просто!
0: Ну, конечно, всякая задача оказывается очень простой после того, как вам ее растолкуют.

0: Я никогда не видел моего друга Шерлока Холмса в таком расцвете духовных и физических сил. Известность его все росла, практика все расширялась. Из уважения к чужим тайнам я не позволю себе даже намекнуть на имена тех знаменитых людей, которым случалось переступать порог нашего скромного жилища на Бейкер-стрит. Надо сказать, что Холмс, как все великие художники, работал только из любви к искусству. Я не слышал, чтобы он требовал крупного вознаграждения за свои неоценимые услуги. Он был настолько бескорыстен или настолько независим, что нередко отказывал в своей помощи богатым и знатным людям, если не находил ничего увлекательного для себя в расследовании их тайн. В то же время он целые недели ревностно занимался делом какого-нибудь бедняка, если это дело было настолько загадочным и волнующим, что могло зажечь его воображение и давало ему возможность применить свое мастерство.
1: Надеюсь, Ватсон, занятия в медицине еще не совсем отбили вас интерес к нашим маленьким загадкам.
0: Напротив. Не далее, как вчера вечером, я разбирал свои старые заметки, а некоторые даже перечитал.
1: Я надеюсь, вы не считаете свою коллекцию завершенной?
0: Разумеется, нет. Я бы очень хотел еще пополнить ее.
1: Могу предоставить вам эту возможность. Вот, вот задача еще нерешенная. Посмотрим, друг Ватсон, как вам удастся с ней справиться.
0: Холмс взял со стола листок бумаги, подал его мне, а сам снова вернулся к своей скрипке.

0: Я с изумлением увидел, что на листке начертаны карандашом фигурки человечков. Все они были одного роста и отличались друг от друга только позой. Один стоял, руки по швам, другой подбоченившись и отставив ножку в сторону, третий с поднятым в руке флажком, четвертый на голове. Позвольте, Холмс, да ведь это рисовал ребенок.
1: Вы так думаете, Ватсон? Не так все просто, дорогой мой. Этот маленький ребус я получил сегодня утром по почте. Ага, вот и он.
2: Могу я видеть мистера Холмса?
3: Прошу вас, сэр. Мистер Холмс, вас спрашивает джентльмен из Норфолка.
1: Простите. Это автор письма, Ватсон. Я так и думал, что он не заставит себя ждать.
2: Добрый день, джентльмены. Я Хилтон Кьюбит из Ридлингторп Мэнора в Норфолке. Я отправил письмо с первой почтой, а сам выехал сюда ближайшим поездом.
1: Да-да. Прошу вас, мистер Кьюбит, вот сюда, в это кресло.
2: Благодарю вас.
1: Познакомьтесь, пожалуйста, мой друг доктор Ватсон.
2: Очень приятно, сэр. Что вы об этом думаете, мистер Холмс? Мне рассказывали, что вы большой любитель всяких таинственных случаев. И я решил, что уж страннее этого вам ничего не найти. Я вам заранее выслал эту бумажку, чтобы у вас было время изучить ее до моего приезда.
1: Это действительно в высшей степени любопытный рисунок. С первого взгляда его можно принять за детскую шалость. Кто, казалось бы, кроме детей, мог нарисовать вот этих крошечных, пляшущих человечков. Почему вы придаете столь важное значение такому пустяку?
2: Я не придавал бы ему никакого значения, если бы не жена. Она смертельно перепугалась.
1: Ах так.
2: Она ничего не говорит мне, но я вижу в глазах у нее ужас. Вот почему я решил разузнать, в чем дело, мистер
1: Холмс. Понимаю. Любопытно. Очень любопытно, очень. Вы позволите мне оставить этот листок у себя?
2: Пожалуйста, пожалуйста, мистер Холмс.
1: Вы уже кое-что рассказали в своем письме, мистер Кьюбит, но я был бы вам очень признателен, если бы вы любезно согласились повторить свой рассказ, чтобы дать возможность послушать его доктору Ватсону.
2: Да, но я плохой рассказчик. Если вам что-нибудь покажется неясным, задавайте мне, пожалуйста, вопросы.
1: Прошу вас, мистер Кьюбит.
2: Начну с того, что в прошлом году я женился. Но предварительно я должен сказать, что хотя я человек небогатый, наш род живет в Ридлингторпе уже в течение 5 столетий и считается самым знатным родом во всем Норфолкском графстве. В прошлом году я приехал в Лондон на праздники и остановился в меблированных комнатах на Рассел-сквере. В этих меблированных комнатах жила молодая американская леди по фамилии Патрик, Элси Патрик. Мы с ней скоро подружились. Не прошло и месяца, как я полюбил ее самой пылкой любовью и предложил ей стать моей женой. Вам, вероятно, кажется странным, джентльмены, что человек хорошего старинного рода решил вступить в брак с женщиной, ничего не зная о ее прошлом и о ее семье. Но если бы вы увидели ее и узнали, вам нетрудно было бы меня понять. Она была очень прямодушна со мной, моя Илси. Она предоставляла мне полную возможность отказаться от свадьбы, если я захочу. За несколько дней до венчания у нас состоялся такой разговор –

0: обязательно то, что я хочу вам сказать. В моей прежней жизни были очень неприятные знакомства. Я хочу позабыть о них. Я не желаю вспоминать прошлое, потому что это причиняет мне боль. Если вы на мне женитесь, Хилтон, вы женитесь на женщине, которая сама ничего постыдного не совершила. Но вы должны поверить моему слову и позволить умолчать обо всем, что было со мной до того, как я стала вашей.
1: Илси, клянусь вам, я никогда не задам вам ни одного вопроса.
0: Если же это условие кажется вам слишком тяжелым, возвращайтесь в Норфолк и предоставьте мне продолжать ту одинокую жизнь, которую я вела до встречи с вами.
1: Любое ваше желание, Илси, для меня свято. Я сдержу свое слово. Через несколько дней мы тихонько повенчались и уехали ко мне в Норфолк. Теперь мы женаты уже год и прожили этот год очень счастливо. Но месяц назад, в конце июня, я заметил первые признаки надвигающейся беды. Моя жена получила письмо из Америки. На конверте была американская марка. Жена смертельно побледнела, прочла письмо и швырнула в огонь. Она ни разу о нем не упомянула, и я ничего не спросил, ибо обещание есть обещание. Но с этого часа она ни на одно мгновение не была спокойна. У нее всегда испуганное лицо. По всему видно, что она ожидает чего-то. Илси, родная моя, доверься мне. Ведь ты же знаешь, что я тебе настоящий друг.
0: Ах, Хилтон, я никогда бы не могла солгать тебе. Какие бы тучи ни омрачали моего прошлого, моей вины в этом нет. Я знаю, как ты дорожишь своей фамильной честью. И я никогда не согласилась бы стать твоей женой, если бы наш брак мог запятнать ее.
1: Теперь, мистер Холмс, я перейду к самой странной части моей истории. Около недели назад я увидел на одном из подоконников пляшущих человечков, таких же самых, как на этой бумажке. Они были нарисованы мелом. Я подумал, что это сделал мальчишка, работавший в конюшне, но он поклялся, что ничего о них не знает. Появились они ночью. Я смыл их и случайно упомянул о них в разговоре с Илси. К моему удивлению, она приняла мои слова близко к сердцу.
0: Я прошу вас, Хилтон, если вы когда-нибудь опять заметите таких человечков, дайте мне взглянуть на них.
1: В течение недели они не появлялись. Но вчера утром я нашел этот листок.

0: Смотри, Илси, опять пляшущие человечки. Я нашел их в саду на солнечных часах.
1: Дайте, дайте мне этот листок, Хилтон. Я должна посмотреть.
0: Илси, что с тобой, Илси? Сондерс, воды! Миссис Кьюбит потеряла сознание. Пошлите за доктором, быстро.
2: Сейчас, слушаюсь.
0: С тех пор, мистер Холмс, она живет как во сне. И глаза ее постоянно полны ужаса. Вот почему я написал вам письмо и послал этот листок. Я не мог обратиться к полиции, потому что там, несомненно, стали бы смеяться надо мной. Я человек небогатый, но если моей жене угрожает опасность, я готов истратить последний грош, чтобы защитить ее.
3: Так, так, мистер Кьюбит, не думаете ли вы, что лучше всего было бы вам напрямик обратиться к жене и попросить ее поделиться с вами своей тайной?
0: Ох. Обещание есть обещание, мистер Холмс. Если Илси захочет, она сама мне расскажет все. Я не стану насильно добиваться признания. Но у меня есть право все узнать самому, и этим правом я воспользуюсь.
3: В таком случае я охотно стану вам помогать.
0: Благодарю вас.
3: Насколько я понимаю, вы живете в довольно глухом месте, да? Появление всякого нового лица, вероятно, не может пройти незамеченным.
0: Если бы новое лицо появилось в самом ближайшем соседстве, я, конечно, о нем услыхал бы.
3: Угу.
0: Но неподалеку от нас есть несколько прибрежных деревушек с хорошими пляжами. И фермеры сдают комнаты приезжающим дачникам.
3: По-моему, мистер Кьюбит, вам следует вернуться в Норфолк и внимательно следить за всем, что происходит вокруг. Как только вы обнаружите где-нибудь новых пляшущих человечков, вы должны самым тщательным образом срисовать их. Какая жалость, что вы не срисовали тех, которые были начерчены мелом на подоконнике. Ну, ничего не поделаешь. Наводите справки обо всех незнакомых лицах, появляющихся по соседству. Чуть вы заметите что-нибудь новое, сразу приезжайте ко мне. Вот лучший совет, который я могу дать вам, мистер Кьюбит. Если понадобится, я всегда готов выехать к вам и навестить ваш Норфолкский дом.
0: Благодарю вас, мистер Холмс. Thank you.

После этого свидания Шерлок Холмс часто глубоко задумывался. Не раз видел я, как он вытаскивает из бумажника листок и подолгу разглядывает нарисованные на нем забавные фигурки. –

Холмс прекрасно играл на скрипке. Он мог исполнять довольно трудные скрипичные произведения. Но когда он был увлечен новым запутанным делом, редко можно было услышать пьесу. Часто закрыв глаза, он небрежно водил по струнам. Иногда раздавались звучные аккорды, иногда тихие заунывные звуки. Очевидно, они соответствовали его настроению.

0: пляшущих человечках он со мной ни разу не заговаривал. Но однажды, когда я собирался уходить, он вдруг остановил меня.
1: Вам бы лучше остаться дома, Ватсон.
0: Почему?
1: Потому что сегодня утром я получил телеграмму от Хилтона Кьюбита. Помните его пляшущих человечков? Он собирается приехать в Лондон в 1:20, значит, каждую минуту он может быть здесь. Из его телеграммы я понял, что у него есть какие-то чрезвычайно важные новости.
0: Ждать нам пришлось недолго, так как наш норфольский сквайр примчался с вокзала прямо к нам. Вид у него был озабоченный и подавленный.
2: Эта история действует мне на нервы, джентльмены. Нестерпимо видеть, как изо дня в день постепенно убивают твою жену. Она тает у меня на глазах.
1: Сказала она вам хоть что-нибудь?
2: Нет, мистер Холмс, ничего не сказала. Бывают минуты, когда ей, бедняжке, я вижу, очень хочется мне все рассказать, но не хватает решимости. Я пытался помочь ей, но у меня это получалось так неуклюже, что я только отпугивал ее.
1: А вы сами что-нибудь обнаружили?
2: О, я многое обнаружил, мистер Холмс.
1: Да?
2: Я привез вам на исследование целую кучу новых пляшущих человечков.
1: Ого.
2: И самое важное, я видел того,
1: кто нарисовал их?
2: Да. Я видел его за работой.
1: Так.
2: Но позвольте мне все вам рассказать по порядку.
1: Прошу, прошу.
2: Вернувшись от вас, я на следующее же утро нашел новых пляшущих человечков. Они были нарисованы мелом на черной деревянной двери сарая. Сарай отлично виден из окон нашего дома. Я их всех срисовал. Вот они.
1: Превосходно, слушайте, превосходно. Продолжайте, пожалуйста.
2: Срисовав человечков, я стер их с двери, но 2 дня спустя там же появилась новая надпись. Вот она.
1: Ну, мистер Кьюбит, наш материал быстро разрастается.
2: Через 3 дня на солнечных часах я обнаружил послание, написанное на бумажке. Вот оно. Как видите, фигурки на ней те же, что и раньше. Тогда я решил подстеречь этого рисовальщика. Я взял револьвер и засел у себя в кабинете. Из окна видны лужайка и сад. 2:00 ночи, сидя у окна и глядя в залитый лунным светом сад, я услышал у себя за спиной шаги.
3: Кто здесь?
4: Хилтон, почему ты не спишь?
2: Элси, я хочу посмотреть, кто это занимается такими глупыми проделками.
4: О, не надо, не надо, милый. Уверяю тебя, это не более как бессмысленная шутка, на которую даже не стоит обращать внимания.
2: Шутка? Элси, неизвестные, невидимые люди плетут вокруг нас какую-то грязную сеть, а ты называешь это шуткой? Я скромный норфолкский сквайр, но нет в Англии человека, который больше бы дорожил фамильной честью, ты знаешь это.
4: Но если это так тебя раздражает, Хилтон, давай поедем, ну, путешествовать. Ты и я. Никто не будет нас беспокоить.
2: Как? Как? Позволить какому-то шутнику выжить нас из собственного дома? Да ведь все графство будет смеяться
4: над
2: нами.
4: Ну хорошо, иди спать. Мы потолкуем об этом завтра. Мы...
2: Внезапно лицо ее так побледнело, что я заметил это даже при лунном свете. И тут я увидел, как из-за угла выползла темная согнутая фигура. Схватив револьвер, я рванулся вперед. Но жена судорожно обняла меня и удержала на месте.
4: Хилтон!
2: Элси!
4: Не надо! Прошу тебя, не надо!
2: Элси, пусти!
4: Нет, нет, нет, я боюсь за тебя, Хилтон, не надо!
2: Боишься за меня?
4: Да.
2: А может быть, за него? Ведь тебе известно, кто и что означают его странные сигналы.
4: Хилтон, любимый мой, я не пущу тебя, не надо!
2: Элси,
4: прошу тебя!
2: Пусти. Наконец мне удалось вырваться, но когда я добежал до сарая, тот человек уже исчез. На двери были нарисованы пляшущие человечки. Я обежал весь сад, но его нигде не нашел. Однако он, безусловно, находился где-то поблизости, так как утром под той строчкой, которую я уже видел, оказалось несколько новых человечков.
1: Вы их срисовали?
2: Да. Их было очень немного.
1: Вот они. Так. Скажите мне, мистер Кьюбит, скажите мне, пожалуйста, эти человечки были добавлены к предыдущей надписи или нарисованы отдельно?
2: Они были нарисованы на нижней панели двери.
1: Превосходно! Это для нас важнее всего. Прошу вас, мистер Кьюбит, продолжайте свой интересный рассказ.
2: Мне нечего прибавить, мистер Холмс, кроме того, что я очень рассердился на жену за то, что она мне помешала поймать этого прячущегося негодяя. Но голос моей жены и взгляд ее, мистер Холмс, обладают свойством рассеивать всякие подозрения.
1: Сколько времени вы можете пробыть в Лондоне?
2: Я должен вернуться сегодня же. Я не могу оставить жену на ночь в одиночестве. Она очень нервничала и просила меня вернуться поскорее.
1: Вы, пожалуй, правы. Оставьте мне эти бумажки. Мистер Кьюбит, в ближайшие дни я буду у вас.
5: Шерлок Холмс держался с обычным профессиональным спокойствием, но я, так хорошо его знавший, видел, что он глубоко взволнован. Едва широкая спина Хилтона Кьюбита исчезла за дверью, как мой приятель кинулся к столу, разложил перед собой бумажки с пляшущими человечками и углубился в какие-то сложные вычисления. Он был похож на большую, нахохлившуюся птицу. Наконец, удовлетворенно вскрикнув, он отскочил от стула и принялся шагать по комнате из угла в угол, сдвинув брови и низко опустив голову, то и дело набивая трубку крепчайшим черным табаком и оставаясь абсолютно глухим ко всем моим вопросам и замечаниям.
1: Миссис Хадсон?
4: Да, сэр?
1: Прошу вас, немедленно отправьте телеграмму в Нью-Йорк. Ну, Ватсон, если мне ответит так, как я рассчитываю, ваши записки обогатятся описанием нового приключения. Вот, миссис Хадсон, прошу вас, поскорей, поскорей.
4: Слушаю, сэр.
5: Ответ на телеграмму не приходил в течение 2 дней. Холмс нетерпеливо прислушивался к каждому звонку. На 2-й день вечером мы получили письмо от Хилтона Кьюбита. Он сообщал, что у него все спокойно, только на подставке солнечных часов появилась длиннейшая надпись. К письму была приложена точная копия этой надписи.
1: Черт возьми! Мы позволили этому делу зайти слишком далеко. Так, Ватсон, какие поезда отправляются в Норт-Уолшем по вечерам?
5: Одну минуточку, Холмс. Последний поезд только что ушел.
1: Какая досада. Придется пораньше позавтракать и выехать первым утренним поездом. Наше присутствие там необходимо.
4: Мистер Холмс? Телеграмма из Нью-Йорка.
1: Наконец-то. Погодите минуточку, миссис Хадсон. Быть может, понадобится послать ответ. Нет, нет, нет. Все обстоит так, как я и ожидал. Эта телеграмма окончательно доказывает, что наш простодушный норфолкский сквайр попал в чрезвычайно опасное положение, Ватсон.

0: Едва мы успели выйти в Норт-Олшеме и сказать, куда мы направляемся, к нам подбежал начальник станции.
1: Вы, вероятно, сыщики из Лондона.
2: Почему вы так думаете?
1: Потому что инспектор Мартин только что проехал. Или, быть может, вы врачи? Она еще жива.
2: Что?
1: Она еще жива. Возможно, вы еще успеете спасти ее для виселицы.
2: Спасти ее?
0: Для виселицы?
2: Мы ничего не слыхали о том, что там случилось.
1: Как страшное дело. Страшное дело. Она выстрелила сначала в него, а потом в себя. Он умер. Она при смерти. Боже, самый древний род в Норфолкском графстве. Все у нас так уважали его.
2: Едем.
0: Часто случалось мне видеть моего друга в таком мрачном расположении духа. В течение всего семимильного путешествия он ни разу не раскрыл рта. Наконец, за зеленым обрывом возникла лиловая полоса моря, и кучер кнутом указал нам на две остроконечные крыши Ридлингторп Мэннера.
3: Честь имею представиться, инспектор Мартин из Норфолкского полицейского управления. С кем имею удовольствие?
2: Шерлок Холмс, к вашим услугам.
3: Позвольте, позвольте, мистер Холмс. Ведь преступление было совершено в 3:00 утра. Каким же образом вам удалось узнать о нем в Лондоне и прибыть сюда одновременно со мной?
2: Я ехал, чтобы предупредить преступление.
3: Ага, следовательно, у вас есть сведения, которых мы не имеем.
2: У меня есть только те сведения, которые я получил от пляшущих человечков.
3: Кого?
2: Я опоздал, инспектор. Мне не удалось предотвратить трагедию. Ну что ж, пусть в таком случае те знания, которыми я обладаю, помогут совершиться правосудию. Угодно ли вам произвести следствие совместно со мной, или вы предпочли бы, чтобы я действовал самостоятельно?
3: Для меня большая честь работать вместе с вами, мистер Холмс.
2: В таком случае я хотел бы, не откладывая, выслушать свидетелей и осмотреть то место, где было совершено преступление.
3: Ага. Прошу вас войти в дом, мистер Холмс. Нет.
4: Доктор Меллос уже закончил осмотр. Мы слушаем вас, доктор.
5: Положение раненой серьезно, но не безнадежно. Однако в сознание она придет, вероятно, не скоро. Мистер Хилтон Кьюбит убит выстрелом прямо в сердце. Он умер мгновенно и безболезненно.
4: Ваше мнение, доктор, сама она в себя выстрелила или в нее стрелял кто-нибудь другой?
5: Трудно дать определенный ответ. Во всяком случае, выстрел был сделан с очень близкого расстояния.
4: Угу.
5: В комнате нашли всего один револьвер. Оба ствола были пусты. Можно допустить и то, что мистер Кьюбит выстрелил сначала в нее, а потом в себя. И то, что преступницей была именно она, так как револьвер лежал на полу на равном расстоянии от обоих.
2: Так, вы трогали убитого?
5: Нет. Мы только подняли и унесли леди. Мы не могли оставить ее на полу в таком состоянии.
2: Давно вы здесь, доктор?
5: С 4:00 утра.
2: Был здесь кто-нибудь, кроме вас?
5: Да, был констебль.
2: Так, вы что-нибудь здесь передвигали?
5: Ничего.
2: Вы поступили благоразумно. Кто вызвал вас?
5: Горничная Сондерс.
2: Она первая подняла тревогу?
5: Она и мисс Кинг, кухарка.
2: Угу. Где они теперь?
5: Вероятно, на кухне.
2: В таком случае начнем с того, что выслушаем их рассказ.
0: Холмс уселся в большое старомодное кресло. Лицо его было сурово, горящий взгляд непреклонен.
2: Вас разбудил звук выстрела, миссис Кинг?
6: Да, сэр, да. А через минуту я услышала второй выстрел.
7: Мы спим в смежных комнатах, сэр. И миссис Кинг сразу бросилась ко мне.
2: По лестнице вы спускались вместе?
6: Да, сэр.
7: Да.
6: Да, дверь кабинета была раскрыта, на столе горела свеча.
7: Да, хозяин лежал посреди комнаты. лицом вниз.
4: Где вы нашли миссис Кьюбит?
6: Возле окна, сэр, возле окна.
7: Она дышала, но ничего не могла сказать. В коридоре и комнате стоял дым, сэр, и пахло порохом.
2: Окно было закрыто на задвижку изнутри?
7: Да, да, сэр.
2: Вы можете это подтвердить с полной уверенностью?
7: Да, сэр.
6: Конечно, сэр.
7: Конечно. И мы сразу же вызвали доктора и полицейского.
4: Погодите, погодите. Не повздорили ли господа в этот вечер между собой?
7: Ну что вы, между ними никогда не было никаких ссор.
6: Их всегда считали образцовой супружеской парой.
4: Наружные двери были заперты.
7: Да, сэр, я сама закрывала.
2: Скажите, миссис Кинг, запах пороха вы почувствовали сразу, выйдя из своей комнаты на втором этаже?
6: Да, сэр, да. Запах я почувствовала сразу.
7: И я тоже, сэр.
2: Вот, мистер Мартин, советую вам обратить самое серьезное внимание на этот факт. А теперь, по-моему, следует приступить к осмотру комнаты, в которой было совершено преступление.

0: Кабинет оказался совсем маленькой комнаткой. Три стены его были заняты книжными полками, а письменный стол стоял возле окна, выходившего в сад.
1: Миссис Кинг, прошу вас, откройте окно.
2: Слушаюсь, сэр.
1: Так, ага. Доктор, вам, вероятно, не удалось отыскать пулю, которая ранила леди.
3: Для этого пришлось бы сделать серьезную операцию. Угу. Но выстрелов было два, ран тоже две, следовательно, судьбу каждой пули установить нетрудно.
1: Это только так кажется. А что вы скажете относительно вон той пули, которая пробила край оконной рамы? Да нет, нет, нет, вон там, в нижней перекладине.
4: Черт возьми, как вам удалось это найти?
1: Я нашел, потому что искал.
3: Это удивительно, вы совершенно правы, сэр. Значит, был третий выстрел, и, следовательно, был третий человек.
4: Да ну, кто же он такой и куда он делся?
1: Вот на этот вопрос мы сейчас попробуем ответить. Помните, Мартин, служанки заявили, что, выбежав из своих комнат, они сразу почувствовали запах пороха?
4: Я помню и помню, но признаться, я не вполне уловил вашу мысль.
1: Это является доказательством того, что и двери, и окно были раскрыты настежь. В противном случае запах пороха не распространился бы с такой скоростью по всему дому. Только сквозняк мог занести запах пороха так далеко. В этой комнате были открыты двери и окно, только на очень короткое время.
4: Почему же на короткое время?
1: Потому что, ну, взгляните сами, эта свеча только чуть-чуть оплыла с одной стороны.
4: Верно, совершенно верно.
1: Убедившись, что окно во время трагедии было распахнуто, я пришел к выводу, что в этом деле был третий участник. Третий! Стоявший снаружи и выстреливший в окно. Любой выстрел, направленный в этого третьего, мог попасть в оконную раму.
4: Погодите, погодите, но каким же образом окно оказалось закрытым?
1: Его закрыла леди, закрыла инстинктивно. О, что это? А?
0: На столе кабинета лежала дамская сумочка. Нарядная маленькая сумочка из крокодиловой кожи, отделанная серебром. Холмс раскрыл сумочку и вытряхнул на стол ее содержимое. В ней оказалось 20 50-фунтовых кредитных билетов, перехваченных резинкой, и больше ничего.
1: Так, возьмите, Мартин. Это будет фигурировать на суде. Теперь необходимо выяснить, кому предназначалась третья пуля. Судя по отверстию в оконной раме, стреляли из комнаты. Угу. Миссис Кинг.
2: Да, сэр.
1: Вы сказали, миссис Кинг, что вас разбудил громкий выстрел. Вы хотели этим сказать, что первый выстрел был громче второго?
2: Я спала, сэр, и поэтому мне трудно судить. Выстрел показался мне очень громким, сэр.
1: А не думаете вы, что это были два выстрела, грянувшие почти одновременно?
2: Не могу в этом разобраться, сэр.
1: А я уверен, что так и было. Ну, полагаю, инспектор Мартин, в этой комнате нам больше нечего делать. Если вы согласны последовать за мной, отправимся в сад и посмотрим, нет ли чего-нибудь любопытного там.
4: Я согласен.

0: Под окном кабинета оказалась цветочная клумба. Подойдя к ней, мы с изумлением увидели, что цветы вытоптаны, и на мягкой земле отчетливо отпечатались следы ног. То были крупные мужские следы с очень длинными и острыми носками. Холмс шарил в траве и листьях, как охотничий пес, разыскивающий раненую птицу.
1: Ага, я так и думал. Пистолет был с отражателем. Вот, третья гильза. Ну что ж, инспектор Мартин, мне кажется, что следствие почти закончено.
2: Я восхищен вашей работой, мистер Холмс, но мне не ясно, кого вы подозреваете.
1: Я скажу вам позже. В этом деле есть несколько пунктов, которые я еще не в состоянии вам разъяснить.
2: Как вам будет угодно, мистер Холмс, лишь бы убийца не ушел от нас.
1: Не уйдет. Все нити этого преступления у меня в руках. Так, прежде всего я хотел бы узнать, нет ли поблизости гостиницы под названием Элридж?
3: Элридж?
1: Да, миссис Кинг?
3: Нет, такой гостиницы я не припомню, сэр.
1: А вы, доктор?
4: Мне тоже не приходилось слышать подобного названия.
2: Это точно, мистер Холмс. Такой гостиницы во всем графстве нет.
5: Если позволите, сэр, в нескольких милях отсюда живет фермер по фамилии Элридж.
2: А ты кто такой?
5: Подручный конюха, сэр, к вашим услугам.
1: Любопытно. Ага. А ферма этого Элриджа лежит в стороне от других?
5: Далеко от других, сэр.
1: Вероятно, там еще не могли слышать о том, что произошло здесь сегодня ночью.
5: Наверное, не слыхали, сэр.
1: Вот что, парень, седлай коня. Я хочу попросить тебя свести записку на ферму Элриджа.
0: Холмс вынул из кармана несколько бумажек с пляшущими человечками, разложил их перед собой и погрузился в работу.
1: Так, хорошо. Вот, вручишь эту записку тому лицу, которому она адресована. Вот.
5: Слушаю, сэр.
1: При этом ни в коем случае ты не должен отвечать ни на какие вопросы, ты понял?
5: Понял, сэр. Как вам будет угодно.
0: Адрес на записке мне удалось разглядеть. Он был написан неровным, неправильным почерком, нисколько не похожим на обычный четкий почерк Холмса. Записка была адресована мистеру Абу Слейни, ферма Элридж из Трестон в Норфолке.

0: Мне кажется, инспектор, что вам следует вызвать по телеграфу конвой. Так как, если мои предположения оправдаются, вам предстоит припроводить в тюрьму графства чрезвычайно опасного преступника. Мальчик, которого я посылаю с запиской, может заодно отправить и вашу телеграмму.
1: Я немедленно составлю телеграмму, мистер Холмс.
0: Я прошу вас также, инспектор, отдать распоряжение прислуги, чтобы всякого человека, который явится в дом и выразит желание повидать миссис Хилтон Кьюбит, немедленно провели в гостиную, не сообщая ему о том, что здесь произошло. Я прошу вас настойчиво требовать самого точного исполнения этого приказания.
1: Будьте спокойны, сэр, будьте спокойны. Я тотчас же сделаю соответствующее распоряжение.
0: Ну что же, мы можем пройти в гостиную, Ватсон. Теперь все сделается без нас. А нам остается только сидеть и поджидать, какая дичь попадется в наши сети.

0: Когда подручный конюху скакал, прислуга была отпущена, доктор удалился к своим пациентам. С Холмсом остался лишь инспектор и я. Холмс пододвинул свой стул к столу и разложил перед собой множество разных бумажек с изображением пляшущих человечков.
1: Я помогу вам, джентльмены, провести этот час интересно и полезно. Вот передо мной эти забавные рисунки, которые могли бы вызвать улыбку, если бы они не оказались предвестниками столь страшной трагедии. Я должен вам сказать, что я превосходно знаком со всеми видами тайнописи, но вынужден признаться, что этот шифр для меня совершенная новость.
2: Что вы говорите?
1: Первая записка была так коротка, что дала мне возможность сделать всего одно правдоподобное предположение. Я говорю о флажках. Смотрите, вот флажок, флажок, снова флажок. Флажки употребляются лишь для того, чтобы отмечать концы отдельных слов. Больше ничего по первой записке я установить не мог. Две другие записки начинались, несомненно, с одного и того же слова из четырех букв. Вот это слово. Как видите, оно кончается той же буквой, какой начинается.
0: Да-да, очевидно, это так.
2: Какое же это слово?
1: Человек, писавший миссис Кьюбит эти послания, был, безусловно, близко с ней знаком. Вполне естественно, что он называет ее просто по имени.
0: А имя ее как раз из четырех букв.
2: Да, и кончается той же буквой, какой и начинается.
1: Совершенно верно, ее зовут Илси. Таким образом, я оказался обладателем трех букв ИЛС. Итак, в двух записках он обращается к миссис Кьюбит по имени и, видимо, чего-то требует от нее. Чего он может от нее требовать? Я обратился ко второму слову третьей записки. Вот оно, смотрите. В нем семь букв. Третья буква и последняя.
2: И.
0: И.
1: Я предположил, что это слово «приходи».
2: Верно,
0: совершенно верно.
2: Верно,
0: совершенно верно, Холмс.
1: Я сразу стал обладателем еще пяти.

0: самой первой записки. Вот она. Смотрите, если подставить под эту надпись уже известные нам буквы, то последнее слово получается «Слени». Это фамилия, чрезвычайно распространенная в Америке. Коротенькое словечко из двух букв, стоящее перед фамилией, по всей вероятности, имя. В Америке весьма распространено имя «Ап». Итак, в первом послании написано «Я здесь, Ап Слени». Теперь я без труда могу прочесть и вторую записку. «Илси, я живу у Элриджа».
1: А что же вы сделали дальше, сэр?
0: Я послал телеграмму в Нью-Йоркское полицейское управление мистеру Уилсону Харгриву, который не раз пользовался моим знанием лондонского преступного мира. Я запросил его, кто такой Апслени. Он мне ответил: «Самый опасный бандит в Чикаго». В этот же вечер Хилтон Кьюбит сообщил мне последнее послание Слени. Вот оно. «Илси, готовься к смерти».
1: Да, да, мистер Холмс, большая честь совместно с вами раскрывать преступление. Однако вы отвечаете только перед собой, а я отвечаю перед своим начальством. Если этот Апслени, живущий у Элдриджа, действительно убийца, если он удерет, пока я тут сижу, меня, знаете ли, ждут крупные неприятности.
0: Вам нечего беспокоиться, инспектор, он не попытается удрать.
1: Откуда вы знаете?
0: Удрать? Это значит сознаться в своей вине.
1: Так в таком случае давайте поедем и арестуем его.
0: Я жду его сюда к нам с минуты на минуту.
1: Ну почему же вы думаете, что он придет?
0: Потому что я написал ему и попросил его прийти.
1: Я не могу поверить этому, мистер Холмс. Неужели он придет только потому, что вы просили его прийти?
0: Все зависит от того, как составить письмо. Смотрите. Если не ошибаюсь, этот джентльмен уже идет к нам собственной персоной. Вон, по той дорожке, смотрите.
2: По дорожке, которая вела к дому, шагал какой-то человек. Это был высокий, красивый, смуглый мужчина в сером костюме и широкополой шляпе с черной жесткой бородой и крупным хищным носом. На ходу он помахивал тростью и шагал с таким видом, словно все вокруг принадлежит ему.
0: Я полагаю, джентльмены, что вам следует спрятаться за дверь. Когда имеешь дело с таким человеком, нужно принять все меры предосторожности. Приготовьте наручники, инспектор.
1: Да.
0: А разговаривать с ним предоставьте мне.
3: Могу ли видеть миссис Хилтон Кьюбит?
4: Прошу вас в гостиную, сэр.
0: Добрый вечер, мистер Апслени. И с места... Я спущу курок.
1: Стой! Руки! Готово, мистер Холмс.
2: Все было проделано так быстро и ловко, что наш пленник оказался в неволе, прежде чем разглядел нападающих.
5: Ну, джентльмены, на этот раз вы поймали меня. Я столкнулся с чьей-то железной волей. Однако меня вызвало сюда письмо миссис Хилтон Кьюбит.
6: Нет, не говорите мне, что она с вами в заговоре. Неужели она помогла вам заманить меня в эту ловушку?
0: Миссис Хилтон Кьюбит тяжело ранена. Она при смерти.
5: Да вы с ума сошли. Он ранен, а не она. Разве у кого-нибудь хватило бы духу ранить маленькую Илси?
6: Я угрожал ей, да простит меня Бог, но не коснулся бы ни одного волоса на ее прекрасной голове. Возьмите свои слова обратно. Эй, вы! Скажите, что она не ранена.
1: Она была найдена тяжело раненой возле своего мертвого мужа.
5: О, Боже! Мне нечего скрывать от вас, джентльмен. Я стрелял в него, но и он стрелял в меня. Следовательно, это нельзя назвать убийством. Если же вы думаете, что я в состоянии ранить эту женщину, значит, вы не знаете ни ее, ни меня.

0: один мужчина никогда не любил ни одной женщины так, как я любил ее. Я имел все права на нее. Она была мне предназначена уже много лет назад. На каком основании этот англичанин стал между нами?
1: Она рассталась с вами, когда узнала, кто вы такой. Бежала из Америки, чтобы спрятаться от вас. И здесь вышла замуж за почтенного человека. Вас она боялась, вас она ненавидела. Вы убили этого благородного человека и довели его жену до самоубийства. Вот ваши заслуги, мистер Слэни, за которые вам придется держать ответ.
0: Если Илси умрет, мне все равно, что будет со мной. Послушайте, мистер, а не пытаетесь ли вы меня попросту запугать? Если леди ранена так тяжело, кто же написал эту записку?
1: Ее написал я.
0: Вы? На всем земном шаре нет ни одного человека, кроме членов нашей шайки, который знал бы тайну пляшущих человечков.
1: То, что изобретено одним человеком, может быть понято другим. Известно ли вам, что миссис Хилтон Хьюбитс сама была заподозрена в убийстве своего мужа?
0: О.
1: Что только добытые мною сведения спасли ее от этого обвинения. Вы обязаны, слышите? Вы обязаны объявить, что она ни прямо, ни косвенно не повинна в его трагической смерти.
0: Так я и сделаю. Я вижу, что для меня выгоднее всего говорить чистую правду. Вам нужно знать, джентльмены, что я познакомился с этой леди, когда она была ребенком. Наша чикагская шайка состояла из 7 человек, и отец Илси был нашим главарем. Это он изобрел буквы, которым всеми принимали за детские каракули. Илси узнал о некоторых наших делах и пришла в ужас. Мы были помолвлены, и она вышла бы за меня замуж, если бы я переменил профессию. Она бежала от нас в Лондон. Мне удалось напасть на ее след только после того, как она вышла за этого англичанина. Тогда я приехал сюда. Я поселился на ферме. Комната, которую я снял, расположена на первом этаже. И я мог выходить из нее по ночам, не привлекая внимания хозяев. Я изо всех сил старался переманить Илси к себе. Я знал, что она читает мои каракули, потому что однажды она написала под ними ответ. Наконец я потерял терпение и начал ей угрожать. Тогда она прислала мне письмо, в котором обещала поговорить со мной через окно в 3 часа ночи, когда муж ее уйдет спать. И вот я пробрался ночью через сад к этому окну.

0: Слэнни. Мистер Слэнни, умоляю вас, вы должны уехать. Я люблю своего мужа и глубоко уважаю его. Сердце мое будет разбито, если он попадет в какую-нибудь скандальную историю.
1: Я первый получил на тебя право, и я требую только того, что мне принадлежит. Ты пойдешь со мной, Илси, нет. От этого я не отступлю.
0: Нет, нет, нет, никогда. Никогда вы не заставите меня бросить мужа.
1: Клянусь всемогущим Богом, тебе лучше согласиться, Илси.
0: Вы превратили мою жизнь в ад. Вы угрожаете, преследуете меня. Умоляю вас. Вот, вот мои сбережения. Возьмите их. Возьмите все, только оставьте нас, оставьте
1: ты
0: нас.
1: Ты смеешь предлагать мне деньги? Ты! Я заставлю тебя силой. Ты нет. Пойдешь со мной нет. Вместе сейчас.
0: Пустите меня!
1: Пойдешь?
0: Вы не смеете,
1: пойдешь?
0: Нет!
1: Нет!
0: А? Хилтон! Хилтон!
2: Я здесь! Стой, негодяй!
1: Он выстрелил и промахнулся. Я выстрелил почти одновременно с ним, и он рухнул на пол. Я побежал через сад и услышал, как сзади захлопнули окно. Все это правда, джентльмены. И больше я ничего об этом не слыхал, пока ко мне не прискакал парень с запиской.
3: Полицейская карета прибыла, мистер Холмс. Разрешите ехать?
1: Нельзя ли мне перед уходом повидаться с ней?
3: Нет, нет, нет, она еще не очнулась. Мистер Шерлок Холмс, мне остается только надеяться, что когда меня снова пошлют расследовать какое-нибудь крупное дело, мне опять посчастливится работать вместе с вами.

0: Мы стояли у окна и смотрели вслед удаляющемуся кэбу. Обернувшись, я заметил листок бумаги, оставленный преступником на столе. Это были пляшущие человечки, которые послал ему Холмс.
1: Попробуйте прочитать, Ватсон, попробуйте. Если вы вспомните мои объяснения, вы увидите, что здесь написано «Приходи немедленно». Словом, мой дорогой Ватсон, этих человечков, столь долго служивших злу, мы принудили, в конце концов, послужить добру. Ну, мне кажется, я выполнил свое обещание обогатить вашу записную книжку. А теперь что ж, наш поезд отходит в 3:40, и мы приедем на Бейкер-стрит как раз к обеду.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Давным-давно в далекой-далекой галактике.
2: Ой, тепленькая пошла.
3: Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
4: Говорящее кино.
5: Эмоции в голове Райли радостно прыгают. Появляется желтый шар, эмоции спешат к нему. Он катится по отдельному желобку в подкорку. Круглый отсек шарами на выдвижном столбике.
6: Каждый из этих островков памяти – это отдельная сторона личности Райли. Вот, к примеру, остров хоккея.
5: От подкорки светящиеся нити ведут к парящим островам.
6: Или мой любимый островок озорства.
5: Райли убегает от папы. На острове озорства оживают аттракционы.
6: Да, озорство лучше всех. И дружба тоже очень здорово.
5: Райли шагает по улице в обнимку с рыжей девочкой.
6: А еще люблю честность. Честное слово. И, конечно, центр – ответственность за семью.
5: Райли за столом с мамой и папой.
6: Но главное, без всех этих островков Райли не была бы Райли.
5: Райли плещется в ванной и ползет по дивану. Радость нажимает кнопку на пульте. В глазах Райли пол превращается в лаву.
7: Лава!
5: Малышка прыгает с дивана на кресло.
8: Всем добрый день. Говорящее кино в эфире. Василий Дрожин, Ольга Хасид. Приветствуют вас и друг друга. Оль, привет.
9: Всем привет. Привет, Вася.
8: Ну что ж, мы поздравляем всех с отличной погодой. По крайней мере, она потихонечку приходит в наши дома, регионы, города. И надеемся, что вы тоже успеваете ею наслаждаться. Ну, если вдруг в вашем городе она еще не такая, то желаем, чтобы солнце к вам добралось и порадовало вас в том числе. Тем более, что сегодня фильм к этому располагает. Мы будем обсуждать анимационное произведение, которое называется «Головоломка», студии Pixar 2015 года. Я выбрал этот фильм, один из моих любимых, ну и, наверное, кратко расскажу, почему я это сделал и что это за мультфильм. Режиссером является Пит Доктор. Фильм взял «Оскар» в 2016 году как лучший анимационный. Ну и, наверное, это, пожалуй, одна из визитных карточек студии Pixar, поскольку фильм действительно получился интересный. Концепция заключается в том, что главная героиня, девочка Райли, вместе с семьей переезжает из родной Миннесоты в новый город Сан-Франциско, и девочка сталкивается с различными сложностями в адаптации, но все это мы видим не как сюжетные повороты, как борьбу эмоций в ее голове. Базовых эмоций у Райли 5 – это радость, грусть, страх, гнев и брезгливость. Вот такой интересный набор. Ну и то, что происходит в ее голове, представлено как целый мир с пультом управления, есть мозг, есть центр принятия решений, есть поезда мыслей, пропасть забвения, но обо всем об этом мы поговорим. Ну и как эмоции управляют Райли или она ими, что в этом всем происходит, наверное, мы не будем всех карт раскрывать, но вокруг этого как раз все и раскручивается. Оля, расскажи, насколько тебе понравился мультфильм, когда ты его первый раз посмотрела, какие чувства и, конечно же, эмоции он у тебя вызвал?
9: Я посмотрела несколько лет назад этот мультфильм по твоему, кстати, совету, после того, как мы обсуждали фильм «Душа». Поэтому у меня такое ошибочное мнение сложилось, что мы его обсуждали, но, оказывается, нет. При первом просмотре, конечно, очень необычно было смотреть, потому что такого, наверное, ни мультфильма, ни фильма не было, где именно главными героями были мысли и какие-то эмоции. Это было настолько необычно. И, конечно, я сразу отмечаю для себя, что если мультфильм или фильм вызвал у меня какие-то чувства и вызывал какие-то либо негативные, либо суперпозитивные, то есть либо меня бесят главные герои, либо там я им сопереживаю, это точно успех, точно у меня в памяти он останется. Этот мультфильм один из таких, и при просмотре дальнейшем, да, вот вчера я его пересмотрела, тоже такие же чувства он у меня вызвал. То есть меня немножко подбешивала грусть, меня немножко тоже подбешивала радость. И я с удовольствием воспроизводила в памяти Что же вот с ними дальше там будет? А, разрушаются эти островки памяти, там, ой, а Райли, а что же она вот? И Райли тоже меня подбешивала. Ну, в общем, мультик однозначно классный, мне понравился тем, что я получила от него эмоции.
7: Здесь все по-другому. Не как дома.
5: Страх бросает взгляд на экран.
10: Мы плачем на виду у всех!
11: Что? Печаль, что ты делаешь?
5: Отбросив голубой шар, радость бежит к пульту.
11: Я прости, я тут...
5: По желобу катится голубой шар.
12: Ключевое воспоминание.
13: А с цветом что?
11: Стой! Нет! Стой! А? Нет!
5: Радость бежит за шаром, который катится в подкорку. Достает его оттуда кнопкой и опускает вакуумную трубу.
14: Ну ты что? Так не полагается?
11: Я никому говорю!
5: Печаль и радость борются.
10: Глубинные воспоминания!
5: Шары выпадают из рук радости, нити, ведущие к островам, гаснут. Острова тускнеют. Радость спешно собирает свои шары. Печаль поднимает голубой, несет его в подкорку. Заметив это, радость сбивает ее с ног. Голубой шар падает и укатывается в трубу, которая засасывает его. В погоне за своим шаром радость оказывается в трубе, держится ногой за ее край. Но тут следом за ней засасывает печаль, и они обе уносятся вверх. Труба поднимается, эмоции провожают ее взглядами. Заплаканная Райли в растерянности садится на свое место.
9: Но вот все-таки насколько просто его воспринимать на слух, вот, Вася, расскажи. Мне, например, думается, что некоторые моменты были непонятными.
8: Ну, было понятно все, потому что есть прекрасный тифлокомментарий. Его создали благодаря программе «Особый взгляд». Комментированием занималась Екатерина Негруца, и получилась очень классная работа, на мой вкус. Мне кажется, что действительно, если бы комментария не было, я себя поймал на этой мысли, очень много моментов было бы воспринять сложнее, потому что действий много, которые не подзвучиваются диалогами, и в них вот прям сходу разобраться будет непросто. То есть какую-то там генеральную линию, основную канву вы, конечно же, не потеряете, но вот деталей упустить вы рискуете очень много. И в целом, наверное, если вы будете воспринимать этот мультфильм на слух, то кроме непосредственно тифлокомментария, я бы еще отдельно сказал про версию дубляжа. На мой вкус, она тоже потрясающая. И здесь режиссеры тоже нашей дублированной версии постарались подобрать актеров, соответственно, ролям. Ну, например, из тех, кто может вас заинтересовать, конечно же, это Татьяна Шитова, которая озвучивает маму Райли, знаменитая Алиса, наверное, прежде всего. Ее знают именно так. Дмитрий Нагиев, например, озвучил «Гнев». Ну, а «Брезгливость», как вы думаете, думаете, кто? Конечно же, Ксения Собчак. Так что вы услышите в том числе, наверное, и знакомые голоса, поэтому на слух точно воспринимать этот мультфильм можно, и он шикарен. Это вот я вам говорю абсолютно ответственно. Что касается новизны, на самом деле, вот для меня первым, наверное, произведением, которое вот так ярко показало борьбу эмоций внутри головы, стал сериал на американском телевидении. Он шел в конце 80-х, но у нас он попал на СТС в 90-е годы, как раз когда хлынул поток зарубежных сериалов на наше отечественное телевидение. Это сериал назывался «Голова Германа». И там как раз, по-моему, всего 4 было эмоции. Эмоция удовольствия, мозг, страх и что-то связанное с романтикой. И там тоже, соответственно, каждая эмоция была представлена своим героем, актером, и большую часть фильма мы наблюдали не только за развитием сюжета, где Герман, офисный служащий, что-то делал и с кем-то взаимодействовал, но и вот борьбу тех самых эмоций в его голове. Поэтому сама вся идея, наверное, не нова, но то, как это было здесь преподнесено, каким образом эти эмоции взаимодействовали друг с другом, как они сами были представлены, прорисованы с точки зрения, наверное, посыла. Вот это, мне кажется, сделано очень классно. Не стоит забывать, что все-таки мы говорим про мультфильм, который должен был быть интересен в первую очередь детской аудитории. Ну вот, кстати, скажи, пожалуйста, тебе, как человеку все-таки, да, уже, мягко говоря, не детского возраста, насколько интересно было вот с точки зрения именно отношения эмоций, взаимодействия их друг с другом воспринимать это все?
9: Ну, мне всегда любопытно смотреть шедевры, созданные студией Pixar. потому что они всегда не только на детскую аудиторию рассчитаны, но, как мне кажется, взрослым тоже интересно посмотреть, несмотря на то, что там какие-то сказочные сюжеты нереальные и сказочные герои, там всякие фантастические истории, но все равно это интересно и взрослым тоже. Потому что, ну, опять же, вот я говорю, там меня могут бесить герои, к каким-то героям я могу относиться там, наоборот, давай-давай, там, держись. Поэтому я считаю, что такие полнометражные мультфильмы, особенно которые создает студия Pixar, они настолько яркие, настолько умные, интеллектуальные, что тут вообще для любого возраста подойдет. Мне лично было интересно, и если они еще что-то создают, то я обязательно смотрю, ну стараюсь, по крайней мере, следить за творчеством.
13: Нужно возвратиться в головной отдел, вставить в подкорку воспоминания, и у Райли снова все будет в норме.
14: Но у нее сейчас нет глубинных воспоминаний, нету сторон личности, и еще...
13: Что? Что такое?
14: Еще у нее там нет тебя. Пока ты тут, Райли не может быть счастлива. Ты нужна ей, мы должны тебя вернуть.
13: Райли, я вернусь.
5: Радость и печаль со всех ног бегут по мосту над пропастью к острову Озорства с замершими бесцветными аттракционами. Вдалеке виднеется вертикальный луч. Это опора, которая возвышает головной отдел над бездной.
8: Ну, интересно, что когда создавали первые версии сюжета, там было 27 эмоций. Понятно, что многие скажут, почему эмоции такой маленький набор, и каких-то здесь точно не хватает, но вначале их было действительно достаточно. Но в итоге команда решила, что зритель, особенно если мы говорим про детскую аудиторию, рискует в этом всем запутаться, и эмоции было принято решение оставить со совсем базовое количество, а именно 5, которые мы вот в финальной версии и увидели. Ну, еще интересно, что в начале спутником радости по всем вот этим путешествиям был страх, а не грусть. Был еще некий злодей, который олицетворял депрессию, но там после некоторых тестов и раздумий, опять же, студия решила от этого отказаться, и интересно было бы увидеть альтернативные варианты того, что происходило. Но, кстати, мультфильм адаптировался в зависимости от страны, где проходили показы. Иногда это были мелочи, иногда это какие-то моменты, связанные, например, с увлечениями папы Райли, да, который в оригинальной версии смотрит хоккей, ну а в европейских вариациях он наблюдал за футболом, потому что, ну, соответственно, зрителю в этих странах это было более понятно и очевидно. Ну и сам Пит Доктор, он вдохновлялся собственной дочерью, то есть она была прототипом Райли, поскольку как раз в возрасте взросления, ухода в себя, ее эмоции отцу было сложно понять, и он решил перенести это на киноэкран в виде мультипликационных героев, отобразить все те переживания, которые есть в голове у ребенка, подростка, и как сложно с этим порой справиться, как это все работает, и почему внешние проявления не всегда нам понятны. Наверное, вот все это здесь мы в таком интересном виде, немножко сказочном, но встречаем. Поэтому мне кажется, что действительно мультфильм получился и для детей, да, которые видят в каком-то смысле захватывающий сюжет, историю, но и для взрослых здесь много таких моментов, и, наверное, где-то подчас взрослые могут отреагировать даже острее, пустить скупую слезу, вспомнить какие-то свои детские переживания, понять, какие у них островки эмоций живы, а какие нет. Нужно сказать, кстати, что здесь, кроме базовых эмоций, мы видим разные участки внутреннего, наверное, сознания, долговременная память, куда проваливается в определенный момент радость и грусть, пропасть забвения, куда попадают те мысли, которые, видимо, человек долго не использует, и они постепенно-постепенно уходят в глубины сознания, и там уже их сложно потом понять, поймать и каким-то образом воскресить. Очень мне понравились образы поездов, мыслей, которые курсируют туда-сюда, и тоже их наши герои пытались в определенные моменты использовать для того, чтобы вернуться в главный отдел, где тот самый пульт управления эмоций и присутствовал. Давай немножко поговорим, может быть, про визуал, как представлены наши эмоции, да, вот это вот все внутреннее устройство человеческого сознания, головы, мозга, ну и немножко главных героев Райли и ее родителей. Давай попробуем немножко описать.
9: Ну, мне показалось, что вот эта сама, как-то мозг, где обитают эмоции, она похожа на какую-то кабину космического корабля, где стоит такой большой пульт управления, где переключаются эти самые эмоции, где за этим пультом стоят сами наши герои. Радость, она такая желтенькая, ну, грусть, соответственно, такая синенькая, брезгливость зелененькая, ну, гнев, конечно, красный такой усатый парень. Вот. А страх — это такой бледно-фиолетовый мужичок, который бегает и паникует.
15: А давайте составим подробный список положительных моментов.
16: Давай. Итак, дом мерзкий, город противный.
15: Пиццу не умеет делать.
17: Подруги в Миннесоте.
18: А все вещи в недоехавшем фургоне.
15: Да бросьте, могло быть и хуже. Да уж, могли бы лежать на грязном полу без спальника. Неважно, как говорится, лиха беда начала. Сосредоточьтесь на позитиве.
16: Да ну брось, ты сама видишь, что Райли абсолютно нечему радоваться. Дай нам порулить, детка.
18: Завтра утром запремся в комнате и откажемся идти в школу.
15: У нас нет новой одежды, что нам, стареть?
19: Давай лучше рыдать, пока не задохнемся.
16: Закроемся и попробуем тихонечко ругнуться. Давно
15: хочется. Ну все, тихо. У всех бывают плохие дни.
20: Входит мама.
21: А вот и я.
16: А, идет эшелон дурных новостей. Ту-ту.
21: Не везут нам вещи. Сказали во вторник в лучшем случае. Представляешь?
22: Ту-ту-ту. А где папа?
21: На телефоне.
9: Да, действительно, вот эта страна, как-то сознание, да, куда попадают радость и грусть, она представлена как... Ну, мне показалось, как такая огромная библиотека, где на полках вот эти шарики с различными воспоминаниями. И тут прям думаешь, что вот насколько, с какой психологической точностью, наверное, с психологической такой вот задумкой авторы вот это все сделали. Очень классно. Мне понравился еще герой...
8: Бинго-бонго.
9: Да, да, вымышленный друг Райли, такой розовый слон с смешной шляпой и смешной тачкой, которая могла вести персонажа, когда он пел песни. Такое, наверное, не знаю, только дети могут придумать. Поэтому очень было здорово. И вот эти островки, да, то есть самые какие-то главные вещи для человека, вот для Райли, для девочки, там хоккей, дружба, семья, баловство там или что-то такое было. Что касается самой Райли, ну, девочка как девочка. Но тут мы видим не просто ребенка, а ребенка, который уже переходит в возраст подростковый. Здесь, наверное, такой интересный момент я для себя отметила, но это уже в конце мультика будет, ну ладно, что эмоции начали смешиваться, то есть не только там радость, грусть, а смешивался гнев с брезгливостью там или что-то такое. И шарики, которые появлялись после какого-то события, которое у Райли происходило, шарики уже были не одного цвета, там, допустим, желтого или синего, а смешанные. И это прям вот тоже очень такая глубокая психологическая штука. Мне очень понравилось. И, возможно, это компенсировало то, что они хотели сначала 27 эмоций, а потом подобрали всего 5, поэтому здорово. Ну, родители тоже как родители. То есть папа усатый и мама как мама такая в очках. Вот. Тут, наверное, все-таки лично для меня главные герои — это эмоции. Тут мы просто вот наблюдаем, как они справляются со своей, ну, такой работой. Работой 24/7, чтобы, как сказать, ну, они наблюдают за жизнью этой девочки, они вместе с ней с самого ее рождения. И поэтому здесь вот как такая большая-большая семья выглядит. И это очень здорово. А, Вася, ты ничего не сказал про сборы. Я уверена, что там сборы космические у этого мультфильма.
8: Ну, сборы 857 миллионов при затраченных 175. То есть, конечно, фильм действительно вызвал очень большой успех. Ну и если мы посмотрим на каких-то популярных площадках критические отзывы, то там рейтинги от 94 до 98, что является просто космическим показателем. Да, по сути, критиков здесь на это произведение нашлось минимальное количество. Ну и действительно согласен, здесь есть как какие-то более-менее глубокие слои, да, которые рассказывают про сложность того, что происходит внутри человека, про то, что эмоции появляются новые, и с течением времени, как человек развивается, взрослеет, естественно, усложняется и внутренняя эмоциональная система переживаний, и здесь это очень классно проиллюстрировано. Наверное, стоит еще упомянуть, что у фильма есть продолжение, есть сиквел, вышедший относительно недавно, в 24-м году, и здесь еще больший, наверное, заход на иллюстрацию усложнения эмоций, потому что Райли взрослеет, и здесь у нее появляется такая эмоция, как тревожность, которая характерна большинству населения современных мегаполисов. Ну, и я думаю, опять же, да, родители, когда смотрят этот мультфильм, просто взрослые, да, неважно, есть ли у вас дети или нет, конечно, смотрят на вот эти островки забытых переживаний, детских образов и пытаются, наверное, понять, как же в детстве было классно и куда же это время ушло, как его воскресить, ну и можно ли с этим что-то сделать.
5: Райли дома, ее глаза наполняются слезами. Она плачет, опустив голову. Родители глядят на нее удивленно и сочувственно.
22: Я знаю, что подвожу вас. У меня там был дом. И мне все не отвыкнуть.
5: В мамином взгляде мелькает боль.
22: Я стараюсь быть счастливой. Для вас. Но там подруги. Там все. И мне так хочется к ним. Мне было лучше там. Разве я виновата?
5: Родители растерянно переглядываются.
0: Ой, ну что ты?
17: Ты не виновата. Хочешь секрет? Я сам по Миннесоте тоскую. По лесам, в которых мы бродили.
0: И по нашему садику позади дома.
17: По замерзшему озеру, где мы катались на коньках. Иди сюда.
5: Родители обнимают ее. Райли прижимается к папиному плечу. В головном отделе радость во все глаза смотрит на экран. Затем переводит взгляд на улыбающуюся печаль.
8: Мне кажется, очень классный посыл от команды режиссеров. Если посмотреть мультфильм до конца, в финальной части, уже после титров, звучит фраза, она там написана, переведена на русский язык. Этот фильм посвящен нашим детям. Пожалуйста, не вырастайте никогда. Восклицательный знак. Поэтому, действительно, наверное, в этом заключается главное сообщение, месседж от режиссеров и детям, и тем взрослым, которые выросли и не понимают, почему теперь мир стал другим, и он не такой, и они пытаются вернуться в свой метафорический город детства, да, здесь он в виде Миннесоты был представлен, но, наверное, у каждого человека он свой, и где-то вот он там в глубине памяти прошлого спрятан, где каждый человек чувствовал себя счастливым. Этот город называется детство. И вот как, наверное, из него не уезжать или в него вернуться, может быть, об этом еще мультфильм повествует. А, скажи, был ли у тебя какой-нибудь любимый эпизод, не знаю, комедийный, трогательный или просто забавный в этом мультфильме? Если да, давай попробуем его отметить, может быть, немножко про него рассказать.
9: Ну, конечно, трогательный момент, когда радость и Бинго-Бонго попали в эту пустоту, в эту неизвестность. И тут думаешь, все, даже радость сдастся в этой ситуации, и все. и Ралли будет всю жизнь грустная. Но, естественно, это же сказка. И в сказке все, конечно, добро побеждает зло. И тут мне жалко было Бинго-Бонго. Ну, в общем, смотрите сами. Я думаю, вас тоже пробьет на слезу в этом моменте, как и меня. А у тебя какой любимый момент? Расскажи.
8: Ну, мне понравилась, да, эта история с вымышленным героем, да, который сыграл очень важную роль. Он, кстати, является смесью дельфина, кота и слона, да, то есть там и хобот, и какие-то звуки именно дельфина он издает, а сделан то ли из какой-то сладкой ваты, ну, в общем, из чего-то сладкого, что является смесью каких-то детских образов,
9: да,
8: фантазий.
9: Да, и плачет конфетами.
8: Это, да, это тоже было классно, как и его, наверное, вызволение из клетки, когда он спал на животе клоуна, который, в свою очередь, съел конфеты и устроил целые тропинки из фантиков. Это тоже было достаточно забавно. Ну что, наверное, на этом мы будем постепенно завершать. Если вы хотите посмотреть классный мультфильм, просто как мультфильм, или немножко поразмыслить над тем, как эмоции управляют нами, почему не только радость важна как базовая эмоция, где место грусти в этой палитре, и как с этим всем попытаться совладать, особенно если ты маленький ребенок, то смотрите мультфильм «Головоломка», смотрите всей семьей, абсолютно в любом возрасте, я думаю, он найдет своего зрителя, получаете удовольствие. Ну, и если захотите что-то прокомментировать, то с удовольствием мы это почитаем. Ну, и спасибо, что слушали нас сегодня. Ольга Хасид, Василий Дрожжин, «Говорящее кино». Как всегда, услышимся в новом выпуске совсем скоро. Всем отличного настроения и пока-пока.
9: Пока-пока.
5: Водитель автобуса в пробке. Его эмоции.
1: Тихо! Не будем сходить с ума. Надо просто найти внутренний баланс.
5: Уличная собака видит прохожего с пиццей, вскакивает. Эмоции собаки. Субтитры. Пахнет едой. Субтитры. Еда у него. За едой. Эмоции нажимают на кнопки. Собака бежит за прохожим. В головном отделе уличной кошки. За пультом пусто, в штабе стоят когтеточки. Бредет голубая кошка печаль. К ней подпрыгивает радость, выходит гнев. Шипит на радость. По пульту идет страх, нажимая на кнопки. Начинает лапка играть с рычагом. Уличная кошка вдруг делает безумный кульбит. И уносится по улице.
2: Hasta la vista, baby.
20: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
23: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
20: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
24: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», Это я еще очень хорошо и здорово. Потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
20: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
20: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
6: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас в студии психолог, понимающий психотерапевт, член Ассоциации понимающей психотерапии Светлана Емельченкова. Здравствуйте, Светлана.
7: Здравствуйте, Наталья. Очень рада снова вас видеть.
6: Мы тоже очень рады, что вы снова к нам пришли. И сегодня у нас очень важная, очень актуальная тема про принятие себя. Расскажите, пожалуйста, с точки зрения психологии, да, потому что мы часто в быту тоже там употребляем такие фразы, да, там «я не принимаю себя», да, там, или «я не принимаю другого». А вот с психологической точки зрения расскажите нам про принятие и как принять самого себя и, возможно, да, если успеем тоже об этом поговорить, как принять другого.
7: Я согласна, что это очень сложная тема. Она действительно заслуживает внимания. Что такое принятие? Если мы говорим не языком словаря, а простым человеческим языком, то принимать, то есть давать возможность существовать всему, что есть внутри нас, всей нашей внутренней жизни. Конечно же, есть то у каждого из нас, что нам не нравится. Какие-то, может быть, черты характера, может быть, черты внешности даже. Их хочется как-то вот отбросить от себя. Вот у меня некрасивый нос, например, кто-то говорит. Вот взял бы и сделал ринопластику, но вот что-то пока денег нету. Это вот пример непринятия. А принятие — это противоположное состояние, когда человеку окей все, что происходит с ним, как он выглядит, как он думает, как он себя чувствует. Пример с носом, да, например, ну вот, да, такой вот большой у меня нос с горбинкой, но это наследие моих предков, или это моя изюминка, это моя особенность, это то, что делает меня уникальным. Я не хочу это отрезать, я не хочу это убрать, я не хочу это изменить. Я просто принимаю то, что это есть. И принятие — это, конечно, целое искусство, потому что в нашей, да и во многих культурах существуют определенные стереотипы, существуют определенные правила, которые диктуют, как человек должен выглядеть, даже как он должен себя вести и чувствовать. Принятие, оно вне рамок этих стереотипов. Это про цельность личности.
6: На этом базируется очень много. Та же самая самооценка, правильно?
7: Да.
6: И от этого зависит вообще не только внутреннее состояние человека, но и его поведение, его умение целеполагания.
7: Да, так и есть. Если не любить себя, что-то отрицать в себе, то закономерным является стеснение. Человек стесняется себя и может, например, думать, вот, все смотрят на мой нос, и все смеются надо мной и осуждают меня, хотя никому нет дела до его внешности.
6: То есть здесь еще вопрос еще сильно затрагивает самореализацию, да, потому что если человек стесняется, он старается забиться куда-то в уголочек и сильно ярко себя не проявлять.
7: И это тоже есть, да. Когда человек не принимает себя, его самооценка гораздо ниже адекватной. Если мы говорим не только про внешность, но и про черты характера, например, слишком большая застенчивость. Человек может думать, вот все считают меня каким-то высокомерным от того, что я, например, не здороваюсь со всеми подряд, а я просто стесняюсь поздороваться. Вот я стесняюсь поднять глаза и сказать «здравствуйте» своему коллеге. И когда пойдет речь о карьерном росте, этот стеснительный человек, который именно комплексует от того, что он стесняется, он может просто лишиться должности, которой он достоин, думая, ну вот, я же такой стеснительный, надо будет показывать другим, что я не такой, нет, я не могу. И таким образом упускаются многие блага человека. Он может действительно жить хуже от того, что идет непринятие себя.
6: А откуда вообще вот это берется непринятие себя? Как оно формируется?
7: О, это моя любимая тема. И во многом, конечно же, она связана с родителями, потому что невозможно представить себе маленького ребенка, да, действительно маленького, который думает, о, Господи, у меня чего-то ножки кривые, или вот я не умею считать, когда там Маша с соседней песочницы умеет, какой кошмар, я лучше не буду выходить на улицу и буду сидеть дома. Невозможно это представить, поскольку вот такие подобные мысли о себе, их внушают значимые взрослые, то есть если на человеческий язык переводить, родители и опекуны вроде воспитателей. И вот если ребенку регулярно говорить что-то не самое приятное, например, ну вот, ты такой капризный, или посмотри, все на тебя смотрят, вот ты плачешь громко, или там вот погляди, как осторожно Маша играет с мячиком, а ты вот бегаешь по лужам, как шалун, то ребенок начнет все это действительно принимать на свой счет, он это впитывает, потому что слова родителей — это, по сути, слова богов для маленького ребенка, и все, что они говорят, правда. У ребенка нет никакой критики, он не думает о том, ну вот же я маленький ребенок, мне совершенно нормально бегать с мячиком по лужам, это моя жизнь детская. И он начинает также думать о себе, что вот я какой-то шалун. И что это значит во взрослом возрасте? Вот я какой-то не такой. Я, например, слишком яркий какой-то. Вот все на меня смотрят. Я слишком много привлекаю внимания чужого. Или там, я какой-то плохой. Вот другие люди, которые меня окружают, там та же Маша из соседнего уже подъезда, она гораздо лучше меня. Просто потому, что ему это внушили. И требуется очень много времени, чтобы человек понял, что не бывает идеальных людей. Идеальное — это мертвое, это пустое, что-то такое роботизированное. Каждый человек, он уникален как раз своими несовершенствами, как раз своей неидеальностью. И когда приходит это понимание, приходит и принятие всего в себе, в том числе и каких-то не самых приятных, популярных, одобряемых черт.
6: Я вот переведу немножечко на слабовидящих и незрячих. Тоже частая очень ситуация, да, когда там родители что-то транслируют, но, скажем так, естественно, неумышленно, просто про то, что ты с чем-то не справишься, да. Ты не видишь, значит, как бы там ты не сможешь, ну, там, поступить в институт, например, да, там, вряд ли у тебя будет семья, ну, как бы это все так транслируется, у кого-то явно, у кого-то неявно, да, и действительно это формирует и непринятие себя, непринятие своего состояния, своего диагноза и того, что, в принципе, ты такой же человек, как и все остальные, просто со своей особенностью, ну, так же, как и условно здоровый, да, у него тоже есть свои особенности, ну, какие-то другие. Вот. Но есть все-таки люди, которые также незрячие и слабовидящие, которые идут поперек словам своих родителей. Да, им вроде бы все детство транслировали, что ну, у тебя ограниченные возможности, ну, там ты не сможешь это и это, и у тебя никогда не будет там, того, того и того. Но при этом человек, наоборот, почему-то идет поперек, он очень резко разворачивается, он может там после совершеннолетия уехать в другой город, поступить, учиться, да, то есть максимально доказывать и себе, и другим, что я могу. То есть в этом случае, видимо, все-таки произошло принятие себя, да?
7: Каждый случай, я считаю, надо рассматривать индивидуально. Это может быть какой-то бунт против родителей и как раз непринятие их, да, потому что важно не только принимать себя, но и принимать других, и это на самом деле очень тесно связано друг с другом, когда вы принимаете свои какие-то особенности, недостатки. Гораздо проще принимать недостатки другого человека, потому что, ну, та же схема. Он не идеальный, но я с ним общаюсь, потому что он уникальный. Я не идеальный, со мной общается, потому что я уникальный. Какие-то такие вот бунты могут происходить из-за непринятия того, как происходил процесс воспитания. Ну, конечно, бывают и такие случаи, когда человек понимает, что родители все же не боги, да, когда возникает такая идея, она появляется. Появляется понимание, что это всего лишь два взрослых человека, которые также не идеальны, у которых какие-то тоже свои косяки, какие-то особенности. И после этого понимания может быть понимание, что, ну да, родители накосячили, например, с моим воспитанием. Я тоже имею право накосячить. Да, пускай я незрячий, но это не делает меня каким-то вот отвратительным человеком. Я точно так же могу принести пользу обществу, я точно так же могу жить на полную катушку, я точно так же могу наполнить свою жизнь максимальными какими-то событиями интересными и не стесняться того, что же обо мне подумают люди, ну, потому что это их право думать что угодно, это их ответственность какие-то мысли свои в голове прокручивать. И человека, который понимает и принимает это, подобные мысли какие-то, ну, чужие, да, возможно, не самые хорошие, они просто не волнуют, они его просто огибают.
6: Ну и самое главное, что можно надумывать про какие-то негативные мысли, а в принципе вполне возможно, что окружающие люди думают что-то другое, да, и, например, кто-то, кто только начинает ходить с тростью по улице, естественно, возможно, стесняется этого, идут и думают, ну вот, сейчас на меня все смотрят, думают, во, попёрся слепой. А на самом деле окружающие люди, да, с той же степенью вероятности могут думать о том, что, ну, о, какой молодец, да, он не сидит дома, он не боится выйти на улицу, ему куда-то надо, и он идет сам.
7: Именно так, да. А может вообще думать о том, что же я приготовлю сегодня на ужин?
6: Да-да-да, вот это самый частый вариант, что на самом деле нас не очень-то видят на улице, у всех свои дела, задачи и проблемы.
7: Да, именно так. И это тоже важно помнить, что люди все-таки эгоцентричны, это совершенно нормально, это не является каким-то ругательным словом. Люди думают прежде всего о себе, и это также нормально. Поэтому, да, кто-то конечно, может бросить мимолетный взгляд и что-то подумать. Но это не обязательно, ой, попёрся куда-то с белой тростью. Это скорее, да, мысли про то, какой он молодец, или мысли про то, не нужна ли помощь данному человеку, может быть, подойти и спросить, куда ему нужно, например, подвести его к метро и помочь ему преодолеть турникет.
6: У меня недавно была ситуация. Ехала в метро, подходила к эскалатору, и девушка меня подхватила, ну, спросила, можно ли помочь. Ну, мы с ней спустились с эскалатора, ну, так просто о чем-то пару фраз перекинулись, и она мне говорит, ну, спросила мое имя, потому что ей надо было ко мне обратиться, вот. И говорит, знаете, Наталья, вот вы мне встретились сегодня не просто так, и я вам очень благодарна, что я вас встретила, и вы позволили себе помочь, потому что у меня сейчас сложный период в жизни, я не знаю, куда и как мне идти, да, я не могу совершить вот этот первый шаг, и, глядя на вас, я понимаю, что можно сделать этот шаг, и вы его делаете, и я его сделаю вслед за вами. Спасибо вам большое.
7: Наталья, это прекрасная история. Большое спасибо, что поделились ею. И я уверена, что все слушатели, они очень отреагируют на нее тоже с мыслями, что их действительно могут видеть как героев. Возможно, каждый из слушателей, он является мотиватором для кого-то, сам того не зная.
6: Да, что еще более нас приводит к тому, что надо не бояться, да, надо использовать максимум своих возможностей, а они на самом деле у нас безграничные, то есть все границы, они только в нашей голове.
7: Именно так, да.
6: Расскажите нам еще о том, как принимать других людей, почему нас могут раздражать другие люди, как с этим справиться?
7: Знаете, есть такая теория, что нас раздражает то, что не нравится нам в самих себе. Но, если честно, я бы не стала утверждать, что она прямо полностью соответствует действительности.
6: Да, у меня тоже к этой теории есть вопросы, хотя, наверное, в каких-то процентах это действительно так, но, мне кажется, не всегда.
7: Да, я согласна с вами, Наталья, что не всегда, потому что порой бывает, что что-то вот не нравится, не факт, что оно отсутствует или, наоборот, присутствует, не факт, что эта же неприятная черта присутствует в вас самих, но факт, что она раздражает в других людях. И тогда это может быть какое-то легкое высокомерие, возможно, ощущение.

0: А почему он так делает? Например, этот подросток, может быть, он вообще не специально хочет вас раздражать. Он, опять-таки, не думает о вас, он думает о себе. Но, может быть, у него нет денег, чтобы купить наушники. И тогда вот это вот высокомерие и раздражение от громкой музыки, оно сменяется на сочувствие к этому подростку, какой-то, может быть, даже вере, что пройдет совсем маленькое время, и он сможет заработать денег и купить эти наушники. И точно так же можно поступать с другими людьми, которые вызывают раздражение, спрашивать себя, так, а что меня раздражает, и попытаться увидеть другой угол, посмотреть совсем по-другому на них, может быть, из позиции более сердечной такой, более милосердной. Этот человек, он раздражает, но, наверное, у него какие-то свои проблемы. И именно так он действует на вас. Он это делает не специально, не для того, чтобы выбесить именно вас или разозлить именно вас. Просто он так поступает, и ваша задача — переработать эти мысли, сделать так, чтобы они больше не раздражали вас.
1: Да, вот мне кажется, здесь ключевой момент — это то, что когда нас человек раздражает, наверное, где-то бессознательно мы воспринимаем, что он делает то или иное действие, которое нас раздражает, именно против нас. А на самом деле ведь действительно это могут быть причины, причем достаточно объективные. Ну, возможно, действительно человек там в чем-то неправ, да, и по какой-то причине там негативно себя ведет. Но вероятнее всего, что есть какая-то причина объективная. Вот, например, я думаю, многих незрячих и слабовидящих очень раздражают зрячие люди, которые принципиально идут, особенно в метро, прям до столкновения. То есть вроде бы они нас видят, но можно же, наверное, обойти. Тем более, что мы, как правило, ходим как-нибудь там вдоль газона, вдоль стеночки, да, так чтобы не посередине дороги. Вот, все равно вот прям идут до последнего, пока не столкнутся. А, естественно, ну, как бы это вызывает негативные эмоции у многих, да, ну, как бы, ну что ты прёшься, ну, ты что, как бы, ну, у тебя глаза есть, ну, ты посмотри, раз уж видишь. Вот, а на самом деле я вот не раздражаюсь, потому что, ну, у меня всегда автоматически возникают мысли, а может быть, он тоже не видит. Вот, ну, кто о чем, а он все о том же. Нет, ну теоретически же такое возможно, в принципе. Вот, если у него нет белой трости, это не значит, что он хорошо видит, может, он слабовидящий. Вот, ну вот это первая моя мысль. Вторая мысль, у него, возможно, какие-то проблемы, да, и он идет очень глубоко погрузившись в эти проблемы, и, ну, как бы у меня тоже такое бывает, когда я не очень внимательна на дороге, потому что я нахожусь сейчас мысленно в другом месте, в решении каких-то проблем. И я, ну, буквально, ну, из-за того, что мне визуальная, да, как бы картинка не важна, как зрячему, я даже визуально нахожусь там, да, ну, зрячие, наверное, все-таки видят, что вокруг происходит, но, наверное, тоже как-то затуманивается вот это зрение, и человек вот всем своим вниманием, всеми своими мыслями вот в той проблеме, в ее решении, и действительно может просто не замечать, не смотреть дорогу. Вот, поэтому, в принципе, действительно, если мы будем воспринимать это как что-то не направленное на нас, да, не, не что-то негативное, а именно то, что у человека есть какая-то проблема, и посмотреть на это с другого ракурса, да, с другого угла, то раздражение, оно само уйдет. И это хорошо, потому что чем меньше раздражения в нашей жизни, да, тем меньше множество других проблем, связанных с этим.
0: Да, еще я подумала, что может быть такая причина, по которым не огибают незрячих. Может быть, человек очень спешит. Может быть, он страшно опаздывает. Может быть, что-то на грани жизни и смерти даже такое же тоже вполне может быть. Ну, не знаю, он спешит в больницу к своему родственнику, да, или там захваченный чувствами парень спешит на свидание к своей девушке, потому что он боится, что если он хоть на одну минутку опоздает, то она разочаруется и уйдет. И вот с одной стороны кажется, что это какие-то оправдания, да, и чего мы оправдываем этих грубиянов, а с другой стороны в этом очень много душевной теплоты и милосердия, и опять-таки понимание, что люди так делают не со зла и не специально и не желая сделать плохо, просто потому что они не могут по-другому. Если бы они могли по-другому, они обязательно

0: Обязательно бы это сделали, но они не могут.
1: Да, надеюсь, мы дали нашим радиослушателям пищу для размышления, да, в плане раздражения окружающих людей. А давайте еще буквально с пару минут осталось, поговорим о каких-то, может быть, методах и приемах, может быть, техниках, которые помогут принять у себя. Есть такие?
0: Мне очень нравится такая техника. Она ласково называется «Солнышко». И ее задача состоит в том, чтобы увидеть в себе максимальное количество хороших, приятных качеств. Делается оно так. Рисуется солнышко на листике, а от него отходят лучики. И каждый лучик — это какая-то характеристика ваша. Например, вы вот честно-честно о себе все пишете, не торопясь, зная, что вас никто не отвлечет, вы пишете, что я добрая, ласковая, хорошо умею готовить, хорошая хозяйка, милосердная сестра, заботливая дочь. Чем больше таких вот лучиков, на которые вы поглядите после выполнения этого упражнения, очень важно, как я уже упомянула, делать его не в электронном виде, не в заметках его писать, не ВКонтакте где-нибудь самому себе отправлять, а именно на бумаге ручкой или карандашами с фломастерами или брайлем. Вот. И чем больше вы напишете про себя таких вот характеристик, тем легче принять то, что у вас так много хорошего, но и на солнце бывают пятна. Вполне может быть что-то такое, что вас не устраивает немножко в себе, но хорошее все-таки перетягивает плохое. И еще одна техника, она не требует рисования, просто размышлений. Ведь если подумать, абсолютно любая наша характеристика, она может быть заменена на ту же, но с плохим, с негативным окрасом. Ну вот та же робость, да, например. Все знают, что скромность — украшение девушки, да, и тут скромность — это такой очень большой плюс в характере. А вот робость, стеснение — это минус, хотя это одни и те же качества, да. Например, какое-то вот умение постоять за себя, которое может восхищать в молодом человеке. Вот, посмотрите, он никого в обиду не даст, ни себя, ни свою девушку. Но это же качество такое, как излишняя напористость, излишняя агрессивность, она же является и чем-то негативным. Например, если бежать в автобус, расталкивая всех локтями, да, вот эта напористость за нее не погладит по голове. Но это является огромным стимулом. Можно просто подумать, какие качества вы в себе не принимаете, считаете какими-то негативными. Я, например, очень экономлю деньги. Я вот ничего не могу себе позволить. Или, не знаю, наоборот, я такой транжира. И просто изменить вот эту вот черту на противоположную. Я экономный. Я умею откладывать запас денег на будущее, на подушку безопасности. Или я щедрый. Мои друзья всегда радуются, потому что я им дарю подарки. И я тоже радуюсь, потому что я дарю себе подарки. И за счет этого моя семья чувствует себя счастливой, и я чувствую, что я заслуживаю это. Поэтому я имею право распоряжаться деньгами так, как я сам считаю нужным. И вот подобные упражнения, они очень помогут повысить самооценку и приблизиться к принятию себя.
1: Здорово. Перевод на позитивный лад, да, увидеть, перевернуть черту, в положительном ключе на нее взглянуть. Ну и вообще очень полезно концентрироваться на позитивном, на положительном, да. Ну, естественно, есть какие-то минусы, но можно же концентрироваться на плюсах.
0: Да, именно так. Или даже, если более глубоко тогда копнуть, то увидите, что нету минусов, не бывает минусов. Просто бывают разные интерпретации и взгляд с разных сторон.
1: Да, замечательно. На такой позитивной ноте мы закончим сегодня наш эфир. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости.
0: Спасибо, Наталья.
1: Напомню, сегодня в гостях у нас была Светлана Емельченкова, психолог, понимающий психотерапевт, член ассоциации понимающей психотерапии. И я тоже прощаюсь. До новых встреч, друзья. С вами была Наталья Сидельникова.
2: Разговор с психологом.
3: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Орловской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Команда «Зеленоградская» победила в интеллектуальном квизе «Моя Москва». В Брянске прошла презентация инновационного устройства «Робин» для незрячих. В Вологде состоялся региональный фестиваль по настольным адаптивным играм. Председатель Вологодской РОВОС добивается обеспечения говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных НКО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая Орловская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 30-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 26 делегатов от 8 местных организаций. Всего в организации состоит 1434 человека. В работе конференции участвовал полномочный представитель президента ВОС в Центральном федеральном округе Николай Сарычев. За отчетный период создан клуб владельцев собак-проводников «Дина» под руководством Елены Личкановской. Поддержку получили 5 заявок регионального значения на сумму около 1,5 миллиона рублей и 2 федеральных на 1 миллион рублей. Программы социальной реабилитации в центрах ВОС освоили 42 человека, образовательные программы – 18. В конце 2022 года организация впервые заключила соглашение на квотирование рабочих мест. Получена субсидия на создание 6 специально оборудованных рабочих мест. Орловская организация впервые стала площадкой для регионального чемпионата «Обилимпикс» по трем компетенциям – бисероплетение, лозоплетение и массаж. С 2025 года члены организации участвуют в компетенции «Исполнительское мастерство вокал». В 2023 году создан Совет по делам молодежи, который интенсивно развивается. По результатам голосования председателем Орловской региональной организации ВОС избрана Юлия Гаврилова. 12 мая молодежная палата района Матушкина провела интеллектуальный квиз «Моя Москва». В нем приняли участие 4 команды – молодежная палата, советники района, Мосволонтер и команда местной организации «Зеленоградская» Московской городской организации ВОС. Соревнование включало вопросы по истории Москвы, культуре и просвещению, современной столице и экологии. Команда «Зеленоградская» в составе Надежды Иосифовой, Людмилы Казак и председателя местной организации Надежды Титаренко заняла первое место. Победителям вручили книги об истории строительства московского метрополитена. 20 мая в Доме культуры Всероссийского общества слепых в Брянске состоялась встреча членов областной организации ВОС с представителями группы компании «Исток Аудио», ведущего российского разработчика и производителя тифлотехнических средств. Ключевым событием стала презентация инновационного электронного помощника с элементами искусственного интеллекта – устройство «Робин». Оно предназначено для людей с нарушениями зрения и обладает уникальным функционалом – распознавание лиц, предупреждение о препятствиях, голосовое ориентирование на улице и в помещении. Специалист компании провел обучающий практикум для тех, кто уже получил устройство по индивидуальной программе реабилитации. Те желающие смогли самостоятельно протестировать представленные технические средства. 12 мая в Вологде прошел региональный фестиваль по настольным адаптированным играм в рамках марафона «Сила России». В нем приняли участие 5 команд из Вологодской, Череповецкой, Великоустюгской, Кирилловской и Сокольской местных организаций ВОС. По итогам соревнований первое место разделили Михаил Коршунов из Вологды и Василий Третьяков из Великого Устюга. Второе место заняла Жанна Козырева из Великого Устюга. 15 мая председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Вологодской области. На заседании рассматривались вопросы лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом и обеспечения ингаляционными приборами и лекарственным питанием больных муковисцидозом. Ольга Мединцева предложила ввести в протокол вопрос об обеспечении инвалидов по зрению, страдающих сахарным диабетом, тест-полосками и говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных некоммерческих организаций. Прием заявок открыт до 14 июня. Участвовать могут некоммерческие организации из всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Победители могут получить от 900 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч рублей на реализацию своих инициатив. Поддержку получат проекты, направленные на системную помощь людям с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью, детям, оставшимся без попечения родителей, а также инициативы в сфере ветеринарной помощи бездомным животным. Менеджер благотворительных проектов «Вкусвилла» Илья Натальин отметил, что опыт работы с победителями первого конкурса подтвердил высокую социальную эффективность выбранного формата. Подробную информацию можно найти на сайте добро.рф в разделе «О культуре благотворительности». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток.

0: вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на два цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОС.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте.
1: Мая 2026 года группа экспертов Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ во главе с председателем и совместно с представителями СПб, ГБУ, Центра медика, социальной реабилитации для инвалидов по зрению посетили конструкторское бюро «Искра». Предприятие работает с 1951 года и специализируется на разработке кассовой техники и аппаратов самообслуживания. Встреча была обусловлена обращением Всероссийского общества слепых ВОАО РЖД по вопросу повышения уровня доступности вокзальных комплексов, в том числе оборудования, расположенного на железнодорожных станциях. Главной темой визита стало обсуждение нового инклюзивного терминала для покупки билетов на пригородные электрички. Генеральный директор бюро Олег Солдатов и главный конструктор Марина Ярошевская представили гостям рабочий прототип устройства. Терминал оснащен считывателями для банковских и льготных транспортных карт, разъемом для наушников, системой голосового сопровождения и металлической кнопочной клавиатурой. Эксперты детально изучили аппаратную часть и интерфейс, после чего поделились с разработчиками своими наблюдениями. В ходе конструктивного диалога участники встречи обсудили ряд важных нюансов, которые должны сделать использование автомата максимально комфортным для незрячих пассажиров. В частности, эксперты отметили важность применения тактильных элементов, строго соответствующих общепринятым стандартам шрифта Брайля. Это обеспечит наилучшую читаемость надписей на панели управления. Также тестировщики высоко оценили решение разработчиков использовать физические кнопки. Сенсорные экраны могут нестабильно работать во влажную погоду, а рельефная клавиатура гарантирует надежный и быстрый ввод данных в любых условиях. Важнейшей темой встречи стала адаптация будущих пользователей. Председатель СПб РО ВОЗ Алексей Колосов подчеркнул, доступная среда по-настоящему работает только тогда, когда человек заранее подготовлен. Любой современный терминал без предварительного обучения останется для пользователя просто непонятным предметом мебели. Эту позицию полностью разделила заместитель директора Центра реабилитации Ольга Толятова. Она отметила, что учреждение готово взять на себя задачу по обучению людей работе с такими аппаратами. Для того, чтобы процесс обучения проходил в спокойной и знакомой обстановке, участники встречи обсудили возможность в будущем установить тестовые образцы терминалов на профильных площадках. Инженеры СКБ «Искра» рассчитывают подготовить готовое инклюзивное решение с учетом всех прозвучавших пожеланий уже к июлю текущего года. Стороны договорились поддерживать диалог на постоянной основе, с этой целью разработать и подписать соглашение о сотрудничестве. В завершении встречи председатель СПб РО ВОЗ Алексей Колосов пригласил представителей СКБ «Искра» посетить производственные предприятия Всероссийского общества слепых. Главный конструктор Марина Ярошевская проявила большой интерес к данному приглашению и предложила подумать и об иных формах взаимодействия. 8 мая на сцене Центра культурно-спортивной реабилитации СПб РО ВОЗ с большим успехом прошел памятный концерт «Ради жизни на земле», приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соорганизатором мероприятия стал Российский государственный педагогический университет Герцена. Программа стала искренним и глубоким творческим посвящением подвигу советского народа. В исполнении студентов прозвучали песни военных лет и современные композиции о войне, мире и памяти. Были представлены поэтические чтения и театрализованные фрагменты, воссоздающие атмосферу тех лет. Программа концерта включала легендарные песни, ставшие символами эпохи. «Катюша», «День Победы», «Смуглянка», лирические композиции о любви, верности и надежде, помогавшие солдатам на фронте и труженикам в тылу, проникновенные стихи поэтов-фронтовиков и современных авторов о цене победы, хореографические номера, метафорически рассказывающие о трагедии войны и радости победы. Очень интересным был видеоряд с архивными кадрами, фронтовыми письмами и фотографиями, усиливающий эмоциональное воздействие выступлений. «Мы хотели не просто исполнить номера, а прожить эти истории на сцене», — поделилась одна из участниц концерта, студентка Анна. «Когда видишь, как люди в зале плачут, улыбаются, подпевают, понимаешь, что все было не зря. Память действительно объединяет». Санкт-Петербургская региональная организация ВОЗ, социальный партнер РГПУ Герцена благодарит всех участников творческой группы, студентов разных факультетов, преподавателей и кураторов университета, оказавших поддержку в подготовке мероприятия, а также наших ветеранов и гостей. пришедших в этот важный для всех нас день в Центр культурно-спортивной реабилитации. Особая благодарность сотрудникам Дворца культуры университета за помощь в подготовке и проведении праздничного мероприятия. Мы убеждены, что такие встречи помогают сохранить живую нить памяти о Великой Победе и передать ее следующим поколениям. 13 мая 2026 года состоялось значимое патриотическое мероприятие, в котором приняли участие руководители местных организаций Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, представители Государственного фонда поддержки участников СВО, защитники Отечества и Ассоциации ветеранов СВО, в том числе с инвалидностью по зрению, а также представители Центра медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению РГПУ Герцена, Государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих. Первая часть мероприятия прошла в сквере слепых слухачей у памятника незрячим защитникам неба блокадного Ленинграда. Открывая церемонию возложения цветов, председатель СПБРУ ВОС Алексей Колосов особо подчеркнул, что сегодня мы чувствуем невидимую, но очень прочную нить между героями прошлого и настоящего. Скульптор и автор монумента Мария Третьякова поделилась историей создания памятника. Она отметила, что стремилась передать образ воина, вызывающий уважение и гордость. Памятник создавался с тем расчетом, чтобы незрячие люди могли свободно изучать его тактильно. Мария Третьякова особо выделила значимость своевременной помощи и адаптации бойцов, получивших ранение глаз, чтобы они как можно быстрее возвращались к полноценной, насыщенной событиями жизни. Трогательным моментом митинга стало выступление незрячей поэтессы Юлии Кубрак, проникновенно прочитавшей авторскую балладу о незрячих слухачах. Заместитель руководителя регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Алена Виноградова поблагодарила ветеранов и бойцов за мужество, отметив, что для защиты Родины и понимания красоты мира в первую очередь важны горячее сердце и сила воли. Член Всемирного клуба петербуржцев Владимир Дервенев, по инициативе которого сквер получил свое нынешнее название, напомнил о глубоком историческом значении этого места и выразил глубокую признательность военным врачам, спасающим зрение пострадавшим бойцам. После возложения цветов участники переместились в конференц-зал Центра культурно-спортивной реабилитации СПБ РОВОС, где Алексей Колосов рассказал ветеранам СВО о работе региональной организации, объединяющей 27 местных отделений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также производственные предприятия. Далее перед гостями выступили руководители и представители ведущих профильных учреждений города. Главный специалист ЦКСР СПБ РО ВОС Ольга Ефименко рассказала о работе многочисленных творческих студий и спортивных секций. Заместитель директора Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих Татьяна Серова рассказала о работе учреждения. Директор Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению Олег Баев и его заместитель Ольга Толятова осветили программы социально-бытовой адаптации взрослых людей и профессионального восстановления. Советник при ректорате по работе с общественными организациями инвалидов и инклюзивными студенческими сообществами аппарата ректора РГПУ Герцена Владимир Казанкин поделился возможностями получения высшего и среднего профессионального образования на базе университета, а также пригласил участников в клуб интеллектуальных игр. Также к собравшимся обратился представитель Петроградского районного отделения партии ЛДПР Артем Зверев. Он тепло поздравил ветеранов и участников встречи с Днем Победы и вручил им цветы. Встреча завершилась в душевной неформальной обстановке. Ярким подтверждением безграничных талантов незрячих людей стал концерт, в котором выступили участники творческих коллективов ЦКСР Григорий Иванов, Елена Шайхова и Юлия Шаймарданова. Мероприятие позволило наладить прямые контакты между организациями и заложило прочную основу для дальнейшего сотрудничества, направленного на поддержку участников специальной военной операции с нарушением зрения.
2: В эфире «ВОС зрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «ВОС зрение» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «ВОС зрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
0: Дорогие друзья, Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых провела конкурс общественных радиокорреспондентов среди членов ВОС Санкт-Петербурга и Ленинградской области И сегодня мы продолжаем знакомить вас с творчеством победителей. Вы услышите интервью с Анастасией Ильиной, которое записал Вадим Воронцов из местной организации «Контакт». Вадим стал призером в номинации «Разговор по душам».

0: Любите ли вы беседы по душам, как люблю их я? Если любите, ну так давайте побеседуем. И беседовать сегодня мы будем с очень творческим человеком, автором-исполнителем Анастасией Ильиной.
1: Добрый день.
0: Настя, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Где ты родилась, где училась?
1: Я родилась в небольшом городе под Москвой под названием Клин. Родилась 31 августа 1996 года. Училась в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Королёва. Это был период с 7 до 9 лет и с 9 и далее. Почему был такой период? Потому что в 7 лет меня забрали из дома, так сложились обстоятельства, через распределительный приют для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, меня определили в Сергиево-Посадский детский дом для слепоглухих детей, где уже директор детского дома Галина Константиновна, переговорив с руководством интерната для слепых и слабовидящих детей города Королёва, устроила снова меня в этот интернат, и я возобновила свое обучение. В 7 классе я уже жила просто в детском доме. С 7 класса получала образование непосредственно при детском доме. Заканчивала до 9 класса обучение. После 9 класса, поскольку я очень хорошо эти 2 года общалась с настоятельницей игуменей монастыря Марфо-Мариинской обители, по ее ходатайству я была устроена в приют при монастыре, при Марфо-Мариинской обители. Впоследствии была устроена в училище при Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете города Москвы на специальности регента. 2 года я там училась, с 2015 по 2017. И, к сожалению, не сдав летнюю сессию 2 курса по такому музыкальному предмету, как гармония, я ушла из колледжа. Но начался новый период в моей жизни, потому что я в 2017 году, 5 сентября, поступила в Курский музыкальный колледж, интернат слепых для незрячих музыкантов. Его закончила, отучившись 3 года и 10 месяцев, закончила его как хорошист по специальности хоровое дирижирование.
0: Настя, ты очень творческий человек. Скажи, пожалуйста, с чего начался твой творческий путь?
1: Творческий путь мой начался довольно-таки рано, еще при моей жизни в детском доме. Начался он где-то в возрасте 14 лет. Я начала писать стихи и поняла, что на этом останавливаться не хочется, потому как стихи мои были направлены на православную тематику, поскольку, как я выше сказала, я воспитывалась в этой среде, пела на клиросе в храме и писала стихи о храме. Я поняла впоследствии, что хочу писать не только стихи, но и стараться что-то изобретать с музыкой связанное. И стала, собственно, этим потихонечку заниматься, и получилось. Стало получаться, стало что-то образовываться, в результате чего в возрасте 20 лет мной был собран при помощи звукооператора моего прихода, куда я ходила многие годы, и других людей, моих друзей, близких, моих коллег, был собран и создан такой диск мой, авторский.
0: То есть помимо музыки ты и стихи?
1: Да, я писала стихи, продолжала писать стихи. И какие мне более или менее подходили по диску, и какие-то писались в процессе диска, они были вставлены в этот диск.
0: Сейчас ты пишешь что-нибудь?
1: Сейчас я пишу реже, к сожалению, на это уже не так много времени удается выделить. И потому вдохновение не всегда меня посещает, поскольку и пишу я все-таки по тому, как придет вдохновение, как оно посетит. То есть по заказу стихи писать я не умею. Это сложно очень. И, ну и как-то я считаю для себя это бездушным делом.
0: Настя, скажи, пожалуйста, сейчас ты чем занимаешься, где работаешь?
1: Сейчас я работаю преподавателем эстрадного вокала, музыкальным руководителем на трех предприятиях города Санкт-Петербург. В Санкт-Петербург я приехала 2 года назад. Работала первый год как цеховый работник предприятия УРП «Свет», сборщиком изделий. И полгода из этого года я работала музыкальным руководителем. Мне помогли в этом очень, чтобы сложился творческий такой момент, потому что было очень сложно мне как сборщику изделий. Я с этим в мастерских, конечно, я этим работала, этим занималась, но как работу для себя это все-таки не очень видела. И когда для меня открылась такая возможность, я, конечно, очень воодушевилась и занималась этим. И когда по праздникам, проводимым на предприятии, руководство увидело, директор Вадим Андреевич увидел, что все получается, что я справляюсь, было принято решение, что я смогу, исправлюсь и буду работать как музыкальный руководитель, как специалист уже на 3 предприятиях. И с прошлого года, с 1 июня, я официально работаю как музыкальный руководитель на 3 предприятиях города Санкт-Петербург.
0: Ты любишь свою работу?
1: Я не просто люблю свою работу, я живу своей работой. И это настолько меня вдохновляет, воодушевляет, что я могу смело сказать, что для меня моя работа — это праздник.
0: Вот как все-таки приятно понимать, что есть такие люди, которые не ругают, не хулят свою работу, что она там плохая, а ходят на свою работу как на праздник. Это ведь, ну, важно, правильно ведь?
1: Конечно, безусловно.
0: Настя, что бы ты могла пожелать тем, кто нас слушает? Ну, тем, кто, может быть, еще будет заниматься каким-нибудь творчеством, подумывает об этом, ну и тем, кто уже занимается, ну и всем остальным.
1: Дорогие слушатели, конечно, хочется прежде всего пожелать, чтобы вы себя нашли. Если кто-то себя ищет, ищите, не отчаивайтесь. Обязательно найдется дело, которое вам придется по душе, которое вы полюбите, которое будет вам интересно. И поверьте мне, не понаслышке, зная, могу с уверенностью сказать, что обязательно вы будете делать то дело, которое любите, с великим удовольствием. Ну, как это делаю я, собственно.
0: Да, спасибо, Настя, что согласилась с нами побеседовать.
1: Всем огромное спасибо.
0: Спасибо.
2: Восковые слезы. Горела в церкви маленькая свечка, а рядом с нею девушка стояла. У свечки было теплое сердечко, у девушки оно огнем пылало. Перед иконой маленькая свечка тревожно, тихо девушке сказала: «Скажи в мой адрес доброе словечко, со мной люди говорят так мало». А девушка молитву прошептала, заплакала, поцеловав икону. И свечка слез горячих не сдержала, как будто кто-то душу ей затронул. Икона светом ангельским светилась, горела свечка, слез своих не пряча. А девушка молилась и крестилась, все так же горько, безутешно плача. На миг их души сделались родными, ведь плакали они под образами. У свечки были слезы восковыми, а девушка с солеными слезами.
3: Вы слушаете еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «ВОЗ зрение». Пишите нам по адресу radio@spbvos.ru.

0: памяти ветерана.
1: Виктор Яковлевич Глазков родился 20 мая 1931 года в Пензенской области. В феврале 1944 года в результате взрыва гранаты потерял зрение и был определен в детский дом 25 Ждановского района Ленинграда. С 1945 до 1951 года учился в ленинградской школе-интернате для слепых детей. После окончания школы поступил на исторический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова, который успешно окончил в 1956 году по специальности учитель истории. Трудовую деятельность в системе ВОС Виктор Яковлевич начал надомным рабочим, а с 1958 до 1993 года находился на руководящей работе, возглавляя различные производственные подразделения Ленинградского правления Всероссийского общества слепых. Оставив по состоянию здоровья пост директора УПП номер 5, Виктор Яковлевич еще на протяжении 10 лет продолжал работать надомным рабочим. Таким образом, завершив свою трудовую деятельность в том же качестве, что и начал, простым рабочим надомного цеха. Находясь на руководящих должностях, он проявил себя умелым организатором производства, хозяйственником и талантливым руководителем, способным сплотить коллектив и мобилизовать его на решение поставленных задач. Под его руководством УПП номер 5 стало специализироваться на производстве клемных блоков, которые являются базовым профилем предприятия. Он тонко чувствовал и понимал людей, грамотно подбирал кадры, не боялся выдвигать инвалидов по зрению на руководящие должности. Опираясь на общественные организации, умел направить трудовой коллектив на достижение высоких показателей. Виктор Яковлевич награжден почетными грамотами Ленинградского и Центрального правления ВОС, Президиума Верховного Совета РСФСР и Министерства социального обеспечения. Значком «Отличник ВОС», знаком за заслуги перед Всероссийским обществом слепых второй степени, орденом «Знак почета». Виктор Яковлевич скончался 4 февраля 2007 года. Его прах покоится на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Информация подготовлена Народным музеем истории Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых.
2: Вы слушаете еженедельную программу «ВОС зрения».
0: Завершает сегодняшний выпуск нашей программы Вера Трегуб.

Вы слушали еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. До свидания.

0: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОЗ.
1: Вы слушаете Радио ВОЗ.
2: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
3: Здравствуйте! Сегодня 25 мая 2025 года. Утреннее совещание в аппарате управления Всероссийского общества слепых прошло, как всегда, в хорошей творческой рабочей обстановке. Были обсуждены прежде всего отчетно-выборные конференции, которые прошли на прошедших неделях. Ну и, естественно, у нас коллеги уже 68 организаций провели отчетно-выборные конференции. Избрано 84 делегата на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. Конференции показывают высокую активность наших делегатов, избирателей. Сформируем по предложениям конференций новую концепцию развития Всероссийского общества слепых на очередные 5 лет. 18 мая проведена акция в рамках форума «Единая Россия», «Сила России. Шахматы на ощупь». Сергей Александрович Корякин принял наше приглашение, откликнулся и с большим интересом сыграл с нами в шахматы, с нашей организацией, с нашими инвалидами по зрению, в том числе и с участниками СВО. Акция будет иметь свое продолжение уже в рамках проекта Сергея Александровича Корякина. И я думаю, что реально незрячие получат высокую школу именно игры в шахматы, которую, в общем-то, олицетворяет собой этот гроссмейстер, который играет блиц-турниры, блиц-партии и многие другие варианты шахматной игры в стиле русском, с напористостью, хваткой, умением удерживать позиции, умением наступать и, конечно, побеждать. Станет, наверное, уже определенным проектом, который будет идти ежегодно, ежеквартально. И, думаю, юбилейные различные праздничные турниры, которые мы будем проводить, Сергей Александрович обязательно возьмет под свое покровительство. 19 мая состоялось очередное заседание Центрального управления. Такое насыщенное, горячее. Наверное, были причины у ряда членов Центрального управления выразить свое мнение в очень резкой форме. Но я хотел бы сказать, что мы все понимаем нашу предвыборную кампанию. Выборы идут такие же, как и по всей стране. Есть критика, есть проблематика, есть вопросы. Но реально на сегодняшний день все проблемы, которые встают перед нами, мы решаем в рабочем, хорошем порядке. Ну и, естественно, все те заявления громкие, ну, наверное, прежде всего ограничиваются только тем, что реально на сегодняшний день многие те моменты, которые заявлялись, они не подтвердились. Поэтому, дорогие друзья, есть правовое поле, в котором мы живем и работаем. Мы не привлекаем ни блогеров, ни каких-то адвокатов, которые водят с собой ряд наших членов Центрального управления, членов Центральной ревизионной комиссии. Все те вопросы, которые стоят передо мной, как перед президентом, как перед человеком, все должно быть решено в правовом поле Российской Федерации. И я думаю, что соответствующие органы в этом разберутся. Вопросы, которые затрагивались на центральном правлении, решены. Ну и главное, наверное, решения были разные. И учитывалось мнение, наверное, прежде всего, всех людей. Все те рациональные, нормальные предложения, с которыми бы мы могли работать на протяжении 5 лет, они всегда были бы учтены в работе Центрального управления Всероссийского общества слепых, в работе наших организаций, в каких-то мероприятиях и проектах. Во время предвыборной кампании они выскочили немножко в другом виде, но реально, я думаю, мы все эти вопросы отработаем. Так, как требует, наверное, правовое поле Российской Федерации. На этой неделе у нас очень много вопросов, тех, которые связаны с развитием проектов. И, естественно, Агентство стратегических инициатив сегодня снова проводит сверку часов по проектам. Сильные идеи нового времени. Это главный, наверное, один из проектов, в котором мы всегда принимали участие. Мы понимаем, что время меняется, время становится другим. И, наверное, та обстановка, в которой мы живем, она тоже меняется и становится другой. Но мы должны понимать, что есть те ключевые сильные идеи, к которым мы должны с вами, наверное, присоединиться и проводить их в жизнь. Это главное во Всероссийском обществе слепых. Мы всегда думали о том, как стать лучше, как стать организацией, прежде всего, сотрудничающей и помогающей государству в решении проблематики незрячих. И это идея реабилитации незрячих, она главная идея нашего устава и нашей с вами работы. Пока мы поставили на паузу проект по новым территориям, потому что, ну, реально сегодня опасно выезжать большой командой на эти территории. Мы хотели обязательно, так сказать, поддержать наши организации, наших людей, прежде всего для того, чтобы отработать всю ситуацию, показать нашу сплоченность. И акция «Честь имею» по возложению цветов павшим. И, конечно, тем, кто защищал ДНР, ЛНР, новые регионы России. Все вопросы, которые связаны с окончанием столетия, практически у нас с вами завершены. Отпечатана прекрасный трехтомник, книга «История Всероссийского общества слепых за 100 лет». Ну, я могу сказать, что книга удалась. В тех форматах, в которых изданы документы, так и в тех фотоматериалах, которые опубликованы в этой книге. Вы все, я думаю, в ближайшее время все наши проблемы.

0: этом издании на века. Будут, конечно, и экземпляры, которые мы постараемся преподнести руководителям России, для того, чтобы они познакомились с теми, наверное, историческими документами, с теми проблемами, которыми, в общем-то, занимались незрячие на протяжении 100 лет в России. Ну и много достижений, достойных достижений, которые мы должны с вами видеть сегодня сердцем прежде всего, все то, что было сделано. Также будет издана книга «100 поэтов». Очень такие великолепные, замечательные, идущие от сердца стихи слепых авторов, которые подтверждают значимость и, наверное, очень большую роль нашей Всероссийской организации общества слепых в их жизни. Слепые, незрячие именно обретают себя, придя к нам в организацию, пройдя все те курсы реабилитации, все те возможные мероприятия, проекты, которые в нашей организации реализуются. Конечно, памятка по реабилитации участников СВО, мы ее заканчиваем, отрабатываем. Вот эти три значимых, очень важных материала скоро будут у всех. И, естественно, я думаю, это очень большая и важная работа, которую мы должны с вами проводить ежедневно, бережно и четко относясь и к участникам СВО, и к нашей истории, и ко всем тем вопросам, которые были реализованы за год столетия. Достигли мы очень многого. Благодаря, прежде всего, поддержке партии «Единая Россия» и ее представителям в Государственной Думе. Это Михаил Борисович Терентьев, Ольга Николаевна Занко, Александр Александрович Карелин и другие очень важные люди, которые, в принципе, отнеслись к нашей организации с бережной и, наверное, очень заботливым таким отношением для того, чтобы мы с вами еще раз прозвучали среди всех. Дорогие друзья, я желаю всем прекрасной рабочей недели. Весна идет к концу, скоро тепло и лето, скоро отдых, скоро плеск волн в нашем солнечном береге, прекрасные горные вершины Маршука, те прекрасные лечебные процедуры, мероприятия, и в том числе и в наших подмосковных соснах. Отдыхаем спокойно и четко, готовимся к летнему периоду, но работа есть работа. В работе мы с вами сегодня делаем все, чтобы завершить достойно отчетно-выборную кампанию. Ее не очень много осталось уже. Выйти на новый рубеж развития Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами старший научный сотрудник Центрального музея ВОС имени Зимина Дементьев Виталий. И мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И в сегодняшней нашей передаче мы рассмотрим период второй половины 41 года, когда началась Великая Отечественная война, и 42 год в истории Всероссийского общества слепых. Итак, давайте приступим. Наступившая Великая Отечественная война полностью изменила характер деятельности Всероссийского общества слепых. Вся деятельность ВОС стала подчиняться законам военного времени и тем нуждам и потребностям, которые испытывали советские граждане и красноармейцы. Ключевые направления деятельности общества в военный период отвечали решению двух основных задач – выпуску необходимой фронту продукции и работе с военно ослепшими бойцами в госпиталях. Потенциал, накопленный ВОС за период с момента образования в 1925 году и до начала войны во всех сферах жизни и деятельности, стал работать на победу. Постановлением за номером 1160 от 10 июля 1941 года предлагалось

0: повысить производительность труда слепых для обороны страны и максимально использовать труд незрячих там, где он наиболее эффективно применим на благо СССР. Культмассовая работа, в свою очередь, всецело подчинялась делу укрепления защиты и обороны страны. Циркуляром за номером 188 от 30 сентября 1941 года предполагались подготовка членов ВОЗ к противовоздушной и противохимической обороне, повышение производительности труда слепых на предприятиях, доклады и лекции соответствующей тематике и направленности и патриотические радиопередачи. Начавшаяся массовая эвакуация людей и захват немецко-фашистскими войсками значительной части территории СССР вносили коррективы в постановку работы общества. Однако сама деятельность организации незрячих РСФСР не останавливалась ни на минуту. Причем можно отметить возникновение, по сути, парадоксальной ситуации. В момент колоссального напряжения сил всей страной, когда враг стоял на подступах к Москве, в жизни Всероссийского общества слепых происходит новая точка отсчета и закладывается фундамент будущей, могучей и сильной организации. Дело в том, что по линии наркоматов социального обеспечения и просвещения с началом войны начинается планомерное сокращение уровня дотаций обществу, связанное с возросшими тратами на борьбу с захватчиками. В своем циркуляре за номером 1101 от 16 сентября 1941 года Президиум ЦП ВОЗ, объективно и правильно оценивая ситуацию, пишет: «Освобождение государственных органов от выдачи нам дотаций будет служить делу укрепления обороны. Мы должны сделать все для того, чтобы создать собственную материальную базу. Такой базой должны стать учебно-производственные мастерские». Общество начинает организовывать собственные УПМ, и связано это было с насущными обстоятельствами того времени, а именно вытеснением слепых из секторов государственной промышленности, появлением военно ослепших, эвакуацией и наличием нетрудоустроенных слепых. Если до 1942 года бюджет ВОЗ складывался из средств от органов социального обеспечения и народного образования, то с момента организации мастерских в системе ВОЗ и постепенно начавшейся в конце 1941 года передачи обратно обществу предприятий из других систем, значительный удельный вес с каждым годом уже будут представлять собственные средства общества. Что же касается всех поступлений в кассу ВОЗ за 1941 год, то они исчислялись суммой в 3 722 500 рублей, превысив плановые назначения в 3 213 800 рублей. По статьям расходов общество практически выполнило план в 1941 году, израсходовав 3 037 000 рублей вместо запланированных 3 219 500 рублей. Основные расходы пришлись на административно-управленческие – 1 028 700 рублей и культурно-просветительную работу – 902 900 рублей. Само направление «Культпросвет работы» в 1941 году характеризовалось следующими показателями. Издано 1301 стенгазета, проведено 2635 докладов и лекций, работало 19 клубов, 118 красных уголков, 150 брайлевских библиотек, 118 коллективных радиоустановок, 555 разных кружков с количеством занимающихся в них 6875 человеками. Тематика кружков художественной самодеятельности была перестроена на оборонные темы. Проводилась работа по противовоздушной и противохимической обороне. Ликвидирована неграмотность и малограмотность 860 незрячих. Помимо этого, в госпиталях, призывных пунктах, по радио и в колхозах было поставлено в 1941 году 903 концерта. Члены общества собирали теплые вещи и подарки для Красной Армии, участвовали в госзаймах и лотереях. В Пензе, Челябинске и Энгельсе осуществлялись коллективные выезды слепых в колхозы для оказания практической помощи. В тот же день, когда был издан циркуляр о создании собственных УПМ ВОЗ, 16 сентября 1941 года, Президиум общества издает другое важнейшее постановление за номером 2101. В данном документе предусматривается обслуживание бойцов Великой Отечественной войны, потерявших зрение. Предполагалось установить связь с военно-лечебными учреждениями, взять бойцов, потерявших зрение, на учет, подобрать квалифицированных преподавателей для последующей работы с красноармейцами. Неизбежно вставали вопросы дальнейшего трудового устройства военно-ослепших, обеспеченности букварями, бумагой и письменными приборами. В связи с этим, военно ослепшим необходимо было пройти профессиональное обучение на предприятиях и в артелях, а также в организованных для них специальных курсах. На всем протяжении войны работа с военно ослепшими выдвигалась обществом в качестве первоочередной. Прекрасно осознавая те трудности, с которыми придется столкнуться ослепшему человеку и его тяжелейшее моральное состояние, Всероссийское общество слепых стало разрабатывать специальную методическую программу по работе с военноослепшими в госпиталях. Характерным моментом явилось то обстоятельство, что сами беседы со ослепшими бойцами вели преимущественно председатели отделов, а не рядовые сотрудники. Теплым словом, искренней душевной поддержкой и самим своим пережитым опытом они возвращали людям веру в жизнь и в то, что свое место в ней они обязательно найдут. Кратко и емко описал характер такой работы Иван Федорович Глазыкин, подчеркнув, что надо уметь подойти к этим товарищам, любовно подойти. Нужно создать для них такую обстановку, которая сразу бы переключила от самоугнетения, в котором он оказался, на новый образ жизни. Основными направлениями работы в госпиталях являлись проведение единой системы учета военноослепших. А многие военкоматы и райсобесы не учитывали характер инвалидности, что сильно затрудняло точный подсчет конкретно военноослепших бойцов. Борьба с депрессивным состоянием бойцов, проведение работы по ориентировке среди бойцов, потерявших зрение безвозвратно, развитие навыков для преодоления беспомощности в быту, проведение бесед о целях и задачах ВОЗ, обучение письму и чтению по Брайлю и плоским шрифтам, организация допрофессиональной подготовки, постановка концертов, громкая читка газет и литературы, организация шахматно-шашечных игр, организация помощи в пенсионных вопросах, прикрепление шефов к госпиталям, организация помощи бойцам, закончившим лечение, в вопросах трудоустройства и быта. Поле деятельности было обширным, но в практической плоскости деятельность сотрудников общества сталкивалась с рядом серьезных проблем, ключевыми из которых были сложности с обучением военно-ослепших труду, а также то обстоятельство, что отделы социального обеспечения и кооперации инвалидов зачастую стояли в стороне от работы с военно-ослепшими в госпиталях, не оказывая должной поддержки ВОЗ в этой работе. Сотрудники общества давно уже привыкли к тому, что рассчитывать приходилось зачастую только на свои силы и возможности. Но что касается проблемы профессионального обучения военно-ослепших и их последующего вовлечения в труд, то эта сфера была на особом счету. Типичную ситуацию, связанную с обучением ремеслу ослепших бойцов, описывает директор учебно-производственного комбината Мосгородела ВОЗ в докладной записке председателю МГО ВОЗ Ивану Глазыкину. Директор комбината пишет, что состояние военно-ослепших, как моральное, так и физическое, не позволяет в условиях города Москвы организовать в полном смысле этого слова профессиональное обучение в условиях стационарного производства, так как передвижение по Москве для них крайне затруднительно. Организация же группы провожатых не предоставляется возможным и нужным, так как это мероприятие на долгий срок откладывает способность слепым самостоятельно осваивать способы передвижения и ориентировки. Ввиду этого, как следует из записки, организация труда военно-ослепших проводилась на дому путем выработки несложных профилей, таких как штамповка кнопки, конторской скрепки, нарезки винтов, гофрировки и сгибки шпильки. Другим важнейшим моментом в деле вовлечения военно-ослепших в труд стало то обстоятельство, о котором пишет в своем отчете татарский отдел ВОЗ. «Привлечь к труду военно-ослепших очень трудно. Мы даже в 41-м году высылали по всем райсобесам приказы наркома соцобеспечения, но желающих нет. У всех желание ехать на родину». Однако самоотверженный труд сотрудников общества по работе со ослепшими бойцами продолжался изо дня в день, приводя к результатам, о которых свидетельствует архивная хроника тех лет. Можно только себе представить, с чем пришлось столкнуться ленинградцам в блокадном городе, скромно и спокойно описывающим характер своей работы. В связи с тяжелыми переживаниями зимы первого квартала 42 года работа школы спецконтингента снизилась ввиду отсева педагогов-восовцев, вынужденных из-за упадка сил перейти работать на производство. Но все же эта большая работа с военно-ослепшими не прекратилась, а с наступлением второго квартала 42 года по инициативе уполномоченного Ленгорвоса была вновь реорганизована уже в системе ГОРАНО – школе взрослых при военно-лечебных учреждениях. Эта школа – школа нового типа, которая провела колоссальную работу в помощь ослепшим бойцам Отечественной войны. Прекрасно осознавая потенциал военно ослепших, руководство ВОЗ всячески призывало активно вовлекать их в члены общества. Руководители Всероссийского общества слепых и видные ВОЗовцы вносили свою лепту в этот процесс, подходя к работе со ослепшими бойцами со всем профессионализмом и душевной чуткостью. Президиум ЦП ВОЗ вместе с председателем Владимиром Викторовым в октябре 1941 года был эвакуирован в Уфу и оттуда продолжал свою деятельность, оставив в Москве оперативный штаб во главе с бывшим заместителем председателя Президиума ЦП Василием Медведевым. Работа общества не останавливалась, и согласно отчетам, по состоянию на 1 июля 1942 года ВОЗ имела следующий показатель своей деятельности. В системе общества тогда уже находились 33 учебно-производственные мастерские. Ряд предприятий был возвращен обществу хозяйственными системами из ранее переданных. Это были предприятия в Ярославле, Горьком, Куйбышеве и Саранске. Часть предприятий в Иванове, Чкалове, Омске, Калинине и Козельске были организованы вновь. Из серьезных недочетов в работе УПМ ВОЗ особо отмечается слабый контроль за деятельностью мастерских со стороны президиума и местных отделов, так как в аппарате отделов отсутствовали соответствующие работники, а также была слабая политическая и деловая подготовка некоторых руководителей мастерских, слабая отчетность мастерских из-за трудностей с кадрами и отсутствие программ и учебных планов обучения. На 4 государственных предприятиях успешно применялся труд слепых. На заводе имени Киркиш работало и обучалось 57 незрячих, в том числе 9 военно-ослепших. Из них 46 человек работали и обучались на металлорежущих станках, и 11 слепых производили щетки для завода. 150 человек работали на заводах имени Сталина и Дзержинского, а более 30 человек работали на Ижевском заводе. Всего обучалось и работало по всем системам 8089 человек незрячих. Резкое сокращение количества работающих произошло в первую очередь из-за невозможности полного учета в связи с оккупацией части территорий и эвакуацией людей, но в течение 1942 года происходит постепенное увеличение числа работающих, так как организуются учебно-производственные мастерские Всероссийского общества слепых. И на 1 января 1942 года там официально работало 6258 человек. Наблюдается дальнейшее снижение количества работающих в секторе государственной промышленности и системы кооперации инвалидов. Имея показатель работающих по данным системам в 7971 слепого работника на 1 января 1941 года, уже через год эта цифра уменьшается до 6258 человек. По состоянию на 1 июля 1942 года в обществе имелось уже 39 отделов, 336 ячеек и 13528 членов ВОЗ. Социалистическим соревнованием было охвачено 20 отделов, ударников среди членов ВОЗ было 419 человек, и стахановцев 1091 слепой работник. Несмотря на неоднократные указания со стороны руководства обществом на то, что пока еще ведется слабая агитационная работа и мало привлекается общественность к делам ВОЗ, удалось собрать 47 тысяч рублей на постройку самолета для армии. Что касается общего бюджета общества, то на 1942 год он был утвержден для 40 действующих отделов в сумме 3 631 600 рублей. Основными средствами поступлений был остаток средств от 1941 года в размере 426 300 рублей, взносы физических лиц в сумме 120 900 рублей, дотация от органов социального обеспечения в размере 1 782 300 рублей и поступление от отделов народного образования на культурно-массовую работу в сумме 1 303 000 рублей. По статьям расходов основные затраты были сделаны на организацию УПМ ВОЗ 803 000 рублей, на культработу 1 303 000 рублей, на социально-бытовые расходы 372 400 рублей и расходы на административно-хозяйственную деятельность отделов и ячеек ВОЗ 1 153 200 рублей. На 1942 год приходится обращение Ленинградского городского отдела ВОЗ в президиум ЦП ВОЗ с просьбой о помощи в эвакуации 800 инвалидов членов ВОЗ. Учитывая тяжелейшую обстановку в городе, решение необходимо было принимать в кратчайшие сроки. Но эвакуировать такое количество людей только силами общества не представлялось возможным. В результате председатель общества Владимир Викторов обращается с телеграммой к заместителю председателя Совета народных комиссаров СССР Алексею Косыгину с просьбой оказать содействие в этом вопросе, подчеркивая, что всех 800 человек собственными силами разместить мы не сможем, поэтому вынуждены обратиться к вам с просьбой разрешить поместить часть указанных товарищей, являющихся пенсионерами, в домах инвалидов. Причем с нашей стороны будут приниматься меры к их трудоустройству, если потребуется, к выводу из домов инвалидов в общежитие при мастерских или на частных квартирах. Эвакуацию удалось осуществить, но в Ленинграде осталось в блокаде около 300 инвалидов по зрению. Учебно-производственные мастерские Ленинградского городского отдела ВОС с первых дней войны перешли на военные заказы и стали шить маскировочные сети, индивидуальные для бойцов, сети для маскировки танков, артиллерии и кораблей. На них нашивали отходы текстильного производства, угары, обрезки трикотажа, мочало, лоскуты рваных плащ-палаток. Также плели сети для маскировки здания Смольного, цехов Кировского завода и башни городского водопровода. Незрячие специалисты по изготовлению спортивной обуви шили туфли для раненых. Те, кто до войны работал на щеточном производстве, теперь делали артиллерийские банники и щетки для фронтовых и госпитальных прачечных. А когда закончилась щетина и запасы камыша, руководитель мастерской Николай Щербинский нашел выход и стал использовать очищенные от пуха перья, оставшиеся от производства подушек. Стержни распаривались в горячей воде, становились эластичными и мягкими. Обычными ножами вручную их расщепляли на тонкие полоски и использовали для набора щеток. По пластинкам-трафаретам незрячие делали конверты и складывали в пачки почтовую бумагу. 12 незрячих человек были отобраны в ряды слухачей, где прослушивали небо специальными устройствами на предмет атаки вражеских самолетов, спасая десятки тысяч жизней. После прорыва блокады города в январе 43 года была учреждена медаль за оборону Ленинграда. Чеканил медаль «Монетный двор», а заказ на булавки к медали был передан УПМ ВОС, где до войны делали заколки, брошки и браслеты для наручных часов и металлоизделий. 84 члена ВОС награждены были медалью за оборону Ленинграда. Отдельно следует упомянуть выдающегося незрячего скульптора Лину По, Полину Горенштейн, которая во время Великой Отечественной войны выполнила произведения «Гнев народа», «Осиротевшая», «Удочеренная», «В фашистской неволе», «Партизан Архипыч» и «Народные мстители», а в свободное от скульптуры время плела маскировочные сети для фронта. Учитывая ключевой характер работы, военно ослепшие берутся обществом на персональный учет. Однако отмечаются и серьезные недоработки по учету военно ослепших, особенно командного состава, а также то обстоятельство, что работа общества была развернута не во всех госпиталях. По многочисленным данным отделов, примерно 50% военно ослепших по выходе из госпиталей разъезжаются в семьи, и большинство из них уезжают в сельские местности. Руководством ВОС особенно отмечается то обстоятельство, что проводилась слабая работа по вовлечению военноослепших в члены общества. Стремясь к получению объективной и всеобъемлющей информации с мест о положении работающих слепых в различных системах и собственных мастерских и об актуальности профилей труда, в которых заняты незрячие работники, Президиум ЦП ВОС выпускает циркуляр за номером 1103 от 2 апреля 1942 года, в котором призывает отделы тщательно собирать данные и присылать их в центр, чтобы в случае необходимости провести замену профиля на тот, где не будет простоев из-за отсутствия сырья избыта, и в перспективе включить производство и снабжение мастерских в систему государственного планирования. Другим важным постановлением становится циркуляр за номером 1.60 от 10 марта 1942 года, в котором предлагается улучшить организацию общественного питания и создать подсобные хозяйства. Проблема была особенно насущной и требовала от руководства обществом принятия срочных мер. И уже к 1944 году особенно отличились в этом вопросе Чкаловский отдел ВОС с площадью в 23 га, Ставропольский с площадью в 21 га и Московский областной отдел с площадью в 20 га. На базе снятого урожая было значительно улучшено питание в столовых. И на этом мы с вами заканчиваем сегодняшнюю радиопередачу. И в следующей передаче мы коснемся истории ВОС в 43-44 годах. Всего вам доброго.
1: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Друзья, с нового 2026 года мы запускаем в эфир новую рубрику «Благое дело». В ней будем знакомить вас с опытными и начинающими блогерами, которые имеют инвалидность по зрению, но активны в своей творческой и профессиональной деятельности, интересах и поиске полезной информации для других. Узнаем, почему эти авторы решили заняться блогерством и где черпают вдохновение для контента. Время представить нашего первого героя. Александр Прыхненко, блогер из Москвы, в арсенале которого сегодня 1700 подписчиков в YouTube.
1: По образованию я музыкант, баянист, но как-то с музыкой в профессиональном плане не сложилось. Ну, поскольку было немножко с педагогикой связано музыкальное образование, вот, наверное, это мне дало какой-то навык в моей текущей работе. Работаю сейчас в реабилитационном центре в Москве, называется он КСРК. Преподаю невизуальную доступность сенсорных телефонов. То есть учу незрячих пользоваться телефоном с нашими говорилками. Преподаванием занимаюсь с 2017 года. Мне нравится знакомиться с новыми людьми, что-то кому-то объяснять. Как выяснилось, нравится. А что касается блогерства, наверное, в 2019 году мы начали снимать видео именно для YouTube. До этого я делал аудиообзоры. Есть такое Радио Рансис для незрячих. Его можно найти, Радио Рансис, погуглить, и там есть у них архив, и там есть мои передачи. По-моему, штук 15, но они такие длинные. Я тогда еще... Да я и сейчас-то не отличаюсь очень быстрыми обзорами. Кто-то пишет мне иногда, что вот, а что не 3 часа? Ну, а другие люди говорят, что классно, рассказал все, разложил по полочкам. С какого момента мне захотелось обзоры делать? Наверное, с тех времен, когда я YouTube начал смотреть, мне казалось, что я бы мог что-то свое рассказать. И все это началось с того, что мне не хватало в обзорах обычных блогеров зрячих каких-то нюансов. Когда берешь в руки гаджет какой-то, девайс, понимаешь, что а что же вы и тут не сказали, и тут не сказали. И я стал думать, может быть, мне есть смысл свое что-то записать. Начиналось с того, что я приходил там на работу, приносил устройство и говорю, вот смотрите, что может делать незрячий с этим.
0: Это обычное, да, какое-то устройство, не предназначенное специально для людей с нарушениями зрения.
1: Ну да, мне даже как-то нравится вот найти обычное устройство, которое можно приспособить для незрячего как-нибудь необычно. Минимально это маркировать кнопки при помощи меток тактильных. Ну, а максимально что-нибудь еще придумать, как бы это использовать нестандартно.
0: Александр, расскажите вообще в целом, да, проблемы со зрением у вас с детства? И откуда такая вот заинтересованность была, есть к предметам, к приспособлению этих предметов для людей с особенностями по зрению?
1: Да, инвалидность у меня с детства. Более того, я вырос в слабовидящей, так скажем, семье. У меня родители тоже плохо видят. Я даже, наверное, был самым зрячим, да и сейчас остаюсь. У меня еще сестра есть младшая. И при этом у меня было множество незрячих друзей, и мне хотелось всегда как-то им помочь, подсказать, что вот тут можно вот посчитать, сколько раз куда нажать, а здесь можно вот так обойти. Я как-то могу подсмотреть, но мне хочется найти всегда вариант, как бы можно было это использовать без зрения.
0: Расскажите о своем первом обзоре на YouTube.
1: В 2019 году я уже работал в КСРК, и у моих коллег был канал Tech for Blind, назывался он. Ну, он сейчас называется TCH, да, пишется 4 Blind. Я не знаю, почему YouTube, но как-то в то время он был разрешен, активен и так далее. И там были разные обзоры, они там иногда по несколько месяцев, а может и лет даже ничего не делали, потом вдруг вдохновение нахлынет, начинают снимать. Ну и мне говорят, давай у тебя колонок много всяких портативных, давай сделаем обзор. Я говорю, на какие? Да на все сразу. Я собрал эти колонки, мы там две части, по-моему, сделали. Ну и записали одним дублем, просто без монтажа. Я сейчас это смотрю, мне кажется, это было ужасно. По качеству я там заикался, и это был такой старт. Потом мы стали делать обзоры более профессиональные, так скажем, купили микрофон петличный, стали монтировать видео. Ну и пошло-поехало. И в 2021 или 2022 году мы праздновали какой-то юбилей канала, и получилось так, что там слишком много у нас уже было авторов, и с некоторыми мы не сошлись во мнениях. Не буду я подробно там и называть никого не хочу. Одни говорили так, другие эдак. Я решил, что надо бы мне, наверное, свой канал. Он у меня уже был зарегистрирован. Вы, наверное, наверное, знаете, кто смотрит YouTube, хочет подписываться на других, он автоматически создает как бы свой канал. Ну, то есть он пустой получается, но чтобы подписываться на других, нужно завести себе учетную запись, и это сразу канал. Он у меня был, я, может, даже что-то туда выкладывал, какие-то наши с корпоративов, выступления и так далее.
0: Ну, не относящиеся к обзорам именно, да? Вот просто какие-то видео там из жизни, скажем так.
1: Да, просто был канал практически мертвый, там было 200 подписчиков. И я думаю, все, я, короче, ухожу, мои подписчики за мной пойдут. Это было, может быть, отчасти ошибкой, но назад я уже не хочу возвращаться. На Tech for Blind вот этом, по-моему, когда я пришел, там было то ли 2000, то ли 1000 подписчиков. Когда я уходил, их было, по-моему, уже 6000. То есть мы 5000, как говорят, рубеж надо преодолеть, и потом пойдет. Мы его преодолели, и я ушел. На моем личном канале сейчас 1700 подписчиков, и в связи с проблемами с YouTube, всякими блокировками, замедлениями, теперь вообще я не знаю, когда я наберу достаточную аудиторию.
0: Но процесс вы не бросаете, да? Как бы это тоже очень важно.
1: Да, стараюсь не бросать. Есть мысли всякие, но потом приходит снова какое-то вдохновение. Вот возьмешь что-нибудь новое в руки, и думаешь, блин, не, ну надо про это рассказать, но не могу, я уже привык. Вплоть до того, что красивая коробка, думаю, ну не, ну это ж подарок и недорогой, и нужная штука, надо бы, наверное, записать, а там как пойдет.
0: Александр, вот вы рассказываете, да, что, в общем-то, у вас уже такой длительный опыт производства контента. Расскажите вообще в целом, как снимаете, на что снимаете, кто вам помогает в монтаже, как быстро вы сами научились монтировать, имея, я так понимаю, достаточно плохое зрение. Да, ведь все-таки, когда видео, это должно быть визуально четко выстроено и красиво.
1: Монтажом поначалу я не умел, да. Занимались у нас ребята более видящие. Они делали это на компьютере. А когда я стал уже думать о своем канале, я решил осваивать монтаж на телефоне, потому что я достаточно ленивый человек, и я люблю максимально все делать на смартфоне, что возможно. Во-первых, я могу в любом месте это делать. В электричке еду, на работе где-то в уголок сел, там пока есть перерывчик. Есть еще некоторые вещи, которые я не могу без компьютера делать, но многое могу. Я инвалид первой группы, но я как-то научился зрение использовать по максимуму. У меня есть лупа, не электронная, а просто обычная лупа, семикратная, и мне ее достаточно. Ну и как? Я потихонечку разобрался, посмотрел обзоры, посмотрел туториалы всякие обучающие, и есть программа LumaFusion на iOS, и на Android она сейчас появилась. В ней не максимально инструменты профессиональные, но мне пока хватает.
0: Сколько времени вот на все вам необходимо от момента съемки до момента того, чтобы выложить уже готовое видео там на канал?
1: Вы знаете, это зависит от лени, от сложности материала. У меня есть видео про плюшевый молоток. Он меня так вдохновил. Игрушка такая для взрослых, да. Ну, как для взрослых, потому что там он всякие фразы босса говорит. Молоток босса называется. И я пришел, пощупал его, тут же снял и тут же смонтировал и выложил. Ну, часа 4, может быть, это заняло, потому что подготовка. Снимаю я сейчас один, это сложно, нужно все контролировать.
0: Я так понимаю, штатив, да, у вас есть вообще в арсенале, да, вот немножко тоже о вещах, которые помогают в съемке, расскажите, чтобы просто все понимали, как это происходит, что это не просто там взял, рукой как бы снял там что-то, да, и вот все получилось.
1: Да, есть штатив, многие снимают, держа в руке, но я не могу, у меня не хватает на это зрения, и я ракурс могу потерять. Он установлен, ну, практически всегда на одном месте. Я его убираю иногда, когда нужно, но в основном он стоит на одном месте. И расстояние уже настроено так, что мой стол съемочный, и у меня получается расстояние уже нужное. Выбрано. Ну и подключаю я микрофон беспроводной петличный фирмы HolyLand. Есть у меня осветительная небольшая штука, светильник это называется. Но он, наверное, не очень профессиональный, такой подпрофессиональный закос китайский. Камеры профессиональной никакой у меня нет, это просто iPhone.
0: И вы все это устанавливаете, да, ставите? И как вообще идет весь вот процесс съемки?
1: Установил я все, записываю короткий тест, чтобы посмотреть, как у меня звук, как у меня голова там не срезана, хотя расстояние уже выставлено, как я говорил. Ну, бывает всякое. Ближе сел чуть-чуть, и голова уже не в кадре. В общем, я делаю короткую запись, смотрю, что там как. Есть у меня дистанционный дисплей, который позволяет посмотреть на себя, подключить его к телефону, но что-то я никак, руки не доходят его использовать. В общем, протестировал, посмотрел и начинаю запись. Дубли неудачные, сколько влезет. Я пытаюсь работать над речью, пытаюсь фразу сказать целиком, какую-то длинную, чтобы монтаж склейки не так бросались в глаза. Но, тем не менее, бывают какие-то затупы. Сценарии я пока что не пишу, знаю, что многие пишут, но читать по Брайлю это надо куда-то прятать, тогда рук будет не видно, а я люблю немножко жестикулировать. Телетекст какой-то я не вижу читать. В общем, если только тезисно накидать в телефон и смотреть, вот этот пункт я осветил, этот осветил, а этот забыл. Ага, сейчас расскажу. Ну, вот так и записываю. Бывает, 3 часа видео записываю, потом получается из этого 30 минут. Бывает, как-то пойдет хорошо и легко, практически одним дублем там на 40 минут наговорил, 30 из этого нарезал. Но я готовлюсь, конечно, думаю. Несколько дней хожу, вынашиваю, думаю, так, это я сейчас вот так расскажу, это вот так. Иногда заметки там записываю в телефон.
0: Я знаю, что блогеры, ну и в целом творческие люди, которые хотят о чем-то вот рассказывать, они составляют план на месяц. В этом месяце там я выкладываю об этом, об этом, об этом, об этом. Составляете ли вы какие-то планы или вообще идеи рождаются спонтанно? Как это все происходит?
1: Это все у меня как-то так спонтанно возникает, потому что мне могут позвонить, у меня есть несколько так называемых спонсоров, которые просто им по кайфу, не знаю, то ли смотреть мои видео, то ли что. Они говорят, давай я тебе куплю на обзор. Ну, давай. Ну, иногда он забирает это назад. Причем этот человек не особо любит, чтобы я рассказывал о нем, но тем не менее. Иногда забирает гаджеты, а иногда они у меня остаются, я их там кому-нибудь дарю. Чтоб я продавал и зарабатывал на этом, нет такого. Девушка моя этим недовольна. Говорит, куда тебе столько всего? Но как-то нет. Что-то я покупаю для себя и начинаю смотреть на это устройство и думаю, о, тут такие интересные какие-то нюансы, надо, наверное, записать видео. Кое-что коллеги, опять же, на работе говорят, вот я тебе на распаковку хочу дать свой Galaxy. Распаковки, на мое удивление, очень хорошо смотрят. Не знаю, что там смотреть, вот честно, просто распаковал, покрутил в руках и все. Сейчас в магазинах фотографии очень подробные, можно посмотреть со всех сторон на устройство, но люди любят распаковку именно. Сам обзор меньше обычно просмотров набирает, чем распаковка. Поэтому я беру на распаковку все подряд, гаджеты, телефоны, какие-нибудь наушники. Чтоб я прям планировал, наверное, нет. Я просто сижу, смотрю ленту в Озоне. О, интересная открывашка. Надо мне ее купить. А нужна она мне самому? Да, нужна. Вот надо купить и сделать обзор.
0: Почему стало важно для вас делать именно видеоконтент, нежели чем аудио? Да, вот все-таки для незрячих, для людей слабовидящих, казалось бы, классический контент — это как раз-таки аудио, там всевозможные группы различные, да, но вот вы решили все-таки делать видео. Почему и зачем?
1: Я заметил, что смотрят мой канал не только незрячие. По комментариям, по отзывам каким-то. Иногда даже в большей степени, я сейчас скажу очень неприятную, может быть, вещь, но незрячие наши коллеги любят скачать видео и распространять уже в виде файла. Или аудио, или видеофайла. И, естественно, никакие просмотры как бы никуда не идут. Это обидно и неприятно. Зрячие люди, им проще открыть просто само видео, посмотреть. Не то чтобы я совсем не хочу для незрячих что-то делать, потому что это мои братья, я хочу. Я вот планирую серию... Вот, видите, все-таки планирую серию выпусков именно гаджетов для незрячих. Но, по моему опыту, если видео только для незрячих, то его смотреть будут меньше. А если оно универсальное, можно и незрячим, и зрячим. Ну, я там обозреваю Яндекс.Станцию. И заодно наклеиваю на нее метки тактильные, чтобы удобнее было пользоваться. И заодно с VoiceOver'ом, ну, или с токбэком там показываю интерфейс настройки. И зрячим видно, что там можно ткнуть пальцем и настроить. И незрячим, ну, они слышат, или кто там с подглядом видит. В общем, я решил, что у меня должно быть видео. Причем я пробовал без себя... Ну, то есть говорящие руки, или как это называется. В руках крутим устройство, и видно только руки. Мне показалось, что надо все-таки к зрителю как бы повернуться лицом. И я стараюсь все-таки снимать себя. Ну, какие-то видео быстренько я могу сделать, что меня в кадре нет, но в остальном я делаю. Возникает такая проблема, что я не смотрю в камеру. Пробовал я посмотреть и сам ужаснулся. Глаза в разные стороны движутся, вертятся, и это некрасиво. И начинают в комментариях писать: «Ой, чувак, а что у тебя с глазами? Ты наркоман, что ли?» Начинаешь оправдываться, и в описании написано, что я слабовидящий. Но не все читают описание, и поэтому я не смотрю. Мне говорят: «А что ты не смотришь? Ты нечестный, да?» Но я предпочитаю быть менее честным с визуальной точки зрения, чем вот эти страшные мои глаза. В очках я пробовал, не получается. Подгляд нужен все-таки. Очки мешают, солнцезащитные. И я просто опускаю как бы глаза вниз и рассказываю себе то, что нужно.
2: Мы с вами чуть-чуть уже затронули, да, как бы эту тему. Но, может быть, более подробно расскажите, на какие категории вы делите для себя гаджеты, технику, о которой рассказываете?
1: У меня есть плейлисты, как у всех, и там есть игрушки. У меня есть несколько знакомых с детьми, я им покупаю подарки, и они в сравнении с моим детством вообще просто небо и земля. Сейчас очень крутые игрушки. Робота я тут недавно обозревал. Какой-то автобус там, который при открытии двери остановки объявляет. Очень круто. И я сразу бегу снимать такие игрушки. По умному дому у меня есть много, ну, потому что я увлекаюсь этой темой. Я делал по умному дому очень большой аудиогид, аудиоинструкцию для Яндекса. Но ее на канале нет, она есть на Яндекс инклюзии страницы. Есть у меня увлечение нейропесни называется, да, сейчас вы знаете. Есть нейросети, которые могут создавать музыку. И не только музыку, а песни целиком, прямо петь. И я иногда делаю кавера на какие-то известные песни. Иногда сам срифмую какие-нибудь стишок, превращаю его в песню. Ну, в общем, стараюсь разнообразить свой контент.
2: Ну и гаджеты тоже одно из основных, именно вот разные всякие технические устройства.
1: Да, основное гаджеты или приложения могут быть на телефоне. Ну, это скорее связано будет с доступностью. То есть, если какое-нибудь крутое приложение, которое доступно для нас, и оно новое, и оно необычное, я могу про это рассказать. Но так в основном, конечно, больше устройства.
2: Какое видео лучше всего залетело, да, вот выражаясь так современно? Что набрало максимальное количество просмотров, и как вы считаете, почему?
1: У меня есть обзор Яндекс-станций двух, сравнение их. Это чуть ли не одно из первых видео, ну, я скажу так, первое серьезное видео на моем канале. У него, по-моему, 15 или 16 тысяч просмотров. Ну, для моего канала это много. В среднем 1000 была, когда было все хорошо. Сейчас, если 500 просмотров набирается, то я, в принципе, рад. Есть еще обзор на 10 тысяч, но там мне помог один блогер, мы с ним друг другу привет передали. У него тематический канал только про колонки, и он мое видео упомянул, и ко мне пришли, видимо, его подписчики. Ну, пришли не навсегда, посмотрели одно видео и ушли. Ну, вот у него 10 тысяч просмотров. В остальном у меня там яндексовые видео, но они, ну, почему? Потому что Яндекс у нас популярен, потому что колонки и другие гаджеты сейчас, наверное, в России это номер один.
2: Я вам открою секрет. У нас тоже масштабная сеть, вот, да, использования именно Яндекс-колонок, Яндекс-станций.
1: Я знаю, я смотрю белорусского блогера, Протек, по-моему, называется канал, Вадим Ищенко, что ли, его зовут. Знаю я, что в Беларуси пользуются.
2: Мы поговорили только что о тех видео, которые набрали большое количество просмотров, да. Есть ли среди них видео, которое вам кажется отличным, да, как бы по наполнению, по информативности, но которое почему-то набрало мало просмотров?
1: Таких видео много, потому что, мне кажется, мои все видео отличные. Нет, честно говоря, бывает, я какое-нибудь видео думаю, да ладно, смотреть никто не будет, сейчас я его быстренько склепаю, как-нибудь. Ну, совсем плохо я не могу, мне не позволяет внутренний какой-то мой цензор. Но бывает, как-то сделаешь на отвали, и просмотров много. А бывает, стараешься. Я пробовал из нескольких камер снимать, с несколькими людьми, там, и всякое делать. И бах, и вообще нет. Думаешь, ну все, вот, и гаджет популярный, и быстро я его сниму, и чуть ли не людей популярных там каких-то упомяну, а все равно не смотрят. Не знаю, как это работает, залетает, всякая дичь залетает. Мы как-то ёршик для унитаза обозревали, у него больше всех просмотров было. Просто под Новый год какой-то ёршик стал популярен, я увидел у блогеров резиновый ёршик, думаю, надо нам заказать. И тоже залетел. А при этом что-нибудь интересное, реальное.
2: Например?
1: Вот был сервис Be My Eyes, и они добавили, когда нейросеть, чтобы она распознавала картинки. Я один из первых сделал обзор, но мне кажется, он недостаточно залетел. Как-то посмотрели, но не очень много было, а мне кажется, это был тогда прорыв. Сейчас все нейросети могут распознавать и описывать картинки, а тогда это было одно из первых, и это была просто вот революция маленькая. Если раньше роботы описывали картинки просто там человек сидит за столом, то тут они начинали описывать одежду, глаза, чуть ли не овал лица и так далее. Ну, то есть подробнее, чем люди даже. И я снял видео, рассказал там множество примеров, себя там обозревал и тексты. 2000, по-моему, посмотрели. Но и мне казалось, что это залетит на 10 сразу. А нет, не получилось.
2: Контент, видео — это всегда комментарии, и не всегда это хвалебные отзывы, скажем так, да? Был ли в вашей практике вот хейт, да? И как относитесь вот к таким вот людям, которые пишут негативные комментарии в адрес того, что вы производите?
1: Ну, если это конструктивные замечания, я всегда беру их на заметку и поясняю, почему я сейчас не мог сделать лучше. А если это просто какие-нибудь идиоты. Ну, что я могу сделать? Я могу вместе с ними поржать. Кто-то написал: «Ой, какой нудный, медленный чувак». Я написал: «И не говори». Ну, как бы, а что я ему могу сказать? Ну, иди на другой канал, там посмотри побыстрее, менее подробно будет. Бывало, пару раз ругали, а потом, видимо, видят, что я не реагирую как-то болезненно. Посмотрели, что ли, видео подробнее. Короче, извинялись. Говорит: «Ой, извини, я не понял, что ты не видишь. Это важно вот для незрячих. У меня вот друг пользуется тоже говорилкой». И вот не раз такое было, а прям раза 3 или 4 я помню, что извинялись в комментариях. Я говорю: «Да ладно, всякое бывает». Поэтому я, наверное, с жестким хейтом не сталкивался.
2: Александр, как вы считаете, да, вот вы человек опытный в блогерстве, как часто следует или не следует выкладывать видео, чтобы канал был жив, жил, да, но и чтобы были силы, возможности, вдохновения? Потому что все-таки на постоянной основе не каждый, да, вот каждый там день может что-то выкладывать.
1: Когда у нас была команда на Tech for Blind, мы там выкладывали 3 раза в неделю. Ну, у нас было много достаточно контента. Один из коллег привлекал подписчиков, они что-то присылали, каких-то авторов сторонних он любил позвать, и поэтому у нас там было много. И мы аж 3 раза в неделю выкладывали. Мне кажется, больше, чем 3 раза в неделю уже нельзя. Вообще, мне кажется, на YouTube раз в неделю достаточно. Но я в хорошее время выкладываю 1-2 недели. Или бывает, если короткие вот эти видео, шортс, на YouTube они называются. Я могу выложить 1 неделю большое видео, 2 неделю шортс. Но поскольку у меня сейчас, наверное, какой-то кризис небольшой, сил нет. Причем я раньше думал, что если я отснял, то я смонтирую легко. А сейчас наоборот, я отснять могу быстро, а смонтировать заставить себя вообще тяжело. С какими-то другими делами, заботами вообще не могу. Ну так вот, у меня сейчас выходит редко. Может, раз в месяц, а может быть и 1-2. Это плохо. Вообще нужно периодичность какую-то соблюдать. Если замирает канал, то, наверное, это не очень хорошо. Хотя я смотрю, у меня подписчики, хоть выложил я видео, хоть не выложил, приходят по чуть-чуть, по 1, по 2. Как это работает? Непонятно. Но вообще у меня есть понимание, что если видео не посмотрели сразу, когда вы

0: выложили, то потом его будут смотреть очень плохо и мало. Несмотря на то, что вы упоминаете в текущем видео о старых, что вы ссылку раздаете. Нет, если обучалка какая-то, то она может стабильно по чуть-чуть набирать. Ну, не знаю, ответил я или нет, но вот так, по моему опыту, не больше раза в неделю я бы выкладывал на YouTube. В Телеграме нет у меня опыта большого, там люди каждый день что-то пишут, но я бы на такой канал поставил выключение звука. Если бы человек писал каждый день, я бы выключил звук и заходил туда посмотреть, когда у меня есть время. А вот если бы он писал один раз в неделю, то я бы звук на нем не выключил и видел бы уведомления. Это я уже как зритель, как потребитель контента.
1: Еще, знаете, интересный там момент вы затронули, да? В общем-то, как можно реанимировать какое-то видео, да, вот, которое все-таки в первые дни не зашло. То есть, да, это вот можно упомянуть о нем в более новых видео, да, вот вы рассказали. Может быть, еще какие-то лайфхаки вот у вас собственные такие есть, как вот поднять просмотры?
0: Ну, единственное, что мне приходит в голову, не то чтобы переснять, а снять какую-то вторую часть. Это про этот же гаджет, что-нибудь новое найти и рассказать. И сказать, что вот основа была у меня вот там, вот ссылка. Тогда, скорее всего, сработает. А вот упоминать в новых видео чуть-чуть может быть прирост, и то, если оно связано как-то с этой темой. Ну, например, колонка там такая-то, а вот у меня от этой фирмы была когда-то давно еще. Вот посмотрите по ссылке.
1: Вот такие крючочки, да, как бы можно вот информационно использовать. Здорово.
0: Приходится, да.
1: Здорово. Александр, ваши советы молодым начинающим блогерам, которые мечтают стать миллионниками, да хотя бы набрать первую свою 1000 подписчиков?
0: Здесь нужно не сдаваться. Вот не смотрит никто, а вы все равно снимайте еще и еще. Старайтесь делать качество, насколько вы можете лучше сделать. Делайте лучше. Звук качественный важен. Картинка. Если можете улучшить, сделайте лучше. Посоветуйтесь, может быть, с кем-нибудь. Может, пусть кто-то посмотрит и скажет, как сделать лучше. Потому что нам, слабовидящим, сложно. С этим я насчет второго подбородка смущался, спрашивал у фотографа. Он говорит, да, Саня, у всех мужиков он есть, нормально. Ну, я полный человек, поэтому мне, да, это важно. Ну, в общем, мне кажется, надо просто двигаться вперед, ну, и как-то стараться где-нибудь засветиться. Я ВКонтакте публикую на своей странице, на личной публикую все свои видео. Нет-нет, да и приходят подписчики. Но у меня какая-то странная особенность. Я добавляю ВКонтакте в друзья только тех людей, которых я знаю лично. А многие из-за этого обижаются. Подписчик приходит, раз, а я его не добавляю. Он, а что ты меня не добавляешь? Я говорю, а я тебя не знаю. А я твой подписчик. Я говорю, ну, молодец, но можешь в Телеграм пойти.
1: И подписаться, да?
0: Да, может быть, не нужно так, а нужно всех подряд добавлять. И если человек в друзьях, он, естественно, увидит ваш пост. И перейдет, ну, если ему интересна эта тема, перейдет по ссылке, посмотрит. Я, на самом деле, везде в WhatsApp статус публикую новое видео, чтобы люди, кто у меня в контактах, увидели это.
1: И Instagram... важно не стесняться, да, правда, вот на своих даже личных страницах это все публиковать, потому что тоже это какая-то такая, мне кажется, преграда иногда для людей, вот показать то, что ты сделал, да, то, что ты снял. Хотя цель блогерства именно и в этом.
0: Да, я, наверное, перестал уже стесняться, потому что я сделал новогоднее видео, смотрю, просмотров мало, я его просто тупо разослал ссылку всем. И сказал, с Новым годом вас. Хотя многие из них, я знаю, что подписчики, они это видео и так могли видеть в уведомлениях, но я все равно разослал. Поэтому стесняться точно здесь нельзя. И когда вы снимаете видео, нельзя стесняться. Рассказывать нужно как родным. Ну и распространять тоже.
1: По вашему мнению, 3 или 5 каналов, на которые следовало бы подписаться незрячим и слабовидящим людям? Что это за каналы? Можете ли вы их вот сейчас назвать и рассказать, почему? Вот, да, они нужны, важны, как вам кажется.
0: Вот этот канал, с которого я ушел, Tech for Blind, сейчас контента стало меньше, но на него тоже следовало бы подписаться, потому что там бывают обзоры всяких приложений для незрячих. Там бывают всякие лайфхаки для незрячих. В общем, тоже полезный. Мне еще очень нравится канал «Занимательная повседневность» называется. Там ребята Аня и Миша, по-моему, незрячие они. И вот они рассказывают, как они живут. Там просто про жизнь канал, но они часто рассказывают, как они что-то делают, как они на компьютере работают, как они с телефоном.

0: Pass, дефис, и World, WORLD, как мир. Там заглавными, не принципиально, оно найдется. Можно написать Александр Прыхненко, найти тоже меня в Ютубе. Коллега мой Николай все время говорил мне, что надо тебе в Телеграме канал. Коля у меня муза. Он меня постоянно точит. Вот сними это видео. Давай, у Алисы нашли какую-нибудь там интересную фишку или глюк. Давай запишем. Я говорю, да потом. Да нет, давай сейчас. Ты потом отмажешься и не запишешь. И вот он меня пилил, что заведи Телеграм. Ну, я завел Телеграм. Он называется Password. И какие-то неинтересные, на мой взгляд, для Телеграма материалы я туда не отправляю ссылки. Но в Телеграм бывает, я публикую то, что не публикую на YouTube. Подписчиков там 150 всего, поэтому я думаю, что там самые родные, самые близкие. Еще есть у меня ВК-видео. Туда я, на самом деле, редко выкладываю видео, потому что не хочу я сначала начинать собирать аудиторию, уже как бы, получается, в третий раз. Я верю, что YouTube все-таки должен работать, и я стараюсь поддерживать YouTube. Я своих подписчиков очень люблю. На каждую 1000 я разыгрываю приз. Вот будет 2000, мы разыграем приз стоимостью 2000 рублей. И я обещал, что до 5000 подписчиков мы будем делать с каждой 1000 такой розыгрыш. А больше 5000 там вообще подтянутся спонсоры, и мы вообще будем разыгрывать призы очень часто. Ну, я надеюсь на то, что так будет. Поэтому подписывайтесь. Я всех очень люблю, всех уважаю и ценю. Подписывайтесь, приходите. У нас теплая и дружная атмосфера.
1: Друзья, а если вам тоже хочется услышать интервью с вашим любимым блогером с инвалидностью, на которого вы подписаны, который у себя на странице рассказывает вам что-то интересное или полезное, обязательно делитесь с нами его контактами. Информацию присылайте на нашу электронную почту radio@biltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp или Max по номеру 8025 502 6208.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем, который расскажет об итогах отчетно-выборных конференций, проходивших в региональных организациях Всероссийского общества слепых Дальневосточного федерального округа.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Марина Петровна! Ну что хочется сказать... Дальний Восток – это тот край, в котором я когда-то представлял полномочия президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. Ну и, естественно, многие вопросы жизни этого региона мне не чужды. Я понимаю специфику огромных расстояний, проблематики, которая была. Сегодня я был приятно удивлен тем, что я не был там практически 10 лет, и вдруг так вот все изменилось, и изменилось довольно в хорошую сторону. Уверенно работают организации Приморского края, Сахалина, Хабаровского края. И вы знаете, очень приятно, что изменилась сама структура доступности для незрячих различных учреждений, транспортной доступности. Все сделано довольно по-новому, прекрасно и очень приятно, что все это работает и действует. Но все конференции прошли на высочайшем уровне. Я просто был удивлен тем, что очень единодушно люди говорят о том, что за эти 5 лет мы много сделали. И оценка работы как самих организаций, так и организаций центрального правления, она высокая. Поэтому я только могу сказать,

0: сказать, что отчетно-выборная кампания идет. Она идет не без разных технологий. Технологии применяются разные. Кто-то использует какие-то личностные варианты. Но реально могу сказать, что общество слепых чувствует себя очень уверенно в этой отчетно-выборной кампании. И главное, наверное, то, что понимание есть, что организация выбрала правильный курс, правильную концепцию и идет хорошими такими, знаете, поступательными шагами именно в направлении своего развития и дальнейшего совершенствования и соответствия сегодняшнему дню. Ну, а это, конечно, много вопросов, которые есть, связанных с цифровой доступностью и трудоустройством инвалидов по зрению.
1: Владимир Васильевич, вы знаете, как и все мы, что спорт всегда был в приоритете во Всероссийском обществе слепых. Незрячие очень любят разные виды спорта, в том числе и шахматы. Сегодня мы с вами посетили сеанс одновременной игры с чемпионом Сергеем Корякиным. Расскажите, пожалуйста, о марафоне «Сила России», почему он так важен для нас и какие результаты он дает.
0: Я являюсь членом Центрального совета партии «Единая Россия». Его возглавляет Ольга Николаевна Занко, депутат Государственной Думы. И самое главное, наверное, что вот единороссы умеют объединять силы. И причем на всех уровнях Федерального собрания. Это и наша, так сказать, Государственная Дума, это и Сенат наш, будем говорить. И, конечно, когда фигура Александра Александровича Карелина стала руководителем вот этого марафона «Сила России», и Сергей Александрович Корякин, многие другие большие спортсмены, Ирина Константиновна Роднина, ну, вы знаете, Светлана Журова, ну, я могу перечислять очень много таких громких имен, они встали в ряд вот в этом хорошем марафоне. Вы знаете, мы его поддержали. И поддержали правильно. Вот больше 400 мероприятий было в прошлом году. В этом году уже идут мероприятия. И в Хабаровском крае 3 мероприятия прошли. И в Приморском, и на Сахалине, и, в общем-то, в Благовещенске. Вы знаете, «Сила России» шагает по стране, и она шагает уверенно, четко, с пониманием и, главное, наверное, с инклюзивностью. Понимаете, все виды инвалидности, все люди принимают в этом активное участие. И это главное, это нас объединяет вокруг нашей партии «Единая Россия».
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Продолжая тему Всероссийского марафона «Сила России», предлагаем нашим радиослушателям прослушать интервью с российским шахматистом-гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Корякиным Сергеем Александровичем. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от посещения Всероссийского общества слепых. С какими впечатлениями вы приступаете к сеансу одновременной игры?
3: Ну, впечатления самые добрые. Очень важно, что ребята не унывают, что они делают свое любимое дело, что они достигают успехов. И мне известно о том, что сборная инвалидов по зрению она становилась и чемпионом Европы командным, и другие титулы завоевывала. Просто, к сожалению, политика вмешалась даже туда, и нашу сборную не допускают до международных стартов, но в любом случае они уже неоднократно показывали свою силу. Вот, сейчас мне будет интересно дать сеанс одновременной игры, но тут самое главное — это не итоговый результат, а участие, общение, и чтобы все получили удовольствие.
2: Что бы вы пожелали нашим радиослушателям, незрячим, проживающим по всей России?
3: Желаю, чтобы ни в коем случае не унывать, не падать духом. Все отлично. Очень важно, конечно, чтобы рядом были родные и близкие, которые поддерживают. И очень важно найти свое какое-то дело. Для кого-то это шахматы, для кого-то другие, может быть, дела или направления. Вот. И, конечно, приносить людям пользу.
2: В эфире «Радио ВОС» вы прослушали интервью с сенатором Российской Федерации, российским шахматистом-гроссмейстером Корякиным Сергеем Александровичем. Слушайте «Радио ВОС».
4: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru. Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: В Орловской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Команда «Зеленоградская» победила в интеллектуальном квизе «Моя Москва». В Брянске прошла презентация инновационного устройства «Робин» для незрячих. В Вологде состоялся региональный фестиваль по настольным адаптивным играм. Председатель Вологодской РОВОС добивается обеспечения говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных НКО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая Орловская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 30-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 26 делегатов от 8 местных организаций. Всего в организации состоит 1434 человека. В работе конференции участвовал полномочный представитель президента ВОС в Центральном федеральном округе Николай Сарычев. За отчетный период создан клуб владельцев собак-проводников «Дина» под руководством Елены Личкановской. Поддержку получили 5 заявок регионального значения на сумму около 1,5 миллиона рублей и 2 федеральных на 1 миллион рублей. Программы социальной реабилитации в центрах ВОС освоили 42 человека, образовательные программы – 18. В конце 2022 года организация впервые заключила соглашение на квотирование рабочих мест. Получена субсидия на создание 6 специально оборудованных рабочих мест. Орловская организация впервые стала площадкой для регионального чемпионата «Обилимпикс» по трем компетенциям – бисероплетение, лозоплетение и массаж. С 2025 года члены организации участвуют в компетенции «Исполнительское мастерство вокал». В 2023 году создан Совет по делам молодежи, который интенсивно развивается. По результатам голосования председателем Орловской региональной организации ВОС избрана Юлия Гаврилова. 12 мая молодежная палата района Матушкина провела интеллектуальный квиз «Моя Москва». В нем приняли участие 4 команды – молодежная палата, советники района, Мосволонтер и команда местной организации «Зеленоградская» Московской городской организации ВОС. Соревнование включало вопросы по истории Москвы, культуре и просвещению, современной столице и экологии. Команда «Зеленоградская» в составе Надежды Иосифовой, Людмилы Казак и председателя местной организации Надежды Титаренко заняла первое место. Победителям вручили книги об истории строительства московского метрополитена. 20 мая в Доме культуры Всероссийского общества слепых в Брянске состоялась встреча членов областной организации ВОС с представителями группы компании «Исток Аудио», ведущего российского разработчика и производителя тифлотехнических средств. Ключевым событием стала презентация инновационного электронного помощника с элементами искусственного интеллекта – устройства «Робин». Оно предназначено для людей с нарушениями зрения и обладает уникальным функционалом – распознавание лиц, предупреждение о препятствиях, голосовое ориентирование на улице и в помещении. Специалист компании провел обучающий практикум для тех, кто уже получил устройство по индивидуальной программе реабилитации. Те желающие смогли самостоятельно протестировать представленные технические средства. 12 мая в Вологде прошел региональный фестиваль по настольным адаптированным играм в рамках марафона «Сила России». В нем приняли участие 5 команд из Вологодской, Череповецкой, Великоустюгской, Кирилловской и Сокольской местных организаций ВОС. По итогам соревнований первое место разделили Михаил Коршунов из Вологды и Василий Третьяков из Великого Устюга. Второе место заняла Жанна Козырева из Великого Устюга. 15 мая председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Вологодской области. На заседании рассматривались вопросы лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом и обеспечения ингаляционными приборами и лекарственным питанием больных муковисцидозом. Ольга Мединцева предложила ввести в протокол вопрос об обеспечении инвалидов по зрению, страдающих сахарным диабетом, тест-полосками и говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных некоммерческих организаций. Прием заявок открыт до 14 июня. Участвовать могут некоммерческие организации из всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Победители могут получить от 900 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч рублей на реализацию своих инициатив. Поддержку получат проекты, направленные на системную помощь людям с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью, детям, оставшимся без попечения родителей, а также инициативы в сфере ветеринарной помощи бездомным животным. Менеджер благотворительных проектов «Вкусвилла» Илья Натальин отметил, что опыт работы с победителями первого конкурса подтвердил высокую социальную эффективность выбранного формата. Подробную информацию можно найти на сайте добро.рф в разделе «О культуре благотворительности». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
6: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
7: Из регионов.
8: В преддверии празднования Великой Победы особенно важно поговорить с теми, кто еще помнит те далекие военные годы. Мы немало знаем о Великой Отечественной войне из фильмов и книг, и тем интереснее пообщаться с живыми свидетелями исторических событий. Нам очень важно сохранить историческую память и понять для себя, совпадают ли наши книжные представления о войне с той реальностью, которую пришлось пережить людям старшего поколения. Наша сегодняшняя программа посвящается военному детству. Своими детскими воспоминаниями с радиослушателями поделятся члены Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых. Герои нашей программы – это люди очень почтенного возраста. Многим из них глубоко за 80, а кто-то уже перешагнул за 90. Они не просто дети войны. Они незрячие дети войны. Одни были незрячими с рождения, другие потеряли зрение во время войны. Одни родились в Ставропольском крае, а других привела сюда слепота. Многим из наших героев пришлось пережить немецкую оккупацию. Ставропольский край находился в оккупации с августа 1942 года по январь 1943, а Краснодарский край – с августа 1942 по февраль 1943 года. Давайте поближе познакомимся с незрячими детьми войны и послушаем их истории. Невероятно трудным было военное детство Валентины Александровны Морозовой, ныне члена Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых. Невозможно себе представить, что столько испытаний может выпасть на долю одной маленькой девочки. Военное детство, голод, потеря зрения и сиротство.
9: Валентина Александровна, расскажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война?
10: Ну, тогда в 41-м году же она началась. Тогда мне было 5 лет. 4-5 лет.
9: Скажите, пожалуйста, где вы проживали с семьей в то время?
10: Так, это станица Славянская, Краснодарский край. Ныне там город Славянск. Сейчас.
9: У вас большая семья была? Сколько детей было?
10: Семья была у нас двое, меня и сестричка.
9: Старшая?
10: Старше, на один годик старше. Во время войны папа погиб, мама получила известие, что... Вы знаете, в Краснодарском... Вот, в это лето, в июле, были у нас эти... Краснодар брали немцы. Краснодар. И была война. Папа отпросился нас навестить маму. Попросился, ну, приехал. Приехал, ему, его отпустили через военкомат, все чин-чином. Вот. И он у нас пробыл. Сказали, что утром, как штык, был на месте. И вот он у нас был ночь и уехал. И вот после этого, через сколько-то времени, мама получила весточку, что он пропал без вести. Вот. На задание пошел. Я видела немца. Немцы, когда были, брали Краснодар, мы все, люди все, взрослые, все попрятались в подвал. В подвал залезли и сидели там. А я взялась и выглядываю. Подошла ближе к двери и выглядываю. На меня тетки: «А ну-ка на место, ты куда выглядываешь?» А я увидела, лежит на кровати во дворе немец в кальсонах белых. Я его увидела. И ну, как меня сразу дернули, я ушла, опять опустилась в подвал, и там сидела уже, не выходила. А мама работала в этом, сушила фрукты в этом. Ну, где там она? Тоже в каком-то помещении подвальном. Сушила фрукты для войны. Яблоки там, ну все, что и отправляли на фронт это. И мама даже не могла... Вот ей давали раз в неделю 1 килограмм, потому что она работала, и давали нам, когда она шла, на субботу шла домой, мы ее утром не видели и вечером не видели. Мы считали, что одни. А голодные же, голодные. Чем я питалась? Я бегала и, значит, вот, очень любила абрикосы. Как гляну, абрикоска. Это еще зрячая была, абрикоска. Я так хочу, не достану. Ладно, пойду я. Где-то по всей станице бегала. Уже все заприметила, где что можно стащить, съесть. Вот яблочки райские были. Такие зелено-красные. Вот я 3 штучки сорву быстренько и бегом оттуда. Чтоб не отобрали, не заругали. Вот так вот. Это так я питалась. А в субботу мама приходила, приносила, пышки пекла. Муку приносила, мука у нее была, она пекла пышки. И на субботу и у нас были пышки. И один раз случай, какой помню, мы, значит, ночью я на печке сплю, а сестра, у нас такая, была одна комната, перегороженная, отгороженная печка. И топчан там. Вот печка, а тут топчан, допустим. Слева печка, справа топчан. Вот я у себя на печке, они меня на печку. А сестра пришла с подружкой. Подружка к ней школьница, она в школу уже ходила первый год, первый класс. Сестра, она на год постарше. И она сидят, они едят пышки. А я проснулась, вижу, у них лампа же бензиновая, горит. Я лежу, слушаю, молчу. Она говорит, подружка говорит, да Вальке, ты оставь пышки. Да, я скажу, что мыши изъели. Я молчу, потому что она меня часто била, сестра моя. Ну, старшая, чувствую, что не так, это я виновата, я налупить надо. Я промолчала, а утром проснулась, она несет меня кормить, кушать несет. Валь, на, держи. И подает мне яблоки вареные из компота. И все. А я говорю, не хочу. Я слышала же. Я говорю, не хочу. Да чего ты, видишь? Это ж яблоки вареные. А я кажу, не хочу. Так и не взяла. Я такая вредная была. Бывало, печечка отопилась. У кого корова есть? Молоко. Варят молочную кашу. Лапшу варят молочную. И на печечке на улице. Я уже унюхаю. Это что-то зрячая была. Я унюхаю, где? Уже узнала. Надо сюда бегать. Прихожу, а у них девочка маленькая и качели. Я говорю, можно я вашу Машеньку покачаю? Я хитрила. Покатай. Я ее катаю, накатаю, как веревка была, такие качели. Накатаю. Она заберет ее кушать оттуда и мне наливает. И я привыкла, как там пахнет лапшой, значит, надо бежать. Это правда.
11: Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы во время войны потеряли зрение?
10: Зажгли лампу. Зажигала всегда девочка постарше. Не свои. Я тогда жила, мама все время на работе, день и ночь, и была у двоюродной сестры некоторое время. Вот там она, старшая, зажигала лампу, кидала соль в лампу, чтобы бензин не вспыхнул. Так положено было. И всегда все проходило хорошо. А тут вдруг я решила, вздумала, что я зажгу. Я сейчас зажгу. И соль кинула прямо при них же, но видно мало. И она вспыхнула. Как вспыхнула, я загорелась. Я кричусь, я ослепла. Вот в этот день я потеряла зрение. Я же ведь ослепла. Все. Потом я пошла, побежала. Мне же больно. Я побежала к бассейну. Бассейн у нас был во дворе. Я пошла к нему, открыла, а сама думаю, кручусь возле него, бегаю, а туда боюсь спуститься, потому что как я спущусь? Я же утонул там. И бегала и упала, потеряла сознание. А мама узнала, что я ослепла, и схватила приступ, и она умерла. Тут же на месте. Вот так. От сердца умерла. И осталась я одна. Ну, а кому? Кому я нужна? Меня хотели оставить с опекуном, а была в сельсовете, была женщина такая, говорит, слушайте, для чего будете с опекуном ее оставлять? Опекун хочет приехать летом, ее зовет. Отправьте ее в школу слепых детей. Школа слепых детей открылась в Кисловодске. В 43-м году только что открылась. Это было в 43-м году, все было. Отправляйте ее. Ну, меня отправили. Да, как меня отправить? Они меня посадили в поезд и поручили проводнице, чтобы она меня высадила в Армавире. В Армавире пересадка видна была. Я почему помню? Я помню, что Армавир-2, я это запомнила. Кричали на остановке. Значит, на Армавире, а потом... Оттуда был. Она меня пересадила на Кисловодский маршрут какой-то, сама проводница. И я дальше поехала. Дальше без никого. Ехала. Напротив меня сидит парочка. Молодые люди. Разговаривают. Я сижу, не евши, не пивши, не прошу, ничего мне не надо. А она говорит... Девочка, бери, покушай. И взяли, меня накормили. Вчера я целый день не ела. Голодная, со мной беда случится. Ну и когда меня уже высадили в Кисловодске, проводница тоже высадила. Оставила меня на перроне. Я стою, я присела на корточки, сижу и плачу. Плачу, вслух прям плачу. Женщина подходит. Девочка, ты чего плачешь? Да я писать хочу. Она сразу подошла к милиционеру и сказала, вот девочка едет, она не видит, а хочет пописать, а куда ей деваться, как ей помочь. И они сразу подошли, менты, взяли меня и повезли в школу слепых детей. Прямо поздно вечером, к ночи я приехала.
8: Кисловодская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей была открыта в 1943 году. Валентина Александровна стала одной из первых ее учениц. Своей родной школе, своему второму дому она посвящает проникновенные стихи.
10: Наверное, лучше нет на свете той школы, где училась я. Военных лет мы были дети и жили, как одна семья. Когда война вокруг кружила, нам школа заменила дом. Она поила и кормила, и согревала нас теплом. Весной к себе манила горка, и мы ходили погулять. Цветов на горке было столько, и я сама могла их рвать. Казалось бы, какая малость пойти самой цветов нарвать. Но горку ту детство радость не хочет память отпускать. И если б вновь вернулось детство, я бы не стала выбирать, а руку, положа на сердце, в свою шагнула бы опять.
8: Школа-интернат стала для незрячей девочки Вали настоящим спасением. С теплом и любовью вспоминает она своих первых учителей.
10: Марина Ефимовна была у нас такая учительница. Она, когда у меня спрашивают, какой ваш любимый предмет? А я говорю, физкультура. Смеются. А что смеяться? Если у меня по физкультуре одни пятерочки, если я и в акробатике занималась, я в школе выступала уже... Меня Марина Ефимовна, и кольцо, и мостики, и стойки, на голове стойки. Все делала абсолютно. Марина Ефимовна была такая, учила нас танцевать, переменный шаг делать учила. Учила, чтобы мы пели, в столовой нас кормили. Была такая, я и была левша. У нас была сорока. Мы дразни... У всех клички же в школах, знаете, у всех клички.
12: Да, у нас тоже так было.
10: Ну, у нас сорока. Она такая быстро говорила, и все видела, и все знала. Вот мы сидим, обедаем. На обед нас же кормили. Вот, пришли на обед, допустим. Она смотрит, она уже видит. Соловьева, Это моя девичья фамилия. Я все поняла. В правую руку надо брать ложку. Правую. Еле-еле приучилась правой рукой есть. Она заставила. Вот сейчас разрешается это, а тогда не было разрешения. И научила меня правой рукой есть. Потом еще она такая была везде. Она везде успевала. За одеждой нашей. Пальто наше, куртки, шапки. Не дай бог, чтобы ты под подушку положила свой уберечек. Найдет, положит на место, не скажет. А ты лезь, и я лезу, думаю, где же он может быть? Наверное, туда, куда надо было положить, на полочку. Лезу, да, там лежит. Вот так. Приучала нас к порядку.
11: Скажите, пожалуйста, вот как кормили в это военное время в школе?
10: В школе хорошо кормили. Да?
11: Скажите, пожалуйста, чем вам запомнился вот этот победный 45-й год, когда вы учились в школе?
10: У нас радио провели в школах. Раньше не было. А потом провели. И вот как только это утром включают на все это радио, и мы слушаем, и слышим, что Сталин сделал снижение цен на молочные продукты, в общем, и на, ну, в общем, молочные продукты, и на хлеб. И мы так радовались, я лично, я так радовалась, думаю, вот, там хоть голодные не будут, там хоть голодные. Так думала, так я радовалась. Вот это знала. А нас кормили, конечно, хорошо для нас, вы что? Все нам было, и первое, и второе, и третье.
8: Окончились страшные годы войны. Можно сказать, что Валентине Александровне очень повезло в этой жизни. Много лет она проработала на Георгиевском предприятии Всероссийского общества слепых, где была активным общественным деятелем, участвовала во всех спортивных соревнованиях. Сейчас Валентина Александровна на заслуженном отдыхе. Рядом с ней любящая и заботливая дочь Лариса. Жители Георгиевска знают ее как прекрасного поэта. Главная мечта Валентины Александровны – выпустить сборник собственных стихов. Настало время познакомиться с нашим следующим героем. Анатолий Тимофеевич Крысенко также является членом Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых.
12: В каком году вы родились?
13: 1935. Во время войны мы проживали в станице Федоровская. В общем, Краснодарский край, станица Федоровского Абинского района. Отец работал председателем колхоза. У нас был шикарный дом. На нас было четверо. Вот война началась, нас было четверо детей. Я помню, вот 22 июня. Отец на грузовой машине с шофером. Он же председатель колхоза. Куда-то ехал, я забыл, вот куда он ехал. А я попросился, папа, возьми меня. Ну, он взял тоже в кабину. Машина грузовая была. На колени посадил. И вот они начали разговаривать с шофером. Война, война, война, я не пойму, что такое. А они очень разговаривают так крупно, ругаются. И вот я узнал, что началась война в кабине машины. Отца забрали в первые дни. Хотя он был председателем колхоза, его забрали. Война началась 22 июня, а немцы станицу заняли 1942 год, 14 августа. Вот видите, мы сколько... как говорится, не знали войны. С 22 июня 41 по 14 августа 42. По дороге из Краснодара едет мотоцикл с коляской. Сидит, ну, водитель же немец. Управляет мотоцикл, и сзади другой, и в коляске пулемет. Вот это их. И они так мимо нашего, по дороге, мимо нашего дома проскочили на полном ходу. Ну, я не знаю, они проехали там недалеко. А я вот так вот у ворот стою и выглядываю, смотрю, уехали они туда, в центр станицы. Потом, наверное, минуты через 3-4 возвращаются обратно. И вот Поехали туда, за станицу, в сторону Краснодара. И, наверное, где-то... Кто его знает? Может, минут через 20. Тут я что не могу точно сказать. Пошли немцы. Идут прямо вот такими вот понад огородами. Главное, не по самой трассе, а так понад огородами. Чего-то боятся. Вот, а потом тут пошли машины, я впервые увидел автобусы у них, мотоциклы. Ну, в основном они были моторизованные части. Но все-таки шли некоторые, такой, я же говорю, прямо гуськом друг за другом понад дворами. Вот это я запомнил. А потом вдруг... Подъезжает полевая кухня к нашим воротам нашего дома. Немецкая полевая кухня. Открывают ворота, заезжают во двор. У нас двор большой был. И огород 42 сотки был. Ну вот эта полевая кухня заехала. Полевая кухня была запряжена двумя лошадьми. У нас бабушка была там через два двора, Чеботарька. Фамилия Чеботарева, но мы Чеботарька. От этой бабушки немцы, трое немцев тащут кабана, за ногу привязали, прямо тащат его. И к нам во двор. И тут же у нас его забили. И начали свежевать. И я свелел, то подошел и смотрю, как немец шкуру снимает. А он потом, у немец, который свежевал, кинжалом вот так показывает. Кабан на спине лежит уже забитый. Показывает кинжалом, подержи ногу заднюю. И вот он, я подошел, вот тут двумя руками взял, вот, а он на спине кабан лежит. Он вот освежует, а я держу, помогаю ему. А потом они то сварили там солянка, вот это свежая. Правда, к нам занесли в это в дом котелок полный солянка свежатины. Нет, у нас немцы не зверствовали. Гестапо у нас не было. Это и хорошо. Если бы гестапо у нас было бы, то отец был партийный, председатель колхоза. Ой, я не знаю, что нам было. А так они не зверствовали, то я ничего не могу сказать, чтоб там кого-то расстреливали. А немцы, бывало, Юля, придут к нам, дом-то хороший, но нас четверо детей и мать. И вот зайдет, допустим, немец, ходит по квартире. Квартиха ош, маленький плохо. Ага. И я вот помню хорошо, да не один немец был, а так вот к матери подойдет. И в лоб щелчком. Русский свинья, маленький много. Поворачивается и уходит. А нас же четверо. Так что у нас немцы не стояли, хотя дом хороший был. Нет, детей много, им не нравилось это.
14: Как вы узнали о том, что оккупация закончилась? Как это произошло?
13: А это произошло в ночь на 24 февраля. С 23 на 24 ночью, что последняя подвода, я, правда, мы спали, мать говорит, последняя подвода, наверное, в часа 3 ночи примерно, может быть, или полтретьего, мимо нас подвода с немцами. И вот, а я говорю, откуда ты там знала, мама, что нет? Так он, а он говорит, кричит, Мы-то кричим, как «но» там, а он «нё», «нё». А потом примерно мать говорит, часа через два, где-то, наверное, часов пять, уже появились наши солдатики, пешие. Вот так. 3 года провоевал отец, в 44-м году вернулся, комиссовали его. Ну, он опять председателем стал.
14: Скажите, пожалуйста, когда и как вы потеряли зрение? Это случилось во время войны?
13: Бомба у соседей там упала в огороде. И меня осколками...
15: 43-й год, скажите.
13: 43-й, да. 28 апреля. Вот так я потерял зрение.
14: Скажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа? И как, чем вам запомнилось 9 мая 1945 года?
13: Так, а как запомнился? Ну, я ж уже в 45-м уже, конечно же, был слепой, да. Да я помню как-то, что отец пришел и говорит, что... Война закончилась. Митинг, говорит, в центре станицы. Говорит, сходите хоть, батька каждый. Ну, мы пошли, там митинг был, а потом начались гулянки. О, на баяне играл слепой. Я хорошо... Я с ним, правда, и не знаком. Но говорили, Виктор Александрович, он уже был в годах. Фамилия Стрыга. Виктор, он на баяне играл. Вот я впервые услышал баян. Вот он там в парке в Станичном играл. Ну, вот так вот День Победы мы встретили в Станице.
14: И так получилось, что впервые услышав баян, звуки баяна от слепого музыканта в День Победы, вы и свою судьбу связали с музыкой. Ведь вы тоже играете на баяне.
13: Ну да.
14: А какая мелодия вам запомнилась в исполнении незрячего баяниста в День Победы?
13: А, вот помню, пели «Расцветали яблони или не игруши», там люди пели. А потом он начал играть такие плясовые. Вот это в парке там люди танцевали.
14: Давайте вернемся вот к тому времени, когда вы впервые услышали баян, да, это, можно сказать, определило вашу судьбу, и сыграете на баяне эту замечательную песню «Катюша».

0: В 2025 году наш герой отметил свой 90-й день рождения. Игре на баяне начал учиться в Кисловодской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, а после школы продолжил обучение в музыкальном училище. Многие годы он проработал аккомпаниатором на Георгиевском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых, а также в Доме культуры. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но любимый инструмент всегда берет в руки с удовольствием, играет для своих родных и гостей. Уверена, что имя следующего нашего героя знакомо очень многим радиослушателям. Член Кисловодской местной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Иванович Масенко долгие годы преподавал математику в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Кисловодска. В сообществе незрячих аспирантистов его знают как прекрасного специалиста.
1: Расскажите, пожалуйста, в каком году вы родились?
2: 1937 год, да. Знаменитый, конечно, чем-то нехорошим. Невиномыск – это тоже Ставропольского края. Все мои теперешние родственники там и сейчас находятся. У нас было четверо, три брата и одна сестра, вот у мамы. Так что отца мы проводили 1 сентября 41 года на фронт. И мама осталась с нами четырьмя детьми. И вот это вот все время она воспитала одна, потому что после освобождения от немцев получили похоронку на отца. Вернее, они сразу прислали «пропал без вести». А через какое-то время написали похоронку, но неизвестно где, чего, не указано было без ничего, поэтому для мамы было тяжело это переносить. Она все время ждала, что какая-то, может быть, ошибка произошла. В семье я только один был незрячий, все остальные были с хорошим, нормальным зрением. Оккупация у нас началась с 3 августа 42 года и длилась до освобождение. Это уже где-то 21 января 43 года. Так что где-то около полугода вот эти месяцы были. Конечно, трудные были месяцы. Мы жили в коммунальном доме на трех хозяев дом. И причем там просторный двор, открытый такой, никаких заборов, ничего у нас там не было тогда еще. Вот. И поэтому немцы сразу облюбовали это место. В наш двор танки завели, поставили. Ну, а в нашу квартиру, а у нас там две комнаты было в квартире, нас, значит, переселили в одну комнату, а во второй поселили там офицера немецкого. Вот. Но, правда, офицер немецкий нам попался какой-то добрый, с доброй душой. Я что запомнил, что вот когда мама меня кормила борщиком каким-то, она смогла приготовить, я никак не хотел есть нехороший хлеб тогда выдавали. Он какой-то эрзац, ну, невкусный совершенно. Я просто, мама, да я так потяпаю немножко борща, и все, хватит. А маме хотелось же, чтобы я еще чем-то, не кроме борща, напомнил себя. Она уговаривала, я не хотел. И вот этот немец слышал там наши эти переговоры с матерью и пожалел. И давай угощать меня этими галеты. Он как раз, мама говорит, он получил из Германии посылку, вот, и там галеты ему прислали. И он говорит, наверное, все галеты потом на тебя и потратил. Это уже мама мне так объясняла, что такой добрый был немец. Ну, всякие же бывают. Он тоже, наверное, вспомнил, что у него там, наверное, осталась семья.
1: Как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа?
2: Да вы знаете, знаете, тогда же у нас уже репродуктор хорошо работал. Черный был такой репродуктор. Ведь он почти в каждом доме тогда был. Уже у нас хорошо тогда было радиофицировано. Так что слушали известия. И когда узнали, то быстро все обрадовались. Были. Я как раз в это время оказался у родственников там, на окраине Невиномыска, называлось Головное, это где начинался Невиномысский канал, вот знаменитый. Конечно, поспешили сразу домой, вот, ну и так, так праздновали, как могли, встретились. В 2011 году, благодаря вот уже интернету, мы разузнали, что, оказывается, мой отец погиб в Германии, в плену был. У меня друг в Кёльне, эсперантист. Я его попросил разузнать, что это за местечко. Он разведал, говорит, да, это место, где были пленные, и сейчас это даже музей там сделали. Вот. И с этим музеем мы установили связь. И что оказалось, что у них все списки имеются, всех военнопленных, всех, вот. И в том числе нашли в списке и моего отца. В 2013 году втроем я и два моих племянника-племянница, Олег и Надя, со мною поехали. Мы, значит, сначала побывали неделю у первого друга в Хемнице, который раньше назывался Карлштатом. Вот. Он нас очень любезно все принимал, экскурсии проводил, все рассказывал. А затем переехали в Кёльн. Там у этого друга тоже погостили 4 дня. Приятно тоже, он нас принимал хорошо. Вот. И потом они вместе с женой и вместе с нами поехали в это местечко, Хэмер называется, Хэмер. Это недалеко уже до, от границы с Австрией, вот. В общем, на западе Германии. И вот действительно, там это музей до сих пор, он существует. Эти работники музея нас очень доброжелательно приняли, показали все списки, все, что у них там оформлено. Говорит, что это был лагерь не так, то есть концентрационные особые лагеря, а это был лагерь тружеников, пленных, которые работали. Вот. И они все по списку, кто когда умер, все когда написано, вот у моего отца написано, что летом он поступил 42-го года, а 21 декабря он умер за 6 дней до своего дня рождения.
0: Трое верных друзей из Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых также поделились своими детскими воспоминаниями военных лет. В послевоенные годы Николай Иванович Арыничев очень любил слушать рассказы отца, вернувшегося с фронта. Отцу повезло, он выжил, но вернулся домой израненным.
3: Они когда приехали, с одного села их было 9 кумовьев. Угу. У отца крестили, и вон у кого крестили. Вот они все были под землей. Их расселили там. Вот. И один кум говорит, Вань, ну сбегай вон там ларек, это, купи папиросы, продают. Ну, отец побежал. Отец побежал, а налет был. И все кумовья погибли. Бомба попала прямо в этот хату.
1: А он остался жить?
3: А отец живой.
1: А вот как вы узнавали новости в войну? Как вы узнавали о том, куда продвигается наша армия?
3: Ну, это я сразу в Кивселе, когда жил, отец это, был на фронте, я в Кивселе жил. Ну, там у Кивселе-то в центре было, наверное, что-то, или приемник работал. наверное, и ну как, по центру был динамик, говорил. И вот люди, если что, чего послушать, когда военные, ну, подходили туда, в центр, и там магазины были, все, и вот это они там только слушали.
0: Николай Иванович тоже пережил немецкую оккупацию. Мальчик помнит, как немцы пришли в их дом и угрозами требовали продукты питания.
3: Ну, я же говорю, они когда пришли и просят яйки, молоко, какое молоко. А потом, а мы же на печке были. И вот увидал немец, если не дашь, у того сейчас мальчика заберу, а брату было там, ну, и около года было. Вот. И тащить его. А он, это, я его схватил и тоже тащу себе.
0: Военное детство Татьяны Ивановны Гончаровой тоже было трудным и голодным. Отец на фронте, мама с утра до вечера на работе, а маленькая незрячая девочка Таня стала нянькой и воспитателем своих младших сестер.
4: У нас отец без вести пропал. У нас четверо детей у матери осталось. Она в колхозе работала.
5: Ага.
4: Вот. Ну, там же все, там для фронта все это видно. А мы голодали в это время. Мать родила в 41-м году, отца пошла провожать в Ставрополь. И родила тут же. Вот. Ну, а потом уже на работу пошла, а я... этой люльку эту качала, она уйдет на целый день. А я с этими сестрами сидела. Брат забежит куда-нибудь, а я слепая, вот с этой, с маленькой сидела.
0: Военное детство Тамары Сергеевны Овечко прошло в очень маленьком хуторе Ставропольского края, где не было радио. И даже новость о Великой Победе незрячая девочка узнала далеко не сразу.
6: Родилась я, хутор Соленый назывался, колхоз имени Кирова Красногвардейского района, село Приорадное. Наш был, скажем, сельское поселение, где регистрировали ни радио, ни света. Что вы вот говорите, как вы узнавали? Узнавали так. В Приградное ездил мужик-дед на бричке, две бочки. Он ездил туда за керосином, ну, чтобы тут трактора снабжать, там машины кое-какие. Была полуторка, по-моему, одна там. И он же и письма возил. Он же и газеты возил. И вот оттуда как-то кто-то читал. Был у нас учитель, которого считали, что это Бог. Потому что он был самый грамотный. Председатель был абсолютно неграмотный. Был председатель, был, я помню. Вот. А учитель был, вот к нему все шли. Со всеми бедами, со всеми, за кому заявление написать, кому что-то, кому письмо прочитать, кому письмо написать. Школа была четырехлетка, и то, кто два класса заканчивал и шли работать. Мои сверстники, братья двоюродные, я одна у матери была, отца я не помню. Куда он делся, я не знаю. Вот так мы жили. Не было ничего, это был темнота.
0: Недаром же говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже после войны совершенно случайно узнали о том, что в Кисловодске есть школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Так для незрячей девочки Тамары начался путь от темноты к свету и знаниям. Окончив школу, Тамара Сергеевна сразу же устроилась работать на учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых в Ставрополе. Она сразу же включилась в общественную деятельность предприятия и участвовала в художественной самодеятельности. Тамара Сергеевна говорит, что своей судьбой довольна. Ее дети выросли, получили образование, сейчас они живут в Москве. На жизнь Тамара Сергеевна не жалуется. Она искренне благодарна властям Ставропольского края за заботу о пенсионерах.
6: У меня два соцработника. Одна, которая уборку делает, доставляет продукты, снимает показания, оплату делает. Все, и лекарства, и все, уборка, и все. Другая со мной поликлинику, когда мне надо, там мы с ней договариваемся, едем. Социальное такси, 4 машины уже город дал, уже 4 машины нас, вот. На дому мне приходят, стрижку делают, на дому мне приходят, массаж делают. Что еще не так? Здоровье только было бы, а так все прекрасно.

0: о том, какую продукцию выпускает сегодня предприятие.
1: Наше предприятие создано в 1928 году. Без малого столетний юбилей через пару лет мы будем отмечать. Поэтому история предприятия обширная, огромная, и за вот эту без малого вековую историю мы прошли много этапов развития. На сегодняшний день наше предприятие насчитывает порядка 1250 человек, списочная численность, из них 630 человек инвалиды по зрению. Это 51 практически процент. Это вот по статистике на 1 мая сего года. Предприятие, кроме основной площадки в городе Минске, имеет еще 5 филиалов по нашей республике в разных областях. Это в Червине, Борисове, Барановичах, участок цеха надомного труда, Бобруйске и в Молодечном. Основной продукцией, которая производит наше предприятие, является электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, монтажные коробки. То есть продукция, которая необходима каждому потребителю в доме для ремонта квартиры. При строительстве применяется наша продукция жилых массивов. Кроме этого, мы производим линейку светодиодных светильников как для внутри помещения, так и для уличного освещения. В последнее время мы очень широко развили это направление и тесно работаем с нашим Мингорсветом. Улицы города Минска освещены многие нашими светильниками. С каждым годом, начиная с 19-го, мы все больше и больше участвуем в проектных решениях, и наши светильники применяются при обновлении наших проспектов и просто улиц города. В прошлом году мы на базе нашего предприятия вместе с Мингорсветом проходила акция у нас «Одно дело делаем». Это республиканская также акция, мы участвовали в ней, и благодаря этому тоже вот такая вот реклама о нас тоже имела место быть. Кроме этого, мы выпускаем еще на Молодечинском филиале кабель-каналы. Это тоже продукция смежная для строительства, которая применяется при проведении проводки и так далее. Ну, то есть укладываются кабель-каналы различных размеров и цветовой гаммы. Мы ее тоже расширяем на сегодняшний день. Это практически до 11 там цветов и оттенков, и 8 размеров, скажем.
0: Ольга Владимировна, несмотря на всю технологизацию современных производств, основу любого производственного учреждения составляют люди. Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике предприятия. Насколько сегодня охотно молодые незрячие люди идут на работу на предприятие? Чем вы завлекаете молодых людей для того, чтобы складывались, может быть, даже целые династии незрячих, которые трудятся на предприятии?
1: Безусловно, основной задачей, как мы говорим, уставной задачей нашего предприятия является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Основной даже вот такой упор мы делаем на эту реабилитацию. У нас для того, чтобы привлечь инвалида по зрению, чтобы ему было здесь комфортно работать, мы развиваем и спортивное направление, всякие различные кружки имеют место быть, комната здоровья, тренажерный мини-зал у нас есть. Кроме этого, у нас имеется и художественная самодеятельность, творческие коллективы, народные коллективы, где люди могут себя тоже проявить, научиться многому. Есть студия «Скарб», это театральная студия, в прошлом году создана была на нашем предприятии, где также инвалиды по зрению проявляют себя. Интересно на тем, что классические произведения и зарубежных авторов ставит вот на профессиональном таком уровне, на сцене и демонстрирует не только на нашем предприятии. Приглашают нас в разные коллективы и в Минске, и за его пределами наши гастролируют, скажем так, коллективы. Кроме того, творческие наши коллективы участвуют в разных смотрах, конкурсах участвуют и много всяких наград, становятся лауреатами. Жизнь очень интересная и замечательная, кроме того, что вот труд также приспособлен для того, чтобы люди с инвалидностью могли еще и трудиться, и зарабатывать деньги, и тем самым

0: самым вот поднимать свой такой материальный достаток. Кроме этого, у нас есть зона отдыха на озере Маковза, так мы ее называем. Там у нас также только для наших работников в летний период мы предоставляем возможность отдохнуть. Путевки за небольшую стоимость, порядка 10% людей с инвалидностью оплачивают. Мы своими силами эту зону отдыха содержим, в том числе и питание обеспечиваем там. У нас есть свой цех питания. Питание людей здесь также, проблем никаких нету. Приходят на работу, есть возможность и в столовой общедоступно пообедать, либо в кафе, которое у нас менее, ну, на 40 где-то посадочных мест, и там тоже можно пообедать. Есть кулинария, там также можно перекусить, если вот кто-то не хочет большой комплексный обед, можно просто взять перекусить. Кроме того, в цехах во всех подразделениях у нас имеются комнаты приема пищи, где люди могут, ну, собойки свои и погреть, чайники и так далее. Охрана труда это все обеспечивает.
1: Реабилитацию сохранили?
0: Безусловно. Отдел реабилитации работает. У нас Регина Антоновна Кривошей сторожил в этом вопросе. Она встречает инвалидов по зрению прямо с порога, берет их за руку в прямом и переносном смысле этого слова и учит жить в социуме, общаться, помогает им пробить дорогу в жизнь. У нас есть музей. Своему 95-летию мы задались идеей такой создать музей. Он небольшой, но очень компактный, и там отражена вся история нашего предприятия. От начала 28-го года, когда мы начинали это с артели, там делали маленькие лапти, валяли валенки, шили там одеяло и так далее, и показываем историю нашего развития, чего мы достигли за этого без малого столетнюю историю, и что мы там имеем. Я хотела отметить, что, говоря уже про производство, немножко остановлю, что продукция нашего предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Практически половина уходит на экспорт. Это в основном Российская Федерация и на сегодняшний день Казахстан. Также мы изучаем и иные рынки. Ну, ранее у нас был немножко пошире регионы. Была Украина, была Молдова, Прибалтика. Ну, в свете последних событий, безусловно, эти рынки немножко ушли в прошлое, скажем так, и нам пришлось расширять рынки продаж за счет вот имеющихся регионов, в том числе и Российской Федерации. Мы все больше и больше пытаемся изучить рынок России. У нас имеется, ну, большая дилеровская сеть. Более уже 20 лет она создана и функционирует до сих пор. И это нам помогает реализовывать нашу продукцию. Мы регулярно, ежегодно собираем встречи дилеров, приглашаем наших потенциальных покупателей, скажем так. Кроме того, вот буквально на следующей неделе к нам приезжают дилеры из регионов России и Казахстана. И на протяжении нескольких дней мы будем их знакомить с нашим предприятием более ближе. Кроме того, что дилеры приезжают, приезжают их представители, конечные продавцы, которые в самом деле продают нашу продукцию. Тем самым мы пытаемся достучаться до конечного потребителя, услышать их мнение о нашем продукте, может даже где-то какие-то замечания услышать, прислушаться, чтобы это все потом реализовать. И нам это дало, ну, возможность работать более плодотворно, скажем так.
2: Ольга Владимировна, из вашего такого интересного рассказа можно сделать вывод о том, что предприятие ведет обширную реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Но с другой стороны, предприятие является и коммерческим учреждением, задача которого, конечно, получение прибыли. Как удается находить ту золотую середину, чтобы и не ущемлять интересы незрячих людей, но и при этом предприятие было успешным?
0: Золотую середину, ну да, это не так просто, но мы понимаем, что любое социальное развитие без финансирования невозможно. Поэтому ставится задача получения прибыли, которая бы позволила нам вот так развиваться в социальном направлении. Для того,